0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Это снова программа «Пит-стоп», и нам очень приятно, что вы снова с нами. Аркаша, Оксана, Таня и я, Сергей. Оксан, расскажи нам, пожалуйста, о чем мы будем сегодня говорить?
4: Мы будем говорить о таком интересном понятии, как моббинг. Вам знакомо это слово вообще?
3: Нет.
5: Переведи.
4: Моббинг – это достаточно, так скажем, сложное, да? Понятие. А объясняется оно гораздо проще. Это когда в каком-то обществе, в коллективе, в рабочем или в школе, да, толпа ополчается против одного человека. То есть начинают на него давить, начинают его притеснять, в общем, с целью того, чтобы его как-нибудь вытурнуть.
5: Я думаю, это всем знакомо. У меня такие были случаи в жизни. В школе были.
3: Ну, в общем, такое сложное название, такого обычного и, ну, частого, мне кажется, явления в нашей жизни, да?
6: Вот. То есть это, получается, ведь явление такое распространенное, но, по идее, встречается от детского садика до работы вообще.
5: Где угодно, в любом
6: коллективе,
5: коллективе.
6: У друзей, в любом...
3: Просто проявляется в разных формах. Чем человек взрослее, тем там, да, скрытое такое отношение, как ты сказала, психологическое давление.
5: Причем в школе, например, человеку могут вообще придраться за любую мелочь. Весь коллектив начинает его гнобить, там, да?
3: Ну так вот скажите, Тань, ты уже начала.
5: Я вот на себе, да, пережила, такое? И как я просто вспоминаю, как я это переживала, что я плакала, приходила домой, жаловалась, папа говорит, я пойду разберусь. Я говорю, нет, пап, не надо, мне будет еще хуже. В общем, это ужасное время было.
4: У меня такое было в школе. Да, у меня тоже такое было в школе. Но у меня было... Я была отличницей, и меня просто не любили за то, что у меня были пятерки, а у всех все старались, и, не, ну, в общем-то, никак не получалось. И Оксана была плохая, потому что у нее получалось. И, в общем-то, притесняли.
5: Было такое. Из
4: зависти. Было такое.
6: Да, а у меня... Я не знаю даже, как сказать. Сильного давления такого я, наверное, не ощущал.
5: То есть ты давил кого-то, да?
6: Ну, может быть, не в осознанном, как сказать, своем.
3: Но ну, очень несознательно
6: возрасте,
3: оно было.
6: Но было такое. Ну, грубо говоря, когда кто-нибудь выделяется, либо вот те же самые отличники, их вряд ли кто-то когда-нибудь любил или будет любить.
5: Заучки.
6: Их всегда как-нибудь так, пенат, дай мне списать, еще что-нибудь, или как-нибудь.
3: Нет, ну почему, смотри, вот я учился, например, в лицее. Лицей был очень такой серьезный, очень высокий уровень обучения. Там учились только одни ребята, и там почти все были отличники.
6: То есть наоборот.
3: Черный ворона был двоечник, а два получил, там, иди гуляй, да. Вот. Но вот такие...
5: Ну там, знаете, в детском коллективе, конечно, все открыто. Но когда человек растет, да, он поступает в университет, и там уже какое-то психологическое давление на него. То есть там ни драки, нет, но тебя просто будут игнорировать, там, с тобой не разговаривать.
6: Более изощренные,
5: да,
6: способы.
5: И человек, наверное, больнее это переживает.
3: Ну вот как, например, у кого в институте, в университете был такой случай? Таня, у тебя было?
5: Было такое,
3: так,
5: да.
3: Так, расскажи.
5: Как я с этим боролась, да?
6: Вообще,
3: как было?
5: По поводу, ну, что мои какие-то убеждения, принципы, вся группа не принимала.
3: Ага, то есть мне это тыкали, того, что мне ты верила в Бога, да, ты, да, на этой почте, да, имеешь в виду? Ага. Вот, ну
6: кстати,
3: вот...
6: часто так бывает, что вот как раз по вере друзья, бывает, не понимают. Даже в коллективе, даже вроде бы ты, когда особенно давно уже общаешься,

0: есть, например, в том же самом институте уже на третьем курсе там, или еще где-нибудь у друзей, проведя там несколько лет в дружбе, бывает такое, что от тебя, бывает, отворачивается коллектив, потому что ты начинаешь смотреть или думать по-другому. Например, обращаешься в церковь, тебя интересуют какие-то другие интересы, ну, грубо говоря, не модные в этой среде, и ты становишься изгоем, белой вороной.
1: Но я вот что скажу, Аркаш, ты можешь поддерживать свои принципы жестко, но в зависимости от того, как ты будешь это представлять обществу и как ты будешь отвечать на их давление, да, вот от этого зависит дальнейшее как бы отношение к тебе. Потому что я, будучи, ну, придя в университет, вообще, знаете такую поговорку, пословицу, говорит, как постелишь, так и ляжешь. Да? Изначально, если ты приходишь в какое-то общество, как ты себя, говорится, поставишь, как люди, так люди к тебе и начнут относиться в дальнейшем. Потому что сложно, если ты себя поставил плохо, через даже год-два там исправить какое-то отношение к себе людей. Да? Так же и в школе, так же и в лицее, так же и в университете, и на работе потом в будущем, потому что это каждый новый шаг в твоей жизни.
2: То есть нападай первый, чтобы тебя не забили.
1: Вот знаешь, Тань, в этом есть какая-то правда. Я не знаю, конечно, это правильно или нет. Вот я по своей опыту жизни скажу, в школе у меня был не очень хороший авторитет. Дальше в лицее я более-менее поднялся, если так сказать, да, по-нашему, по-мужскому, потому что там начал заслеть, кое-что стал понимать, там было чуть ли не выживание, потому что мы жили 18 человек в комнате, это была общага, только парни, мы, это было 5 лет. И потом со временем, то есть я уже кое-чему учился, и слава богу, там он мне помогал в кое-каких вопросах понимать, там, как нужно действовать. Но уже в университете у меня с этим было все хорошо, и, в принципе, чуть-чуть подействовал принцип, который ты сказала, Таня. Сначала, конечно, лучше самому нападать, но я не скажу, что это было правильно, но это помогло, ну, на самом деле. Но я вовремя остановился, потому что потом, как бы, понимаешь, одно дело, когда тебя боятся, а другое дело, когда тебя уважают.
2: Вот как раз нам сейчас Skype пишет Александр, что лучшая защита – это нападение. Действительно, ты сказал. Кстати, у нас работает Skype, пишем вот все свои мысли, все свои вопросы вот сюда. Я буду их читать, мы это обсудим.
1: Давай обсуждаем то, что Александр сказал. Да, я вот уже начал.
2: Лучшая защита нападений.
1: Александр, конечно, сказал правильно то, что работает, но я хочу сказать, что этому есть альтернатива. Ты можешь не нападать, а можешь талантливо защищаться. Ну, по крайней мере, отвечать так, чтобы человек просто, ну, не было ему что сказать, и просто, чтобы он понимал. Вот я сегодня буквально прочитал в Библии один принцип в притчах. Соломон пишет, что не отвечай глупому по глупости его. И потому что если ты ему ответишь так же по глупости, он окажется мудрый в глазах окружающих. Он окажется мудрым, глупый, да? То есть сегодня пример. Я сижу на работе, за компьютером, делаю в интернете кое-какую информацию, ищу. И там люди есть, я недавно опять же начал на этой работе работать, человек есть там один, который заходит там часто, не с нами в кабинете работает, но заходит так там, пообщаться там, туда-сюда, так, знаете, бывает так в перерывах, и там с того прикола там подловить, с этого, этому что-то сказать, и я понимаю, что это везде в обществе так, я думаю, вам знакомы такие ситуации, когда человек, не зная тебя, проверяет, каков ты там,
0: из чего ты, из какого теста.
1: Да, из какого теста. И когда он кидает какие-то такие фразы подколющие в мою сторону, у меня такое чувство, значит, ну, прям сегодня было, я сижу и просто я делаю, он что-то сказал, я просто не обращаю внимания, так что-то, как будто я занят работой, и дальше разговариваю со своим другом, который со мной работает, Виктор. И все, закончилось на этом. Дальше человек видит, что я не реагирую, перешло на другое, и дальше уже с ним мы начали другой разговор, и он пошел нормально. Я понял, что это работает реально. Вот не ответишь глупому по глупости его, я не скажу, что он глупый, но все люди так вот. И это работает лучше, чем нападение.
2: Я вспоминаю, как в школе я делала. Я молилась, просила, Господи, сделай так, чтобы тот человек, который меня унижает, чтобы он в чем-то нуждался, а я бы ему ответила в это время добром. И правда, Господь так делал.
3: И сама святость.
2: И в общем,
1: это прям как в детских рассказах, да? Рассказывают. Вот, Вась, иди сделай ему наоборот, купи яблочко, подари, и Коля не будет тебя обижать.
2: Посмотрите, здесь пишут.
1: То есть работает, да?
2: Работает.
3: Мы говорили, да, лучшая защита нападения. Здесь пишут. То есть нужно ответить тем же, чем тебя мучают?
2: То есть напасть.
4: Вот я и говорю, плати добром, потом человек подумает, а может зря я все это делал?
2: И снова пишет Александр, это как в боксе, блажение давать, чем получить.
1: Здесь уже пошли у нас шутки, приколы. Но, в принципе, он...
2: Ну вот на самом деле, вот эта фраза, да, лучше ответить тем же, чем тебя мучают, то есть напасть на человека, да? Это вообще как?
4: А как ты нападешь на весь коллектив?
2: Да, если много против тебя идут, как ты нападешь на них?
0: Вот чаще всего у меня был такой опыт, когда у меня, во-первых, много раз менялась школа и класс. Из-за того, что переезжал, из-за того, что хотел сменить на более лучшую маме, родителям. Вот. И из-за этого я часто с новым коллективом в детстве как бы приходилось контактировать, искать новых друзей, новый коллектив сколачивать вокруг себя. Мне это даже нравилось, как-то вокруг себя
1: собирать
0: правильных людей собирать, которые тоже так думают. И я вспоминаю, как я приходил в новый коллектив, в новый класс. Там вот не сам первый эффект, не вот там открыть ногой эту дверь и начать там
1: и сказать,
0: рубить.
1: Так, кто здесь самый сильный,
0: да,
1: иди сюда разберемся.
0: Да, все, давай сюда, иди, сейчас решим, кто сильнее. Нет, а вот именно как раз дается короткое время, ты заходишь, первый эффект, ты зашел, просто тебя оценили, молча, даже не по разговору. Ты садишься, и к тебе не весь коллектив, согласитесь, не все коллектив, сразу вопрос. К тебе подходит один человек, проверяющий. Тебе подходит и начинает подкалывать. И вот как раз про глупости. Если подошли к тебе и начинают глупыми шуточками, такими очень неинтересными, не высокоинтеллектуальными, тем более такими грубыми и не юморными совсем, обидеть тебя пытаются. И если ты как раз игнорируешь, как ты говорил, Сергей, у тебя в опыте, ты этим самым показываешь то, что ты это выше. Тебя это не задевает. Ты совершенно к этому не то, что ровно, ты даже это выше, и меня это не трогает. Тогда человек уже понимает, что так, это уже человек покрупнее, и там уже идет какой-то другой. То есть оценивает это так.
2: Тут как раз такую мысль пишут. Не ответить, то есть проигнорировать, своего рода тоже ответ и нападение, то есть про то, что ты сказал.
1: Ага.
2: Да. Только другая тактика. Как поется в одной песне, у нас хитрый есть прием, что когда мы отступаем, это мы вперед идем. И пишет еще одна девушка, важнее всего мнение Бога о тебе и христианские принципы, а мнение людей всегда относительно.
1: Вот это, я соглашусь с этим мнением, потому что этим, если двигаться вот, и стоять еще четко на этой позиции, что главное, что о тебе думает Бог, а не люди, это правильная позиция, но и в том числе не надо терять еще и контакт с людьми окружающими. Все-таки мы в этом мире живем, ну, люди вокруг нас, они, даже если что-то нам плохо не делают, они тоже люди, и надо как-то, может быть, подход искать.
4: Все равно не замыкаться на этом, быть дружелюбным, к тебе люди потянутся,
1: да,
4: в любом
2: случае. Хорошо. А как тогда, давайте рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. Мы становимся свидетелями этого мобинга, да? Мы видим, что толпа набита кого-то, зажимает кого-то. Вот наша реакция, как вроде бы верующих людей, да, какая должна быть?
4: Я свою подружку защищала, у нас была стрелка.
1: Это суперсложное задание, честно говоря. Я вот понимаю, что это очень сложно, когда...
2: Вроде бы у тебя есть риск быть с ним заодно, и также тебя потом будут притеснять, да?
1: Есть такое дело, да.
4: Если ты сильный, тогда надо защищать слабых. Сильный не сам себя защищает, а других.
1: Так, Тань, теория. А если реально, ну, та группа, которая нападает на человека, да, психологически давит, если она реально, ну, сильнее и реально тебя потом может также вогнать, говорится, в то же положение?
4: Если я вижу, что они несправедливо, правда, к этому человеку отнеслись, я все равно стану на сторону слабого. Я так сделаю,
2: как
4: да.
2: Как делал Бог, вспомните? В таких случаях.
4: Он так и делал.
1: В каком именно
4: случае? Ему было безразлично мнение.
2: Когда он видел, что кого-то притесняют. Кого угодно. Таких историй много, да, в Библии?
0: Согласимся, что у него был свой авторитет, достаточно неслабый. Он не боялся его попортить и потерять, уронить.
4: Даже не просто авторитет, а твердый стержень внутри. Он чувствовал свое достоинство. Он понимал, да что угодно бы люди говорили, я знаю, кто я такой.
1: На самом деле часто люди, вот связанные с историей со Христом, часто люди, они нападают, потому что вокруг они остаются с чувством стада движимы, и сами ничего из себя не представляя иногда, начинают что-то предъявлять другому человеку. В тот раз Иисус тогда, когда, помните, с женщиной было, те люди тоже, в принципе, из себя святых не представляли, когда они нападали на эту женщину, и Он, Христос, дал им это понять. Помните, когда он написал на кресте? И они поняли, что я, ну, и это помогло, и это, в принципе, ну, было весомым аргументом против того, что они просто ушли, ничего не могли сказать.
2: Нам пишут еще одну умную мысль.
1: Давай.
2: В любой ситуации мы должны поступать, как поступил бы и Иисус.
1: Хорошо. Ну, вот, например...
2: А всегда ли получается поступать так, как поступал Иисус? По-моему, это очень сложно.
0: Это очень сложно.
4: Ну, возможно.
0: Но...
4: Иногда.
0: Извините, что опять скажу я, но у меня получалось не часто, но были такие случаи, когда было сложно. Может быть, из-за того, что просто реально смотрит на тебя вся группа. У меня была в техникуме такая ситуация, когда я видел несправедливость, и мне было совершенно безразлично мнение, потому что я знал, что я докажу, и был уверен просто в своих силах, я защитил не один раз человека, который был белой вороной, изгоем. И просто сказал, что давайте, без проблем, можете предъявить
1: мне. Можете мне предъявить, да?
0: Да.
4: А как ты защитил? Ты поговорил с другими ребятами?
0: Ну, это, конечно, может быть, у парней, может, еще как-то более жестко, но как-то
4: но
0: так получается,
4: поняли.
0: Что, да, поняли, что я не дам
1: этому. Но если какой-то вот из этого урока какой-то, ну, принцип вывести, вот, который будет действовать для всех, и не только в школе, и на работе, в сути, ты бы как мог это, ну, сказать, что нужно делать, когда люди, когда ты видишь, что люди другого унижают, несправедливость?
0: Я бы сказал, если вы тем более чувствуете, что вы сами сможете, и у вас есть какой-то статус, ну, как сказать, сила. То я бы не побоялся бы и посоветовал только использовать эту силу во благо.
4: Знаю историю про одну девушку. У нее не было никакой силы, но она видела, что парни бьют на улице, какая-то толпа. Она подошла и начала им на совесть давить. И, в общем, они такие все стоят, слушают ее. А тот уже, который убили, так потихонечку убежал. В общем, она его спасла.
2: Ну, смотрите, а здесь нам предлагают, наоборот, быть белой вороной. Такими словами. Нужно заявлять свое мнение, тогда тебя будут ценить как личность, а плыть по течению просто нельзя.
4: Это правильно.
2: Вот тут еще много что нам пишут.
1: Хотите, Оксана, я думаю, что у нас время уже нет, и я очень, мы очень
2: одну
1: благодарны этим людям.
2: Одну мысль я все-таки возьму отсюда.
1: Давай.
2: Вряд ли авторитет у него, у Бога, имеется в виду, был такой, что он не боялся быть притесненным. Именно отсутствие авторитета в определенных кругах привело его на крест.
1: Я думаю, что это хорошая фраза под конец нашей программы, обсуждений. И мы очень рады, что вы были сегодня с нами. Сегодня мы обсуждали тему мобинга. Если вы запомнили, у нас сегодня были некоторые советы, которые нужно вам использовать в жизни. Ну все, на этом все. Пока.

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Сегодня мы начинаем цикл проповеди «Благая весть» и тема проповеди «Благая весть» до Нового Завета. Скажите, пожалуйста, что я сказал сейчас, скажу сейчас? Позор, полиция воруя. Вначале нам может показаться, что я говорю о каких-то плохих деяниях полицейских, которые что-то украли, да, и я их за это стыжу. Но на самом деле на чешском языке эта фраза «позор, полиция воруя» означает «внимание, полиция предупреждает». Видите, в разных языках одни и те же слова могут иметь совершенно разные значения. Очень важно понять смысл значения какого-то либо слова. Поэтому мы сегодня начинаем пытаться вникать именно в значение самого слова «Евангелие» или «Благая весть», что же оно именно означает. И среди ученых и исследователей есть разные мнения на этот счет. Одни говорят о том, что слово «Евангелие» оно произошло от греческого слова, и ранние христиане воспользовались этим словом греческим, чтобы донести благую весть, естественно, до язычников, используя именно это слово. Соответственно, говорят ученые, что Евангелие заимствовано из греческой культуры, и значение этого слова нужно искать именно в греческой культуре. В языческой. Но есть другие ученые, которые говорят о том, что на самом деле слово, ну, «благая весть» не греческое слово «Евангелие», да, а именно «благая весть». На самом деле было написано или встречается в Ветхом Завете задолго до самого Евангелия, то есть когда его провозгласил только Иисус Христос, задолго в Ветхом Завете. И именно там уже говорится о благой вести. Поэтому на самом деле «благая весть» – корни его или происхождение этого слова именно еврейские. И поэтому нужно значение слова «благая весть» искать не в греческой культуре, а искать именно в Ветхом Завете, читать и смотреть, что Ветхий Завет говорит по этому поводу. Поэтому мы сегодня с вами будем смотреть именно ветхозаветные тексты и посмотрим именно на те тексты, которые говорят о благой вести – именно в Ветхом Завете, и как она представит там, и как она нам открывается. Но перед тем, как мы будем читать эти тексты, я расскажу одну историю. Однажды новый пастор был представлен в общине, которая была, ну, очень консервативная, древняя, старая церковь, ну и у нее устоялись уже определенные такие обычаи и представления. Ну и как-то пастор захотел церковь оживить, да, чтобы люди больше горели любовью к Господу. И он решил говорить проповеди о благой вести. И вот он говорит несколько проповедей о благой вести, и когда он выходит из зала богослужения, стоит у дверей и встречает людей, ну, то есть приветствует их, провожает их словами благословений, к нему подходит небольшая группа людей и говорят ему: «Пастор, мы бы не хотели слушать этот детский сад. Понимаешь, мы уже давным-давно в церкви, некоторые из нас уже в церкви 50 лет, кто-то родился в этой церкви, мы уже давным-давно в вере, и мы прекрасно знаем, что такая благая весть. Благая весть, она для неверующих послана. Зачем ты нам, верующим людям, которые в церкви давным-давно, пытаешься сказать благую весть?» Скажите, пожалуйста, вы тоже так думаете, что благая весть, она только для неверующих? Что верующим людям благая весть вообще не надо? Не надо слушать благую весть верующим людям, они и так все знают и уже давным-давно уверовали, да? Благая весть, на самом деле, если мы будем с вами сегодня читать ветхозаветные тексты, мы увидим, что она в первую очередь адресована верующим людям. Итак, давайте мы обратимся с вами к текстам Ветхого Завета. В Ветхом Завете встречается два слова. «Бессара» – существительное, переводится «благая весть». «Бессара». Встречается всего-навсего 5 раз в Ветхом Завете. Всего лишь 5 раз. Но есть глагол басар, то есть благо возвещать, то есть возвещать благую весть. Он встречается 23 раза в Ветхом Завете. И мы с вами сейчас посмотрим на существительное басара и на глагол, для того, чтобы понять, какое значение ветхозаветные авторы вкладывают вот именно в это понятие «благая весть» и «благо возвещать». Вторая книга Царств, 18 глава, с 19 по 31 текст. До этого произошло событие, вы знаете хорошо, сына Давида Авессалома, который устроил мятеж, восстание, и решил царство своего отца забрать себе. Соответственно, происходит междоусобная война, то есть вооруженный конфликт, да, между евреями, которые одни за Давида, другие за Авессалома. И вот происходит этот конфликт. Когда же все-таки повстанцы проигрывают сражение, и Авессалом погибает, то полководец Иоав обращается, и вот здесь идет разговор как раз между Иоавом, полководцем, да, военачальником, и людьми. Давайте почитаем с 19 стиха. «Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву, побегу я, возвещу, вот этот глагол басар, правильно бы передать благовозвещу, да, царя, что Господь судом своим избавил его из рук врагов его. Но Иоав сказал ему, не будешь ты сегодня добрым вестником. Известишь, опять глагол, да, благовозвестишь, другой день, не сегодня, ибо умер сын царя. Ну и, соответственно, дальше все-таки Иоав договаривается, посылает этого вестника о том, чтобы он просто сказал, что враги повержены. Но, тем не менее, мы видим дальше, следующий разговор. «Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву, что бы ни было, но и я побегу за Хусеем. Иоав же отвечал, зачем бежать тебе, сын мой, не принесешь ты доброй вести». Да, вот оно, слово «добрая весть», «бессара». Ну и так далее. Вот идет этот разговор все-таки, и получается, что бегут два вестника, так, один и другой, бегут с доброй вестью, что враги Давида повержены. И читаем мы дальше стих 25. «И закричал сторож, и известил царя, и сказал царь, если один, то весть в устах его, а тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека и закричал сторож привратнику, вот еще бежит один человек. Царь сказал, и это вестник. Сторож сказал, я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова. И сказал царь, это человек хороший и идет с хорошей вестью. И воскликнул Ахимаас и сказал царю, мир! И поклонился царю лицом своим до земли и сказал, благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя. И сказал царь, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Ахимаас, я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было. И сказал царь, отойди, стань здесь. Он отошел и стал. Вот пришел и Хусей. И сказал Хусей, добрая весть господину моему, царю. Господь явил тебе ныне правду в избавление от руки всех восстающих против тебя. И сказал царь Хуси, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хуси, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И как мы видим с вами дальше, как реагирует царь Давид на эту благую весть? Как он реагирует? Он плачет. На самом деле для царя Давида весть, что погиб его сын, была печальным известием. Но для людей, которые одержали победу над врагами Давида, то есть которые восстали против помазанника Божьего и хотели с его престола снять, да, воцарить Авессалома, для них это была благая весть. Так вот, что интересно, вот в этом небольшом отрывке сразу же встречается и существительное «бессара» – «благая весть», и глагол «благовозвещать» – «басар». То есть два слова сразу встречаются вместе в одной истории, в одном событии. И обратите внимание, как именно вестники поясняют благую весть, в чем она состоит. Еще раз. 19 стих, нам очень важен, и 31. Когда вестники говорят, что они говорят, то есть какую благую весть они несут. Еще раз. «Ахимаас, сын Садока, сказал Иава, побегу и возвещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врага». И то же самое, похожее, мы видим в 31 стихе. Когда уже Хусий говорит, что он говорит? 31 стих. «Господь явил тебе ныне правду и избавление от рук всех восстающих против тебя». Похожи эти вести? В чем их суть? Бог одерживает, совершает свой суд, являет наконец-то правду, то есть справедливость, кто истинный царь законный и на чьей стороне Бог, так? И одерживает победу над врагами. Еще раз, это очень важно. Благая весть в этом отрывке начинает приобретать следующее звучание. Это весть о победе Бога над врагами помазанного царя. Еще раз, это победа, весть победы над врагами помазанного Богом царя. Это очень важно, потому что если мы дальше будем читать и видеть эти тексты, именно такая идея будет прослеживаться. И еще один отрывочек мы посмотрим, где один раз всего лишь встречается это слово. Это 4 книга Царств, 7 глава. Это уже происходит не в Иудее, а происходит в Израиле, в Северном Царстве. И если мы посмотрим историю, там сирийский царь Винодад окружает Самарию, берет ее в осаду, и, соответственно, люди внутри этого города начинают голодать. Даже описывается история о том, как матери договариваются сварить своих детей и потом их съесть. И мать дает съесть вначале своего ребенка, а другая прячет и не дает. Да? И, естественно, женщина взывает к царю о справедливости, как же так? То есть, представляете, до чего доходят люди, что они едят собственных детей. Это голод. И вот каким-то образом в 7 главе появляются 4 прокаженных, которые сидят у ворот. То есть внутрь они не попали, они сидят у ворот. И эти 4 прокаженных говорят, а что нам делать, если мы войдем в город, мы там все равно умрем от этого, ну, голода. Да? Поэтому куда надо идти? А если мы пойдем к сирийским, к стану, ну, если они нас примут, выживем. А если они нас убьют, ну, убьют. Что теперь делать? Ну, все равно умирать. Что там, какая разница? И вот они, как только-только сумерки наступают, да, они идут в стан, и какую они видят картину в стане? Вспоминаете эту историю? Пустые шатры, все брошено, лошади, золото, серебро, еды полно, но нет никого. Что начинают делать эти люди? Я просто своими словами рассказываю, чтобы нам долго текст не читать. Что начинают делать эти люди? Они берут серебришко, золотишко, ну, что бы вы сделали в такой ситуации, и припрячивают его, да, раз закапывают где-то местечко кромника. Так, идут в следующий шатер, видят много еды, кушают, берут золотишко, серебришко и опять прячут. И вдруг один из них начинает говорить. Смотрите, стих 9. «И сказали друг другу, не так мы делаем». «День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И вот эти прокаженные приходят к воротам и зовут стражников и говорят о том, что «скажите царю, что сирийцы ушли, их там нет». Потом, конечно, царь собирает, советников и спрашивает, на самом ли деле, может быть, это какая-то ловушка, это в чем-то подвох, может, они специально так сделали, спрятались, да, где-нибудь в лесу. Мы придем, и они нас разобьют и захватят наш город. Но когда приходят разведчики и действительно выясняют, что на самом деле там реально нету сирийской армии, и что по пути, по дороге такое ощущение, как будто они убежали, побросав все, то есть их что-то напугало, они в ужасе убежали, бросив все, застигнутые врасплох. И вот только потом начинают люди понимать, что произошло. Произошло действительно вмешательство Бога чудесное, где Господь одержал победу над кем? Над врагами Божьего народа. То есть еще раз появляется вот эта тема благой вести, где благая весть – это сообщение о том, что Бог совершил свой суд, свое деяние и сокрушил врагов. Это важно. Конечно, я понимаю, когда мы слушаем такую благую весть, у нас начинают появляться сомнения. Никакого отношения к Евангелию – это что? Не имеет. Что ты нам тут сейчас говоришь? На самом деле имеет самое прямое отношение. Я сейчас объясню. Когда мы перейдем к одной очень интересной книге, это книга пророка Исаия, то мы увидим, как там будет использоваться глагол. И именно в этом контексте. Я сейчас мы почитаем эти тексты. Но я вначале просто сообщу. Может быть, вы знаете об этом. Что книга пророка Исаия состоит из 66 книг. Знаете об этом, да? 66 книг. 66 глав, простите. А если мы берем Библию, я вам все уже подсказал. А если мы берем Библию, то сколько в Библии книг? 66. Скажите, пожалуйста, сколько книг в Ветхом Завете? В Ветхом Завете сколько книг? 39. А сколько в Новом Завете? 27. Так, если мы берем 66 глав книги пророка Исаия, и делим их точно так же, 39 глав и 27, мы увидим удивительную вещь. 39 глав. Бог обличает Израиль за его грехи, говорит им о том, что они уйдут в плен, что они отвернулись от Бога, оставили Бога, что все их жертвы, что все их обряды, этого на самом деле ничто. Бог судится, припирается со своим народом и говорит о том, что он нашлет царя Вавилонского, идут они в Вавилон, и город будет разрушен и тому подобное. Ну, то есть все эти 39 глав, этот, скажем так, пророк обличает Израиль за его злодеяние. Но с 40 главы тон пророка меняется. И пророк начинает с того ни сего говорить о том, что благая весть Божьему народу, что он вернется в родную землю, он вернется в свой город, родной Иерусалим, что Господь собирает рассеянных. И поэтому Бог посылает вестника, который должен возвестить благое, что Бог воцарился. Заметьте, как интересно. С 40 главы по 66 начинается звучать благая весть о том, что Бог собирает свой народ назад, что Он все восстанавливает и выводит израильский народ из плена. И вот давайте мы почитаем, чтобы просто не быть голословными, да? Давайте мы откроем книгу пророка Исаия, и мы с вами прочитаем 40 главу. Вот с чего начинается перелом. Вместо «после обличений» начинается теперь благая весть. Читаем. 40 глава, стих 9. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог наш, вот Господь Бог грядет с силою и мужцою Его, со властью. Вот награда Его с Ним». И воздаяние его пред лицом его, как пастырь он будет пасти стадо свое, агнец будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Представляете, какой образ? Что должен благовестить Сион и что должен благовестить Иерусалим? Скажите, пожалуйста. Что вот Бог наш, вот Он идет, Он возвращается, Он идет с силою, Он идет с могуществом. Он теперь будет настоящим истинным пастырем, который соберет всех овец, даже будет их носить на руках. Это образ, который здесь воспевается в книге пророка Исаии. Образ возвращающего царя в Иерусалим. Образ возвращающего царя на Сион. Это благая весть. Обратите внимание, как она перекликается с тем, что мы читали до этого. Так ведь? Давайте это не все. Посмотрим дальше. Что дальше благовозвещает Исаия? Смотрим теперь на 52 главу книги пророка Исаии и читаем стих 7. И вы хорошо знаете эти тексты. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящему Сиону, воцарился Бог твой». Послушайте внимательно. Вот какую благую весть несет благовестник. Какую он несет весть, скажите? Он возвещает спасение, что Бог воцарился, что наконец-то Божий народ, который был в плену так долго, может вернуться, потому что Бог проявляет свою силу, могущество и власть. Он воцаряется, он становится истинным царем, он правит, и теперь Божий народ может идти. И давайте посмотрим еще на одно место. Это тоже хорошо знакомые слова. Книга пророка Исаии, 61 глава, стих 1. И эти слова будут цитировать и апостол Павел, но я говорю про 52 главу, которую мы, да? И эти слова будет цитировать сам Иисус Христос, когда придет в одну из синагог. Смотрите, читаем 61 глава, стих 1. «Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». И так далее. И если мы почитаем контекст, о чем говорит благовестник, знаете о чем? Темницы открытые, измученных на свободу выпустить, да, и так далее. Это про кого? Это про Божий народ, который находился где? В плену. И теперь они возвращаются. Теперь благовестник несет эту благую весть. Все, настала лучшая пора. Бог воцарился, а значит, Он выведет нас. Он выводит нас. Божий народ теперь может возвращаться смело на свою родную землю, восстанавливать город, восстанавливать храм, поклоняться истинному Богу в этом месте, которое им было определено и назначено. Вот если мы сейчас с вами подытожим итог, я понимаю, что немножечко очень сложно, мы сейчас практический вывод из этого сделаем. Но задолго до Нового Завета, задолго до Нового Завета, благая весть уже прозвучала. Согласны? И суть этой благой вести в Ветхом Завете. Бог воцарился. Если мы коротко подытожим, здесь две такие важные темы благой вести в Ветхом Завете. Это воцарение Бога как царя в Иерусалиме. Так? И это избавление Божьего народа из плена. То есть спасение его из рабства и возвращение его на родную землю. Вот они две темы. Благая весть, Бог воцарился, Бог правит, Он могущественный и Он сильный. Все. И Он спасает и избавляет свой народ. Поэтому здесь очень важно отметить в благой вести в Ветхом Завете тема Царства Бога и тема Божьего спасения и искупления Божьего народа. Да? Так ведь? Так. Поэтому я вам хочу дать небольшое домашнее задание. Любите домашние задания? Очень, видите, здорово, здорово. Молодцы. Это школьники говорят. Сразу видно, что люди учатся. Так вот, какое домашнее задание я хочу попросить вас сделать? На этой неделе я прошу вас прочитать Евангелие от Марка, 1 главу, с 1 по 15 текст, и обратить внимание на благую весть. С чем она будет связана, да? Что настало, что приблизилось, что нужно сделать, на то, что настало, и на то, что приблизилось. Хорошо? И посмотрим с вами на Евангелие от Матфея. 3 главу с 1 по 3 текст и 4 главу с 14 по 23. Хорошо? Это домашнее задание. Что нужно делать? Нужно прочитать молитвенно эти тексты в течение недели. Читать, размышлять и просить: «Господи, покажи мне, в чем суть вот того, что тут написано». Да? Первое. А теперь давайте мы подведем маленький итог. Как вообще вот эта ветхозаветная весть благая, она к нам-то какое отношение имеет? Послушайте, в центре этой благой вести это Бог избавляющий, Бог спасающий и Бог правящий, то есть Бог как царь. И это важно. Я хочу показать вам историю из одной церкви, как действительно на вот этом опыте церковь пережила Божие избавление. Ну, вот в таком, ну, Божие чудо, Божие деяние. Община, я ее сам был очевидцем этой истории, поэтому я ее расскажу. Просто я хочу показать практически, как благая весть действительно становится, ну, радостной вестью, когда мы переживаем деяние Бога в своей жизни, Его могущество, Его силу, Его избавление. Переживаем это не просто когда-нибудь, когда придет Христос, я окажусь в Царстве Божьем. Не-не-не-не-не, здесь и сейчас. Благая весть, она здесь и сейчас. Не, да, она устремлена в будущее, безусловно. Когда-то явится Бог и искупит нас всех. Окончательно и бесповоротно, и мы будем все в Царстве Божьем. Это да. Но здесь и сейчас Бог тоже являет свою силу и могущество. Он тоже царствует, и Он тоже правит. И вот смотрите. Эта церковь, где я был пастором, собиралась в арендованном помещении. Мы арендовали очень хорошее помещение, большой зал, светлый, на центральной улице города. Конечно, сам дворец, в котором собиралась церковь, он был немножечко на окраине города, но, тем не менее, все про этот дворец знали, и поэтому для нашей церкви это было действительно очень хорошая возможность собираться не только в большом и светлом зале, но еще, когда людей приглашаешь в этот большой светлый зал, в этот дворец, люди всегда знали, где этот дворец находится. Все в городе его знали. Поэтому легко было людей пригласить. И мы жили в очень таком хорошем, в хорошем зале, да, поклонялись Богу, собирались, общались. И это было действительно здорово, замечательное время. И даже аренда была очень невелика. Но пришла темная пора для церкви. Пришел директор новый, который пригласил меня к себе в кабинет и сказал: «Даю вам неделю, вы метайтесь отсюда, чтобы я больше вас здесь не видел». Я прихожу в церковь и говорю: «Братья и сестры, беда. Нам пришел новый директор, говорит нам отсюда уходить, все. Мы, ну, должны что-то думать». И я говорю: давайте будем молиться. Если, ну, воля Божия будет, мы будем молить, вымолим этот зал, и все равно мы в этом зале будем собираться. Нет, ну, значит, Бог покажет другое место. Но, конечно, я понимал, что нужно искать другие места в городе, и, соответственно, я пошел по всему городу и стал искать места. Я хожу целую неделю, и везде отказ. Я не могу найти. Либо слишком далеко, реально трудно добраться, либо администратор просто говорит: нет, мы вас вообще знать не знаем и видеть не хотим, мы вам не дадим помещение. Я прихожу к этому директору, говорю: слушайте, я не могу пока найти помещение, дайте мне еще 2 субботы. И он говорит: хорошо, 2 субботы, и больше, чтобы у вас ноги не было. Но я говорю: церковь, братья и сестры, нам нужно молиться и отстаивать. Это зал, который мы Богу посвятили. Пока у нас нет своего молитвенного дома, мы будем здесь собираться. Но я ищу, вы понимаете, я реально обошел где-то 20 мест, примерно 10-20 мест в этом городе. Отказ, отказ, отказ. Все. И вы понимаете, такое ощущение, как будто все двери закрыты. Ты упираешься в какую-то стену. Ты идешь туда, стена, сюда, стена, сюда, стена. И нету никакого просвета, темнота. И человек, к которому я прихожу, к директору, и прошу: ну давайте мы цену прибавим, что ли, за аренду, если мало. Нет. Вы сектанты, видеть вас не хочу здесь, вон отсюда. И я ходил к нему раз 10. Представляете, ходил к нему. Я сам даже удивляюсь, как я вообще набрался такой наглости ходить вообще к человеку и просить его о том, чтобы он все-таки нам позволил собираться. В итоге в последний раз, 10-й, был такой. Он сказал: «Так, я сейчас выставлю охрану, чтобы вообще тебя даже в этот дворец не пустили. Убирайся вон отсюда, чтобы глаза мои меня не видели». Была последняя суббота, которую я объявил в церкви: «Братья и сестры, нам вообще негде собираться. Нам негде собираться». И мы разделились на 5 малых групп. И мы собирались так. Одна группа собиралась, ну, на домах, по домам. Я попросил пресвитера, чтобы он в одной группе проводил проповеди, субботнюю школу. А мне приходилось проводить вначале проповедь в одной группе, потом бежать в другую малую группу и говорить там проповедь, потом бежать в третью группу и говорить там проповедь. И я вот в 3 группы так вот бегал, а в 2 другие ходил пресвитер. И так 2 месяца мы собирались по домам, не видя друг друга, не, ну вот я имею в виду как церковь, как сообщество. И мы проходили очень непростой путь. Очень непростой путь, потому что и залов-то нет, и нам не дают. Что вообще такое происходит? Но знаете, что мы продолжали делать? Я приезжал и говорил: «Братья и сестры, мы будем молиться, чтобы мы вернулись в этот зал. Чтобы мы вернулись в этот зал. Мы будем об этом молиться». Ну, конечно, кто-то говорил, что ну, не знаю, как это будет, но тем не менее, ну что произошло? Каким-то удивительным образом на такую домашнюю группу приходит один человек. А было как раз Рождество, и мы посвятили эту группу, нашу домашнюю, ну, рождественскому вот этому дню, чтобы поговорить о Рождестве и, естественно, пригласить неверующих людей вот на дом. И туда приходит мужчина на эту группу. Мы общаемся, я там говорю о рождении Иисуса Христа, потом у нас чаепитие, то есть у нас такие были домашние группы, да, мы проводили такие служения, а потом вместе кушали. Это очень сильно сплощало церковь, это было действительно очень удивительное время. Ну и потом мы пообщались с ним, он как-то был очень тоже впечатлен, и он уходит. Но знаете, кто это был человек? Это был родной брат директора вот этого ДК. И через какое-то время звонит мне одна сестра и говорит: «Александр Владимирович, вас директор ждет, директор этого клуба, ДК, идите быстрее к нему, он готов нам дать аренду». «Чего?» «Ну, идите к нему». И она рассказывает историю, что вот этот вот брат, оказывается, побывав на нашей встрече, понял, что мы нормальные люди, потому что у этого человека, ну, было представление, что это какие-то сектанты страшные, да, которые непонятно не весь чем занимаются. И он ему говорит: «Слушай, ты зачем хороших людей обидел? Вот чем они тебе помешали? Вот ты скажи, вот чем они тебе помешали? Ну, накинь ты им немножко там аренду и все, и пусть они собираются спокойно в этом зале. Я у них был, хорошие люди, вообще адекватные, нормальные, верующие, искренние. Впусти их». И я прихожу к этому директору, сажусь и молчу. Ну, я думаю, он мне должен что-то сказать, потому что мне сказали, что директор сейчас должен сказать. А он тоже молчит. Я понимаю. Ну, хорошо. Я говорю: «Ну, вы понимаете, я уж сейчас не помню, как его зовут. Я говорю: вы понимаете, нам, мы так зал не нашли, но нам так ваш зал нравится. Можно мы у вас будем собираться?» Он такой: «Ну, хорошо, можно, только я цену подниму». Я говорю: «Без проблем, пожалуйста». Он, конечно, хорошо поднял цену. Вот, видно, сразу бизнесмен, человек дела, молодец. Хорошую цену поднял. Но мы переживали, что мы не справимся с арендой. Но нас Бог благословил, и деньги даже увеличились в 2 раза пожертвований. Но вы представляете, что было с людьми, когда они пришли в этот зал через 2 месяца, собираясь по домам, они пришли счастливые, радостные, наполненные ликованием. И что совершил Бог? Вот что Он совершил в жизни конкретной церкви, в которой я был пастором. Он явил свою силу и действительно явил свое могущество. Потому что Бог царствует. Понимаете? Он не дряблый старичок, который сидит на троне и что там, не слышит ничего. И такой слеповатый, не видит даже ничего, что происходит. Ему надо поэтому все время напоминать. Бог царствует. Он могущественный Бог. Он сильный Бог. Это Творец и Искупитель. И ветхозаветная идея именно благой вести в этом и состояла. И они ее провозглашали, что Бог воцарился, Бог спасает свой народ, Он выводит его. Поэтому в жизни любой церкви, и когда она провозглашает благую весть, всегда будет эта сила Божья. И вот теперь вот это нужно понять. Царствует, ответь на этот вопрос в течение недели. Первое домашнее задание – мы размышляем над текстами, которые я указал. А второе – поразмышляйте над двумя вопросами. Первый – царствует ли Господь в твоей жизни? Действительно ли ты Ему покоряешься? Действительно ли Он царь для тебя? Царствует ли Господь в твоей жизни? И второй момент. Когда в последний раз ты видел искупление и спасение Божие в твоей жизни? Либо в жизни твоей церкви, либо в твоей жизни, когда Бог избавляет тебя. Подумай над этими вопросами, а это очень важно. А мы сейчас помолимся. Господь, мы славим Тебя и величаем светлое имя Твое. Мы говорим «Аллилуйя», потому что когда мы видим дивные дела Твои, когда мы видим Твою руку, Твое могущество, Твою силу, мы можем только одно делать, Господи – восхищаться и радоваться. И это и есть добрая весть, что Ты, Господи, царствуешь, что Ты избавляешь свой народ, что Ты любишь своих детей и желаешь спасения и избавления каждому. Господи, помоги нам лицезреть, видеть Твои благие деяния, не забывать о них, о том, что Ты делал в прошлом в нашей жизни, что Ты будешь делать и сейчас, и в будущем Ты тот же. Господь, помоги Твоей Церкви услышать эту благую весть, уверовать в нее, пережить ее лично вновь на своем опыте и жить этой благой вести всегда. Ради Иисуса Христа молимся. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такая фраза: если Бог хочет сделать человека счастливым, то Он ведет его самой сложной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает. Как Бог может вести человека по жизни? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас пастор и региональный представитель центра АДРА Роман Медведь. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть. Вы прилетели к нам на таком дальнем расстоянии от нас находитесь, нашли время. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Роман, есть такое мнение среди людей, что что значит ведет человека Бог? И как это вообще? Вот для вас лично в вашей жизни, как Господь вас ведет?
2: Вообще такой вроде бы простой вопрос, но и, наверное, и тяжелый, потому что мне 38 лет, и

0: Я верю, что все 38 лет Бог меня вел, ведет и будет продолжать вести по моей жизни. И, наверное, с каждым днем ты просто понимаешь в каждой ситуации, что вот именно в этой ситуации был Бог. В детстве он Бог такой, в юношестве такой, в более возрасте, в более позднем возрасте он такой, ну а сейчас он другой. Наверное, может быть, сейчас он построже, чем в детстве. Поэтому Бога ты понимаешь по-своему каждый раз, в зависимости от своих отношений с Ним, наверное, вот так вот.
1: Вы с детства росли среди верующих людей, ваши родители были верующими, вы видели пример в их лицах. И можно ли так сказать, что уже тогда Господь вас вел?
0: Да, я вырос в семье верующих родителей, можно даже так сказать, в третьем поколении. И бабушка рассказывала, что мой прадед был православным верующим, очень любил Бога, любил книги, Писания, хранил их, за что, наверное, и, насколько я понял, поплатился жизнью, потому что нельзя было в те годы хранить какие-то христианские книги. Но это со слов моей бабушки. А родился я в семье верующих родителей. Папа и мама уже были на тот момент верующим, христианами, исповедовали веру в Бога живого. Ну и воспитывали меня, естественно, вот в этой вере. Сегодня я, моя семья, мои дети, они уже тоже верующие. Или их можно так назвать. Ну, в общем, в целом мы, христианская семья, верим в Бога и продолжаем нести сквозь года традицию вот эту христианскую.
1: Ну, ваш жизненный путь достаточно непростой с детства. Был такой момент, я знаю, в 90-е, когда родители в один день поняли, что денег нет, средств к существованию нет, а вы маленький, то есть что-то нужно было предпринимать. Такой период был, когда ты не знаешь, завтра деньги могут быть или нет. И ваши родители молились. Вы это видели, вот этот опыт, да, такой веры, глубокой веры. И просто, можно сказать, чудо произошло, когда на следующий день папа получил зарплату, хоть это было не запланировано. Ему выдали деньги. Потом даже была такая история, что оказалось, что деньги закончились, но ему успели выдать. Вот расскажите в тот момент, что вы, хоть и будучи ребенком, почувствовали?
0: Ну, вообще, уже в более позднем возрасте мне мама говорила, уже когда я стал взрослым, что меня Бог по-особому благословляет. И если вообще смотреть на мою жизнь, то я очень часто вижу, что Бог благословляет меня ресурсно. То есть не всегда это деньги, но в тот момент это были деньги, это были 90-е годы. Если вы все помните, то тогда и задерживали заработную плату. Было очень трудно. И вот я помню тот момент, когда мы встали на колени, и отец стал молиться и просить Бога, чтобы Бог разрешил эту проблему. И чудным образом вечером у нас уже были средства к существованию, были продукты, была пища. И мы молились и уже благодарили вечером Бога. Более подробно, конечно, отец мне уже потом рассказывал. Это я так смутно помню. Но я помню, что он тогда работал дворником. И ему тогда сказали: «Иван, иди, выдают». Он пошел и получил. И в более позднем возрасте, и даже вот сегодня, сейчас, так как я совершаю служение в церкви пастором, то есть, как бы, как говорят, служитель полного времени, да, то есть я не имею возможности, наверное, зарабатывать столько, сколько бы хотелось бы. Поэтому Бог меня благословляет ресурсно. И это видно во всей моей жизни. Я ему за это благодарен. Есть очень много примеров в жизни, когда Бог меня благословлял. И один из таких ярких примеров, когда я уже после Заокского учился в Академии государственной службы. Я первые два курса учился платно. И хотел перевестись на бюджет. Но как бы не получалось почему-то сначала. А потом в один момент, где-то на четвертом курсе, мне сказали, что тебя перевели уже на бюджет. Я закончил хорошо сессию, но все пятерки, четверки, троек не было. Но я заплатил за обучение. И мне учебный университет, он мне все вернул, благословил меня, так сказать, возвратом. И четвертый, пятый и шестой курс я учился бесплатно. То есть,
1: тоже чудо Божье.
0: Как бы смысл-то в чем? Я молился: Господи, дай мне средства на оплату сессии. А Бог мне дал не просто на оплату сессии, а Он как бы оплатил все мое обучение. Я верю, что это был ответ на молитву.
1: У вас также был такой период, я знаю, когда вы спрашивали: Бог, где ты? Я тебя не чувствую. А как вы хотели ощущать Бога в своей жизни?
0: Ну, это был период взросления. По-моему, мне было 15 лет. Я не просто сказал, где ты, я сказал, что тебя нету. То есть это был какой-то крик, это был протест.
1: Вызов как будто.
0: Вызов. Я говорю: все, я в тебя не верю, тебя нету. И это был, наверное, 2000 год, первый или второй. А мы с друзьями пошли гулять. Мальчишки всегда любят гулять на старых развалинах. И в какой-то момент мы там поссорились с ребятами. Я был внизу, кто-то был наверху. Я уже не помню кто, но кто-то бросил камень вниз. И я помню, что я почувствовал, или вернее услышал крик, что: «Роман, камень!» Я поднял глаза, я вижу, что камень летит в меня. И я услышал и почувствовал сильный толчок в спину.
1: То есть как будто кто-то толкнул.
0: Да, меня просто кто-то сильно толкнул, меня отбросило.
1: А рядом никого не было?
0: Рядом никого не было, да. Камень упал рядом со мной, я посмотрел, никого нету, и у меня такой шок, дрожь, в пот меня сразу бросило. Я вот так все посмотрел, развернулся и пошел домой, побежал.
1: Что вы чувствовали, когда убегали?
0: Я бежал, и я помню, тогда говорит: Господи, все, я понял, все, спасибо.
1: Мне все стало ясно.
0: Да, все, спасибо, больше не надо, все, я верю, все. То есть, и вот, наверное, с этого момента пошел такой рост духовных отношений с Богом.
1: А как он пошел? То есть вот вы поняли, что он есть. Что у вас дальше стало происходить на душе?
0: У меня появилось желание читать больше Библию. Я стал в церкви совершать служение в молодежном отделе, петь. Родители меня отдали в музыкальную школу учиться, я играл на фортепиано. У меня появилось желание научиться играть на гитаре. И вот к 18 годам я уже самостоятельно научился играть на гитаре. То есть я брал там учебные уроки, узнавал аккорды. То есть лично мне захотелось вот как-то расцветать, узнавать, какой Бог есть. И потом меня выбрали в церкви молодежным руководителем где-то в 17 лет. И я потихонечку вот так возрастал в себе, в своей вере в Бога, в познании Бога.
1: Кстати говоря, о вас очень хорошо отзываются ваши друзья, то, что вы отличный молодежный лидер, и как друг вы очень надежный.
0: Да, спасибо.
1: И действительно, ну, у вас ощущается вот какая-то такая база внутри, да, что вот вас ведет Всевышний. То есть, соответственно, за вами также хочется идти и слышать вас, ваши советы. И вот расскажите, вот это водительство, оно потом дальше ощущалось в жизни особенно ярко, может быть, после ваших изменений духовных?
0: Ну, в 17 лет я поступил в Заокский на первый курс. Это был 2003 год. В 2007 я закончил, и ну, это было золотое время, наверное, в моей жизни, когда у меня появилось очень много друзей, потому что до этого я был в маленьких церквях, молодежи было мало, было скучно. И, наверное, вот эта причина была предпосылкой как бы противиться Богу, церкви и такого краткого ухода. То есть я ходил в церковь до 17 лет, до 15 лет. Ходил просто так, потому что родители как бы заставляли, вернее, даже просили. А когда вот пошел такой рост, вот именно с 17 лет я был уже в Заокском, было много друзей, я окунулся в вот такую духовную среду. И когда я туда поступал, мне мой отец сказал тогда, что ты там найдешь все, вот А до Я, но выбор будет зависеть от тебя, что ты выберешь. И поэтому все 4 года я помнил вот этот наказ отца. И я даже хотел бросить на первом курсе, он сказал нет, чтобы даже не появлялся дома.
1: А бросить почему?
0: Тоска по отчему дому, по родителям. То есть все равно Владивосток, Москва, тогда мы на самолетах не летали, на поезде ехал. Я помню, ехал на поезде все 7 суток, готовился к экзаменам. То есть вот это напрягало. И Заокский в вот это время дало мне много друзей, с которыми мы сегодня до сих пор дружим, общаемся. Здесь очень много друзей в Центральной России, которые тоже в церкви, в служении какие-то проекты делают. Поэтому вот это все, оно как бы воздействует до сих пор, помогает. То есть даже когда хочется поговорить, ты просто берешь телефон, звонишь человеку, с которым ты мог год не общаться. Ну, в силу разных обстоятельств, причин. Да, ты друг, но ты далеко. Ты звонишь, разговариваешь, общаешься. Можешь даже помолиться. Ты можешь рассказать, что у тебя там проблема какая-то. И это помогает, вдохновляет.
1: Да, Роман, я также знаю, что вы не раз были на грани между жизнью и смертью. Даже сами рассказывали об этом. И вот хотела бы узнать у вас вот эти грани. Вот именно когда вы находились, да, на каком-то пике определенном, когда понимали, что, казалось бы, все, вот за что вы хватались, и вот здесь вот как водительство открывалось в вашей жизни?
0: Ну, первый случай я уже рассказал. Угу. Это вот как раз в 15 лет, когда, ну, как бы я понял, что Бог меня любит, Он меня спас. Угу. Это на меня оказало сильное впечатление и вообще, наверное, уберегло меня от влияния сверстников. То бишь я стал отчетливо понимать, вот Псалом 1, блажен муж, который не ходит, не сидит, не стоит. То есть я стал понимать, в чем блаженство, в чем счастье. То есть все-таки, если бы я продолжил был общаться в том кругу молодежи, то, может быть, и в живых бы не осталось. Моих два одноклассника со школы, они в первый год после окончания школы ушли из этой жизни трагически. Один разбился, другой был убит. Поэтому как бы я четко понимал, что мне этого уже не нужно. И в контексте этого вопроса было много случаев мимолетных, когда Бог меня сохранял. Я понимал, что это Бог. Чаще всего это были ситуации, когда ты был за рулем, когда на тебя вылетала машина, и каким-то таким чудным образом ты реагировал на все это, уходил в сторону. И ты понимал, что тебе Бог дал эту реакцию, быстро сообразить, это доли секунды. И ты понимал, что ты нужен Богу. Вот. И как бы это давало тебе возможность как бы вот еще раз осознавать и вспоминать тот факт, что ты ходишь под Богом.
1: То есть вы четко осознавали вот в этих ситуациях водительство Бога, да?
0: Безусловно. То есть в любая ситуация я все-таки связываю, что все от Бога. И хорошее, и плохое, все от Бога. То есть все это служит только возрастанию.
1: А можно сказать, что вот такие ситуации, они как раз вам открывали Бога, и вы познавали вот эту собственную веру?
0: Ну, безусловно. Угу. Безусловно. Мне мои родители еще говорили, что ты должен Бога будешь узнать по-своему. И сегодня я эту мысль, идею вкладываю в своих детей. То есть Бог вот такой, Иисус такой. Он делает вот так. Дети спрашивают, а какой он? Я говорю, ну вот такой, как папа. Вот ты просишь у меня, я тебе даю. Ты просишь у меня прощения, я тебя 5 раз в день прощаю. И все равно люблю, я тебя обнимаю. Вот такой Бог. И когда было у меня в моей жизни, родители также объясняли. Они садились вечером, разговаривали, наставляли, наказывали, благословляли какими-то подарками. И этот период детства, он закончился, и мне нужно было, как любому человеку, узнать, какой Бог настоящий. То есть, чтобы он Бог был мой личный Бог.
1: А были у вас периоды в жизни, когда вот вы четко осознавали, что вы слышите голос Бога?
0: Это такой пастырский опыт. Я собирался в командировку, ко мне приехали мои коллеги, мы сели в машину, и я поехал. Я стал явно слышать, что Бог мне говорит, остановись и иди вот туда. Угу. Я отогнал от себя эту мысль, поехал дальше. И снова эта мысль, иди туда, остановись, и тебе нужно вот это сделать. Я снова отогнал эту мысль. И третий раз. И я тогда подумал, здесь что-то не то, надо остановиться. Я остановился, развернулся, вернулся к другому дому. Там ситуация была такая, что у нас была женщина в церкви, ее дочка умирала от рака. И мне внутри Бог говорит, иди с ней поговори. посиди с ней просто рядышком. Она заболела онкологией, родила, у нее маленький ребенок уже родился. Угу. Я вот помню, я пришел, то есть такое тяжело как бы сидеть у ног умирающего человека, тебе нужно что-то ей сказать, чтобы она не потеряла надежду. Я сейчас не помню, что я говорил, я помню, что я читал псалмы. Я говорил ей о надежде, буквально 30 минут. Вот, не больше. Ей было уже плохо очень.
1: Она как-то реагировала или
0: она
1: уже?
0: Реагировала, она говорила спокойно, она слушала меня. Мы ей помогали. В общем, я с ней поговорил, помолился и уехал. Сказал маме ее, что если произойдет несчастье, то позвоните мне сразу. Через два дня мне мама звонит и говорит, что все, моя дочь умерла. Я ей задал вопрос, кто-то был после меня? Мама сказала, нет. И тогда меня осенило, что это был Бог. То есть он хотел, чтобы я что-то ей сказал, последнее, ну вот, вдохновляющее, дающее надежду.
1: Вы как раз говорили о надежде.
0: Я говорил о надежде, мы читали псалмы с ней. Она плакала, как бы она переживала за сына своего. И вот так вот я слышал Бога. И это не происходит всегда так. Вообще, как бы, когда человек говорит, вот мне Бог сказал, я всегда так отношусь аккуратно. То есть в Библии тоже нету такого, что Бог с людьми разговаривает каждый день. Вот с утра до вечера он с ними разговаривает. Нет. То есть с Авраамом Бог
1: то несколько
0: раз. То есть
1: это может быть разово, может быть, там пару раз, но это ты точно поймешь, да?
0: В моем случае, да. То есть в моем случае, да. Именно вот таким образом. Но когда мы читаем Библию, я читаю, я понимаю, что Бог ко мне обращается. Но когда Бог хочет, чтобы я что-то сделал, вот такое вот экстра, ординарное, да, то есть он вот так обратился ко мне.
1: А что после этого вы переосознали, может быть?
0: Ну, я вернулся через день или два на похороны. Вокруг суетились люди. Вокруг суетились... там верующие люди, но я четко знал, что все это уже бесполезно. Все, что нужно было сделать, все было сделано. И я присутствовал на похоронах, я спокойно осознавал, что я сделал то, что Бог хотел. То есть это было явно. Остановись и иди делай это. Остановись и иди делай это. Поэтому вот Бог по-разному обращался и говорил, что нужно делать. Но это не было всегда вот так и не было постоянно.
1: Вы также в одном интервью сказали, что очень важно слышать голос Бога. А как прислушиваться к Его голосу? Вот поделитесь своим опытом.
0: Ну, если вот вспомнить все-таки предыдущий опыт, да, то важно осознавать, что если Бог хочет тебе сказать, если ты не понимаешь, то Бог тебе будет второй раз говорить, третий.
1: То есть до тех пор,
0: если надо, четвертый, потому что Бог хочет, чтобы ты сделал что-то. Но в данном случае я пастор церкви, я служитель, и я оцениваю это все вот с такой с пасторской точки зрения. Если это просто какой-то быт, какие-то дела повседневные, то я стараюсь молиться и говорить, Господи, пожалуйста, ответь мне, скажи мне. То есть я хочу понять, что это Твоя воля. Если нет, то поставь преграду.
1: А вы как пастор, кстати, можете сказать, всегда ли мы можем рассчитывать на то, что Бог ответит нам сразу же?
0: Сразу Бог может не всегда отвечать.
1: Через какое-то время, да?
0: Например, иногда сразу, иногда через какое-то время. Допустим, когда я строил отношения со своей супругой, я говорил Господу, Господи, Ты мне скажи, и тогда только я пойду и буду активнее, скажем так, делать предложение или еще что-то. Я хочу понять, что это Твоя воля, и это та, которую Ты приготовил для меня. И пока я не понял это, пока я не осознал внутри себя, то есть у меня был такой ясный момент, что я советовался с пастором, с родителями, с друзьями. И я хотел помимо всего этого услышать внутри голос Бога. И когда я его услышал, его вообще, голос Божий трудно с чем-то перепутать. Если ты изучаешь Слово Божие, ходишь в церковь, занимаешься служением, я думаю, ты всегда поймешь, что это Бог тебе говорит. И этот голос, он не должен противоречить Священному Писанию ни в коем случае.
1: А вот, кстати говоря, к этому можете добавить что-то из Священного Писания, чтобы основательно как-то убедиться в том, что голос Бога мы услышим, даже если не сейчас, то чуть позже?
0: Ну, мой любимый текст, Псалом 31, по-моему, 10 текст. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». То есть, что я хочу сказать? Очень часто мы попадаем в разные ситуации, тяжелые, трудные ситуации. И для меня в контексте этого текста вот Бог, Он является таким образом, что проблемы есть и у верующих, и неверующих, но у уповающего на Господа милость. И поэтому, если я попадаю в какие-то трудные жизненные ситуации, я не должен прям, знаете, печалиться, переживать, ну, рвать на себе волосы, пеплом голову посыпать. То есть я должен осознавать и понимать, что все под Божьим ведением. И все, что в моей жизни, Бог это все так проводит. Да, я буду испытывать трудности, переживания, но у Него милость, у Него благословение, у Него крепость, у Него твердое основание.
1: Угу.
0: Псалмы, псалмы Давида, они очень много об этом говорят.
1: Вы также являетесь руководителем организации «АДРА» на Дальнем Востоке. Расскажите, почему вы решили заняться именно помощью людям, то есть оказывать помощь людям? Что вас однажды сподвигло к этому?
0: Ну, так как в нашей церкви, наша церковь, наверное, будет правильно так сказать, мы активно вообще занимаемся социальной работой, социальным служением, то в 2009 году мне предложили заниматься этой деятельностью, я откликнулся. И вот уже много-много лет как бы я занимаюсь этим. Ну, если коротко, мне нравится помогать людям.
1: А вы можете назвать это водительством Божьим?
0: Можно
1: как
0: назвать, да. Потому что я помогаю, мне Бог помогает. То есть если у меня чего-то нет, то я говорю: «Господи, дай мне, пожалуйста, это». Если я вижу, что человеку нужна помощь, в нужде какой-то, я говорю: «Господи, вот нужно этому человеку помочь. Помоги мне найти тех людей, кто будет иметь ресурсы для помощи этих людей». И Бог очень часто направляет людей ко мне, которые говорят: «Роман, у нас есть возможности, мы хотели бы помочь. Как будет нужда, дай знать. Мы готовы, вот, на вот, мы готовы оказать вот такую помощь. Мы готовы оказать такую помощь». И ты уже в голове держишь эту информацию, и когда вдруг кто-то через день, два, неделю обращается к тебе за помощью, ты уже звонишь этим людям, говоришь: «Есть нужда», описываешь ситуацию, и люди: «Все, мы готовы помочь». Это частные такие, да, инвестиции или частная помощь. Если это церковь, то мы собираем средства, пожертвования для того, чтобы оказать помощь людям, которые страдают. Люди к нам приходят в церковь, мы оказываем разную помощь. Одежду даем им. Мы собираем одежду, дарим эту одежду нуждающимся людям. Кто-то приходит за пищей. Кому-то нужно в доме что-то сделать. Кого-то нужно отвезти. Вот очень, очень проблемы у нас есть. Ну, на Дальнем Востоке, допустим, много инвалидов. А люди не способны оплатить такси для передвижения инвалидов. То есть вот ты берешь свою машину и просто едешь и помогаешь. Коляску в багажник, человека вперед садишь, везешь в больницу, в какую-то организацию, если человеку нужно. Призываешь к этому семью свою, церковь. И так мы помогаем людям. И в течение всех этих лет мы стараемся использовать все возможности и ресурсы для оказания помощи нуждающимся, потому что Бог дал руки, ноги. Они здоровы, они могут нести, помогать.
1: Вы в основном помогаете делом, но я также знаю, что и словом, да? То есть вы как-то вот стараетесь вселять надежду в людей.
0: Ну, наверное, это проповедь прежде всего. Когда ты в проповеди говоришь на примере Священного Писания, что нужно помогать. То есть если ты пастор, то ты имеешь возможность проповедовать на ту или иную тему и призывать людей к жертвенности, к милосердию, призывать людей к тому, чтобы они пересматривали свои взгляды. Потому что не каждый сегодня готов, даже будучи верующим человеком, ходящим в церковь, ну, переступить через себя. Вот недавно мы кормили бомжей, так называют людей, без определенного места жительства. На самом деле это очень трудно. То есть подойти к человеку, от него пахнет, он дурно, плохо одет. То есть ты пересиливаешь через себя. Не каждый это готов делать. Кто-то готов финансы пожертвовать, кто-то готов непосредственно прийти и помочь. Поэтому, когда ты проповедуешь, ты призываешь, а Бог уже вот в сердце человека отвлекается. И поэтому люди отвлекаются по-своему. Я готов это сделать, я готов вот это сделать, я готов пищу приготовить, а я готов пойти раздавать. Поэтому есть те, кто дают, есть те, кто несут, есть те, кто помогают. Поэтому вот в служении как бы...
1: Это командная работа.
0: Это командная работа, да.
1: Отлично. Хотела еще такой момент у вас уточнить, когда вы говорили о водительстве в течение жизни. Были ли такие моменты, когда хотелось вам идти собственным путем, а не Божьим?
0: Ну, у меня всегда были мечты, они остаются. То есть я мечтал... Я в детстве не мечтал быть служителем церкви или пастором церкви, кстати.
1: А кем вы мечтали быть?
0: Я мечтал работать в сфере автомобильной промышленности, так сказать, наверное. Или громко это звучит. То есть заниматься автомобильным бизнесом, иметь свой автосервис. Я всегда об этом думал. У меня был сосед, который в гараже ремонтировал автомашины. И мы приходили в детстве, помогали, ему болтики там смазывали. То есть меня это влекло в себя. Всегда. Но так получилось, что, как я уже сказал, я в 17 лет стал молодежным руководителем и решил вот заняться. Вернее, не решил заняться, а решил попробовать. Поступил в Заокский и вот до сих пор совершаю служение. Но мечты остаются. То есть я эти мечты воплощаю теперь в других моментах. То есть я машину свою ремонтирую, я другим помогаю что-то делать. Наверное, ну, все-таки Божье призвание – это лучше. Хотя призвание свое пересматриваю постоянно. Я говорю, Господи, если что-то не так, скажи. Если ты хочешь, чтобы я поменял сферу деятельности своей, скажи, подскажи. То есть я не думаю, что вот призвание для всех одинаково. То есть кто-то может проработать всю жизнь служителем церкви, а кто-то нет. Кто-то чем-то занимается одним, потом другим, потому что в церкви у нас очень много служений. Помощь людям, то, чем мы занимаемся сегодня, это одно из важных служений. И как бы пока вот я здесь, значит, я работаю в этом направлении.
1: Смотрите, у вас получается две деятельности. Вы и как пастор, и как руководитель АДРА, и вы активно ведете деятельность и там, и там. Семьянин при этом замечательный. Как вообще вы так все успеваете и при этом сохраняете позитивный дух, да еще и хотите дальше стремиться к развитию, к новым высотам? Как?
0: Друзья,
1: поделитесь секретом.
0: Друзья очень хорошо, да, меня характеризовали. Спасибо им за эту характеристику. Ну, я отвечаю за социальное служение, за направление АДРА на Дальнем Востоке. У меня три церкви. У нас на Дальнем Востоке многих служителей по три, по четыре церкви, поэтому я не особенный. Это прежде всего служение, и ты стараешься строить свой дневной график правильно, то есть тайм-менеджмент вот этот, который это очень помогает служению. То есть ты учишься, изучаешь какие-то возможности для того, чтобы у тебя был результат. Я вообще человек результата, я не могу долго делать одну работу и не получать результат. И поэтому меня очень сильно расстраивало в служении, когда ты какой-то проект делаешь, программу какую-то делаешь, а люди не идут, ну, там крещений нету там, или еще что-то. То есть все равно это важно, это результат. Вот я человек результата. Поэтому как бы я стараюсь, у меня много что может получаться, много не получается, поэтому я не хочу сказать, что я прям там замечательный пастор или еще что-то. То есть у меня есть свои какие-то ошибки, переживания.
1: Это естественно,
0: и,
1: конечно.
0: Скажем так, переживания на меня очень сильно влияют тоже. То есть,
1: кстати говоря, как вот с эмоциональными переживаниями и всеми всплесками умеете справляться?
0: Ну, чаще всего, если мне тяжело, я просто иду спать. То есть я поспал 3-4 часа, просто отдохнул, вот физически отдохнул. И потом пытаюсь реанимироваться. Ну, прежде всего, есть семья, есть супруга, с которой ты можешь поговорить. Есть дети. То есть они не дают тебе печалиться. Есть церковь, есть братья и сестры во Христе, с кем можно, опять же, позвонить. И вот друзья те же самые, да, которые тебя поддержат, которым ты помогал, когда у них было трудно. И они тебе звонят в какой-то момент, наверное, чувствуют, что тебе тяжело. И с тобой разговаривают, общаются. Поэтому служение пасторское – это такое нелегкое дело. И я бы так сказал, ну, наверное, не для слабаков, что ли. Хотя, может быть, это слишком громко звучит, но оно позволяет как бы соответствовать тому критерию, который от тебя Бог требует. Поэтому, ну, если Бог меня вот держит в этом направлении, значит, надо пока работать. Ну, я продолжаю совершать служение. Это трудно, да, это очень трудно.
1: Бог ведет и дает силы.
0: Бог дает церковь, Бог дает друзей, Бог дает семью, Бог дает старших братьев. То есть вот из один моментов, который я все-таки продолжаю исповедовать в своей жизни, это советы старших. То есть я прислушиваюсь к советам. Советы родителей, советы старших братьев, руководителей. То есть, потому что они тоже поставлены, и Бог как бы через них тебе может на что-то отвечать. То есть мне несложно позвонить к какому-нибудь человеку, пастору, и просто спросить совет. Посмотреть иной взгляд. Поэтому написано же, при множестве советов дело устроится. Поэтому вот служение – это очень важно.
1: Да, вот по поводу детей, у вас две прекрасные дочки. И вот скажите, вы им также рассказываете, объясняете, что очень важно водить этого Бога в жизни?
0: Но это происходит на детском уровне. То есть вот они иногда спрашивают, папа, а вот какой Бог? Вот расскажи, вот какой Иисус? И ты им рассказываешь. И они так иногда слушают, с открытыми ртами, глаза такие делают, ничего себе. То есть на их детском уровне ты как бы объясняешь, рассказываешь и показываешь. Потому что, ну, ты помнишь себя, как ты в детстве осознавал и воспринимал то, что тебе говорили родители. И мы читаем с ними книги, молимся, Библию читаем. Они ходят на детскую субботнюю школу. Младший ребенок ходит на клуб искателей приключений. На лагерные мероприятия мы их вывозим. То есть погружаем их вот в эту атмосферу.
1: Роман, отлично. И еще хочу добавить такой момент, поскольку мы говорим именно о водительстве Бога лично в жизни человека. Вот когда человек откликается, да, на вот этот вот призыв идти за Богом, что важно знать, наверное, и вот как правильно ощущать вот это вот водительство, чтобы идти дальше и не свернуть с этого пути. Поделитесь своим опытом.
0: Я думаю, что важно все-таки быть готовым к слушанию. То есть если человек слушает, но не готов исполнять то, что он слышит, то это проблема. Поэтому у меня внутри всегда, я всегда говорю, Господи, пожалуйста, если это Твое, пусть это будет Твоим. Если это не Твое, поставь преграду. То есть поставь преграду. И дай мне не переживать по поводу этой преграды. То есть если я буду понимать, что что-то не идет, дай мне понять. То есть очень много таких трудных вопросов, которые приходится решать вообще в жизни. Стрессовые вопросы, тяжелые вопросы. С людьми, когда люди к тебе обращаются за помощью. Тебе нужно им дать совет, но ты не имеешь опыта в том или ином вопросе. Поэтому я говорю, Господи, пожалуйста, вот веди меня и помоги мне. Ну и, естественно, ты это все внутри переживаешь. Иногда супруга говорит, ты вот сам в себе. Да, я сам в себе, я пытаюсь понять, думать, размышлять, пытаюсь спрашивать совета. И принимаю уже какое-то такое взвешенное решение по поводу той или иной ситуации.
1: То есть способом своих собственных каких-то размышлений или еще что-то?
0: Слово Божие. То есть я пытаюсь через Слово Божие понять. То есть читаю Библию, читаю книги какие-то другие. Но это все вот
1: в комплексе,
0: оно вот должно быть постоянно быть. То есть пытаюсь понять вот через призму Библии, то есть что Бог сегодня мне хочет сказать. И хочу сказать, что, ну, все-таки я думаю, что Бог дает пасторам, служителям церкви особое какое-то видение для решения той или иной ситуации. То есть он Бог дает какую-то проницательность. Ты уже понимаешь четко, что вот тебе нужно вот, вот так решить, потому что у тебя есть какой-то опыт, у тебя есть Слово Божие, которое тебе советует поступить так и не иначе. И поэтому, если ты хочешь быть водимым Богом, ты должен слышать, ты должен слушать. То есть это две разные вещи – слышать и слушать. Ты можешь слышать, но слушать ты не будешь. Это проблема многих людей. Люди, да-да-да, мы слышим, но они не хотят исполнять то, что они услышали.
1: Практиковать.
0: Да, практиковать, это. Исполнять в своей жизни. И поэтому из-за этого очень много проблем. Из-за этого молодежь уходит из церкви, пускается в свою жизнь, какую-то свою собственную. То есть блудный сын, он слышал наставление отца, но не хотел слушать. И исполнять, и делать. И поэтому ему пришлось уйти в далекую страну, испытать в этой далекой стране. Он туда быстро очень, наверное, убежал.
1: Это вы как раз сейчас рассказываете одну из притч из Священного Писания про блудного сына.
0: Да. То есть он быстро обналичил свое имущество, наверное, на лошади ускакал, а назад пешком шел долго-долго. Но пошел назад, когда осознал, что в доме отца лучше, чем там, где он сейчас находится. Но ему пришлось пережить вот этот огромный отрезок времени. Поэтому в моей жизни вот этот Псалом 1.1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых», я благодарен Богу, что я рос в 90-х годах, когда высока была доля преступности, на каких-то моментах тяжелых. И я смог, скажем так, вот лавировать между вот этими проблемами и не окунуться сильно в ту жизнь. То есть я со стороны это смотрел на это и понимал, мне это не нужно. Потому что родители наставляли, церковь была, молодежь была, детская субботняя школа была, где учителя наставляли. Была школа, в которой я учился. Были отношения со сверстниками, где я делал выбор, буду ли я следовать тому, к чему меня призывает общество мое, в котором я школьным нахожусь, или там какие-то компании. То есть я был в компаниях, мне все равно хотелось общаться, но я понимал, это не то. То есть от этого нужно уходить. И поэтому Бог, ведя меня в своей жизни, Он меня как-то так вдалеке от многих проблем провел. И поэтому сегодня, когда я совершаю служение, я отчасти понимаю, что это, и могу сказать людям, что это не надо. Хотя многие вещи я практически не испытал в своей жизни, и слава Богу.
1: Да, слава Богу за наше с вами общение, за этот разговор и, пожалуй, наверное, за вот этот путь, хоть и непростой в каких-то моментах, но вот это водительство, это, я считаю, в своем роде благословение для вас. Ну и Господь вас дальше устремляет к развитию, к самосовершенствованию.
0: Спасибо.
1: Желаю вам щедрых Божьих благословений.
0: Слава Богу. Желаю тоже всем, кто нас смотрит сегодня, чтобы мы получали этот опыт, делились с ним, с друзьями, с близкими, помогали другим, и Бог, чтобы он как-то в жизни олицетворялся, наверное, да, показывался нам. Но опять же, нам это нужно хотеть. Если мы будем хотеть, желать, исповедовать, исполнять, тогда Бог будет в нашей жизни.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Важно стремиться к близким отношениям с Богом. И важно услышать Его голос.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы все видим сны. Одни сны мы хорошо помним, другие забываем. Все ли сны имеют значение? Как часто бывает, сны от Бога. Что Библия говорит о снах? Сегодня мы будем искать ответ на эти вопросы. В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, богослов и филолог. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Скажите, вот люди уже издревле придают особое значение снам и пытаются их истолковать. Но вот что Библия говорит о снах?
2: Библия вообще к снам относится по-разному, в зависимости от того, каков их источник и что они в себе несут. Но об одном мы можем сказать точно, что Библия часто говорит о снах как, скажем, таким средстве общения Бога с человеком. Ну, давайте посмотрим и обратимся непосредственно к самому Священному Писанию. Откроем книгу «Бытие» и пройдем по этой интересной повествовательной книге. 20 глава, книга «Бытие», 3 текст. Авимелех, у которого в гостях оказывается Авраам, и вот мы читаем. «И пришел Бог к Авимелеху ночью, во сне, и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». И 6 текст. «И сказал ему Бог во сне, я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебе прикоснуться к ней». Вот мы видим, Бог приходит к Авимелеху, когда? Общается с ним в какое время, в каком состоянии?
1: Во сне.
2: Во сне. Давайте немножко дальше посмотрим 31 главу книги «Бытие». Откроем. Там идет повествование о Лаване, который является родственником и Авраама, и Исаака, и Иакова. 31 глава, 24 текст. «И пришел Бог к Лавану, арамеянину, ночью, во сне, и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». И чуть-чуть ниже, 29 текст. «Есть в руке моей сила», это уже Лаван говорит, «сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». И опять мы видим, что...
1: Бог говорит во сне.
2: Бог говорит во сне. Ну, можем вспомнить, открывать не будем, это на слуху. К примеру, Бог разговаривает во сне с египетским фараоном, да, с начальником виночерпиев, с хлебодаром. То есть Бог приходит и разговаривает с людьми. И заметим интересный момент.
1: Бытие очень выделяется, да, вот относительно, вот Бог является во сне героем.
2: Ну, выделяется.
1: Выделяется.
2: Выделяется в некотором степени, потому что это не пророческая книга, ну, строго говоря, а это книга повествовательная. Книга, которая рассказывает историю. Поэтому здесь в повествовательной книге большая концентрация снов. Смотрите, какую вещь мы заметим. Авимелех вообще верит в единого Господа, в Господа Авраама?
1: Не тот, который представлен, Бог нет.
2: Лаван язычник или верит, как Авраам, в единого Бога?
1: Скорее всего, нет. Скорее
2: Фараон, виночерпий, хлебодар.
1: Нет, там точно уже нет.
2: Смотрите, какая интересная картина. Бог общается с людьми, которые в него, скажем так, не верят, которые его не почитают как Бога единого, Творца земли и Искупителя. И он все равно приходит к ним во сне и общается с ними. Притом видим, что он общается с двумя первыми, Авимелехом и Лаваном, прямо, непосредственно задавая им вопросы. А в случае с фараоном, хлебодаром и виночерпием это общение будет носить иной характер. Там не будет прямой такой речи, да, там будет образное видение, как бы, так? Давайте посмотрим дальше. Бытие, 15 глава. Ну, тут такое место, но все равно давайте его откроем. 15-12. В синодальном переводе по меньшей мере вот так написано. 15-12. «При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий, и сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей». И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот Авраам здесь находится тоже в некоем состоянии не бодрствования. Давайте вот
1: но крепко скажу. Заснул.
2: Да, да. Ну, так, в синодальном.
1: Да.
2: Там вообще в Септуагинте, в Бытие, когда мы говорим слово «сон», русское слово «сон», в синодальном переводе русское слово «сон», там стоят три разных древнегреческих слова. Но мы не будем вдаваться сегодня в нюансы для того, чтобы не погружаться вот в эти лексические особенности, да, или в семантику этих терминов древнегреческих. Вот. Ну, мы видим опять Авраам. Дальше. Давайте откроем Бытие 28 главу. Бытие 28 глава – это уже история другого человека, внука Авраама, Иакова, с 12 текста. 28 глава с 12 текста. Итак. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в семени твоем, и в тебе все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ни пойдешь ты, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал».
1: Да, интересная история.
2: Иаков общается с Богом, точнее, Бог общается с Иаковом, опять-таки, в состоянии сна. Да? Ночью в состоянии сна, когда Иаков спит. Или еще, опять-таки, история, связанная с Иаковом, 31 глава книги Бытие, с 10 текста. «Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою». «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». Вот опять-таки мы видим.
1: Да,
2: ну,
1: тоже
2: и,
1: состояние.
2: Об этом будем говорить отдельно. Иосиф. Мы помним, Иосиф тоже видит сны.
1: Так и ведь? Не раз.
2: Да, он видит, как он с братьями вяжут снопы. И снопы братьев становятся вокруг снопа Иосифа и поклоняются снопу Иосифа, так?
1: Да.
2: Или он видит сон, где 11 звезд, луна и солнце поклоняются звезде, которой является Иосиф. То есть он тоже видит сны. И смотрите, любопытная картина в следующем, что сны видят и те, кто верит в единого Бога и последуют ему. Бог с ними устанавливает связь, Бог звонит, набирает. Не они.
1: Ну, если
2: они
1: так
2: не
1: можно
2: могут
1: сказать,
2: Богу
1: да?
2: во сне явиться и сказать, «Эй, Господь,
1: да.
2: что думаешь?» Нет. Сон – это канал, который, инициативой в которой пользуется Господь. И вот Бог является, скажем так, верующим людям, и одновременно с этим Бог является во сне людям неверующим.
1: Таким, не верят в Бога Яхве.
2: Не верят в Бога Яхве. По крайней мере, не считает его единым истинным Богом, а, по крайней мере, одним из множества.
1: Ну да, даже вот Лаван говорит, Бог ваш.
2: Да, Бог отца твоего.
1: Да.
2: Пришел ко мне, это вот как бы, ну ладно, зашел, садись, чай будешь. Вот. Поэтому вот любопытная картина. Первое, что мы можем сказать точно, сон иногда является каналом связи, через который Бог говорит с людьми. При том, как с верующими, так и с неверующими. Это мы точно можем сказать.
1: Да, Александр, по крайней мере, уже вот есть какие-то прояснения в этом моменте. Хорошо, а вот ну, все, что вот снится человеку, да, неужели так вот это важно знать, помнить и требует этого истолкования? Стоит ли вообще там серьезно относиться к снам?
2: Вот смотрите, вот хороший вопрос, очень важный вопрос, очень верный, нужный и сложный одновременно с этим. Следует сказать следующее, что выражение «мне снилось» — это весьма такой ненадежный, хлипкий аргумент, потому что он, стопроцентно субъективный. Да? Он, мы бы, говоря научным языком, сказали бы, он неверифицируем.
1: А если бы сказать, мне снилось точно, как Иакову в свое время, имеет это тоже вес?
2: Тогда можно проверить. Тогда можно проверить. Да. Зная, что снилось Иакову, а мы знаем, что Иакову снилось кое-что не очень простое, да, в отношении с лестницей, и об этом свидетельствует редкое еврейское слово, употребляемое там. Вот. А, можно проверить. А что вам с ним? Расскажите подробнее, зарисуйте, пожалуйста.
1: Нет, просто может бывает человек только опираться на то, что вот он хочет свою какую-то там показать.
2: Это к чему? Что в отношении снов нужно очень аккуратными быть. И мы понимаем, что Бог этим каналом пользуется не так часто. Это, конечно, не восточная дверь в дворце опричнины, но это довольно такая исключительная вещь. Экстренные вызовы Бог делает, используя этот канал. Я бы разделил все сны на две категории. Вот я думал, как их лучше классифицировать, я бы их на две разделил. А все дальше деление можно продолжать. Вот есть сны, которые следует называть естественными. И, соответственно, есть сны, которые можно назвать сверхъестественными. Да? Мы можем потренироваться. Какие сны являются сверхъестественными?
1: Сверхъестественными?
2: Да.
1: Ну вот, по крайней мере, то, что мы зачитали от Бога.
2: Да, сны, инициатором которых является Бог.
1: Но мы можем даже сказать, Александр, и сны.

0: приходит и держит список его грехов, вот так вот. Помните, да, вот он приходит к нему во сне и держит список его грехов.
1: Из истории.
0: И он говорит, это все ты. Нет у тебя спасения, нету
1: ничего. Есть такой сюжет биографии.
0: Да, Лютера. И потом Лютер просит его убрать руку, руку, лапу, как сказать лучше, копыта. А там кровь Иисуса Христа, да, вот, то есть...
1: Ну, точно не копыта, не точно там, хотя он, может, мистическом какой-то...
0: Да, не суть важно, да, вот этот момент образности, он не обязательно реалистичный, в смысле, конечно. Соответствует его внешнему выгляду...
1: Образу,
0: да. Вот, поэтому и дьявол может, мы понимаем. Это сверхъестественное. Естественное, это ж тут вариантов вообще уже миллион.
1: Миллион?
0: Ну, конечно, например... гиперболизирую немножко, преувеличиваю, но тем не менее. Например, вот такие классические вещи. Поели вы на ночь и спать легли. Может, всякая ерунда снится.
1: Может, и никогда человек не покушает, и не совсем что-то понятное снится.
0: Да, потом, тогда еда будет сниться. А потом будет он пытаться думать, что это значит. Так я разгадаю этот сон. Ну, прости, все очень просто. И во сколько перед сном ем? Это естественная причина, скажем, естественный сон.
1: Вопрос такой физиологии, наверное.
0: Да, физиологии, да. Или, к примеру, не будем скрывать, что людям в определенные, в особенности в определенный период своего развития снятся эротические сны, к примеру. Вот подростковый период. Так ведь? Тоже мы не будем говорить сверхъестественные, правильно? Естественные, потому что связанные с развитием телесным. Или человеку может сняться кошмары. Вообще во снах, в естественных снах, очень часто открывается подсознание. То, что не находится в области сознания, неосознаваемое человеком, но всякие вытесненные штуки, подавленные, спрятанные, они могут там появляться. И это естественные причины. То есть человек кое-что может узнать о себе из снов. Но это не значит, что данный сон инициирует сверхъестественная сила. Да, поэтому вот это вот следует различать. И давайте опять-таки обратимся к Библии, давайте. Как Библия это показывает. Иеремия, 23 глава. Пророк Иеремия сталкивается с этим. Сталкивается с этой картиной, что, с одной стороны, Бог дает сны, и пророк должен этот сон рассказать, который дал ему Бог, если он для всеобщего использования, а не для частного использования. Но одновременно с этим сон становится таким возможностью спекуляций для лжепророков. И вот как Иеремия пишет, 23 глава книги пророка Иеремии, с 25 текста. Давайте прочитаем. «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое и завала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь? И не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком. А говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов. Заметьте, как характеризует сны Господь через уста пророка Иеремии. Угу. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. То есть мы видим, что Бог очень четко говорит, что вот эти сны, которые могут сниться пророкам, это есть измышление их собственное. Их там мечты, их... или просто, не знаю, какие-то заказные вещи. Возможно, что и не видели ничего, а просто говорят, как если бы видели что-то. Да? То есть вот такая духовная борьба, где и тот, и другой может апеллировать к сну, но в одном случае сон действительно от Бога, или как здесь слово от Бога, которая как огонь, а в другом случае это лжи.

0: живые сны, ложные сны. Поэтому, видите, вот с нами нужно очень аккуратно, и здесь нужно разбираться. Здесь нужно анализировать, здесь нужно погружаться, пытаться установить природу, чтобы понять.
1: Ну, знаете, вот, Александр, ну, вот можно понять всю же эту древность. Священное Писание еще было не написано, там не зафиксировано, да, там, вот, на... Ну, вот на там, бумаге, даже не на бумаге, а
0: папирус,
1: пергамент, да. И сон мог быть, ну, таким вот эффективным каналом общения с Богом. Но когда появилось Священное Писание, в котором черным по белому зафиксирована, ну, вот, истина, Божьи заповеди, излагающие волю Создателя, неужели вот необходимость вот в снах отпала?
0: Ну, с одной стороны, вы мыслите логично, верно и действительно. Ведь книга «Бытие» почему так много снов? Ведь Иосиф не мог прочитать никакого писания, допустим, закон или историю какую-то. Мы знаем, что, в принципе, первое писание, священное писание появляется благодаря Моисею. Он пишет закон. Да? Первый ключевой и главный свод священных писаний иудаизма. Или того, что мы сегодня называем Ветхим Заветом. Поэтому ни у кого до Моисея не было возможности читать письмена.
1: Вот. Но письменность, она уже была.
0: Письменность уже в определенной форме
1: была. Месопотамия, по крайней мере, у древних шумеров, пусть там она там на глиняных Финики, табличках.
0: Финики, Месопотамия, там, да,
1: шумеры. У египтов туда,
0: да, в Египте, египтян там, уже была письменность. Да. Поэтому, с одной стороны, вы правы. И кажется, ну давайте вот так спросим. Вы когда по мобильному телефону последний раз звонили, пользовались мобильным телефоном? Когда последний раз?
1: Ну вот сегодня.
0: Сегодня пользовались. Да. Хорошо. А второй вопрос. А когда последний раз вы отправляли телеграмму? Телеграфом пользовались?
1: Телеграмму или...
0: Телеграфом.
1: А, телеграфом, да. Или, или письмо писал, да?
0: В четверг тогда-то звони.
1: Знаете, я при своей памяти вообще не припомню такого момента, что я пользовался.
0: Вообще. Ну, ходили по крайней мере, почтамп.
1: А, вот, вспомнил, Александр,
0: обычно...
1: когда служил в армии.
0: Ага, это да. Сколько времени тому назад?
1: Да, я служил в 1993 году.
0: А телефоном как часто вы пользуетесь вообще?
1: Сегодня?
0: Вот нет, вообще, как часто?
1: Конечно, часто я пользуюсь телефоном. Ага.
0: А когда планируете в следующий раз воспользоваться телеграфом?
1: Телеграфом.
0: Да. Ну, чтобы кому-нибудь. Вот в армии последний раз пользовались, а в будущем есть какие-то планы?
1: Ну, если вот...
0: Супруге отбить телеграмму там.
1: Не придет какой-то глобальный кризис и исчезнет там, не знаю, интернет-связь, и там, я не знаю, будет... То есть доступ только, возможность общаться через телеграф какой-то, не знаю.
0: Ваша логика, в принципе, аналогична. Она верна, она правильна. Понятно, что Бог общается со своими людьми и вообще с людьми, когда нет Писания. Но когда его в Писании, его воля ярко изложена, то зачем ему еще использовать сон? Такой странный канал связи. Но, как если бы Бог через телеграф нам что-нибудь посылал, а игнорировал мобильную связь и интернет. Ну как-то странно. Но,
1: письма я очень вот всегда помню, писал и в армии.
0: Когда вы последний раз писали письмо?
1: Последний раз я помню писал письмо, да, это был 2013 год в Заокском.
0: Ну, с письмами не все так безнадежно.
1: Да, вот я вот решил супруге написать именно письмо.
0: Просто мы были
1: письмо.
0: В другой стране, и не было, наверное, мобильной связи.
1: Да, и
0: связи.
1: Вот романтики хотелось.
0: А телеграфом не воспользуетесь?
1: Для романтики ради.
0: Вот смотрите, вот теперь давайте посмотрим. Вот Ветхий Завет понятен, допустим, понятен. Но к моменту Нового Завета, в принципе, все книги уже есть. Они читаются ежедневно в синагоге после реформы Ездры, да, которая произошла, когда евреи вернулись из... уже медоперсидского плена, после вавилонского плена. Но давайте откроем Новый Завет, Евангелие от Матфея. Предлагаю вам первую главу. Казалось бы, логика, которой мы с вами сейчас пользовались, абсолютно верная и правильная, но Евангелие от Матфея, первая глава, с 18 текста. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Ну и так далее. И мы читаем 24 текст. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». Новый Завет.
1: Ну, Новый Завет, да.
0: Ну, в принципе, накануне Нового Завета, да? Новый Завет, в смысле, книга в Новом Завете, а время еще не Новый Завет. Бог через ангела разговаривает с Иосифом во сне. Или давайте дальше. Вторая глава 13 текста. «Когда же они отошли, волхвы, си ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет». Опять видим что? Вообще картина очень интересная.
1: Да.
0: Видит сны и зовут его
1: Иосиф.
0: Иосиф видит сны. Иосиф видит сны. Похоже на что-то уже?
1: Да. Ту библейскую историю.
0: Да, с 19 текста. Да. С 19 текста. «По смерти же Ирода, се ангел Господний во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». То есть мы видим, смотрим Евангелие, и видим, что Бог общается с Иосифом, мужем Марии, и юридическим отцом Иисуса, как?
1: Через сон.
0: Одновременно с этим пришли волхвы, следя за звездой. Ну, звездочеты, в греческом используется слово «магос», но это не значит, что они какие-то вот эти...
1: Мудрецы.
0: Ну, мы бы сегодня сказали бы ученые, деятели науки. Вот, и 12 текст, смотрите. «Вот они пришли, поклонились, принесли дары, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою». Опять-таки. Более того, я вам скажу, вы можете сказать, ну, все-таки это еще не время Ветхого Завета, хотя это и в Новозаветной книге написано, вы можете так сказать. Все-таки это еще телеграфное время, давайте Деяния вторую главу откроем. Уж точно не телеграфное время. Деяния вторая глава. «Дух Святой излит на церковь, произошло крещение церкви». И вот мы читаем вторая глава, Петр проповедует и говорит об исполнении пророчеств Иаиля. И посмотрите, 16 текста. «Но это есть предреченное пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». Опять-таки, сон как канал связи остается актуальным. И в контексте последнего времени, которое начинается с Иисуса Христа, и в частности с деятельности церкви.
1: Но оно еще имеет вот такое вот движение будущее, да, то есть еще и там могут быть и в будущем.
0: Да, да. Я вот, может, в заключение могу привести маленький один пример. Я буду и дальше приводить примеры. Один человек, он подполковник, замечательный человек, совершал служение в тюрьме. Он и работал в тюрьме когда-то до пенсии, и совершал в тюрьме служение, работал с осужденными. И вот однажды он ходил в церковь на евангельскую программу, в дом культуры, и потом уже пригласили креститься, и его дети начали его смущать. Дети, бывшие коллеги. Все-таки человек военный. «Да ну, это что? Как зовут? Адвентист седьмого дня? Да ты что?» И он говорит: «Я накануне». Он еще тогда не знал название церкви. Программа только шла. «Я, говорит, накануне вижу сон ночью. И вижу сон, большую медведицу. Ярко сияет большая медведица». Представляете себе большую медведицу?
1: Ковш, конечно, конечно.
0: Да. Сколько звезд?
1: Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
0: Ковш 4 и ручка 3. И вижу большую медведицу. И не понимаю, зачем. А на следующий день я прихожу на программу, и мне говорят: «Адвентисты седьмого дня». И тогда, говорит, больше никакие отговорки меня не смущали, не стращали, ничего, потому что я понял, что это правильно.
1: Здорово, знаете. Ну, конечно, вот хотелось бы еще бы вас задать вопрос, Александр, но я думаю, у нас будет время для того, чтобы вновь встретиться и обязательно вам задам вопросы, потому что тема очень интересная. По крайней мере, спасибо вам за то, что сегодня вы нам помогли вот так вот погрузиться в Священное Писание, вот открыть эту тему, касающуюся сновидения человека, и, в общем, не все так однозначно бывает. Хорошо, Александр, вам успехов, всего наилучшего и вдохновения в изучении Священного Писания. Будем ждать вас на очередных наших встречах. Дорогие друзья, мы также хотим поблагодарить вас за то, что вы смотрели нашу программу. Может, вы являетесь тем, кто посещает христианскую церковь, Но сомневайтесь в том, что и видите, в Священном Писании Господь открывал сны и общался через сны, а вы уже не один год посещаете и думаете, а почему мне Господь не говорит ничего во сне? Может, наоборот, посещаете церковь или не посещаете церковь, и вы недавно или, может быть, в прошлом увидели сон, и он очень встревожил вас. Как бы ни было, у вас есть прекрасная возможность общаться в молитве с Господом. Обращайтесь, общайтесь, ведь сон – это не всегда показатель взаимоотношений с Богом. Пусть Господь вас вдохновляет. Читайте Священное Писание, и пусть все будет самое доброе и лучшее в вашей жизни. До новых встреч. До свидания.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Мужчина и женщина». И сегодня мы поговорим о достаточно распространенном сценарии отношений между мужчиной и женщиной. Инфантильный мужчина и властная женщина. Как влияет подобная модель взаимоотношений на интимную жизнь супругов? На эти и другие вопросы будет отвечать Людмила Федоровна Верлан, специалист в области психологии. Я с удовольствием приветствую Людмилу Федоровну в нашей студии.
2: Очень рада видеть вас, Александр. Здравствуйте.
1: Взаимно. Людмила Федоровна, подобный сценарий «сильная женщина и слабый мужчина» достаточно широко распространен. Скажите, пожалуйста, почему сегодня такая модель встречается достаточно часто?
2: К большому сожалению, это происходит из-за того, что изначально был попран Божий замысел. Господь создал Адама как главу семьи, а Еву как его помощницу. Это ничуть не умаляет женщину. Роль помощницы тоже достаточно важна и значима. И женщина это действительно не была создана из подошвы ноги там, или еще с какой-то другой косточки. Она была создана из ребра, которое находится рядом с сердцем. То есть это очень почетное и важное положение. Но, к большому сожалению, дьявол постарался сделать так, что мужчина начал как бы умоляться, или роль значимости мужчины стала умаляться с того времени, когда мужчина стал воспитываться женщиной. По Божьему замыслу мужчина воспитывал мужчину. Патриархи были, главы семейств, которые воспитывали мальчиков. И это передавалось поколение в поколение. Мужественность, значимость. Мужчина должен был быть священником в семье. Он действительно был главой семьи, главой рода. В Библии четко написано: Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова. Я долгое время никак не могла понять, что значит «родила». Родила же все-таки женщина. Там Исаака родила Сара. И так далее, и так далее. И потом мне вот так вот подумалось, что, скорее всего, что этим отображалась значимость воспитания именно мужского. Да, женщина родила мальчика. Да, она играла огромную роль в его жизни. Мы знаем, мать Моисея играла очень важную роль в его жизни. Много матерей таких, которые оставили глубокий след в духовности, в воспитании героев веры. Но мужское начало воспитывало все-таки мужчины. Женщина не может воспитать мужчину, потому что она изначально она другая. Мужчину должен воспитывать мужчина. А начиная с начала 20 века произошло смещение, когда женщина должна была выйти на работу. Мужчина тоже был загружен работой, и до сих пор он так загружен. И воспитанием мальчиков стали заниматься женщины, потому что в детском саду воспитательницы – это женщины. В школе, если раньше школа тоже была отдельная, и у мальчиков были воспитатели мужчины, были отдельные лицеи, отдельные школы для мальчиков, то теперь совместное обучение создало условия для того, чтобы и учителя тоже были женщинами, и они воспитывали мальчиков так же, точно так же, как и девочек. И, к большому сожалению, женщина хочет видеть в мальчике тоже в свой образ и подобие, не понимая основных мужских качеств. Женщина, ну, за редким исключением, ломает мужчину.
1: Я так полагаю, такая ситуация, она сохраняется и по сей день, да, вот как началось с начала 20 века, с начала вот, индустриальной эпохи, это и продолжается и по сей день, правильно?
2: К большому сожалению, да, и тем более, что с каждым годом увеличивается все больше и больше мальчиков, которые растут без отца вообще, или с отчимом, который, в общем-то, не всегда у них хорошие отношения с отчимом. Либо до сих пор мужчины поставлены в такие условия, что для того, чтобы содержать семью, им нужно уходить из дома, когда мальчик спит, и приходить домой, когда он уже спит. И это, конечно, очень пагубно отражается на мужчинах. И, к большому сожалению, может быть, нехотя, мамы воспитывают вот именно таких инфантильных мужчин. Тем более, что, с другой стороны, движение феминизма, оно воспитывает в женщине, в девушке такую вот героиню, такую женщину, которая в горящую избу войдет и коня на скаку остановит. Это считается уже на сегодняшний день достоинством. Действительно, девушки не пытаются овладевать мужскими профессиями, они стараются ни в чем не уступить мужчине, а даже, может быть, еще более, там, более того, сходить в чем-то. В школе тоже получается, что мужчины постоянно, мальчики не постоянно унижаются, потому что они не настолько развиты, насколько развиты их сверстницы. Изначально девочки развиваются с самого рождения, развиваются быстрее, чем мальчики. Потом уже где-то к среднему возрасту как-то это все нивелируется. А вообще-то девочки, они имеют больше склонности к учебе. Они, естественно, что они более усидчивые. И схватывают они быстрее, чем мальчики.
1: Ну вот и получается, что складывается достаточно сложная ситуация. Ведь подобное воспитание мальчика, оно не может не влиять на личную жизнь, на интимную жизнь мужчины. Можете рассказать о том, как влияет инфантильность мужчины вообще на сексуальную жизнь семьи?
2: Но само собой разумеется, что если мужчина не является главой семьи, а главой семьи является женщина, то понятно, что тогда все смещается. И в интимных отношениях тоже получается ведущая женщина, потому что то, что происходит днем, оно невольно переносится и на ночные отношения. И если мужчина задавлен днем, он не может чувствовать себя ведущим. Естественно, что это однозначно сказывается на отношениях, интимных отношениях. И мужчина не может быть полностью удовлетворен, потому что изначально он себя чувствует зажатым и подавленным. И женщина тоже не может почувствовать удовлетворение, потому что изначально она не играет ту роль, которая ей предназначена изначально. То есть вот внутреннее осознание, именно желание быть защищенной, желание быть ведомой, желание быть, как вы знаете, за мужем, как за каменной стеной, оно не удовлетворяется. Женщина устает быть сильной, хотя она действительно, она, может быть, воспитала так себя, или ее так воспитали. Да, действительно, она может быть мощным лидером. Но сила женщины в ее слабости, это действительно так. И даже женщина-лидер, женщина, обладающая яркими способностями, она только выигрывает, если она стоит рядом с сильным мужчиной, который может ее поддержать, защитить.
1: Вот получается какая-то такая замкнутая ситуация. С одной стороны, мужчина слаб, он не способен, предположим, в семье решать какие-то такие, ну, важные функции, присущие мужчине, лидеру. Женщина берет это все в свои руки, это отражается на их интимную жизнь. Вот из этого порочного круга можно вообще выйти? Может эта ситуация решиться? Вообще, как наладить сексуальную жизнь такой паре?
2: Да, действительно, это сложно, но возможно. Если учитывать еще то, что такое смещение ролей в семье очень пагубно влияет на детей, во-первых, дети воспринимают эту модель. Девочки становятся авторитарными, потому что они видят модель мамину. Мужчины, они невольно сами ищут таких женщин. И я вот, к большому сожалению, тоже сталкивалась с такой вот проблемой. Один достаточно одаренный, интересный мужчина с авторитарной мамой, которого у них точно так же были смещены роли в семье, он три раза женился, три раза он же как раз выбирал таких же женщин. Естественно, что он не мог с ними выстраивать до конца нормальных отношений. Были постоянные скандалы, конфликты. И четвертый раз, в общем-то, точно так же он искал женщину, он точно так же пытался построить отношения. И вот его инфантилизм и неумение выстраивать отношения, и нежелание уже, он просто даже не хотел решать какие-то проблемы, ему уже было просто легче, намного легче плыть по течению, потому что, как правило, инфантильный мужчина так и делает, он просто плывет по течению. Но это все возможно. Если женщина достаточно умна и понимает, что от нее зависит в данном случае атмосфера в семье, что она действительно должна быть хранительницей семейного очага, королевой в доме, но рядом с ней должен быть король.
1: Ну, часто именно так и происходит, что как-то больше женщина все-таки понимает суть взаимоотношений в семье, и, наверное, вот с женщины может начаться какое-то, ну, изменение, преобразование. Что делать женщине в этой ситуации? Как она должна себя вести так, чтобы муж поменял вообще свою жизненную позицию?
2: Женщина должна четко понять, что да, действительно, ее сила в ее слабости. Должна понять, что не зря в народе говорят, что муж – голова, жена – шея. То есть, ну, муж должен быть головой. И для того, чтобы он стал головой, то шея должна стать шеей, а не головой. То есть четко женщина должна понять, что ей необходимо идти за мужем и помочь мужу приобрести те качества, которые, или даже, может быть, даже не приобрести, они у него есть, а чтобы он понял преимущество того, что он может быть мужественным, может быть главой. И это все от нее зависит, потому что женщина, она имеет целый арсенал всевозможных методов, приемов для того, чтобы поднять мужскую значимость, поднять его самооценку, подчеркнуть, что у него есть эти качества, и он может ими воспользоваться. И ради любимой женщины, если действительно она умеет так себя поставить, то мужчина готов меняться, мужчина готов делать подвиги, если женщина умеет его замотивировать, если она умеет показать, насколько это хорошо. Мужчина почувствует, когда он почувствует вот эту свою силу, почувствует свою значимость, почувствует, что вот, да, его любимая женщина, она дорожит им. Если эта женщина будет при малейшем случае подчеркивать его значимость в глазах детей. Я как-то упоминала уже в одной из наших передач, что даже алкоголики, уже спившиеся алкоголики, когда женщина меняла свое отношение и старалась поднять мужчину и показать, что он уважаем и значим, они прекращали пить и действительно начинали занимать свое место, достойное в семье.
1: Вы упомянули о техниках, которые позволят женщине как-то поднять самооценку мужа и его инициативность, так сказать. Можете подробнее рассказать, что это за техники и как конкретно женщина может это сделать?
2: В первую очередь, женщина должна при любом малейшем случае показать мужчине, и не только показать, и говорить ему о том, насколько он достоин уважения. К большому сожалению, в нашем обществе сложился такой стереотип, и у мужчин в том числе, что уважение нужно заработать. А он лишен этого инструмента заработать уважение, потому что он инфантилен, потому что его с детства воспитали и говорили о том, что он никто и зовут его никак. И поэтому с этой кучей комплексов мужчина, ему проще действительно просто быть ведомым и все. И он понимает, что он, ну как он заслужит уважение, если он не соответствует ожиданиям, ни маминым ожиданиям не соответствовал, ни школе не соответствовал. Он уже нашел свою такую нишу, где ему просто комфортно и удобно, чтобы его никто не трогал. И когда вдруг он понимает, начинает понимать, что любимая женщина, она, оказывается, уважает не за какие-то подвиги, она ему просто говорит, что он уважаемый, что он значимый, что он вот такой для нее драгоценный, что она счастлива, что он сделал ей предложение. То есть обратите внимание, что он проявил инициативу, сделал предложение. То есть, может быть, эта женщина сама его выбрала. Но очень важно подчеркнуть вот именно мужское начало в человеке. И очень важно, чтобы он понимал, что он не должен зарабатывать это уважение. Он уважаем уже потому, что он мужчина. И когда до него начинает это доходить, то он чувствует, что да, ему это приятно. И он старается соответствовать этой планки. А следующий момент, очень важно, чтобы женщина говорила мужчине, что она его любит не за что-то. К большому сожалению, очень часто такое происходит, когда женщина говорит, да, вот спасибо тебе большое, я так тебя за это люблю, там еще что-то такое. А важно, чтобы мужчина понимал, что женщина его любит, потому что он мужчина. Потому что он ей дорог, как глава семьи. Очень важно, чтобы женщина при детях говорила о том, посмотрите, какой у нас папа замечательный, посмотрите, как это у папы хорошо получается, посмотрите, как это замечательно, что папа вот это сделал то и так далее.
1: А не будет ли женщина лукавить перед детьми, говоря о том, о достижениях отца?
2: Дело в том, что любой мужчина сотворен, как и женщина, по образу, подобию Божьему. И как раз огромное количество положительных качеств, оно просто похоронено под этими невыполненными, несостоявшимися требованиями. То есть похоронены под ощущением мужчины, что он несостоявшаяся личность, что он не соответствовал ожиданиям тех женщин, которые его окружали. И умная женщина, она сможет из-под этих завалов вытащить это все. Это не будет лукавство. Это будет констатация факта.
1: Хорошо, а если женщина не умная, и она не понимает значимость того, что ну, нужно вот мужа как-то вдохновлять. Вот что и сам инфантильный мужчина, он способен выйти вот с такого своего состояния и стать лидером?
2: Только в том случае, если они вдвоем пойдут к хорошему специалисту по семейным отношениям, который сумеет их переориентировать. Потому что сам мужчина, сама инфантильность сама по себе говорит о том, что мужчина не будет этим заниматься. Потому что мужчине так будет удобнее. Он к этому привык, что за ним ухаживают, за него все решают. А зачем что-то менять?
1: То есть вот внутренний надлом насколько серьезный, что вот все-таки надо помощь извне. И как минимум да. Это женщина, как максимум это специалист.
2: И к тому же, что... Зачастую такие мужчины, чувствуя вот это, все-таки внутреннюю какую-то неудовлетворенность, потому что мужчина, естественно, он создан быть главой, он создан быть мужчиной, мужественным. И ощущая вот это внутреннее как-то несогласие, с одной стороны, ему так комфортно, вроде как и удобно, с другой стороны, плохо. Ну и, к большому сожалению, получается, что мужчина спивается или уходит в какую-то зависимость. Это может быть трудоголизм, вот хотя бы так доказать семье, что он что-то значит. Это может быть игры, это все что угодно. То есть это уход от реальности. Поэтому я бы очень хотела, чтобы и матери об этом понимали, и преподаватели, и воспитательницы детских садов понимали, что мужчина должен быть мужчиной. И если все-таки произошло, что женщина выбрала, сильная женщина выбрала себе спутники жизни и инфантильного мужчину, она должна помнить, что ее счастье, счастье ее детей зависит от того, как она расставит акценты. Она должна поменять эти приоритеты. И это принесет счастье и ее мужу, и ей, и детям. Я очень хочу, чтобы это свершилось.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за ваше участие в нашей программе. Ну что ж, дорогие женщины, раз уж так получилось в вашей семье, что вы сильные, вы сильнее ваших мужчин, то направьте свою энергию в то, чтобы возродить достоинство вашего мужа. Будьте счастливы. Всего доброго и до свидания.

0: и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. День добрый.
2: Здравствуйте.
1: У нас сегодня тема такая очень колкая и, может быть, для многих важная. Это вот закон не так давно издался новый об оскорблении чувств верующих. Много уже на эту тему было сказано, и, наверное, еще больше будет сказано. Но с практической точки зрения, насколько необходим был вообще этот закон? Потому что очень сложно кого-то, ну, я не знаю, под эту статью подписать вот в полной мере.
2: Ну, почему сложно? Мы знаем случаи, когда в православном храме был сделан концерт некой группы, и в такой вызывающей форме это было сделано не просто в православном храме, а в самом центральном храме, православном храме Христа Спасителя. Мне не хотелось бы, конечно, акцентировать на эту историю внимание, чтобы лишний раз не привлекать к этим молодым людям, которых я считаю ущербными в нравственном, как минимум, отношении. Но, тем не менее, такие случаи повторяются в разных регионах нашей страны. Вот, например, буквально совсем недавно я припоминаю случай, когда один представитель, по-моему, спортсмен из Дагестана приехал на территорию Калмыкии и оскорбил там статуи Будды, потому что с его точки зрения, видимо, Будда – идол с точки зрения его религии. Он в оскорбительной форме, это совершил в храме буддийском, осквернил эту статую. Это вызвало большой социальный резонанс, то, что многие люди исповедуют в этой республике буддизм. Вот. И не только в этой республике, но и в нашей стране в целом. Конечно, это вызвало большой резонанс. Вот. Так же, как и выступление этой группы, известной в храме Христа Спасителя. Вот. Поэтому здесь были оскорблены чувства десятков тысяч, может быть, миллионов верующих в нашей стране, и для того, чтобы предотвратить подобные действия, акции в будущем, вот законодатель задумался, и это был основной мотив вот принятия данной нормы законодательной.
1: А разве нет других законов, регламентирующих вообще взаимоотношения между религиями, что понадобилось еще дополнительно что-то?
2: Ну, есть законы, но, видимо, я не юрист. Сразу хочу сказать, это мое такое внешнее наблюдение. Видимо, когда суд шел над этой группой, возникли какие-то юридические проблемы, связанные с квалификацией их преступления. Потому что они, в принципе, богослужения не срывали, насколько я знаю, икон не портили там или предметов культа. Вот, они вот сделали в такой вызывающей форме концерт, и встал вопрос, вот, по какому закону их осудить, и понадобилось введение вот этой законодательной нормы.
1: Интересно, чтобы... получается. То есть по текущим на тот момент законам осудить не смогли, придумали новые, осудили по-новому.
2: Ну, потому что возникла проблема. Возникла проблема, и она действительно, на мой взгляд, актуальна. Потому что в разной же форме можно совершить преступление вот, против...
1: Ну, понятно, прецеденты бывают, и где-то когда-то нужны, и чтобы такие...
2: Безусловно.
1: Меры. Хотя, однако, даже сам по себе факт, что тебя осуждают по несуществующему на момент преступления закону, конечно, очень интересен сам по себе. Может
2: Нет,
1: быть, даже
2: осудили...
1: для отдельной передачи, может, даже не для нашей.
2: Не для нас, да, их осудили это по действующему закону, но какие-то трудности возникли с квалификацией вот, их действий. Ну, и не только их действий, потому что, я говорю, прецеденты, к сожалению, бывают. Ну,
1: это вот в таких вот глобальных масштабах, когда оскорбляется чувство не просто верующих, а чувство какой-то целой религиозной организации как таковой. То есть,
2: ну, большой группа
1: приходит
2: верующих.
1: Там человек или группа людей, да. Приходит в храм, вот, и что-то там вызывающее делают как-то.
2: Совершенно верно.
1: Этот закон многие верующие в первую очередь, по крайней мере, вот я общаюсь с людьми из моего круга, да вообще, в принципе, с людьми на улице, с простыми людьми, не входящими в какие-то там, не знаю, серьезные организации, где за них может кто-то постоять в целом. И они восприняли этот закон как, ну, кто-то, как какую-то соломинку, за кого можно будет ухватиться и сказать, ну, наконец-то меня перестанут оскорблять на улице. Вот. А кто-то наоборот, да что ж такое, теперь сейчас ни в одну сторону не так глянешь, на тебя сразу суд подадут, оскорбят.
2: Понятно.
1: И люди воспринимают это как-то каждый по-своему. Это надо, с этим надо что-то делать, может, объяснить как-то.
2: Ну, во-первых, что я хочу сказать, что в целом этот закон предостерегает нас от любой формы оскорбления чувств верующих. То есть сам, появление самой законодательной нормы данной является предупреждением для наших сограждан и для иностранцев, которые у нас на законных основаниях пребывают, предупреждением, чтобы мы внимательно относились к своим действиям, которые мы проявляем по отношению к другим верующим. Это очень и очень важно. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что не стоит опасаться повсеместного применения этого закона, потому что его применение обусловлено целым рядом вещей. Ну, например, нужно доказать, что у человека было намерение оскорбить.
1: Ну, так это вообще практически невозможно.
2: Вот я и говорю, что трудности существуют в применении этой нормы законодательной. Доказать, что было намерение, преднамеренно это было сделано. Потом нужно, для того, чтобы попасть под эту статью, нужно проявить какие-то действия. То есть это должно быть действие определенное. Это не просто там намерения какие-то или слова даже, а это действие, ну, вот как вот мы сказали в храме, там выступление вот это вот вызывающее, к примеру, да, оскорбляющее чувство. Потом должны быть какие-то социальные последствия. То есть не просто там один человек кто-то обиделся, а это подразумевает, что тут какая-то определенная группа людей подверглась оскорблению, да. То есть, я, опять же, я не юрист, но целый ряд вещей, которые необходимо доказать для того, чтобы применить эту норму, существует. И поэтому просто на улице там кто-то кому-то на ногу наступил, применить ее, конечно, никто не
1: собирается. Неправильно посмотрел, там какой-то
2: неправильно
1: жест
2: посмотрел,
1: сделал,
2: да.
1: Бездумно, а человек оскорбился, это уже не...
2: Совершенно верно.
1: Ну, слава богу, я думаю, что многие люди выдохнули после такого. Но, тем не менее, остаются другие прецеденты, ведь потому что верующие – это такой контингент очень специфичный. Есть самые разные верования, а есть еще какие-то личные убеждения. И даже в рамках одной конфессии могут быть разночтения и разные убеждения у разных людей. И для некоторых верующих оскорбление может оказаться вообще не то чтобы действие чьего-либо в их сторону, а сам факт наличия. Вот, допустим, как вы сказали, в той ситуации для одного человека статуя Будды – это религиозный объект или объект поклонения, а для другого человека сам факт его существования где-то здесь неподалеку уже является оскорбительным, потому что он считает это мерзостью или идолом или еще чем-то подобным. То есть
2: понятно, но здесь ведь речь идет об оскорблении чувств верующих, которые принадлежат конкретной религиозной организации, как минимум, имеющей свое вероучение, сформированное свой, ну, если о церкви говорить, церковный порядок, например, да, который отражен в документах церковных. То есть, если, опять же, говорить об этом преступлении, которое было группой совершено, вот этой музыкальной, то существует порядок поведения в храме, который регламентирован определенными канонами там, Русской Православной Церкви. Если другие конфессии брать, то тоже существуют определенные каноны, правила поведения там, в храме, отношения к святым предметам,
1: ну,
2: и так далее.
1: Храме, то есть, в храме это понятно, можно, это как бы территория. Вот,
2: преступление должно быть квалифицировано. То же самое и территория, тоже есть святые места для различных верующих, и они оговорены в том числе в некоторых уставах, там, религиозных организаций или религиозных групп. Места поклонения оговариваются, святые места. Вот, и данное правонарушение должно быть совершено, допустим, именно там, в этих святых, а не просто где-то. Для кого-то любой столб может быть святым, там,
1: ну, да,
2: или пень.
1: Да.
2: Вот, но это не значит, что будет применяться данная норма. То есть это все должно быть в канонах какой-то определенной религиозной организации зафиксировано, что вот такой порядок, вот такие святые места. И если по поводу этих предметов, культа, святых мест, там, или нарушается порядок, совершается вот это правонарушение, тогда вот еще возможно его как-то применить. То есть здесь тоже так...
1: А как насчет вот публичных проявлений подобных каких-то мероприятий? Например, в православной церкви порой бывает крестный ход, там они выходят, и это, в принципе, невозможно скрыть. То есть это происходит на глазах у многих людей. Или, допустим, у мусульман, у которых вот настало время, и они совершают свое поклонение Богу или молитву свою, и они тоже могут сделать это там, где вот они на данный момент находятся. И не будет ли это считаться оскорблением чувств верующих, тех, которые вынуждены оказались на это смотреть или находиться рядом, и, может быть, неприятно что-то из этого?
2: Не, ну, я думаю, что так тоже нельзя трактовать, потому что каждый в нашей стране вправе исповедовать свою веру в соответствии с законом Конституции, законом о свободе совести, международными, прежде всего, правовыми документами. Мы имеем право свою веру исповедовать, делать это открыто, делиться с другими. И если кому-то не нравится, значит, ну, пусть он не приходит на это богослужение или не слушает эту проповедь. Или,
1: не, ну, он может быть и рад
2: не принимает участие в крестном ходу.
1: Вот, да, вот он, допустим, он идет мимо, а тут ему навстречу вот этот ход. То есть, как
2: нет,
1: бы,
2: ну и что, если он идет мимо? Другой вопрос. Как он будет относиться, если ему это не нравится, он может отойти, то есть как это может оскорбить его, я не понимаю. Вот другой пример я хочу сказать, другой вопрос, который, мне кажется, нужно затронуть в нашей передаче обязательно, это отношение средств массовой информации к чувствам верующих. Вот здесь, я считаю, вопрос гораздо тоньше. Да? Угу. Почему? Потому что очень трудно бывает доказать верующим, что их чувства оскорблены, если вышла какая-то передача. И их назвали там сектантами, мракобесами, посмеялись там над их обрядами какими-то журналисты или представители средств массовой информации. Вот здесь тоньше вопрос. А вместе с тем средства массовой информации, они как раз тиражируются для очень широкого,
1: более того,
2: широкой аудитории, миллиона людей, да, и если вдруг по отношению к представителю какой-то конфессии или представителям конфессии звучат слова секта или сектанты, и вот они, например, вот неправильно там поклоняются, так-то, так-то, вот, и смеются над их верой, то это очень серьезное такое, я считаю, оскорбление.
1: Да, порой бывает не только оскорбление, но и безосновательные обвинения, там, вот они являются, там, не знаю, агентами там, иностранными,
2: да,
1: или еще что-то.
2: Называют агентами иностранными, это то есть очень... здесь, знаете, вот это вот очень тонкая грань, и до конца этот вопрос я не знаю, как решить, вот, с журналистами.
1: Так, может быть, так вот интересно, когда у нас случился, допустим, прецедент вот этот вот с оскорблением, действительно оскорблением чувств верующих, и надо было подумать, приняли решение издать соответствующий закон. Мы уже не первый раз затрагиваем тему средств массовой информации и о их, может быть, не совсем адекватном представлении той информации, которую они снимают там или получают где-то, как они ее представляют. Может быть, информация сама по себе и нужная, ее необходимо показать, но другое дело, с какими комментариями этого показывают. С какими посылами, там, с какими призывами это показывается.
2: А это имеет, согласитесь, большие социальные последствия.
1: Так, естественно,
2: примером...
1: они же не просто информацию выдают, они выдают еще и формируют сознание общества по отношению к информации, которая получается.
2: Вы знаете, в нашем мире это очень опасная вещь. Это не просто даже вот затрагивает чувства, да, но имеет социальные последствия, как, например, я знаю, во Франции, когда были опубликованы в одном из журналов карикатуры на пророка Мухаммеда, то вы знаете, что произошло потом.
1: Естественно, естественно.
2: То есть там были совершены преступления, убийства людей.
1: Вот у нас и получается. То есть, с одной стороны, у нас свобода слова, которая позволяет мне выходить и кричать во всеуслышание, и заявлять все, что мне заблагорассудится, неважно, насколько это будет оскорбительно для других людей. А с другой стороны, то последствия этого есть. Почему бы не издать соответствующие законы, регламентирующие все-таки работу средств массовой информации вот в отношении, может быть, непосредственно начать с оскорблений тех же самых чувств верующих в средствах массовой информации, дополнительный, как может быть, подзаконный акт или проект какой-то?
2: Ну, вы знаете, это очень сложно. Конечно, я этот вопрос тоже ставил неоднократно в своей деятельности общественной. Угу. Вот, и ставили мы этот вопрос перед Советом президентским по правам человека. Но это очень сложно не просто сделать, именно по той причине, что у нас существует гласность, свобода, значит, средств массовой информации, свобода слова, как мы говорим, право. И здесь вот в этом отношении очень сложно как-то регламентировать.
1: Но тем не менее.
2: Но я допустим, думаю, что вопрос здесь воспитания. Понимаете, вот у журналистов существуют различные организации, значит, журналистские, да, и жюри журналистов существует, и даже не одно. И вот я думаю, что через эти вот организации, общественные, связанные с работой журналистов, нужно как-то внушать... Ну, говорить журналистам о том, что когда освещаются вопросы религии, веры, различных конфессий, нужно быть очень и очень аккуратными, потому что ну, нести ответственность такую журналисту.
1: Может быть, проблема в том, что нет прецедентов по поводу ответственности, то есть чтобы все-таки была понесена ответственность за неправильно высказанное что-то, потому что те же самые журналисты, они чувствуют, наоборот, свою безответственность. Более того, они могут получить, может быть, заказ на какую-то конкретную там, ситуацию, которую они порой даже моделируют, и в итоге выходит в эфир что-то совершенно несуразное. И тот журналист, который это подготовил, он переживает, в первую очередь, за свою зарплату, потому что он знает, если он не подготовит, то у него проблемы будут с начальством, а если он подготовит, то все нормально. А что там будет потом? А потом ни разу никогда это дело до конца не доводилось. Это как-то тоже не... Это недоработка, может быть, органов, которые следят за исполнением законов, или отсутствие самого закона. Ведь у нас есть и закон о клевете, то есть если и об оскорблениях, не только чувств верующих, а вообще в принципе об оскорблениях там, публичных или еще каких-то. И я знаю частные случаи, когда сосед оскорбил соседа, и другой подал на него в мировой суд и выиграл. И вроде бы, казалось бы, мелочь, но, однако, прецеденты этому есть. Со средствами массовой информации как-то все так сложно очень, как будто это специально все кем-то защищается извне или сверху. Это очень странно.
2: Ну, я согласен с вами.

Спасибо вам. Дорогие друзья, будьте внимательны к своим поступкам, к своим действиям, потому что порой очень сложно предугадать, что может быть оскорбительным и нести серьезные потом дальнейшие последствия для вас и для других. Да благословит вас Господь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
2: группу «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
4: Все известные мне люди ни при чем.
3: Кто по небу звезды ночью раскидал?

0: правду!
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем играть. Я принес мячики, а еще Надя просила меня принести круг. Вот такой я нашел.
2: Привет, ребята!
1: Надюш, привет! Ты такой искала?
2: Нет, это же обруч! А я специальный круг для бассейна искала. Это же сразу потонет.
1: Ты в бассейне со мной собиралась играть?
2: Нет, играть здесь, а в бассейне зуб лечить. Но правда все так вышло, что круг мне больше не нужен.
1: Зуб? В бассейне? Я ничего не понимаю. Ты не можешь по порядку все объяснить?
2: Угу. У меня разболелся зуб.
3: Надь, твой зуб просто так не пройдет. Надо идти его лечить.
2: Мама, может лучше таблеточку выпить?
3: Надь, это только на время поможет. А потом твой зуб опять заболеет. Так что не будем терять времени.
2: Я слышала о таком чуде, когда люди прыгали в бассейн, и болезни сразу же проходили.
4: Надя, ты хочешь выздороветь?
2: Хочу.
4: Тогда вставай и пойдем ко врачу.

0: Расскажи, что тебя беспокоит.
1: У меня болит зуб.
0: Ну ты не расстраивайся, я смогу тебе помочь.
1: А для этого вам эти иголочки понадобятся?
0: Эти иголочки помощницы. Они очень нужны, чтобы вылечить твой зуб. Ну ты не бойся. Делай, что я тебе скажу, и будет все хорошо. Угу. Ложись.

0: Вот и все. Как себя чувствуешь?
1: Хорошо, больше не болит.
0: Рада была помочь. Ну как, не болит?
1: Спасибо вам.
2: Вот и вся история. Врач меня вылечил, и даже в бассейн прыгать не пришлось.
3: Я рад, что уже все в порядке. А еще, мне кажется, я понял, о каком бассейне ты рассказывала маме.
2: Из-за правдошней книги, конечно. Помнишь, как там?
3: Надя, а давай эту историю расскажем ребятам.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус ходил по земле вместе с учениками.
1: Он помогал людям и лечил их от всех болезней. Однажды он пришел в город Иерусалим.
0: В Иерусалиме была купальня. Это такой большой каменный бассейн с водой.
1: Называлась эта купальня Вифезда, что в переводе значит «Дом милосердия».
0: Она так называлась, потому что иногда ангел Господень делал эту воду особенной, и вдруг она начинала бурлить. И кто первый входил в эту воду, тот сразу же выздоравливал, даже если его никакие врачи не могли вылечить.
1: Поэтому вокруг этой купальни лежало очень много больных людей – слепых, хромых, увечных. И все они внимательно смотрели на воду и ждали, когда вода забурлит, чтобы быстрее всех войти в нее.
0: Может быть, среди них были люди, у которых тоже сильно разболелся зуб?
1: Вполне возможно. Точно известно, что там был человек, которому было трудно ходить. Он болел уже 38 лет.
0: А однажды я болела целых 3 недели и еле-еле дождалась, пока снова смогу пойти погулять.
1: А этот бедняга мечтал об этом долгие годы.
0: И вот лежащего человека увидел Господь Иисус, узнав, как давно он болеет, Иисус спросил его: «Ты хочешь быть здоровым?»
1: А больной человек отвечал: «Да, Господи, но у меня нет человека, который опустил бы меня в купальню, когда вода начинает бурлить. Когда же я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь другой всегда раньше меня входит в воду».
0: Тогда Иисус сказал больному: «Встань и ходи».
1: Человек поверил Иисусу и в тот же момент выздоровел. Он послушался Иисуса, встал и пошел.
0: Взаправду, он вышел на улицу, встречные люди спрашивали его: «Кто тебя вылечил?»
1: Но исцеленный не знал кто, потому что Иисус скрылся в толпе народа.
0: А когда он пришел во двор храма, Иисус снова встретился ему и сказал: «Вот ты выздоровел! Будь мне послушным, тогда все у тебя будет хорошо!»
1: И пошел этот человек дальше, рассказывая, что его вылечил Иисус.
0: «Самый лучший врач на свете!»

0: Представляю, как обрадовался тот человек, которого вылечил Иисус. Наконец-то он стал быстрым, ловким и снова смог пойти погулять.
1: Взаправду. Быть ловким и быстрым – это очень здорово. Поэтому я предлагаю сейчас поиграть.
0: Давай!
1: Сначала нужно встать в обруч с большим мечом в руках.
0: А у кого нету обруча, можно просто нарисовать круг.
1: Сзади игрока нужно разложить маленькие мячики, или у нас теннисные шарики. После этого большой мячик подкидываем, и в это время собираем мячики. Кто больше мячиков соберет, тот и выиграл. Мячик нужно поймать, не выходя из круга. Хорошо? Начнем?
0: Давай.
1: Оп. И подкидываем.
0: Один шарик.
1: Давай, теперь я. Давай, мячик. Оп.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Ай, не поймал.
1: Ну, давай ты.
2: И раз, два, три. Оп.
0: Последний.
1: Давай.
0: Последний.
1: Я последний, да?
0: Последний раз.
2: Оп.
1: Один.
0: Еще.
1: Давай, теперь ты.
0: Ага.
1: Оп.
0: Поймала.
1: Молодец.
0: А я знаю еще одну игру. Надо попросить друга подержать обруч, а самой из-за спины кинуть мяч.
1: Хорошо, только не подглядывай.
0: Ладно.
1: Попала.
0: Есть. Еще теперь раз. Еще.
1: Опа, попала. Есть. А теперь я. Держи.
0: Ладно.
1: Там вставай.
0: Не попал. Попал.
1: Отлично. Еще. Играть всегда весело, но нам пришло время прощаться.
0: Поиграем за правду в другой раз.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: улица. Для тебя конфеты с другом, значит, жадность в дом стучится. Хочет стать твоей подругой, но послушай мой совет. Друг дороже всех конфет. Будешь с жадностью дружиться, под подушку сыр запрячешь, не с кем будет веселиться. Горько без друзей заплачешь. Несколько запомни слов: друг дороже всех сыров. Если жадность в дом не пустишь, станешь добрым и счастливым, и поделишься без грусти самым лучшим с другом милым. И в ответ на подвиг твой друг поделится с тобой.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
3: Как стать счастливым? Что помогает человеку испытать это чувство, которое мы называем счастьем? Где его купить? Сколько это будет стоить? Кому платить? Все эти вопросы задает любой человек, который когда-то хотел бы быть счастливым. Но в детстве дети намного счастливее, чем взрослые, но они никогда не задают этих вопросов. Приветствую, друзья! Сегодня мы ответим на поставленные вещи, вопросы и увидим, как Библия раскрывает эту красивую картину настоящего человеческого счастья. И даже настоящее или лучшее человеческое счастье не идет ни в какое сравнение с тем счастьем, которое приготовил для нас Господь. А можно ли в это верить? А какие аргументы и где доказательства, что будет именно так? А кто сказал, что верующие люди более счастливы, чем те, которые не верят в Иисуса? Вот об этом хочу сегодня поговорить. В основу хочется взять один интересный отрывок, который заключается в истории, разделенной на несколько этапов. И это первая книга «Царств». И мы здесь находим историю, связанную с родителями. Когда-то мы его будем знать великим таким Божьим пророком Самуилом. Но у великого Божьего пророка Самуила было детство, было прошлое, было юность, и еще до того, как родился пророк Самуил, была тоже интересная история о том, а как он вообще появился на свет. Вы знаете, что сегодня в одних семьях дети рождаются, как говорят, один за одним, чихнул, неудачно там прикоснулся, где-то с человеком пообщался, муж с женой, и у них рождаются дети. А в других семьях нет детей, несмотря на огромные усилия, на затраченные деньги, средства и поиск возможностей, клиник, врачей и всего такого. Ну вот эта история не нова. Она и вчера, и сегодня, и позавчера, и 100 лет, и 1000 лет назад она такая же. Так вот в этой книге, первой книге «Царств», первой главе рассказывается о том, что было два человека, была семья Анна и ее муж Елканна. И вот что интересно, здесь сказано, что Господь заключил чрево ее, а 5 стих говорит, а Анне он давал часть особо, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Видите, библейские люди всегда все воспринимали и происходящее вокруг них считали именно промыслом Божьим. Правильно ли они делали или нет, мы сейчас увидим. И я считаю, что правильно, потому что, как сказал однажды благочестивый человек Иов, неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злого нет? Так вот, когда у человека сегодня, современного человека, случаются проблемы в сегодняшней жизни, ему труднее всего понять, что Бог в курсе того, что с ним происходит. И если Бог в курсе, как он это мог допустить и куда он смотрел для того, чтобы не предотвратить то, что можно было предотвратить. Ну так вот, что интересно, когда Анна и Елканна, ее муж Елканна, они приходили в храм туда на праздники, Написано, что у него была еще одна жена, и соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так говорит 6 стих. Почему нет детей? Это большой вопрос, и он абсолютно непонятный даже сегодня для абсолютно многих людей. Почему нет детей? Есть семьи, где уже 2-3 ребенка, и они хотят еще, и у них не получается. И вот это, скажем, репродукция, это самый, наверное, сложнейший вообще вопрос в жизни человека, потому что, да, Бог запустил механизм с одной стороны, грех вмешался в этот механизм с другой стороны, и вот сегодня мы продолжаем жить, и рождение здорового ребенка – это большая редкость, да, это такое благословение, и поэтому праведные люди, они всегда, как правило, ищут благоволение Господне и благословение для будущего ребеночка, которого они хотят зачать. И когда он рождается, по примеру библейского персонажа Симеона и маленького Иисуса, они приходят в церковь для того, чтобы попросить у Бога благословения для своего ребенка. Сразу скажу, что мы не можем крестить детей. Нет в Библии этому ни богословского подтверждения, ни примера. Но мы можем молиться за детей, как это сделал Симеон, держа на руках младенца и благословляя его словами из текстов библейских, исторических, да, о том, что Господь ныне отпускает раба своего владыку, ибо очи его видели спасение его. Это было в том случае. Но позже, когда Иисус уже возрос, то к нему приводили детей, написано, чтобы он возложил на них руки и благословил их. Опять же, доктрина о рукоположении. Сейчас вот очень многие люди спорят, можно ли женщин рукополагать или нет, потому что вот это равноправие между мужским и женским полом, оно достигло своего апогея, а порою даже и выше, да, то есть женщины стали занимать такие должности, руководящие посты, места, где, допустим, уже, ну, всегда это считалось мужской работой. Я помню, когда был еще подростком или ребенком, наверное, да, для меня было таким удивлением видеть, что женщина-водитель троллейбуса, здоровый троллейбус, и сидит такая хрупкая женщина и едет. Ну и мы, помню, обсуждали, я помню эту версию, когда кто-то сказал: так там думать не надо, там вот смотришь, куда провода тебя ведут, вот туда и едешь. И думаешь, ну да, попробуй, сядь на ее место, там думать не надо. То есть, понимаете, да, какая была вот у нас в то время у подростков, да, вот эта философия, что самое трудное и тяжелое могут делать только мужчины, а что полегче может делать женщина. Потому что так дети понимают, что раз у тебя сил побольше, мышцы, бицепсы покрепче, значит, это работа только для тебя. Но мы видим, что вот это равноправенство, оно принесло с собой определенные проблемы. И то, о чем я хочу сегодня вот больше сказать, это что каждый человек, и сильный, и слабый, и женщина, и мужчина, и мальчик, и девочка, все объединены одним. Все хотят быть счастливыми. Что в детстве, что в юношестве, что в среднем возрасте или в зрелости, что в старости. Назовите человека, который бы в какой-то период времени не хотел бы быть счастливым. Всегда хотим быть счастливыми. Ну и теперь возникает вопрос, а что делать человека счастливым? И вникая в эту историю, можно смело сказать, что разных людей разные вещи делают счастливыми. И что самое интересное, иногда это все очень сильно меняется. Например, маленький пример относительно денег. Могут ли деньги сделать человека счастливым? Ну, тот, у кого нет, 100% скажет: да, конечно, если бы у меня сейчас были деньги, да я бы обновил телефон. Кто-то скажет: я бы обновил машину, я бы обновил гардероб. Кто-то скажет: я бы обновил жену, может быть, даже, знаете, то есть. И вдруг, когда ты смотришь на человека, у которого уже есть деньги, есть телефон новый, есть другая, свежая, самая последняя машина, и ты не видишь счастья в его глазах, возникает некое смущение, что не так. Но ведь ну не может быть такого, чтобы человек, обладающий вот этим всем, был несчастлив. Ну да, как бы возникает такая проблема, что они не очень всегда счастливы, потому что удовольствие от вещей проходит намного быстрее, чем радость от общения с людьми. А еще больше, когда человек занимается какими-то благотворительными делами, когда он оказывает такую видимую, значимую, яркую помощь другому человеку. И вот интересно, что буллинг, современное слово, которое означает травлю между детьми, когда один ребенок издевается над другим. Ну, ребенок, потому что они все дети, да, если они сверстники. И я помню свое детство. Позвольте, что, простите, может быть, что так вот ссылаюсь на этот вопрос, но, наверное, оно ближе будет. Когда ты сам этот прошел какой-то вопрос, ты начинаешь это очень ярко носить потом с собой. Я очень сильно запомнил, когда в школе меня один раз, ни за что так поколотили неплохо. И я и маме не хотел сказать, и брату стеснялся сказать, что меня там отдубасили. И я не понял, за что. Как бы просто вот я попал в какую-то струю. Я сидел там в школе, а ребята там что-то хотели, ну, как у нас говорили, чтобы ребята замахались, да, чтобы пацаны замахались за школой. То есть это значит подрались. И как-то так получилось, на меня глянули, о, давай ты, а что, ты боишься, что ли? Я говорю, да нет, ну, знаете, как, кто скажет, там, боюсь или... Ну, нет, ну, тогда пошли, и помню, меня поставили с одним пацаном, мы давай драться, а он как-то так резко, раз, два, три, четыре, ну, и все, я получил по мозгам, как говорят, крепко. Пришел домой, скрываю там следы побоищ этих, чтобы мама не видела, потому что мама добавит, а если скажет папе, папа еще сильнее добавит. Если скажу брату, тогда ребята скажут, а что ты старшему сказал, он пришел разбираться, так не делается. И вот понимаете, я помню это чувство, что я сам себе сказал, я вырасту, я стану сильным, я буду заниматься. И всех, кто вот так просто так обижает слабого, я их просто буду, знаете, как говорят у нас, метели, да? Но прошло время, небольшое время, и похожая ситуация повторилась. Но я уже был более, скажем, подготовленный, что ли. Ну и опять, что ты боишься, типа, а, как в прошлый раз? Я говорю, нет, не боюсь. Ну и пошли там с другими. И я того пацана поколотил. Я, ну, не буду называть его имя и фамилию, я его очень хорошо знаю, мы дружим, как бы, и я знаю, где он работает, и периодически мы, уже сейчас давно не виделись. Мы потом стали очень близкими друзьями, потому что мы всегда ходили в школу одинаковой дорогой почти, то есть я жил, спускался с горы, потом он жил, и потом мы шли в школу вместе. И вот помню, мы шли назад. У него фингал, большой фингал под глазом. Он говорит, вот мне влетит теперь. А я говорю, так и мне влетит. То есть, если первый раз не влетело за то, что просто влез в драку, почему я вообще этим занимался, да? То есть, нельзя этим... Ну, мама не приветствовала такие вещи. Ну, то есть, я всегда умудрялся как-то договариваться, чтобы меня не трогали или там я никуда не влез. А тут вдруг, естественно, мама задаст вопрос. Там, Сережа, Вася, Петя, что случилось у тебя? Да вот, мне ударил. А кто ударил? Это же будет разбирательство. Ну, далеко ходить не будем. Дети всегда рассказывают, кто участвовал. И в итоге, естественно, оно придет ко мне, и мне конец будет. И вот я помню, как мы с ним договаривались, что больше мы в этих боях не участвуем. Ты меня и прости, говорю. Он говорит, да ладно, да ты тоже меня прости. Ну, и вот так мы, знаете, шли и мирились. Непонятно от чего. Кто-то нас стравил, кто-то нас столкнул. Мы оба не хотели драться, и вдруг в результате это произошло. Что такое буллинг? Буллинг – это когда кто-то травит кого-то. Возникает вопрос, а кого не травили? Я не знаю, может быть, есть, конечно, такие люди, которые, знаете, вот всегда они были как-то, может быть, дальше, выше или в другом обществе. Но я рос там, где улица была тоже у нас. На одной улице родился и вырос, в школу ходил в одну и ту же. И мы это видели, когда, например, обозлились на кого-то и начинают его травить. Что самое печальное, вот в этот момент человек, ребенок, да, он так хочет быть защищенным, и я считаю, что вот уже когда мы, вот если в библейскую картину заглянем, смотрите, какой интересный текст есть, это книга Притчи, и вот в 31 главе, 8-9 стих, дает очень четкий, дельный совет любому, женщине, мужчине, дедушке, мне, да, любому из нас, пастору. Он здесь говорит, «Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». То есть, другими словами, христианин не может быть равнодушный, когда видит человека несчастного. Не просто человека слабого, которого кто-то там пнул или ударил или бьет. Я, кстати, всегда вмешиваюсь, ну, стараюсь, как минимум, ну, не просто в чужую ссору, как притчи не советуют вмешиваться, в проходя мимо, там, в чужую ссору. Но поучаствовать как миротворец я обязан. И я это делаю, ну, делал много раз. И я не раз, помню, был свидетелем, когда ребята, подростки, там, смотрю, кого-то, ну, видно, что он уже не может, он уже как бы такая грань, ну, а ребятам что, по приколу, да, то сумку забрали, то там пнули, то ткнули, то высыпали. И вот я помню, сколько раз я подходил и говорил: ребят, вы зачем это делаете? Ну, просто он там слабак, там еще. Я говорю: подожди, но он вырастет, я же сильнее тебя. Ну да, вы же взрослый. Так и он будет взрослый. Ребят, это не круто. И так нельзя делать, когда ты сильный, просто бьешь слабого. В этом нет никакого подвига. Это настолько низко даже, я бы сказал. Поэтому молодцы те мужчины, те физруки, те спортсмены, каратисты, да, которые, например, обучая ребят, они прививали вот это понятие, что, ребята, ты должен защищать слабого, ты должен тянуть слабого, помогать слабому. И тогда он испытает вот это заветное чувство счастья, да, что за меня кто-то заступился, я буду тоже заниматься, я буду стараться. Но обратите еще раз внимание на эти тексты. Он говорит: ты должен не молчать, открывать свои уста за безгласного, то есть беззащитного. Он не может за себя постоять. Второе, для защиты всех сирот. Сирота, да, человек, у которого нет родственников, близких, мамы и папы. Ему некому за него заступиться. Так ты заступись за него. А еще что? Правосудие, ты должен открывать рот для правосудия, для дела бедного и нищего. То есть тот, у которого нет сил или возможности средств за себя постоять. То есть человек, христианин, должен быть за справедливость. Так вот, возвращаясь в эту историю родителей Самуила, мы видим, что Анну, ее тоже, она испытывала вот этот троллинг или буллинг, ну, только буллинг это к детям, да, а здесь вот именно вот этот прессинг, что ее соперница сильно огорчала ее. Но посмотрите дальше, когда она все-таки родила этого ребеночка, когда она молилась. Кстати, вот очень много сегодня должно быть сказано о силе молитвы. Когда ты молишься, и Господь отвечает на твою молитву. Вспомните ваши случаи, когда вы молились, и Бог ответил на вашу молитву. Таких случаев точно много. И горе нам, если мы их забываем. И я помню, как мы, знаете, периодически испытывали определенные опыты с Богом. Давно, недавно. И вот эти опыты, когда вот Анна молится, а пророк Божий Илий смотрит на нее и говорит: ты пьяная, потому что так не заведено было молиться, закрыть глаза и устами шевелить, губами своими, да, а ничего не произносить. И она говорит: Господи, да как так? Я не пьяна, я не пила ни вина, ни секеры. Я женщина, скорбящая духом. Я женщина, у которой ничего не ладится, у которой все плохо. Вы думаете, у мужчин так не бывает? Или когда, знаете, вот в жизни не заладилось, с детьми не ладится, с мужем не ладится, да все не ладится, на работе не ладится, и никто не знает. Идет женщина, вроде бы улыбается, вроде бы так все хорошо. Спросишь, как дела? Она улыбнется и скажет: все нормально. А как послушаешь ее, как поговоришь с ней по душам, и думаешь, откуда у нее столько сил, чтобы вот хотя бы на лице не показывать то, что у нее внутри. Так вот точно так же чувствовала себя Анна. И Господь заступился за нее. И когда он увидел вот эту проблему, он говорит: Бог ответит тебе по твоей молитве. Это сегодня нам очень необходимо помнить, потому что наши пути – это то, что Бог для нас приготовил. И если даже не все ладится, ничего страшного, Бог знает, как сделать в конце хорошо. И в результате, когда она родила ребенка, когда она пришла опять же к Илию, она говорит, 25 стих: «И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: о, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Посмотрите, как интересно, она Бога возблагодарила, человека поблагодарила, который участвовал в этом жизненном ее процессе, и посвятила Господу этого ребенка. Почему, возникает вопрос, она не сказала: это мой ребенок, это мое дитя, я выпросила его у Бога, и он будет мой навсегда. Посмотрите, человек, научившийся доверять Господу, Он не будет держаться, потому что он знает, что Бог даст еще. Вспомните Авраама, когда Бог дал ему в старости сына, а потом еще прошли годы, и ребенку уже было лет 14, возможно. То есть, и он говорит: принеси его мне во всесожжение. Если в 90 лет Саре, а ему было уже 100 лет, у них родился ребенок, то спустя 13-14 лет еще меньше шансов на то, чтобы кого-то родить. И он говорит: Господи, окей, ты дал мне его, ты хочешь взять, ну, значит, ты так знаешь, пусть будет так, и идет с ним на гору. И Господь говорит: за то, что ты меня послушался, за то, что ты прошел эту проверку, ты будешь родоначальником большого народа. У тебя потомков будет, как песку на берегу моря, как звезд на небе. Вот что значит доверие Господу. И она доверила Господу. Поэтому как стать счастливым? Научиться доверять Господу. Почему дети счастливы? Они умеют доверять родителям, старшим, взрослым. Окей, садись, покатаю. Они не говорят: так, а как у тебя тормоза, хорошо работают или нет? А у тебя там АБС есть или нет? О, покатают меня, супер, я сажусь. Схватился и едет. Оно дырчит, оно не рулит, а оно едет и радуется. Почему? Потому что доверие. Постоянное доверие. Дети умеют доверять. Взрослые пытаются все перепроверить. Плохо ли это? Ну нет, конечно. Потому что мы взрослеем, мы слишком много видели хитростей. И теперь мы, конечно, обжегшись, как говорят, на молоке, воду тоже дуем. На воду тоже дуем. Так вот, интересно другое, что когда она отдала его Господу, посмотрите, как она теперь реагирует. Читаем вторую главу с первого стиха. «Молилась, и молилась Анна, и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Обратите внимание, она, помните, да, она молилась про себя, а губы шевелились. А теперь она говорит: широко разверзлись уста мои, то есть я буду говорить и на кого? На врагов моих. Представляете, да, это сегодня мы живем в таком толерантном веке, когда у тебя есть дети, да, есть, здорово, а у тебя, у меня нету, ну окей, ну что, будут, знаете, как мы обычно говорим, не переживай, вы еще молодые, все будет впереди. А тогда тоже был прессинг определенный, что она, дождавшись этой радости, она несколько раз пережила радость. Первое, когда она родила, вообще зачала, потом родила, и потом, когда отдала Господу. То есть это все события, связанные с радостью. И обратите внимание на разницу. У Илия тоже были дети, но написано, что 12 стих: «Сыновья же Илия были люди негодные и не знали Господа». А вот Самуил был маленький мальчик, но знал Господа, потому что его мать, она знала Господа. И вот она говорит: «Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Фактически, Бог спас ее от позора. А она благодарит Господа и говорит: «Ты меня сделал счастливой. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, и Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Вы посмотрите, как она воспевает не пророка, не себя, не свое многострадальчество. Она воспевает Господа. И чем дальше здесь продолжение идет? Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Видите, как она говорит? Она показывает, что потом может все поменяться. Христос в Новом Завете говорит: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Дальше она говорит: сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Интересно обратить на то, что в другом переводе написано: прежде сытые работают за кусок хлеба, а голодные в этом уже не нуждаются. А некогда голодные теперь в этом не нуждаются. Посмотрите, она говорит: даже бесплодная 7 раз рождает, а многочадная изнемогает. И у нее тоже были дети. И вот дальше она говорит: Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего. Помните, как мы читали, что за кого надо заступаться? За вот таких. А когда некому за них заступиться, кто за них вступается? Она говорит, Бог вступается за сироту, за нищего, за бедного. И говорит, посаждая его с вельможами. И престол славы дает им в наследие. То есть, как мы говорим, да, из ничего, из простых людей поднимает в очень важные ответственные посты дает. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». И пошел Елкана в раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Итак, какие выводы можно сделать из этой истории? Когда у человека есть личный опыт с Богом, у каждого из нас есть. Я думаю, мы еще обязательно услышим в проповедях, в будущем вы обязательно обнаружите интереснейшие опыты. И у меня, кстати, на канале тоже есть... Там, где мы встречаем субботу, где есть люди, которые рассказывают, как Бог в их жизни помогал, когда не было денег, когда не было здоровья, когда была угроза, когда, ну, было все плохо. И вот точно так же и Анна, она пережила вот этот личный опыт, когда у нее не было детей, и она не знала почему, и она не знала, где причина, и не знала, кто ей поможет. Но были люди, которые... Как здесь написано, дерзкие слова, высокомерно смотрели на нее, унижали ее, и ей было плохо. И, конечно, в результате она пережила и настоящий опыт с Богом, когда Бог ей подарил младенца. И она так была счастлива сделать ответную радость Господу, да, она говорит, ты мне дал радость, и вот самым лучшим, что у меня есть, что может у нее быть лучше, чем долгожданный ребенок? Она говорит, я хочу поделиться с тобой. И Господь говорит, а я так благословлю, что он доживет до старости, и он будет тот или тем, кто помажет в царя, первого царя, потом второго царя, да, это будет потрясающий человек, который в конце своей жизни скажет, было ли, чтобы я кого-то обидел, и весь народ сказал, нет, ты был справедливым, ты был честным, ты был хорошим. И вот поэтому посмотрите еще раз на эти тексты, как она говорит, Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. То есть, даже если у тебя сейчас преисподняя, не огорчайся, не расстраивайся, не говори, что все, Бога нет, потому что, когда мы знаем о том, что Бог ведет нас в вечность, очень скоро будет такая радость, что даже наша здесь мирская радость, любая радость, покупки, семья – не идут ни в какое сравнение с тем, что приготовил Господь. Больные дети будут здоровыми. Пожилые родители, у которых не было никогда ничего радостного в жизни, одни страдания, они будут молодыми и счастливыми. То есть это будет встреча, которую ждут все люди. Это будет потрясающая красота. Кто может сделать нас счастливыми? Бог может сделать нас счастливыми. И плюс ко всему, уже сегодня, когда мы живем на этой земле, и когда я чувствую, что мне плохо, когда я не чувствую поддержки, когда черная полоса сменяется еще более черной. Друзья, последнее, что остается, сказать Господу, у Господа основание земли. Он утвердил на них вселенную. И стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезнут. Это установка. Как говорит Брайан Трейси, ты записывай свои цели, ты увидишь, как они будут тебя трансформировать. Так точно и здесь. И она говорит, Господь сотрет припирающихся с ним. В другом переводе написано противящихся ему, которые пытаются судиться с ним, да, потому что он будет судить концы земли от начала до конца, от первого человека до последнего. Но суд Божий – это суд защиты, это суд, когда он вступится за сироту, вступится за вдову. И как мы поем в псалме «Чем ночь темнее, тем ярче звезды», тем будет приятнее наслаждение вечностью, потому что мы будем избавлены от многих-многих бед, долгов, проблем, бедствий. И я вот буквально на днях был в одном медицинском учреждении, там, где делают людям лучевую терапию. Вы знаете, я увидел, как там все-таки люди опечалены. И туда нужно принести надежду. И она есть. Господь будет судить и защитить своих детей. Кто принес болезни? Сатана. Кто приносит беды? Дьявол. Кто будет нести на себе все это? Он же. Вот почему он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли, взирая на эти тексты, могли сказать, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены, потому что так написано. Нет столь святого, как Господь. Пусть Господь благословит и вас, дорогие друзья. Будьте счастливы и делайте кого-нибудь счастливым. Помогите, потому что для ребенка, которого мама разрешила погонять в футбол, это счастье просто. И вот так для каждого. Для кого-то влюбиться – это счастье. Для кого-то рождение первенца – это счастье. Для кого-то рождение внука – это счастье. Так вот, давайте искать возможности, кому мы можем сделать счастье. И мы даже можем не подозревать, что кто-то так нуждается в чем-то. И вдруг мы можем остановиться и сказать, тебе нужна помощь, давай помогу. И для человека это будет просто настоящим человеческим счастьем. У меня на днях заглохла машина, сел аккумулятор. Он начал садиться, и я думаю, так я уже ездил, все. Утром заводить, опять севший. Думаю, подожди. И вот знаете, когда тебе надо завести, хорошо, когда рядом еще одна машина, твои друзья говорят, да, без проблем, открыли капот, провода, раз, джинь, завел. Я помню, когда приехал в одно место, достаточно пустынное, она заглушила ее, все, и потом заводить, а она не заводится. И мне так нужен кто-то, у кого есть машина, аккумулятор. И вот смотришь, один человек, второй, и там, так, знаете, такой простой мужичок говорит, да, хорошо, давай, сейчас помогу. Я не передам эти чувства, что вот он откликнулся, а не просто, знаете, как чем дороже машина, люди говорят, я не знаю, где у меня аккумулятор, я не знаю, это безопасно или нет. А он без проблем говорит, да давай, помогу, чем смогу. И это такую радость вызывает в тебе, когда тебе плохо, и кто-то о тебе позаботился. Давайте и мы будем такими. И мало того, что мы кому-то подарим счастье, так мы и сами будем от этого радостны и счастливы. Поэтому пусть Господь нас в этом благословит. Хочу об этом помолиться. Владыка Небес, благодарю Тебя за то, что сегодня, когда мы открываем Твое Святое Слово, мы видим, как самых несчастных людей Ты делал счастливыми, когда казалось, что уже никто из людей помочь не может. Прошу, чтобы Ты благословил каждого из нас, дал нам быть возможность всегда быть довольными, находить причины для радости и счастья и делать кого-то счастливым, чтобы мы, Господи, были вот такими людьми, каким Ты был на этой земле. Тебе да будет слава вечному Богу ныне и во веки веков. Аминь.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: У меня полный букет сердечных болезней, кроме прочих. Я первый раз приехал, у меня экстрасистолы были через раз. Я дошел до леса, да, вот где-то, может быть, километр. Вошел в лес, чуть-чуть походил и уже обратно боялся двигаться. То есть, ну, внезапно почувствовал, что я не могу. Вот. Мне врач запретила двигаться вообще. Вот только по крыльцу, на крыльцо, до дорожки и все. Она мне сказала, что когда вы уже сможете, то вы сами это почувствуете, что вы сможете ходить. Перед тем, как уезжать, она встретилась со мной и говорит, вам сначала надо было в реанимации побывать, потом в отделении полежать, а потом уже к нам. Но, слава Богу, так произошло, что достаточно было нашего дома, санатория, отношений, ухода и внимания, чтобы мне восстановиться. Лечение, прежде всего, это послушание законам здоровья. Уважение, проявленное к ним, это Божьи законы. К концу второго заезда, я был два заезда подряд первый раз, к концу второго заезда, даже первого заезда, я почувствовал себя лучше. На втором заезде я уже ходил где-то 20-25 километров до обеда и также почти после обеда. Я уже на лекциях не сидел, я просто двигался, ходил, наслаждался природой, вверх по реке, вниз по реке. Вот, туда в город, туда ж по селам возвращался. Ну, когда я через 2 или 3 месяца заехал, заезд сделал третий, я уже приехал не один. Я приехал с супругой, вот, и она у меня такая живая женщина, вроде не болеет. Ну, я пошел, повел ее по своим тропкам, которые исследовал. Я провел ее 15 километров вверх по реке. Обратно я уже и тянул, и толкал всячески, да, пытался, чтобы давай надо до санатория как-то дойти. Ну, то есть она сказала, я больше ни с тобой ни шагу, ни туда, ни вверх, ни вверх.

0: а также принцип воздержания от всего, что приносит вред, и принцип душевного покоя, который приходит к человеку с верой в Бога. Эти 8 принципов приносят очень хороший результат. Но при каждом конкретном заболевании, кроме универсальных принципов, существуют и еще дополнительные вспомогательные приемы.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами затронем тему сердечных заболеваний. Мы поговорим о тех небольших рекомендациях, которые можно, опять же, применить при этих заболеваниях. Когда человека беспокоит боли в сердце, то, как правило, мы имеем в виду боли при ишемической болезни сердца. То есть это боли вследствие атеросклероза коронарных сосудов. Как правило, мы применяем чай, который состоит из таких трав: мята, пустырник и боярышник. Если мы возьмем обычного взрослого человека, то этот чай, он применяется в таких дозировках: столовая ложка мяты, затем пустырник. Если это пустырник, который просто сушеная трава, то тоже столовая ложка. Но бывает, пустырник продается в гранулированной форме. Если это гранулы пустырника, то надо взять не столовую, а чайную ложку. И боярышник, дело в том, что это ягоды, которые достаточно жесткая. И для того, чтобы она настоялась хорошо, ее в такой чайник будет недостаточно заварить. Лучше ее заварить в термос. Поэтому боярышник лучше заварить отдельно и потом влить в такой чайник. А сюда мы сейчас наливаем кипяток. И у нас с вами получается чай в объеме примерно 700 мл. Такого чая хватит на прием чая по одному стакану 3 раза в день. То есть вот только такой вот чайник у нас получится с вами на один день. И такой курс лечения обычно занимает минимально хотя бы 10 дней. А его можно продолжать и до месяца.

Фитотерапия в данном случае она не является основным методом лечения. Если человек обращает внимание только на травы и ничего не меняет в образе жизни, то она может быть даже очень малоэффективна. Поэтому обязательно нужно поменять многое в образе жизни. Это особенно касается питания. В питании нужно уменьшить количество жирных продуктов, животных, особенно жиров, уменьшить количество соли и обязательно нужно увеличить количество продуктов, которые содержат в себе клетчатку. Это растительные продукты, растительные неочищенные продукты. Еще мы советуем людям, чтобы они пили воду. В наших встречах мы много говорили об этом, насколько важна вода и что она нужна для хорошей концентрации крови, не густой крови. Поэтому обязательно нужно в течение дня пить воду. Что касается всех других советов, то есть физическая активность умеренная должна быть для того, чтобы человек мог не лежать целый день, а чтобы он мог ходить, чтобы он имел какую-то физическую нагрузку, которая поможет ему иметь хорошее кровообращение. Также обязательно нужно обращать внимание на отдых, своевременный отдых, чтобы не было перегрузки ни физической, ни умственной. Еще момент, который я хотела бы сказать, это касается воздержания, то есть исключения из своей жизни таких веществ, которые вредно влияют на сердечно-сосудистую систему. В частности, это курение, а также такие привычки, как употребление алкоголя и кофеина. Все эти вещества, они обладают негативным воздействием на сердце и вообще на сердечно-сосудистую систему. Поэтому желаем вам, чтобы вы воздерживались от этого. Это такие короткие советы, о которых мы могли сегодня с вами поговорить. Я желаю вам, чтобы вы могли все это применять и иметь хорошее здоровье. Спасибо.

Конечно, не любое заболевание сердца можно вылечить только с помощью трав. Поэтому, прежде чем вы начнете лечение, посоветуйтесь с вашим врачом. Но любому сердцу, и больному, и здоровому, крайне важно, чтобы вы находились в хорошем настроении. Хочу поделиться с вами высказыванием Уинстона Черчилля. Вспоминаю рассказ об одном старике, который на смертном ложе поведал, что его жизнь была наполнена неприятностей, большинство из которых так и не случилось. Не стоит усложнять себе жизнь своим же собственным воображением. Вместо этого лучше постараться уберечь себя от того, что действительно может вам повредить.

0: Копчение – это способ консервирования рыбы или мяса веществами неполного сгорания древесины, содержащимися в дыме или коптильных препаратах. Положительные стороны копчения хорошо известны. С помощью этого широко распространенного приема получают продукты, обладающие привлекательными вкусовыми свойствами. Однако они имеют значительные недостатки. Нитродобавки, которые добавляют в копченые колбасы и рыбу, а также в консервы типа шпрот, это консерванты, отрицательно влияющие на печень. К тому же, как любые консерванты, они убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Избыток жира и соли делает эти продукты тяжелыми для органов пищеварения и выделения. Кроме того, при дымовом копчении в продукт также попадают вредные вещества из дыма, продукты сгорания. Собственно, именно этим веществам копченые продукты и обязаны своим вкусом, ароматом и долгим сроком хранения. В состав коптильного дыма входят разнообразные группы веществ, защищающие продукты от бактерий и гниения. Это фенолы, альдегиды, неорганические кислоты, спирты, смолы, золы, полициклические ароматические углеводороды. Присутствие их в продуктах крайне нежелательно для нашего здоровья. В каждом копченом продукте обязательно, хотя и в очень малых количествах, присутствует бензопирен, который в шкале опасности относится к веществам первой категории, то есть чрезвычайно опасные. Благодаря длительности процесса особенно опасны технологии холодного копчения. То, что традиционное копчение переводит ценный продукт питания в разряд канцерогенов, выявлено это еще лет 30-40 назад. В свое время о канцерогенности копчения часто публиковались статьи во Всесоюзном журнале «Здоровье» и даже в академическом «Наука и жизнь». Попытка решения этой проблемы с помощью частичного или полного замещения копчения использованием коптильной жидкостью не поправила ситуацию. Основная функция коптильной жидкости – придание цвета и вкуса копченого продукта за значительно более короткий период времени, чем при традиционном копчении. Таким образом, период суррогатного копчения мясопродуктов сокращается от нескольких суток всего до 4-6 минут. Однако в жидком дыме, в котором вымачиваются вместо копчения продукты, или который впрыскивается прямо в фарш, также содержатся фенолы и карбонильные соединения, опасные для здоровья. Кроме того, недобросовестные производители могут превышать рекомендуемые концентрации жидкого дыма, обрабатывая несвежее мясо или рыбу, чтобы заглушить неприятный вкус. А в сочетании с консервантами и антиоксидантными веществами из коптильной жидкости составляет ее вовсе неудобоваримое сочетание. Впрочем, коптильной жидкости можно найти хорошее применение. Так один изобретательный садовод добился того, что грызуны покинули его участок. Простой обработкой участка жидким дымом, так как он вызывает в животных ощущение смертельной опасности. Если вы не в силах отказаться от пахнущих дымком продуктов, несмотря на все вышесказанное, то постарайтесь, по крайней мере, выполнять несколько правил. Во-первых, не давайте их детям. Больной желудок, кишечник, печень, ожирение, экзема и дерматиты – все это следствие неправильного кормления. Во-вторых, такие копчености не стоит есть часто. Пусть они будут редким деликатесом на вашем столе. В-третьих, обязательно вместе с ними ешьте больше овощей, богатых витаминами С и Е. Салаты, капусту, зеленый лук, томаты, сладкий перец. Постарайтесь ввести в свой рацион в этот день цитрусовую землянику, черную смородину и другие продукты растительного происхождения. Так как антиоксиданты, которыми являются витамины С и Е, могут уменьшать вредное влияние этих соединений. Итак, всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Хорошим способом сохранить оптимизм является ведение дневника счастья. Для этого нужно как можно чаще, лучше каждый день, записывать все, что приносит вам радость. Некоторые люди записывают в такой дневник свои просьбы к Богу и ответы, которые они получили на свои просьбы. Люди, испытавшие это на себе, говорят, что исполняется очень многое. Дневник счастья очень помогает, если вам нужна эмоциональная поддержка. Хорошее настроение после прочтения гарантировано. А чтобы закрепить достигнутое, побалуйте себя чем-нибудь, например, вкусной едой. Тем более, что есть продукты, которые просто созданы для того, чтобы поддерживать здоровье и хорошее настроение.

0: Цветная, краснокочанная, китайская, брюссельская, кальраби. Какое разнообразие! Капуста, без сомнения, это один из самых разнообразных овощей, которые появляются на нашем столе. Все виды капусты очень полезны. Но даже в этом царстве витаминов и антиоксидантов есть своя королева пользы – капуста-брокколи. Авторитетный американский журнал по лечебному питанию поставил брокколи на первое место среди полезных растений. И поводов для этого у ученых-диетологов было предостаточно. Во-первых, брокколи – это хороший источник полноценных белков. К примеру, триптофана в нем столько же, сколько в белке куриного яйца. Триптофан необходим для хорошего самочувствия и настроения. Ведь именно из него в организме синтезируется белок счастья – серотонин. То есть брокколи – это, так сказать, радость растительного происхождения. Белков, конечно, достаточно и в животных продуктах, но их избыток в нашем питании грозит повышенным холестерином и прочими осложнениями со здоровьем. Капуста не только не приносит вредный холестерин, но и помогает сердцу быть более здоровым. Ученые поставили эксперимент. В течение месяца они кормили капустой брокколи партию лабораторных крыс. В результате состояние сердца подопытных животных стало гораздо лучше, чем у собратьев, питающихся обычной едой. К тому же сердца грызунов перестали резко влиять на недостаток кислорода – гипоксию. А это означает, что такому сердцу не страшен инфаркт. Блюда из брокколи – это идеальный рацион красоты. Во-первых, благодаря обилию антиоксидантов брокколи оказывает омолаживающий эффект. Во-вторых, она помогает поддерживать идеальный вес. Капуста низкокалорийна, поэтому ее можно есть сколько захочется. Более того, некоторые вещества помогают сжигать лишний жир. И, наконец, брокколи считается отличным антицеллюлитным средством. Калий, содержащийся в капусте, регулирует содержание воды. Медь отвечает за прочность и эластичность соединительных тканей. Цинк защищает от свободных радикалов. Балластные вещества способствуют выведению шлаков. А все вместе улучшает состояние проблемных зон, которые так волнуют умы многих представительниц прекрасного пола. Британские ученые обнаружили еще одно очень полезное свойство брокколи. Этот вид капусты оздоравливает легкие и является прекрасным профилактическим средством против легочных заболеваний. Содержащиеся в брокколи вещества помогают легким защищаться от повреждений токсинами. Особенно это важно для курящих людей, ну и для их соседей. Ученые обнаружили, что язва желудка появляется в организме из-за болезнетворной бактерии, единственной, которая способна выжить в желудочном соке – хеликобактер пилори. Она-то и повреждает стенки желудка. Оказывается, от этого вредоносного микроорганизма нас может защитить этот овощ. Этим свойством брокколи обязан уникальному природному соединению сульфорафану. Особенно много его в ростках брокколи. Сульфорафан не только борется с язвой желудка, но и эффективно стимулирует противораковую иммунную защиту. Очень полезен свежевыжатый сок брокколи. Сок поможет укрепить иммунитет, а с хорошим иммунитетом не страшны слякоть и холода. Поэтому сок брокколи придется особенно кстати в период осенних и весенних обострений простудных заболеваний. Хранится свежая капуста не больше 3 дней, но ее можно заморозить впрок. А вот в морозильнике брокколи может храниться хоть всю зиму. Капусту можно есть и в сыром виде, в салатах. Но чаще ее варят или тушат. Однако делать это надо правильно. Соблюдайте одно простое правило. Не переваривайте ее. Соцветия брокколи очень нежные. Их достаточно слегка бланшировать, а не варить. При длительной варке количество полезных веществ сокращается в половину. Даже если брокколи еще непривычный для вас продукт, попробуйте, и вы обязательно его полюбите. Ведь кроме роскошных полезных свойств, правильно приготовленная брокколи обладает еще и нежным, деликатным вкусом. Наслаждайтесь этим почти совершенным продуктом, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: В американских детских фильмах брокколи стала синонимом безвкусной еды, которой взрослые безжалостно пичкают несчастных детей. На самом деле блюда из брокколи не только полезны, они могут быть очень вкусными, если их правильно приготовить.
2: Здравствуйте! Когда женщина ждет прибавления, то волей-неволей начинает задумываться о своем здоровье и о здоровье своего малыша. Оригинальными вкусовыми качествами обладает пицца с укропом и свежими овощами. Наверняка такая пицца понравится детям. Кроме того, она намного полезнее любой другой пиццы. Ведь свежие овощи содержат гораздо больше витаминов, чем термически обработанные, что очень важно для беременных. Для пиццы нам понадобится упаковка замороженного бездрожжевого теста, творог, соль, маслины, брокколи, лук, укроп, томат и свежая морковь. Для приготовления этой пиццы вам нужно, согласно инструкции, разморозить тесто и приготовить его в духовке. Сегодня у меня уже есть приготовленный корж. Единственная особенность – корж должен быть холодный, то есть вы его испекли и остудили. Мы берем корж и займемся приготовлением начинки. Возьмем творог. Творог нам нужно будет посолить, размять вилочкой, добавить в творог зелень и морковку. Смешать, чтобы у нас получилась такая красивая по цвету масса. Затем массу нужно выложить на корж. Получается очень красиво так, ярко. С начинкой мы закончили. Теперь нам нужно добавить остальные овощи. Выкладываем помидорку. Теперь нам нужно добавить брокколи. Вообще не все любят брокколи, но в этом рецепте она очень красиво смотрится с красной помидорой. Затем посыпаем все маслинами. А маслины нам придадут особую пикантность. Затем посыпаем все зеленым луком. Пицца готова. Получилось вкусно, а самое главное – полезно. Приятного аппетита!

Как сохранять хорошее настроение, если тебя преследуют неудачи? Жизнь не усыпана розовыми лепестками, и сколько ни говори халва, сладко не станет. Да и понедельники еще никто не отменял. Итак, если вы чувствуете, что вступили во всемирный клуб неудачников, вспомните, что там вас ожидает неплохая компания. К примеру, Эйнштейн был вечным троечником, а его диссертация была отклонена. Гениальный скульптор Роден трижды не мог поступить в художественную школу. Миллиардер Генри Форд пережил 2 полных банкротства и вынужден был снова и снова начинать все с нуля. Таких примеров не счесть, ведь неудачи – это необходимая часть пути к успеху. Но в жизни есть и такие проблемы, от которых нельзя отмахнуться. Есть несчастья, которые надо пережить, и никакие ободряющие слова тут не помогают. В трудные времена меня поддерживает понимание, что Бог – это мой помощник в беде. Есть такое высказывание в Библии. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся. Хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». Бог говорит в Священном Писании, что любит людей, как мы любим своих собственных детей. С такой защитой можно пройти любые жизненные испытания. Поэтому я вам желаю избавиться от страхов и негатива, чтобы ваше сердце оставалось не только здоровым, но и счастливым.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нет границ в исследовании библейского текста.
4: Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением.
5: И что мне нравится в Библии? Она дает нам надежду.
1: В этой программе «Книги царств. Авторство. История. Содержание». Герои книг царств, логика книг о царях, строительство храма, чудеса в книгах царств.
4: История царей. Им посвящены книги, которые так и называются – книгами царств. В этих книгах мы мысленно переносимся в 11-10 века до нашей эры, до Рождества Христова. И первая книга царств – это первая книга в канонической Библии, которая открывает историю царей в Израиле.
1: В 928 году до Рождества Христова древний Израиль разделился на два царства – Северное и Южное. Северное царство сохранило название Израиль. Оно состояло из 10 колен. Южное царство стало носить название Иудея и состояло из 2 колен.
4: Книг царств у нас 4. В русском переводе, соответственно, называется первая, вторая, третья, четвертая книга царств. Первая книга царств описывает начало истории царей, связанная с именами Самуила, судьи пророка, и Саула, первого царя. Надо заметить, что их имена говорящие. Самуил, еврейское Шмуэль, Бог услышал, а Шауль – избранный Богом. Да? В еврейской традиции первая и вторая книга царств называются книгами Самуила. Наверное, потому что в них упоминается Самуил. Третья и четвертая книга царей. По стилю содержания книги царств похожи на предшествующие книги Иисуса Навина и Судей. Кто когда написал эти книги, неизвестно. Но сам Самуил не мог быть автором, его смерть описана в середине первой книги. Вообще, когда мы говорим «книга Самуила» или «книга Руфи», это не значит, что книгу написал этот человек, а это просто книга, которая может быть посвящена Руфи и Самуилу. Еврейская история описывается обычно по крупным событиям в истории народа израильского. Вокруг чего эта история строится? Ну, первое – возникновение монархии. Эпоха трех первых царей, в которых Израиль существовал как единое государство – это Саул, Давид и Соломон. Саул – первый царь, Давид – второй, Соломон – последний царь Израильского царства. Это 10 век. В 928 году заканчивается правление Соломона, но с этой даты уже можно что-то ее как-то соотнести с чем-то в истории. Да? Вот когда государство разделилось на две части, на северную и южную, то северное Израильское царство просуществовало с 928 по 722 год, 200 лет. Иудейское царство простояло чуть больше, до 586 года. Вот вся эта история описана в книгах царств, а затем в книгах летописного цикла в греческом дополнении к написанному. И звучит это как «паралипоменон». Вот такое длинное название в книге «паралипоменон». Но вот эти книги, с 1 по 4 царств и 2 книги «паралипоменон», они дуплетные, в том смысле, что в некоторых книгах «паралипоменон», написанных после плена, повторяются истории, записанные в этих первых 4 царствах. Следующее событие – Вавилонский плен. Он продолжался с 598 года по 539. Ну, те 70 лет плена, о которых очень часто говорят пророки. Эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. А уже поствавилонская история, когда евреи возвращаются обратно в землю израильскую из Вавилонского плена, к этому разделу относятся книги Эзры, Неемии и Эсфири.
1: Основные вехи в истории Древнего Израиля. Первый этап. Возникновение монархии. Эпоха трех первых царей. Царь Саул, царь Давид, царь Соломон. Второй этап. Разделенное царство. Северное Израильское царство, Южное Иудейское царство. Описание этих двух этапов содержится в 4 книгах царств и в книгах «Паралипоменон». Третий этап – Вавилонский плен. Его история отчасти описана в книге пророка Даниила. Четвертый этап – «Поствавилонская история». Она описана в книгах Ездры, Неемии и Есфири. К этому же периоду относятся книги пророков Агея, Захарии и Малахии.
4: Теперь попробуем выяснить, о ком же больше всего говорится в книгах царств. То есть, когда мы о ком-то много читаем, то значит, это очень важно. Вот герои, о которых говорится в книгах царств, Самуил, да, о нем упоминается в 25 главах первой книги царств. А Сауле, которого Бог отверг уже в 15 главе, о нем говорится в 23 главах книг царств. О Давиде говорится первая книга царств, вторая царств полностью ему посвящена, и в начале третьей царств, о нем говорится в 42 главах. То есть, получается, самый главный герой – это Давид. И Соломон, о его рождении говорится во второй книге царств, но ему посвящено всего 11 глав. Две знаменательные личности – это два пророка, которые действовали в то время. Этих пророков зовут Илия и Елисей. О Илие говорится в 8 главах, об Елисее в 17 главах. То есть самые значительные герои книги царств. Их всего, этих героев, давайте просто посчитаем. Первый герой – Самуил, второй – Саул, третий – Давид, четвертый – Соломон, пятый – Илия и шестой – Елисей. То есть вот шесть героев, на которых, собственно, надо обратить внимание, когда вы читаете книги царств.
1: Самуил рожден благочестивой матерью для служения Богу. Ему была предназначена пророческая миссия. Пророк – это человек, с которым разговаривает Бог, через которого Бог передает предостерегающую и воспитывающую весть народу.
4: Еще мы вспоминали о судьях Израиля. Так вот, Самуил был и судьей, то есть вождем народа израильского. В 7 главе 1 книги царств написано, что он судил сыновей Израилевых в городе Массифе. По-еврейски это место называется Мицпа. То есть в Мицпе была первая резиденция Самуила. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, сказано в той же 7 главе. В какой-то мере Самуил напоминает Моисея нам. Он был и пророком, и вождем народа. Он был водим Духом Божьим. Поразительно, что сыновья Самуила при этом не повторяют путь отца. Они не годны к высокому служению. Если бы мы сегодня использовали современное слово, они коррумпированы, они берут взятки. Более того, там после святилища творится что-то такое не очень благочестивое в отношении женщин. То есть они там еще и с женщинами спят. Народ требует от пророка поставить над ними царя. И здесь самый неожиданный парадокс этой книги. То есть без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно и правильно. Но сама просьба народа о том, чтобы поставить царя, есть отвержение Бога. Такой парадокс.
1: «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними».
4: Период правления до царей – это период так называемый теократический, когда Бог правит народом. После того, как царь ставится на царство, это другой период, когда уже не Бог управляет государством, а царь. Царем по воле Божьей был избран никому неизвестный юноша по имени Саул из колена Вениаминова. Состоявшийся выбор еще не означает, что избранный человек окажется достоин своего предназначения. То есть первый блин может быть и комом, да? Царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточный, и можно обойтись без помощи пророка. И Господь отвергает его в 15 главе. Ему на смену избран юноша по имени Давид. И рассказ о помазании Давида образует смысловой центр первой книги царств. История падения Саула достигает своей кульминации в главе 28. Саул беседует, прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, она медиум, который имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Для наших людей, для людей, живущих в России, очень хорошо известен фильм «Привидение», где как раз Вупи Голдберг играет женщину, которая может связываться с беседовать с людьми, которые умерли. Ну вот. И она не лишена никаких способностей, она не шарлатанка, она пытается действительно связываться. Сам Саул не видит Самуила. Умершего Самуила он не видит. Он беседует с его духом. И, скорее всего, он беседует не с его духом через этого медиума. Он беседует, скорее всего, каким-то дьявольским наваждением. Самуила дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Саул проявляет неверие Богу. И последняя глава повествует о его гибели, гибели сына на войне. Битва проиграна, погиб сам царь, погибли его наследники. с этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля – правлении Давида. Собственно, вся первая книга царств, с первой главой до последней, это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии Израиля, праотца Спасителя. Библейский автор не без основания писал, что требование старейшин назначить народу царя было их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, дал народу великого царя Давида, который олицетворял мессианский идеал. То есть в Давиде это тот мессия, вот таким должен быть мессия.
1: Многие пророчества псалмов Давида исполнились в жизни и смерти Христа. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Евангелист Матфей сообщает, что Христос – сын Давида, и Он же – Господь. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» Говорят Ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет Его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
4: Самуила приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. У отца Давида Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается 7. Их всех, красивых, высоких, взрослых, отец проводит перед пророком.
1: И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после.
4: Вот по поводу белокурости, это, конечно, очень интересный момент. Дело в том, что в оригинале написано о том, что он красный. Слово «красный» можно перевести, что Давид был либо рыжим, либо у него были красные щеки. То есть либо румяный, либо румяный, либо рыжий. Богобоязненный Давид, даже помазанный, не свергает Саула с престола. Он исполняет волю Божию. Сначала продолжает пасти овец. Но он играет хорошо на лире, и его приглашают к Саулу во дворец, чтобы петь во время его головных болей и даже припадков безумия. Когда Давид играл и пел, Саулу становилось легче. А затем случилось такое событие, что Давид становится оруженосцем царя. Известная история о единоборце из Гефа Голиафе.
1: «И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: „Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?“ И сказал Давид: „Нет, но хуже собаки“. И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: „Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым“. А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою».
4: Когда Давид и все войско израильское возвращалось домой после победы над Голиафом, женщины всех селений израильских выходили на встречу Саулу, царю Саулу, с радостным пением, с бубнами, струнными инструментами, и пели песни, и пританцовывая восклицали: «Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Вот эта хвала вызывает зависть Саула к Давиду. То есть получается, что Давид оказался более славным царем, славным воином, чем Саул. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем, другом его сына Иоаннафана. Причем Иоаннафана он очень сильно любил, не было лучше друга, чем Иоаннафан. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Давид скитался, он знакомился с простыми людьми и жизнью народу. Это было очень важно для его царского образования. Потом этим народом он будет править. И вторая книга царств об этом подробно рассказывает. Став царем у Израиля, Давид основывает столицу. Он отбивает у народа Иевусейского, отбивает город Иерусалим, который находится на перекрестии путей. Благодаря этому городу можно осуществлять связь между северными и южными племенами. То есть этот город находился как раз между землями Иуды и остальных колен. И решение сделать его царской резиденцией религиозного центра означало, что царь стремится объединить племена. И все племена еврейские далеко не всегда уживались друг с другом. То есть Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, но и внутренними мятежниками. Самым жестоким и вероломным стало восстание, которое поднял его собственный сын Авессалом. И эта война привела к гражданской войне, то есть война с сыном. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. А победа его обернулась гибелью любимого сына. Причем автор книги излагает причину, по которой это произошло. При дворце царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она замужем. Ее мужу, преданного своего воина, посылает на верную смерть. В собственной семье Давида грозит раздор. Его сыновья враждуют между собой. Один из них насилует сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, который отомстил за честь своей сестры, поднимает мятеж. И вот когда мы говорим об этом, нам неприятно. Потому что получается, что великий царь Израиля так выглядит неприглядно в этих историях. Но повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. И даже самых великих почитаемых. Вот Давид, как в истории с Иосифом, да, Иосифа продают в Египет. Но это для того, чтобы спасти народ еврейский. Да? То есть эту историю Бог использовал для того, чтобы спасти народ. Давид не идеальный царь. Но Бог завета всецело предан Давиду и верен своим обещаниям ему и помазан на царство его потомкам. Временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинам, проливал человеческую кровь. Но когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Он говорит: «Ты проливал много крови».
1: Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии? Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки».
4: Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида. И об этом нам расскажет третья книга царств. Она начинается с царствования, с истории царствования Соломона.
1: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небо и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью, и да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
4: Вот так обращается Соломон при освящении храма к Богу. Богу не нужен дворец, как земному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. И, кстати, это очень важно, потому что все предыдущие храмы, которые строили язычники, они являются местом обитания этих богов языческих. Да? Бог же посылает в этот храм свою славу. Человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. Это храм для человека. И здесь слава Божья обитает. К возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие люди. Священники, пророки сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой. То есть главное дело, которое было завещено Соломону царем Давидом, это строительство храма в Иерусалиме, в столице Израильского царства. В Иерусалимском храме хранится ковчег Завета. Кстати, перед разрушением Иерусалимского храма ковчег был спрятан. И с тех пор никто не знает, где он находится. Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Нужна мудрость. Мудрость ему была дана. Иллюстрация истории о мудрости царя Соломона в книге царства – это история суда царя Соломона. В Брюсселе, в Дворце правосудия, находится памятник этому суду. То есть это первый библейский суд. Царь Соломон сидит на престоле, держит меч в руках. Царь велел разрубить пополам живого ребенка. Две матери пришли к царю за судом. И каждая утверждала, что это ее ребенок. То есть две женщины говорят, это мой ребенок. После решения царя одна из них сразу отказалась от своих слов. Разрубить живого ребенка. И Соломон сказал, это настоящая мать. То есть при всей легендарной мудрости царя Соломона его история становится прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял, у него много жен. Он строит рядом с храмом Бога Живого языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит на него ошеломляющую весть. «Я вырву царство и отдам твоему слуге». Предсказание сбывается через сына царя Иеровоама, прямого наследника престола. И один из помощников царя при строительстве храма, Иеровоам, становится царем Северного царства. Пророк вручает ему символ того, что он будет править царством. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, Иеровоам накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровая мера молодого царя вызывает негодование у народа, и северная часть Израиля, которую возглавляет мятежный раб Иеровоам, отделяется от царя, который правит в Иерусалиме. Под властью остается только колено Иуды и колено Леви при храме. В последних главах книги царств появляется новый герой, пророк Илия, чье имя означает «мой бог Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение – это буря пламени. О нем чуть позже. Четвертая книга царств похватывает мрачный период в несколько столетий. Она приводит историю жизни многих царей, как Северного, так и Южного царств. Этих царей и цариц было примерно по 20 в каждом колене, в каждом царстве. Правили они от 7 дней, самое меньшее, до 55 лет, Манассея. Да? Эта книга рассказывает об упадке и гибели, и потому так печально. О большинстве из царей сказано кратко. Одна и та же формула неизменно повторяется около 10 раз. Он творил то, что было злом в глазах Господа. В результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу в конце 8 века до Рождества Христова Северное царство пало под ударами ассирийского войска. Они ассирийцы использовали политику депортации. Они берут израильтян и выселяют их в дальние области своей империи. А сюда переселяют другие народы из других концов империи. И Иудея была на грани национальной катастрофы. В начале VI века Иерусалим был взят вавилонянами, да, которые разрушили и храм, и город. А жители выселили Вавилон. Так начинается Вавилонский плен. Если мы вспоминаем про пророка Илию и Елисея, то в жизни каждого из них было величайшее чудо. С Ильей это величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал перед царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваалу на гору испытать, чей бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек, соорудили два жертвенника. На них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия говорит:
6: «Вы призовете имя своего бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог». «Хорошо», — ответил народ.
4: Жертвенник должен загореться сам по себе. То есть должно сойти схождение божественного огня. Народ согласился, и жрецы весь день кричали, призывали Ваала, но ничего не происходило. А Илия велел полить свою жертву даже водой из 4 кувшинов, и возвал Господу. И Библия описывает этот случай. «И не спал огонь Господень, и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве». Когда народ это увидел, сказал: «Господь наш Бог, Господь наш Бог». А все жрецы идолов были убиты. А потом пошел дождь, которого не было 3 года. Илья совершал свое пророческое служение около 20 лет. Своим преемником он назначил Елисея. Елисей пахал землю, пока его не призвал Илья. Причем Елисей хотел быть настоящим преемником Ильи и попросил пророка о двойном наследии, в том, что касается сил Ильи. Илья возносится в вихре на огненной колеснице на небо, а Елисей стоял, смотрел и восклицал: отец мой, колесница Израиля и конница его. И больше Елисей его не видел. Елисей поднял накидку Ильи, чтобы творить чудеса и обличать нечестие. И самое известное чудо Елисея, которое описывается в Библии, это чудо с исцелением царедворца Наимана. 5 глава 4 книги Царств рассказывает нам о том, что Наиман, сирийский военачальник, человек уважаемый, при этом был болен проказой. Есть пророк в Израиле, Елисей, он может вылечить от проказа. Он отправляется к Елисею.
6: «И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и пошел и сказал: „Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?“ И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: „Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: „Омойся, и будешь чист“. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился».
4: Надо представить себе, как выглядит Иордан. Это такая довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров, в половодье больше, в засуху меньше. То есть не очень широкая речка, да? Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял, ему дорого была Божья победа над городом военачальником. Елисей провозглашает волю Божию, это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное, исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает повек, оно раскрывается новым поколением и исполняется в наши времена.
5: И что мне нравится в Библии, она дает нам надежду, но она нас не обманывает. Она не говорит, что это пилюля вот такая, почитай Библию, и сразу все твои проблемы решатся. Но она указывает путь, по которому тебе идти, чтобы ты со временем вышел на решение проблемы. Это процесс.
7: Знаю я сладких 4 отрады. Первое — радость сознания жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая — в огнях лучезарна, строфы поэзии и смысл бытия, тючьего песни и думы верхарна, вас поклоняясь, приветствую я. Третий восторг — то восторг быть любимым, ведать бессменно, что ты не один, связаны, скованы словом незримым, двое летимы над страхом глубин. Радость последняя — радость предчувствий, знать, что за смертью есть мир бытия, сны совершенства — в мечтах и в искусстве, вас поклоняясь, приветствую я.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Духовное наследие.
1: Опять на святцах русская весна. И снова ты, оставив Евсаиду, идешь туда, где, выместив обиду, тебя собьет глумливая волна. Но, Господи, отныне и навеки к подножью вознесенного креста березы русские, творя святой устав, печально клонят шелковые ветви, и малых рек студеная водица, все слезы непросохшие вобрав, смешав их с горечью печальных трав, тебя зовет на землю возвратиться, чтоб навсегда, животворя творенье, превозмогая запустенье срам, вознесся к небу белосиний храм Пресветлого Христова воскресения. Мир вашему дому, дорогие друзья! За 500 лет до рождения Иисуса пророки предсказывали пришествие царя к Израилю. И вот во исполнении пророчеств Христос с триумфом вступает в Иерусалим. За ним движется огромная толпа людей. В это время со всех концов Палестины народ шел в Иерусалим на праздник Пасхи, и многие присоединялись к процессии. Никогда еще мир не видел столь величественного шествия. Оно не было похоже на победные шествия великих завоевателей. Не было удрученной вереницы пленных, ни трофеев царской доблести. Спасителя окружали трофеи иного рода. Трофеи любви и милости грешному человеку. За ним шли слепые, которым он возвратил зрение. Бывшие немые прославляли Бога громче всех. Прокаженные, которых он очистил, расстилали перед ним свои незапятнанные одежды. Вдовы и сироты славили Иисуса заявленные им дела милосердия. Здесь был и Лазарь, которого голос Иисуса пробудил от смертного сна. И вот эта великолепная процессия подходит к самой вершине Елеонской горы, откуда виден весь Иерусалим в своей славе и великолепии, залитый лучами заходящего солнца. Толпа замолкает, очарованная неожиданно открывшейся красотой. Взгляды людей обращаются на Спасителя в ожидании, что Он разделит всеобщее восхищение. Но вместо этого они замечают тень печали на Его лице. Глаза Иисуса наполняются слезами, и из Его бледных уст вырывается мучительный

0: и вопль глубоко сокрушенного сердца. Иисус плакал, и отнюдь не от того, что предвидел свои скорые страдания и мученическую смерть. Сердце Иисуса скорбело о народе, который не принял и не понял Его, Сына Божьего, хотя видел Его невероятные чудеса, и который всего через несколько дней будет готов предать Его смерти. Христос принес мир народам, но они отвергли свое спасение. И поэтому Иисус плакал, предвидя те воздаяния, которые навлекает на себя народ своим нечестием. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов, под крылья, и вы не захотели.
1: Духовное наследие.
0: Сын Божий плакал, сидя на осле, и, глядя на величие Салима, боль зрела горьким пламенем в зале, неумолимо и неугасимо. Казалось, все надежды сожжены, не принял мир божественного света, его мечты, как он, обречены, осмеяны, во вретище одеты. Он плакал о кривизнах наших душ, под спудом коих ложь неистребима, о том, что мы за вожделенный куш продать способны близких и любимых, что льнем к нему неправды зачерпнуть, отведать хлеба, поглазеть на чудо, что каждый хоть немножечко, но плут, что каждый хоть немного, но Иуда, а он, царь правды, втиснув правду в плоть, мечтал-мечтал, наивно и оплошно, дракона лжи сразить и заколоть, но ложь рассыпалась и стала мелкой вошью. Да покуда зла кровавые персты куют в нас фальши звонкую монету, разбитые Всевышнего мечты, бредут, как нищие паломники, по свету. Великое, любящее сердце Иисуса. Оно скорбело не только об Иерусалиме. С высоты Елеонской горы Иисус видел весь мир и грядущие поколения. И Его слова применимы ко всякой душе, отвергающей увещевание божественной милости, пренебрегающей Его любовью. Он обращается к тебе сегодня. О, если бы и ты в сей день узнал, что служит к миру твоему. Любовь к падшему человечеству побудила Сына Божия прийти в этот злой и развращенный мир. Любовь дала ему силы перенести ужасные муки Гефсимании. Любовь подняла его на крест и спасла мир от вечной погибели.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем исследование нашей очень важной и серьезной темы о Божьем народе. Божий народ вчера, сегодня, завтра. И мы исследуем тему об Израиле вчера. Мы говорим об истории возникновения древнего ветхозаветного Израиля, которая началась вот таким образом, с исхода Божьего народа из Египта, с народа, который генетически сформировался не только из потомков Якова, но также из тех разноплеменных людей, как мы это читали в книге «Исход», 12 глава и 38 текст, разноплеменных людей, которые приняли решение в своих домах также агнца заколоть, также, как и израильтяне, помазать кровью косяки дверей. И таким образом они вышли вместе с израильтянами. И мы говорили с вами о том, что не просто так мог первый встречный язычник взять себе агнца и помазать эти косяки. Знаете, чем отличается вера от суеверия? Суеверие – это когда для того, чтобы добиться желаемого результата, мы просто нажимаем на все кнопки, какие попадется. Знаете, часто бывает так, когда человека прихватит, то он побежит ко всем. Дай-ка я побегу в храм, свечку поставлю, а потом побегу к бабке, которая заговаривает, а потом еще к экстрасенсу, а потом еще тут приехал проповедник на богослужение, руки накладывает, исцеляет, а может, чего поможет. Вы знаете, друзья мои, это плохо кончается. Если вы едете по скользкой дороге, и перед вами оказывается авария, и вас начинает заносить, если вы начнете нажимать абсолютно на все педали в автомобиле, от вас может ничего не остаться. Нужно знать, как действовать при заносе и действовать хладнокровно, и правильно педаль нажимать, и правильно руль крутить. Иначе можно из кювета живым не выйти. Вот поэтому Бог и предлагает конкретный и четкий путь через Агнца Божьего. И вот таким образом всякий нерожденный от Якова должен был сначала стать израильтянином, отказаться от своего прошлого. И тогда, пожалуйста, Он становился частью избранного народа. О, это немножко так, интересно. Вот поэтому и тема у нас называется «Есть ли у Бога любимчики?» Это серьезный вопрос, друзья мои, очень серьезный вопрос, потому что люди часто не понимают. Я точно знаю, что для многих не имеющих еврейских корней, вот когда читают, что евреи – народ избранный, понимаете, людей начинают это задевать. Это как это? Бог их избрал, а меня, не еврея, не избрал? Где справедливость? Поэтому я и поставил вопрос. Есть ли у Бога любимчики? И о любимчиках ли идет вопрос? К большому сожалению, существуют на этот счет два противоположных взгляда. Первый взгляд, он очень хорошо обозначен на вот этом вот барельефе, который есть в Париже, на фронтоне Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери. Вы видите две женщины? Вы видите, одна женщина с гордой осанкой, а другая с поникшей головой. Вот эту женщину зовут церковь, а вот эту женщину зовут синагога. То есть скульптор изобразил идею. Церковь победила синагогу. У меня нету еще одной фотографии, где еще в одном из европейских таких вот величественных соборов, такой как вот собор Парижской Богоматери, там буквально женщина-церковь наступает прямо на голову этой женщине-синагоги. Вот поэтому и формулируется вот этот вот взгляд. Так называемая теология замещения или вытеснения, которая звучит так. Евреи были избранным народом, то есть, когда об этом пишут богословы, приверженники этой теории, они воспринимают вот это избранность, как какая-то, ну, откровенно говоря, с такой вот, может быть, даже российской теорией, что это была какая-то привилегированная раса, которая из-за постоянного противления и отвержения Христа оказалась отвергнута и потеряла свое привилегированное положение. Но есть другая крайность и другая позиция. Вы видите эту интересную фотографию? На этой фотографии изображена встреча раввинов. Это раввины итальянских, и итальянский раввин и израильский раввин, которые встречаются с Папой Римским Бенедиктом XVI, это предыдущий Папа Римский, который им заявляет, что Церковь католическая, и, кстати говоря, вот эта трансформация в католицизме, вы видите, и то был католический взгляд, И это сейчас, в принципе, католический взгляд, хотя не совсем католический, не только католический. Папа, вот на этой встрече понтифик Бенедикт XVI сказал представителям равината о том, что католическая церковь сейчас верит в том, что евреи по сей день остаются богоизбранным народом, и у Бога для его Израиля и сегодня есть план, ну а для церкви свой план. То есть вы видите, как бы избранный народ есть, он себе как-то там существует, а церковь тоже есть, она вот как-то там существует. И интересно, один есть евангелический богослов, его книга опубликована на русском языке, его зовут Дерек Принс. Он прямо так и пишет: церковь – это не Израиль, а Израиль – это не церковь. И я скажу, вот это вот иногда такая позиция, она до абсурда доходит. Абсурдность я лично на себе испытал. Я сам лично еще не верил в Иисуса, но так немножко начал склоняться. И у меня был один хороший знакомый, который привел меня в Киеве, это было дело, на богослужении. Это была такая большая квартира, и собрались, там было, присутствовало на богослужении евангельские христиане, не буду говорить, какой конфессии, но их там было человек 60. И вот с порога мой этот хороший друг, однокурсник, мы вместе с ним на физическом факультете в университете учились, вот он заводит меня и прямо торжественно заявляет: «Вы знаете, дорогие братья и сестры, я к вам привел сегодня брата Сашу, а он у нас еврей». Мне после этого что началось? Я подумал, мне захочется провалиться с 9-го этажа туда вот в подвал. Потому что они как меня обступили, каждый из них хотел меня пощупать. Я им спрашиваю, что такого необычного вы нам во мне, что вот он сказал, что еврей, что вы находите здесь такое? А на меня такими глазами они смотрят и говорят: «Ну как же, с трясущимся, дрожащими голосами, ты же у нас избранный!» Мне хотелось точно испариться, исчезнуть, стать невидимым, понимаете? Друзья мои, какой из этих взглядов верный? Да никакой не верный. Потому что по поводу этих позиций есть как первое, так и второе конкретные библейские возражения. Если мы говорим о первой позиции, что Бог отверг евреев, изгладил их вообще, крест на них поставил, потому что они такие все плохие, ну так посмотрите, а кому пишет вот здесь Павел? Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Ну, некоторые могут сразу сказать: «А, так это о церкви говорится». Но Павел здесь очень конкретно говорит: «Никак, ибо я израильтянин от семени Авраама из колена Вениамина». Здесь однозначно не может говориться в контексте послания к римлянам, 11 глава, ни о ком другом, как об Израиле. И Павел задает, неужели Бог отверг свой народ? И ответ однозначно – никак. Но при этом тот же Павел очень конкретно говорит о том, что когда мы возрождаемся по образу нашего Создателя, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Суть. Нет у Бога двух стандартов. Да многим эта идея нравится. Многие хотят, кстати говоря, этого хотят как многие христиане, так и многие иудеи. Иудеи говорят так, вот мы иудеи, нам, дескать, заповедал Бог 613 заповедей соблюдать. Правда, сейчас в реальности без храма можно соблюсти из 613 238. Вот. А всем язычникам Бог дал только 7 заповедей. Там свои заповеди, это заповеди, ну, типа сынов Ноевых, так они в традиции говорят. И это очень многим нравится. Это очень многим христианам нравится, которые сразу же вторят, да, вот для евреев нужна, допустим, суббота, а мы, язычники, нам суббота не нужна. Интересная была история с одной женщиной, которая, Бог открыл ей через Писание, она, в общем-то, работала в городе Нью-Йорке. Она была из семьи такой, в общем-то, христианской, православной. Но Бог ей открыл через Писание о субботе. И вот она стала светить субботний день. А она работала, ну, можно так сказать, домоработницей у великого Ребе, Бобовских хасидов. Это такая фигура очень авторитетная среди определенной группы ортодоксальных иудеев. Это был Ребе Нафтали Хальберштам, известнейшая фигура в религиозном Нью-Йорке еврейском. И вот она приходит, когда она получила убеждение, что такие суббота – это день святой. Она приходит и говорит жене этого Ребе, Ребецин, а и говорит, Ребецин, я больше не буду к вам на работу приходить в субботу. А почему ты не будешь? Ну, я верю, что нужно светить субботний день. А Ребецин ей говорит, так это не для тебя, это для нас. Ты же не еврейка, ты можешь работать. Она тогда ей открывает Библию и читает ей. Вот смотрите, написано. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой. Она говорит, я что, ниже скота у вас, что ли? Ребецин задумалась. Говорит, не знаю, к мужу пойду спрошу, великому Ребе. Приходит она к великому Ребе и показывает ему, вот как ответить мне этой женщине, которая хочет шаббат соблюдать. Она говорит, что даже скот должен соблюдать. Подумал Ребе, подумал, говорит, права наша домработница. Отпускай ее на субботу. Вот, то есть, вот это вот две позиции, они очень, можно так сказать, имеют серьезные проблемы. И каждый из них, Библия, имеет возражение. То есть, где-то есть что-то мы не понимаем, друзья мои. Что же мы, собственно говоря, не понимаем? А не понимаем мы, оказывается, самого главного, что такое избранный. Я недаром написал в названии нашей лекции «Есть ли у Бога любимчики?». Кто такие любимчики в русском языке? Когда у в семье двое детей и один любимчик, вы понимаете, чем это грозит? Серьезнейшие проблемы. Как у первого ребенка, так и у второго ребенка. Будет ли Бог так вести себя со своими людьми? Понимаете? Вопрос стоит именно в характере Бога. Если мы будем говорить, да, вот кто-то есть избранным народом, а кто-то, может быть, был избранным народом, и будем понимать, что избранность как будто синоним к тому, что вот кто-то любимчик, вы понимаете, в каком свете тогда мы рисуем Бога? Мы рисуем Бога как нерадивого родителя, который не в состоянии дать достаточно любви и тепла всем детям своим, которых он на свет породил. И тогда он одного выделяет, а другого, как говорят, шпыняет. Такой Бог? Если не такой, то давайте разберемся, о чем говорит Библия. И вот где у нас трудный текст. Это самый, так говорится, важный и сложный текст. Вот что написано. Когда ведет тебя Господь Бог в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергусеев, евусеев и так далее, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь твой, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай в союз с ними, не щади их, не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Да, то есть это такая преамбула. Вы видите, Бог говорит израильскому народу очень четко, чтобы израильтяне, многие из которых только во втором поколении присоединились к Израилю, будучи в прошлом потомками язычников, чтобы они сейчас не поскользнулись и опять не ушли в язычество, когда они придут в землю, которой вот язычники обитают, и, понимаете, поклоняются этим богам плодородия и творят всевозможные прямо такие оргии, которые, естественно, привлекательны, и все эти вещи. И поэтому Бог категорическим образом предупреждает, чтобы его народ, чтобы никаким образом не смешался с ними. И вот дальше сказано. Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, истуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святый у Господа твоего, тебя избрал Господь Бог, чтобы ты был собственным народом его из всех народов, которые на земле. Что мы с вами видим? Если этот текст мы вот просто так возьмем, да из контекста вырвем, типа ты народ святой, да тебя Бог избрал, да ты его собственный, понимаете? Выглядит однозначно как какая-то привилегированная раса тут. Но я специально вам показал этот текст в контексте. Почему народ особенный? Да чтобы понимали, в чем отличие между богопоклонением и язычеством. Особенный народ не потому, что вот ты родился от каких-то таких особенных родителей и у тебя какие-то голубые крови, а потому что ты следуешь за Богом, а они следуют за идолами. И чтобы ты не смешивался с этими, чтобы тебя не привлекали эти идольские поклонения, эти идольские оргии и прочие нечестия, которые творятся на той земле, которые весьма-весьма привлекательные. Гордись тем, кто ты есть. Гордись тем, что у тебя есть. И делай все, чтобы те народы могли понять и прийти к тебе, а не ты к ним. Вот о чем говорит текст. Но вопрос в чем? Является ли этот избрание условным? Обратите внимание. Однозначно Бог говорит. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога, постановление Его, которые я сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога, Творца твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал семя их после них из всех народов, которые на земле. Итак, мы этот текст уже читали неоднократно. Обрежьте крайнюю плоть сердца своего и не будьте впредь жестоковыны. Вы видите, на чем основано избрание? Это избрание не просто так за что-то и за какие-то заслуги и за какую-то голубую кровь. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что избрание работать будет только тогда, когда будет обрезана крайняя плоть сердца человека. Потому что всякого израильтянина мужеского пола крайняя плоть обрезана. Но речь здесь стоит, что Господь ждет чего-то большего. И не только от родителей мальчиков, и не только от мужчин глав семейств, которые из язычников перешли, в израилитами стали, но и также от всех, и от женщин, и от мужчин. Обрезание крайней плоти сердца. И только тогда будет избрание. Друзья мои, является ли избрание какой-то привилегией? Или, может быть, это что-то другое? Давайте посмотрим ответ на этот вопрос после короткого перерыва.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Программа «Независимость». Мария.
1: Мой отец уже достаточно в таком зрелом возрасте. Он стал действительно явным алкоголиком. А так папа у меня всегда работал, работал в начальстве. Вот. И пил, как все люди, по праздникам, каким-то событиям. Вот. Причем сам по себе у меня папа человек очень закрытый и немножко такой агрессивный человек. Когда что-то было не так, то он очень быстро вспыхивал и был таким раздражительным. И очень рано я стала своего отца бояться. И когда уже ходила в школу, то я потеряла контакт с отцом. Ну, в такой степени, что я, допустим, не могла в одной комнате находиться вместе с ним. Мне было очень тяжело, я не знала, о чем с ним говорить, и я быстро уходила. Но когда папа употреблял алкоголь, то он менялся. Он становился общительным, добрым, веселым даже. И поэтому мне нравилось, когда он пил, потому что в эти моменты я не боялась. Когда уже стала взрослой, тогда отец стал пить каждый день. И настало время, когда он уже не был таким добрым и общительным, когда он пил. А наоборот, становился немножко таким отрешенным, туповатым. Вот, и такого эффекта уже не было. Но так как я уже стала жить больше времени отдельно от родителей, я уже училась в институте, то больше алкоголизм влиял на мою маму. И мама иногда просила меня и брат, чтобы мы как-то поговорили с отцом, повлияли на него, чтобы он бросил пить. Но я вообще не могла подходить к этой теме, потому что мне было и стыдно, и страшно было обсуждать с отцом это. И поэтому я никогда в это не вмешивалась. Потом я выросла, отучилась, стала врачом. И однажды, когда я попала на семинар, посвященный проблеме алкоголизма и наркомании, я уже знала о том, что есть такая программа «12 шагов», что она помогает людям. Вот там я узнала еще больше о природе этого заболевания. И я узнала о том, что, оказывается, помощь нужна не только моему отцу, но и мне. Когда была лекция о семье, я узнала о том, что есть такая созависимость. Тоже это заболевание, которое появляется у родственников, которые живут с алкоголиком. Вот. И когда я узнала симптомы этого заболевания, то я поняла, что, оказывается, мне тоже нужна помощь. И постепенно я стала ходить на группы Аланон. У нашей семьи не было атмосферы любви, можно сказать. Папа никогда не мог выражать свою любовь. И мама всегда считала, что он не любит ее, хотя я знаю, что он любит. Но вот эта вот закрытость, она и на меня отразилась. И я, насколько понимаю, это тоже один из симптомов заболевания алкоголизма. Вот. Поэтому очень быстро я как-то замкнулась сама в себе и стала жить в своем мире. Постепенно, уже в старших классах, я вообще отошла от своих подруг. Я не знала, о чем с ним говорить, что с ними делать. Я даже не открывала им двери, когда они ко мне приходили, делая вид, что у меня нет дома. Я любила читать книги и стала жить уже в мире книг, в мире фантазий, в мире романов. Сформировалось мое особое представление о самой себе. Такой человек, который вообще никому не нужен. Хотя я училась достаточно хорошо, я поступила в институт потом. Я помню, что когда я выбрала себе профессию, пошла учиться в медицинский, потому что мне биология нравилась, то я хорошо помню, что я понимала, что реально я ненавижу людей, и что мне там делать в медицине, да. Такая мысль была, что маме я еще там что-то бы сделала, он какой-то массаж, больше вообще никому. И с таким отношением к себе, отношением к людям, это был как раз год подготовки к институту. Я жила. И настало время, когда я познакомилась с христианами, я увидела абсолютно другое отношение к себе, какую-то доброту, когда ко мне, ну, не относился никто уже никак, вот так вот. Через них я пришла к Богу. И вот в тот момент, я помню, Бог произвел изменения уже в моей жизни. Потому что как бы вот за один момент вот прошла эта ненависть к людям и к себе, наверное, появилась какая-то доброта и любовь. И желание помогать. Сразу произошли изменения по отношению к родителям. Я уже хотела им помочь, когда они о чем-то просили. Вот эти изменения, они уже были. Но вместе с тем оставалось что-то во мне, что сохраняло, и что, ну, что отражалось на моих отношениях с людьми. Я как папу боялась, так и продолжала его бояться и, ну, избегать встречи и отношений с ним. Когда мама не получала заставить меня что-то делать, чтобы она хотела, стоило папе только показаться, как я тут же вставала, как шелковая, и делала то, что хотела мама. Папе даже не надо было ничего говорить. Да, у меня был такой страх перед отцом. Вот. И когда я потом вот прослушала этот семинар про созависимость, вот я удивилась, я всегда считала, что вот, ну, те, какие комплексы у меня уже были, когда я уже была взрослая, я считала, что, ну, у всех же людей есть комплексы, какие-то свои проблемы. Ну, вот точно так же и у меня. Да, они мне мешают, ну, как бы, ладно, что с ними делать. А потом я вдруг узнала, что, оказывается, это последствия было алкоголизма. Вот эта низкая самооценка, это вот неумение признавать свои чувства, их выражать, этот постоянный страх перед людьми, перед мужчинами, перед властными людьми, агрессивными. Это постоянное желание угодить людям, чтобы не вызвать на себя нарекания. И многие еще вот чувства и переживания мои, вот они мне стали понятны, почему, в чем была их причина. И я поняла о том, что есть выход, и что можно от этого избавиться. Потому что это, ну, это мне мешало чувствовать себя комфортно и быть такой, какой бы я хотела быть. Вот, и поэтому я обратилась вот в сообщество, да, Аланон, вот с целью того, чтобы избавиться от того, что мешает мне жить. Вот, и я могу сказать, что, ну, я нахожу выход. Я очень благодарна Богу, что Он меня привел туда. Я научилась понимать свои чувства, свои желания и открыто их обсуждать. И появилась открытость. Вот эта замкнутость постоянно, и вот закрытость от людей, она стала исчезать. И вот обида на отца за те, ну, за ту боль, которую он принес нам, ну, они проходят, эти обиды. И на сегодня уже я могу разговаривать с отцом, могу находиться в одной комнате с ним. И вот этот дикий страх, который был, он пропал. И вот я в программе поняла, что Бог, ну, гораздо более любящий, да, и он не наказывающий, не жестокий, чем было раньше мое представление о нем. Потому что то ощущение вот постоянно какой-то виновности своей, своего несовершенства, которое, ну, вот как бы у меня вот так по жизни шло, оно у меня и на Бога проецировалось, и он у меня тоже, мой был представление, такой суровый Бог. Хотя я понимала, читала в Библии, что Бог есть любовь, но все равно, как бы, у меня он был очень строгий Богом. Я очень переживала и обвиняла себя за всякие оплошности, недостатки, ошибки. Мне было очень, ну, очень тяжело жить с постоянным чувством вины, стыда, страха, что Бог, может быть, там меня накажет, лишит чего-то. Вот. И на сегодня уже, когда что-то идет не так, как я бы хотела, я уже гораздо спокойнее это воспринимаю и понимаю, что на все воля Божья, что, ну, все к лучшему идет.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться. И в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями, она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось еще учась в школе в России беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Я не люблю себя. Что мне делать? Временами каждому из нас в голову приходят подобные мысли. Порой нам кажется, что на наши плечи упала непосильная тяжесть, что мы никому не нужны и ничего не стоим. А есть люди, которые живут с такими убеждениями всю жизнь. И каждый раз, когда я слышу, что кто-то ненавидит и не ценит себя, каждый раз, когда я сама думаю так же, я вспоминаю того, кто заплатил за меня самую высокую цену. Это не пустые слова. Я хочу, чтобы сейчас ты на минуту вспомнил свою самую сильную душевную боль, свое самое сильное переживание. Помнишь, как болело твое сердце? Казалось, что даже физически. А теперь представь, что всю эту боль, твою боль, боль твоих друзей, твоих близких и знакомых, всех людей, когда-либо живших на земле и даже еще не рожденных, взял на себя Иисус. Там, на кресте, Он страдал не от физической боли. И умер Он не от потери крови, не от болевого шока. Он пережил муки и страдания всего мира, каждого человека. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Теперь, каждый раз, когда почувствуешь себя ничтожным и никому не нужным, вспомни о том, какую цену заплатил за тебя сам Бог, чтобы теперь ты мог жить. Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя и устроивший тебя, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Ты драгоценность в глазах Бога, ты особенный и уникальный. Он сотворил этот мир для тебя, и Он очень хочет, чтобы однажды и ты смог полюбить Его так, как Он тебя любит. Это была программа «Вопросы ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что сегодня в студии мы опять вместе с Виталием Алиником. И у меня такой первый вопрос. Мы знаем из предыдущих программ, что Бог Отец находится на престоле,
2: во святилище.
1: Потом мы узнали, что после смерти наш Господь Иисус Христос вознесся в небо.
2: Да.
1: Неужели мы остались одни?
2: В книге Евангелия от Иоанна, в 16 главе, записаны слова Иисуса Христа, начиная с 7 стиха. Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он говорит, 13 стих, «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, будущий возвестит вам» и так далее. То есть этот утешитель – это Дух Святой, которого Господь Иисус Христос обещал, и который, по словам Иисуса, заменит его нам на земле.
1: Там написано слово «лучше».
2: Да.
1: А чем это лучше?
2: В случае с Иисусом Христом его присутствие на земле было локализовано. Он, как говорит Священное Писание, будучи Словом, будучи Богом по природе, стал плотью. Он поместил себя во время, поместил себя в пространство, и он по виду был как человек, и был реально человеком. То есть его способность совершать служение была ограничена количеством часов в сутки и его географическим присутствием.
1: Территории.
2: Да. А о Святом Духе в Священном Писании говорится о том, что он везде присутствует. 138-й Псалом, который мы ранее упоминали уже, говорит: «Куда пойду я от лица твоего, от Духа твоего, куда убегу?»
1: Но это сложнее. Иисуса можно было видеть, а Духа Святого мы же не видим. И как я узнаю, что есть ли Дух Святой со мной? Как я знаю, всем дается Дух Святой? Всем абсолютно людям?
2: Если читать дальше, то написано в 8 стихе этой же 16 главы, «Он, придя, Дух Святой придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». То есть главная задача, с чего начинается служение Святого Духа, он обличает во грехе. Обличит, значит, укажет на ошибку. То есть он воздействует на совесть. Если человек что-то сделал не то во свете воли Божьей, то Дух Святой подсказывает ему, он начинает его беспокоить, и человек этим мучается. И вот когда это служение осуществляется, человек признает себя грешником, дальше он уже может востребовать служение Иисуса Христа, спасение, очищение, освящение.
1: То есть правильно ли я поняла, что только тот, который попросит прощения в своем грехе, только у того Дух Святой?
2: Это начало, когда человек...
1: Ну, вот то есть первый шаг нужно вот как раз, если обличение происходит,
2: да.
1: Я должна это принять, понять, услышать и как-то...
2: Отреагировать,
1: да, попросить прощения у Бога, пожалеть об этом. И вот в этот момент Дух Святой уже во мне, так?
2: Дело в том, что если сделать шаг назад, то надо признать, что Дух Святой, Дух Господень, Дух Жизни, Дыхание Вседержителя, по-разному он называется, он присутствует во всех живых существах. То есть мы живы благодаря Духу Святому.
1: Это
2: его безличностное влияние.
1: Безличностное.
2: Да,
1: вот,
2: это безличностное служение. Оно и касается животных, и всего.
1: Но это мы уже говорили,
2: живого.
1: В первой передаче.
2: Так вот. А когда Дух Святой работает с нами, то первое действие его личностное именно в том, чтобы нам указать на наше истинное духовное состояние. И когда мы с этим соглашаемся, когда мы признаем, говорим: да, правда, Господи, я грешен, да, я грешна.
1: Хорошо, а если человек не соглашается?
2: Тогда это называется противиться Святому Духу.
1: Тогда
2: это называется вот голос Святого Духа заглушать.
1: И все.
2: И если человек живет... в этом состоянии пребывает достаточно долго, он ожесточается и пренебрегает Духом Святым. И в конечном итоге, хотя Дух Святой продолжает говорить, человек его уже не слышит, потому что он стал черствым.
1: Вот у меня нет этого вопроса, но у меня вот сейчас такое возникло. Я где-то помню, что-то кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. А потом все, если человек вот первый раз, да, Дух Святой обратился, обличил, нет. Второй раз, третий, нет. Все закрывается, и все, конец с человеком.
2: Фактически Библия говорит о том, что Господь неустанно посылает.
1: То есть нет, этого нигде в письме, в Божьем Слове написано, что вот только три раза.
2: Вот понятие о трех случаях, да, присутствует, но совершенно в другом контексте. Угу. Сказано, Бог говорит однажды, если того не заметит в другой раз, чтобы человека вразумить, наставить.
1: Да,
2: то есть воля Божья открывается путем минимум двоекратного, лучше троекратного повторения. То есть это
1: Божий почерк. Ну, может, не расслышал
2: почерк.
1: Человек, просто
2: да.
1: не расслышал. Понимаете?
2: Просто когда мы задаем вопрос о том, как отличить голос Божий, то в Библии сказано так, коль скоро сон приснился фараону дважды, значит, это точно от Господа. То есть Божий почерк такой, должно быть 2-3 свидетеля, 2-3 свидетельства. Это и в Торе написано, и в Евангелиях написано. То есть вот в этом контексте упоминается цифра 3. Но это не означает, что после этого Бог не говорит.
1: Да, после этого все, конец, да.
2: Просто фактически Бог перестает говорить только тогда, когда человек упорно, постоянно и окончательно принимает решение с Богом быть во вражде. Только вот такие люди фактически не в состоянии слышать. И то не потому, что Бог не хочет говорить, а просто
1: человек
2: они ожесточаются.
1: То есть...
2: Ну вот, Елена, очень важно, очень важно. Человек признает себя грешником. Это вот начало процесса сотрудничества с Духом Святым на личностном уровне. Но это не все, потому что, когда мы читаем дальше, мы прочитали уже, «Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дальше 9 стих объясняет «о грехе, что не веруют в Меня», в Иисуса Христа говорит. Дальше «о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». То есть Дух Святой, Его главная задача, обличив нас во грехе, показать решение греха. Он приводит нас к Иисусу Христу, Он показывает Спасителя, Он показывает, что Иисус Христос здесь стал Агнцем Божьим, а также, что Он ушел к Отцу и ныне совершает служение в Небесном Святилище. То есть Дух Святой нас ведет к осознанию полноты служения Божества ради нас. Что касается прощения грехов, и дальше, что касается освящения, которое напрямую связано со служением во святилище.
0: Далее в программе.
2: То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу. Настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля.
1: И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать. Он помогает нам здесь и сейчас.
2: А у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем?
0: Небо на земле.
1: Так, понятно мне, хорошо. А вот знаете еще, я прочитала Римлянам 5:5, там написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым.
2: Чудесный отрывочек.
1: Данным нам. И вот у меня, я вот думала над этим текстом, значит, любовь Божия излилась в наши сердца, в сердца наши Духом Святым. Можно ли вот этот вот стих понимать так, что мне должна, ну, какая-то любовь ко мне прийти Божья? Или вот как-то ее, ну, почувствовать, наверное, не очень, да, вот хороший критерий. А вот как-то можно осознанно понять, что должно что-то во мне измениться, если любовь вдруг во мне, да?
2: Да. Это напрямую как... связано с тем, о чем мы только что читали.
1: Да.
2: Потому что Божья любовь, ее величайшее проявление. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, то, что все христиане знают наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот когда человек вот эту любовь Божью, которая величайшим образом открылась на Голгофе, когда Сын Божий, Сам Бог, взял на Себя грехи всего мира и отдал Свою жизнь ради нас, вот когда эта любовь открывается, вот тогда-то и происходит то самое рождение свыше. И это работа Святого Духа. Вот так изливается Божья любовь.
1: Да, я понимаю. Значит, любовь... Нет, я хочу что узнать, понять, что должно какое-то поведение у человека измениться. Ведь смотрите, любовь проявилась в действии, то есть не просто на Бог с неба сказал, знаете, я вас люблю, а он сына послал, сын умер, то есть свою жизнь добровольно дал. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость. С жизнью своей заплатить за то, что я не сделал.
2: Да.
1: Вот. И как я тогда, вот как она же должна как-то проявиться, любовь у нас?
2: Непременно. Это что следующий должен... этап работы Святого
1: Духа. Ну, например,
2: Духа.
1: Да, например, как должен себя человек вести или по каким признакам, вот критериям, скорее признакам, да, в его жизни мы можем понять, ну, давайте вот так...
2: Есть ли Дух Святой в нем или нет?
1: Да, вот давайте с себя лично я начну. Вот я, у меня это случилось. Как моя любовь должна проявиться вот по отношению к другим людям?
2: Так давайте повторим. Он обличает всех во грехе. Дух Святой. Дальше. Он рождает нас выше, Он в нас поселяется, когда мы понимаем любовь Божью, когда мы принимаем любовь Господа,
1: да,
2: к нам.
1: Это понимаю,
2: и исповедуем,
1: да,
2: Иисуса Христа. Третье действие Святого Духа, которое раскрыто в Священном Писании, это освящение.
1: Да,
2: вот это то, о чем вы,
1: да,
2: говорите.
1: Ну, это такое слово.
2: Когда Дух Святой входит в человека, когда любовь Божья Духом Святым изливается в человека, когда человек принимает это и делает своим, то написано в послании к Галатам в 5 главе, плод же,
1: да,
2: Духа, плод – это результат проявления.
1: Да, а в чем он проявляется? Например, человек начинает, вот я могу сказать, да, как у меня проявилось, потому что когда я только узнала об этом, мне стало, ну, что есть спасение, узнала об этом. И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать.
2: Так.
1: То есть я забыла про семью, про сына вообще-то. Я ходила с утра до вечера и всем рассказывала. Вот. То есть это тоже какая-то аномалия была. Но вот это я не могла просто спать, там есть. Я постоянно хотела людям рассказывать. Но потом уже немножко ума набралась, как говорится. Немножко
2: чтобы
1: все
2: сопрягать.
1: Это, да, все это как-то соединить. То есть... Вот есть еще какие-то вот, да, вот человек жертвует, ведь Иисус пожертвовал своей жизнью, значит, и человек, который, если такая же Божья любовь, то он жертвует. Ну, например, не знаю, согласитесь, там, своим временем, да, человек жертвует и служит кому-то. Но ведь есть же люди, которые неверующие, они это очень хорошо делают.
2: Сказано, плод же Духа – любовь. Вот это первое доказательство того, что в человеке Дух Святой присутствует, он начинает любить. Во-первых, Бога любить, во-вторых, людей любить. И эта любовь может проявляться в самых-самых разных видах, в самых разных формах. А сказано в Священном Писании, кто не любит, тот Бога не познал.
1: Ну, кто не любит людей, да, говорит,
2: конечно,
1: что не люблю своего брата, но люблю Бога, да, это неправда.
2: Это уловка.
1: Это, да, уловка.
2: Если ты не можешь любить того, кого видишь, как ты можешь любить, кого не видишь? То есть Святой Дух, приходя, Он переносит не только сознание во грехе, не только Сам поселяется в нас, но Он начинает нас преобразовывать, потому что любовь Божья в нас поселяется, и человек вот во свете этой любви начинает ее отражать. То есть ваш опыт, он как раз-таки является демонстрацией или иллюстрацией того, как Дух Святой действует. И далее Дух Святой ведет человека на служение. Сказано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе, «Но вы примете силу». Это четвертый вид служения Святого Духа. Обличение во грехе, рождение свыше, освящение, преобразование и сила для служения. Это еще называется крещением Святым Духом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу, ранее ему не присущую, нужную вот на данный момент для того, чтобы совершилось могущественное служение для спасения других. И формат этой силы, то есть ее проявление, может быть разный. Чудеса, знамения, или, сказано, говорили Слово Божье с дерзновением. Но в любом случае, это любой вид служения, нацеленный уже не на меня, а для того, чтобы другие благословить этой любовью Господней, Его спасением, Его благодатью. И вот так вот в силе и эффективно, вот так вот, чтобы достучаться до сердец людей, совершать им служение. Вот это, коротко говоря, то, что Святой Дух делает.
1: У нас программа о святилище. А как Дух Святой проявляется в святилище? Где Он там?
2: Давайте, может быть, начнем с того, что в книге Левит, в 9 главе, в стихах 23 и 24, рассказывается о таком явлении, как сияние славы. Мы медленно подходим к теме Святого Духа, но, я думаю, наше исследование, оно поможет нам как раз это дело уяснить. Итак, Левит, книга, 9 глава, стихи 23 и 24. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания», то есть во святилище, «вошли и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». То есть она вышла, она явилась именно из святилища, поскольку именно оттуда, выходя, Аарон и Моисей продемонстрировали славу, или точнее, когда они вышли, тогда слава Господня явилась. «И вышел огонь от Господа». От Господа оттуда, значит, от Ковчега Завета, потому что Ковчег Завета – это престол Божий, да? Там сияние славы находилось. «И вышел огонь от Господа, и жег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». То есть вот у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем? во-первых, это святилище, там она живет,
1: да.
2: Во-вторых, это огонь. И вот когда мы смотрим теперь уже апостольские писания, то там вот в 9 главе послания к евреям, в стихах 4 и 5, есть такое понятие, как херувимы славы. Вот те два херувима,
1: да.
2: Там описывается святой святых.
1: Да.
2: Ковчег, крышка ковчега, на крышке ковчега два херувима. И они названы херувимы славы. Почему? Потому что между двумя херувимами как раз вот эта шехина, термин родом из Торы, из иудейской традиции, шехина, сияние славы, вот между этими двумя ангелами являлись. То есть, смотря на Ковчег Завета, мы не увидели бы там на земле Бога в его обличье, поскольку его настоящий престол на небе, а это было его представительство, его посольство, так сказать.
1: Угу.
2: Но там вот все-таки визуально слава, которая проявлялась как огонь. Это вот первая картина. Теперь, в Священном Писании есть несколько пророчеств, точнее, одно пророчество несколько раз повторяется о том, что настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля. Вот мы можем посмотреть, например, на книгу Псалтирь, 71 главу, 19 стих. Сказано: «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Аминь и аминь. То есть вот то, что изначально жило только во святая святых, вот это сияние славы, что изредка показывалось народу Божию в особые моменты, иногда для демонстрации славы Божьей, иногда для демонстрации суда Божьего и так далее. Вот это явление, оно теперь всю землю охватит. Это пророчество. Когда было у нас на земле служение Иисуса Христа, то там вот однажды в разговоре с женщиной из Самарии, самарянкой.
1: Да, самарянка.
2: Он упоминает об этом снова. В Евангелии от Иоанна в 4 главе, мы читаем там стихи с 20 по 24. «Отцы наши, говорит женщина, поклонялись на этой горе, на горе Горизим. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть у самарян и иудеев был спор. Какое место святое? Где правильно
1: где
2: Богу
1: правильно,
2: надо
1: да,
2: поклоняться?
1: Лучше, да.
2: Да. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух».
1: Ибо
2: и поклоняющиеся таких, ему должны поклоняться в духе
1: ибо
2: и
1: таких,
2: истине.
1: Да, ибо таких, так, еще раз, пожалуйста.
2: Ибо таких поклонников ищет Отец в себе.
1: Которые поклоняются в духе и истине.
2: То есть вы помните контекст?
1: Да.
2: Здесь или там? То есть есть ли какое-то святое место
1: да,
2: на земле?
1: И не там, и не там.
2: А Иисус говорит, приближается время, когда да. такого святого места вообще не будет.
1: И уже приблизилось.
2: Да, но он говорит о своем служении, а во время его служения он обещал о Духе Святом. То есть вот здесь место, которое связано с Божьим присутствием, оно вдруг расширяется на всю землю. Это как раз то, о чем мы читали в книге Псалтирь, что славой Господней наполнится вся земля. Но Иисус здесь другой термин уже использует – Дух. Дух. Речь идет о Святом Духе. И в действительности, когда это время подошло, когда пророчества и прообразы исполнились, в книге «Деяния апостолов», во второй главе, где описывается День Пятидесятницы, сказано следующее. Читаем из второй главы книги «Деяния апостолов». «При наступлении Дня Пятидесятницы, первый стих, все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого» и так далее.
1: Это опять же огонь, который был во святилище.
2: Вот
1: которым...
2: именно. То есть то, что раньше было сосредоточено точно, и ограничено только святая святых, оно должно было всю землю наполнить. И Господь Иисус открывает, что речь идет о Духе Святом. И когда это время пришло, то тогда Дух Святой, посланный во всю землю, Он явился как раз в виде огня. То есть вот это сияние славы, оно теперь стало доступно. И обратите внимание, что оно почило, сказано, на каждом из них. То есть теперь вот эти люди, которые в Бога веровали, которые приняли Иисуса Христа в качестве Спасителя, которые были Его последователями, они стали носителями вот этой шехины, они стали носителями сияния славы. И уже позже, уже о всех верующих апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 6 главе пишет, он говорит, неужели не знаете? То есть это уже стало достоянием всех верующих.
1: Неужели не знаете, что
2: вы, пишет он церкви, вы храм Божий, и Дух Святой живет в вас. То есть сияние славы, Божье присутствие, Дух Святой теперь доступен всем верующим.
1: Конечно, Бог позаботился обо всем.
2: Потому мы имеем непосредственный доступ. У нас непосредственная синхронизация Духа Святого, который в нас живет, и служением во святилище, которое на небе осуществляется. И в этом великое преимущество. Мы имеем прямой доступ непосредственно туда, в сердцевину Божества, благодаря присутствию Духа Святого.
0: Небо на земле.
1: Вот еще такой вопрос. Как отличить, каким духом водится человек, который заявляет, что с ним говорит Бог? Вот как отличить? Потому что же много, все говорят, правильно?
2: Да.
1: Мне сказал Бог, меня ведет Дух Святой, а мы видим, что ну, не очень, так
2: скажем. В частности, я вспоминаю случай, который для меня уже стал хрестоматийным. Человек в беседе со мной утверждал, что получил откровение Святого Духа. И суть откровения в следующем. Дух Святой сказал ему, по версии этого человека, что нужно оставить жену и троих детей и соединиться узами брака с другой женщиной, более привлекательной, красивой, молодой и так далее. Почему? Потому что якобы
1: ему понравилось.
2: Брак должен быть основан на любви. А он говорит, у нас с женой уже любви нету. Значит, это уже прелюбодеяние. Потому что истинная любовь – это то, что должно соединять двоих. Вот эту я теперь люблю, и у меня прямое откровение от Господа, что я не должен притворяться, я должен вот, осуществить теперь связь с ним. Вот подобных явлений, подобных примеров очень много. То есть человек поднимается или не поднимается, и вот заявляет о том, что мне Дух Святой сказал. И всякий, кто хоть сколько-нибудь с Духом Святым знаком, он начинает, по крайней мере, сомневаться. Так вот, вопрос потому стоит в действительности, как отличить. Ну, я всегда предлагаю начинать с простого, с того, что мы все можем сделать. И в данном случае в Священном Писании сказано, что никогда вот эти святые строки, никогда Слово Божие не было даваемо по воле человеческой, но произрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это апостол Петр пишет. Апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно. То есть, Библия, по сути, это слова Святого Духа. Это прямая речь Святого Духа. И потому для того, чтобы обезопасить себя от духа зла, Священное Писание предостерегает, что сатана пытается внедриться в разум, он наполняет разум, он мысли посылает, которые человек может воспринимать как божьи. Чтобы себя обезопасить, необходимо, во-первых, прочитать, во-вторых, постоянно исследовать, постоянно насыщать свой разум Священным Писанием, и тогда ты уже очень легко можешь отличить. Это тот же самый дух, говорит, который эту книгу дал, или наоборот, дух зла?
1: А вот мы в прошлой передаче с вами говорили о том, что мы можем помолиться об изменении, ну, например,
2: характера,
1: да, характера или раздражительности. Да. Вот я думаю сейчас, что это Дух Святой нам помогает. Да? Вот
2: именно чтобы... Он, согласно Библии, осуществляет ныне служение освящения.
1: То есть,
2: и освящение,
1: да, –
2: это процесс отделения от греха.
1: То есть Он помогает нам здесь и сейчас.
2: Вы знаете, Елена, я бы больше сказал. Он не только помогает. Дело в том, что вот если мы говорим, допустим, о таком качестве, как любовь, да, это напрямую связано с победой над раздражительностью. Потому что раздражительность есть недостаток любви. Когда слова, действия человека и так далее вызывают вот это раздражение, это в силу недостатка любви к человеку. Так вот, сказано, что плод же Духа – любовь. В ином месте Священного Писания сказано «любовь Духа». То есть Он не только помогает нам любить,
1: да,
2: это Его любовь. И Он свою любовь влагает в человека на основании молитвы, на основании сотрудничества с человеком, потому что мне не свойственно любить. Я по природе, как любой человек, эгоцентрик и эгоист.
3: Все, потому что, да, хотят, чтобы меня любили.
2: Конечно. Как говорится, мне, мое и так далее.
3: То и есть мало, я мало причем всегда.
2: Вот, потому если я кого-то люблю, то я в состоянии это делать только Божьей любовью. Потому что мне это не свойственно. Потому да. это важно подчеркнуть, что не просто речь идет о какой-то помощи. Я, Господи, тут работаю, да. совершенствуюсь, а ты мне так помогай. Да? Нет, речь идет о том, что Бог, поскольку Дух Святой живет во мне, то когда я люблю, это Его любовь. Он эту любовь через меня проявляет. А через время эта любовь меня настолько заражает, настолько охватывает, настолько мне начинает это нравиться, что оно постепенно становится для меня естественным. Вот механизм работы Святого.
3: А можно как-то вот эту любовь потерять? Потому что я вот где-то читала, что человек не умеет в себе эту любовь как-то возобновлять или как-то рождать не умеет, если это дает нам Бог, то что нужно сделать, чтобы вот эту любовь не потерять? Ведь я видела таких людей, которые потеряли любовь.
2: Коль скоро речь идет о
3: Богу,
2: том, что...
3: не только к людям, но и к Богу потеряли.
2: Любовь – это плод Духа, то, соответственно, необходимо продолжать пребывать во взаимоотношениях со Святым Духом. То есть... как в человеческих взаимоотношениях, когда отдаляешься от человека,
3: да,
2: то тогда уже
3: общения, никакого
2: нет общения, нет взаимного воздействия, да. взаимного влияния друг на друга. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того наберешься. Да? Или скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Или же Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Наоборот, добрые сообщества помогают.
3: Человек верит, да, тому, что слышит.
2: Потому когда с Духом Святым есть общение, есть молитва, есть чтение Священного Писания, есть вот получение откровения от Духа, доколе человек с Духом Святым взаимоотношения продолжает, до тех пор Дух Святой имеет право себя проявлять через человека. Любовь ли то, радость ли, мир или любой другой аспект плода Святого Духа.
3: Виталий, я вас очень благодарю за интереснейшую беседу. Дух Святой – это... такая неисчерпаемая тема, и об этом можно вообще-то говорить часами.
2: Верно.
3: Дорогие друзья, спасибо вам за ваше внимание, спасибо вам за то, что вы сегодня подарили ваше время нам и были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующих наших программах. Спасибо за внимание. До свидания.
0: В следующей программе.
4: Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм?
2: 5 веков, к сожалению, прошло. Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. На Давиде, к сожалению, была вина, крови и иного порядка. Он получил документ от Господа, как это делать.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Книга пророка Малахи, 3 глава. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня?» Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословений до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Десятина, то есть десятая часть дохода, во все времена для верующих людей считалась святыней, принадлежащей Богу. Богу, который обильно благословляет человека всем необходимым. Десятая часть доходов использовалась для поддержания древнего храма в порядке, для поддержания того порядка служения, который

0: чему приводит верность Богу? Вот что она пишет, вот как она начинает свое письмо. «Мой муж никогда не одобрял моего завета с Господом. И он злился, когда я отдавала десятину. Мотивировал он это тем, что пенсии у нас маленькие, и нам едва хватает денег на пропитание и на лекарства, потому что мы оба инвалиды второй группы. Лет 5 назад мы собрались съездить в город Омск к моим родственникам. По пути мы заехали к моей тете, и я попросила ее передать в церковь Господу десятину в размере 300 рублей. По пути на вокзал муж снова стал возмущаться по поводу десятины, на что я ему ответила: «Господь всемеро воздаст, возместит мне за те крохи, которые я ему отделяю». Но ответ был, как всегда, ироничный. В кассе Нина Борисовна приобрела 2 билета в плацкартный вагон. Ей по особому талону выписали бесплатный билет, а вот мужу за 399 рублей. Через час они должны были уехать на проходящем поезде. И вдруг на табло загорелось сообщение, что все поезда, идущие с востока, задерживаются на неопределенное время. Оказывается, где-то произошла крупная авария, и на путях производился ремонт. Наступил вечер. Нина Борисовна с супругом сидели в ожидании около 6 часов уже. У Нины Борисовны отекли ноги, поднялось давление, появились боли в сердце. Она начала молиться. Вначале поблагодарила Господа за все, что происходит. Попросила силы и терпения, а после обратилась к мужу, сказав, что надо ждать. Видно, Господь предусмотрел что-то иное для них на этом пути.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
0: 20:00 было объявлено, что формируется поезд Красноярск-Москва, и желающие могут поменять билеты. Нина Борисовна пошла к кассе, протянула билеты, на что кассир ответила, что поезд фирменный, а вагон купейный. За один билет придется доплатить 736 рублей. Нина Борисовна отошла от окошка, так как денег действительно было мало. И у них не хватило бы денег, если бы они купили эти билеты, не хватило бы денег на обратный путь. Только Нина Борисовна с супругом вроде бы смирились с положением, как рядом с ними на скамейку присел молодой мужчина. Он радостно поделился тем, что поменял свои билеты и ожидает поезда. Оказалось, что их попутчик тоже должен был ехать до Омска. Но узнав, что Нина Борисовна с супругом не смогли поменять билеты, он предложил свою помощь. Они ему объяснили свою ситуацию, на что он сказал: билеты должны поменять им бесплатно, а доплата составит всего 18 рублей за каждый билет, то есть за услугу переоформления. Но после длительных уговоров Нина Борисовна согласилась. Около кассы стояла длинная очередь, человек около 30. Но этот молодой мужчина взял билеты Нины Борисовны, взял ее паспорт и паспорт мужа и пошел смело к окошку. Сзади кто-то крикнул: «Не пускайте без очереди мужчину!» Но очередь молча пропустила его к окошку кассы. Нина Борисовна заволновалась, увидев, что кассир выбивает билеты. Мужчина подал в кассу 20 рублей, а ему дали сдачу 2 рубля и билеты. Нина Борисовна не могла вымолвить от удивления ни слова. А взяв билеты, она увидела, что на ее билете стоит доплата 18 рублей, как и обещал тот молодой человек, а на билете мужа вообще 0 рублей. И вверху стоимость билета в фирменном поезде, в купейном вагоне 1117 рублей. Нина Борисовна стала уговаривать мужчину вернуть билеты в кассу, так как посчитала, что кассир ошиблась, и у нее обязательно будет недостача. На что мужчина ответил: «Не волнуйтесь, там все оплачено, и никакой недостачи не будет». В это время объявили посадку, и поскольку Нина Борисовна с супругом стали в нерешительности, молодой мужчина, молодой человек взял их сумки и быстро пошел на перрон. Они с мужем еле успевали за ним. Он провел их в 9-й вагон, посадил в купе, еще раз успокоил, немного с ними посидел, и когда поезд тронулся, пошел к выходу. Перед этим Нина Борисовна спросила, какой у него вагон. Он ответил, что 10-й. Нина Борисовна поблагодарила его еще раз и попросила обязательно на следующий день их навестить. Ответ был очень странным: «Завтра вы меня уже не увидите». На следующий день, к вечеру, Нина Борисовна с супругом доехали благополучно до Омска. Первыми постарались выйти на перрон, чтобы еще раз встретиться с попутчиком, с помощником и поблагодарить его. Каково же было их удивление, когда они узнали от проводника, что в его вагоне пассажиров не было до Омска. На выходе из

0: из вокзала. Нина Борисовна с супругом тоже его не обнаружили. Муж ее был очень удивлен всем случившимся. Но дальше Нина Борисовна пишет. На следующий день я пошла в церковь и рассказала об этой чудесной истории. Одна сестра подошла ко мне и сказала: «А ведь это был ангел Господень. Это было свидетельство для твоего мужа». И действительно, с тех пор при получении пенсии он стал спрашивать, отложила ли я десятину Господу. А 2 года назад у мужа случился инфаркт. Он тяжело болел, а когда немного полегчало, попросил: «Давай почитаем вместе Библию. Расскажи мне, как надо молиться». Сейчас мы вместе преклоняем колени, соблюдаем субботний день согласно 4 заповеди Божьего закона. Хвала нашему любящему милосердному Господу за все его чудные дела, за то, что он поселился в наших сердцах. Козырь Нина Борисовна, село Казачинское, Красноярский край.
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле, пытаясь постичь незримого Бога, люди опирались на различные символы. Символика света, символика ветра или духа, символика воды, символика, которая использует образы животных и растений, помогала составить представление о Боге, который незрим. В отличие от языческих богов, которых можно было увидеть, потрогать, которым можно было приложиться в целовании, потому что именно так поклонялись, например, Ваалу. Израиль не мог всего этого себе позволить. И язычники нередко осмеивали Израиль за то, что он поклоняется незримому Богу. Но зато Бог Израиля дышал на свой народ. Бог Израиля кормил свой народ. Бог Израиля заботился о своем народе, взаимодействовал с ним, вовлекался в его нужды. И обо всем этом Израилю рассказывали символы, которые Господь избрал, чтобы описать при помощи них свои качества. Итак, очень важную роль в жизни Израиля играл голубь. Голубь использовался не только для жертвоприношений. Голубь использовался также в качестве птицы, которую могли использовать для пищи, а помет голубей использовали для удобрения скудной палестинской земли, ведь земля в Палестине изобилует камнями. Поэтому голубятни строились в пещерах и на открытом пространстве. И мы находим в районе Сикилага одну такую подземную голубятню с огромным количеством ячеек для голубей. Голубь, служа человеку в быту, служил ему также и для ритуальных нужд. Потому что если человек был беден настолько, что не мог в жертву за свой грех принести овцу, ему разрешалось принести в жертву голубя. Голубь участвовал не только в ритуалах очищения от греха, который человек должен был смыть кровью жертвенного животного. Голубь использовался еще в ряде ритуалов. Например, когда совершалось обрезание, люди могли приносить голубя. Или когда совершалась жертва повинности за неосознанный грех, также использовался голубь. В межзаветный период широко распространена была эмблема «голубь» с распростертыми крыльями, сомкнувшимися с распущенным хвостом, парит в воздухе. А под этими крыльями 12 человек, символизирующие колено Израиля. Это означало, что Бог должен опочить на Израиле. Шехина должна царствовать в сердце каждого израильтянина. Эту идею заимствует христианство, когда говорит о духе Пятидесятницы. Но здесь Дух Святой, как описано во второй главе книги «Деяния апостолов», опочил над молящимися в виде огненных языков. Поэтому символ пламени и символ голубя – это параллельные символы. Не все знают, что в ряде символов, для которых использовались птицы, пеликан наряду с орлом тоже символизировал Бога. Ранние христиане верили в легенду, что пеликаны, когда нет пищи, кормят птенцов своей кровью. Это напоминало им то, что сделал Иисус. Он дал нам жизнь ценой пролития собственной крови. Поэтому в церкви, на месте верхней горницы, где Иисус сказал, что Он каждого возлюбил до конца, и омыл ноги каждому ученику, доказав свою любовь. В этом месте была построена церковь, колонны которой были украшены изображением пеликанов, кормящих своих птенцов. Кроме образов птиц, для обозначения свойств Бога использовались и такие сильные животные, как лев. Лев – животное, которое обитало в районе Палестины и наводило ужас на пастухов и на жителей деревень. Но несмотря на то, что лев является грозным существом, Господь избрал это существо для того, чтобы передать о себе некую весть своему народу. Лев считается царем зверей. И, возможно, эта мысль помогала Израилю осознать то, что как лев считается главным среди всех животных издревле, так и Бог царствует над всей землёю. Льву присущи определенные качества, которые сделали возможным амбивалентное использование, то есть двунаправленное использование этого символа. Лев в Писании работает не только для обозначения Иисуса. Вы помните, в 4 главе Евангелия от Иоанна говорится «Вот лев от колена Иудина». Об Иисусе говорится в терминах «льва», но и о дьяволе говорится в терминах «льва». Апостол Павел говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Льву противостоит такой удивительный, такой нежный агнец. И агнец тоже используется для того, чтобы символизировать Христа. Агнец смиренный и кроткий, агнец безгласный. Такие выражения можно встретить в христианских гимнах в отношении Иисуса. Иоанн Креститель, являя Иисуса народу, говорит «Вот Агнец Божий». Вероятно, он имеет в виду то, что Исаия сказал о Мессии, когда в 53 главе он изрек: «Как овца он веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен». Агнец использовался в ритуале Пасхи для того, чтобы указать Израилю на то, что их освободителем будет агнец, который предаст себя в жертву за их грехи. Агнец, символизирующий Иисуса Христа, это то, что отвечало нуждам Адама после грехопадения. Адам столкнулся с проблемой наготы. Овцы – это то животное, которое обеспечивало одежду, поскольку шерсть этих животных использовалась для изготовления тканей. Но эти животные после потопа начинают использоваться с разрешения Бога в пищу и отвечают на вторую проблему – проблема сложности возделывания земли. Ведь Адам был предупрежден о том, что теперь в поте лица нужно будет добывать пропитание. Агнец, который способен напитать, агнец, который способен обогреть – это еще не все. Агнец уже там, у Едемских врат, в день грехопадения сделал самое важное. Агнец омыл грех кровью. Поэтому ритуальное значение этого животного весьма велико. Практически во всех жертвах участвует кровь, кроме одной жертвы. Это жертва курения, бескровная жертва. И когда кровь Агнца вносилась во святое за грех человека, и ею кропилась на завесу, это означало, что некогда Вина всех людей будет возложена на плоти Иисуса Христа, на воплотившегося Господа. И когда эта ноша будет возложена на Него, завеса порвется под тяжестью наших грехов. Символика Агнца не исчерпывает собою все то, что Господь готов и может сделать для нас. Поэтому на помощь символу Агнца приходит другой образ – образ пастыря. «Я пастырь добрый», – говорит Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна. Давид называет Господа пастырем, но самый первый, кто назвал Господа пастырем, был Иаков. Правда, здесь используется вербальная, то есть глагольная метафора в словах Иакова, когда он рассказывает о своей жизни сыновьям. Он говорит: «Так пас меня Господь». Таким образом, Господь пастырь, образ, который рождается не во времена Давида, но который использовался уже во времена патриархов. Есть еще одно животное, которое символизирует Иисуса Христа. Это козел. Козел приносился в жертву в тех случаях, когда наступал день примирения. Это самое важное годовое служение очищения всего народа от греха. В этот день бросался жребий между двумя козлами. Один в жертву Господу, кровью которого кропили на крышку ковчега откровения, а другой — козел отпущения, на которого эти снятые с народа кровью первого козла грехи будут возложены. Христиане редко вспоминают об этом символе. Однако козел и козы играли важную роль в жизни древнего Израиля. Козел отличается от овец своим умом, своей способностью лидировать. Козел, возглавляющий овчье стадо, очень часто изображается на ближневосточных картинах. И когда мы видим козла, который возглавляет такое стадо, мы вспоминаем о том, что образ овцы — это образ Дитя Божьего. Образ стада — это образ церкви, а Господь Иисус возглавляет это стадо. Козел, закланный в жертву за грех в день примирения, символизировал Иисуса. Но тот, который почти ничем не отличался от него, символизировал Люцифера. Мы видим с вами опять амбивалентность использования одного и того же символа. Как лев мог символизировать в Писании и Христа, и дьявола, так же и козел использовался для того, чтобы обозначить эти две такие противоположные личности. Интересно заметить, что в Талмуде говорится о том, что в межзаветний период жертва, которая очищала раз в год Израиль от всех грехов, приносилась немножечко иначе, чем это было в эпоху первого храма. В эпоху первого храма народ, стоящий во дворе во время кропления на крышку ковчега откровения, слышал, как звенят колокольчики на подоле священника. Это помогало им понять, что священник жив, и что свет Шехины во святом святых, куда он раз в год входил с кровью козла, не убил его. Этот свет животворит верующего, но убивает нечестивого. Итак, в период второго храма, когда во святом святых уже не стояло ковчега, ведь он был спрятан Иеремией при разрушении первого храма, и во втором храме священник должен был кропить только на камень, на котором прежде стоял этот ковчег. Народ не был уверен, что Бог простил грехи, ведь Шехина уже не была зрима во втором храме. Интересно, что слава второго храма должна была превзойти славу первого храма. Об этом говорит христианская писатель Елена Вайт. Она говорит, что второй храм должна была наполнить собою слава Господа Иисуса Христа, воплощенного в человеческую плоть. Интересные записи содержатся в Талмуде в отношении Дня примирения в межзаветний период. Там говорится, за 40 лет до разрушения храма произошло странное событие. В тот год на Пасху случилось землетрясение, и завеса разорвалась надвое. Там же говорится, что некий вихрь прошел по помещению святилища и погасил светильники. И добавляется, в тот же год, в день примирения, веревка на рогах козла отпущения перестала из красной становиться белой. Дело в том, что для того, чтобы дать народу понять, что Бог его простил в день примирения, был установлен следующий ритуал. После того, как жребий брошен и определен козел отпущения, ему на рога навязывали червленую, то есть красную веревку. А другого козла закалывали, и когда его кровью кропили во святом святых, веревка на рогах козла отпущения становилась белой. Эту веревку навязывали на ветку дерева, находящегося на излуке дороги от Иерусалима к Вифании, по пути, когда вели козла отпущения в Иерихонскую пустыню. И каждый мог быть уверен, что Бог простил его грех. А если сомневался, он всегда мог прийти к этому дереву, посмотреть на веревку, на множество веревок за многие годы и убедиться в том, что прощение Господа действует. Дорогие друзья, я желаю вам никогда не терять веру в силу Божьего прощения.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

одет и шепот его я сразу понял, что он одинок, одинок.

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Здравствуйте! Мы сегодня будем с вами вместе отвечать на один из важных жизненных вопросов. Что есть истина? Найти свое счастье в Боге или истина, делающая людей свободными? Вот вопросы, которые стоят сегодня в нашей программе. И, безусловно, Слово Божие будет путеводителем по этому всему материалу. Пророк Иеремия, 29 глава, 13 текст, говорит слова Бога. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». У нас есть возражение. Мы можем сказать: «Я никогда не предам веру отцов». Но на это возражение всегда есть вопрос. «А знаешь ли ты, дорогой друг, что верили отцы?» И для примера мы посмотрим на жизнь апостола Павла, который имел веру одну, верил в одно, но однажды в своей жизни он встретился с живым Иисусом, и его вера радикально изменилась. Его вера стала другой. Как о нем говорят свидетели, те, которые знали его раньше, каким его находят. Деяния апостолов, 24 глава, 5 текст. «Найдя сего человека, язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими во вселенной, и представителем назарейской ереси». Вот слово «ересь» впервые применяется не кому-то, человеку, который там безбожник, а впервые применяется именно к христианам. Почему назарейской? Потому что Иисус Христос из Назарета, и учение Иисуса Христа называли в первое время назарейской ересью. Это учение и проповедовал апостол Павел. И в этой же главе, в 14 тексте, апостол Павел говорит: «Но я в том и признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу». И не просто он говорит «я служу Богу», он говорит «Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророков». А что же вера отцов? Дает ли определение нам Слово Божье о вере отцов? Пророк Иеремия в 16 главе, 19 текст, говорит о одной такой вере отцов. «Только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы». Во что же верим мы, последователи так называемой назарейской ереси, или, как сейчас мы говорим, христиане? Мы верим согласно Священному Писанию, записанным текстом, словам в послании к Ефесской Церкви, 4 глава, 5 текст: «Один Господь, одна вера и одно крещение». Апостол Иуда, не Искариот, он также написал послание. Небольшое послание содержит только одну главу. И в этой одной главе есть третий текст, где он обращается к нам. Говорит: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Подвязаться за веру. Мы верим в это. Пророк Исаия в 55 главе, 2 текст, говорит Господь через этого пророка: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Что есть истина? Это вопрос, на который сегодня мы должны получить ответ с помощью Слова Божия. Истина, ее нельзя определить человеческими мерками. Нужно быть готовыми принять волю Божью, какой бы она ни была. И только Библия, только Священное Писание может открыть нам всю истину. Ну, посмотрим на определение этого слова. Это слово имеет три определения или три значения. Первое, как говорит словарь, адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что существует объективно. Вот такое определение слова «истины». Второе определение — это просто слово «правда». Истина — это правда. А третье определение истины — это утверждение, суждение, проверенное практикой и опытом. Старые истины или избитые истины, когда мы говорим такие слова, мы понимаем, что это проверенное практикой или опытом утверждение и суждение. В поисках истины. В притчах 9 глава, 1 текст, мы находим такое интересное определение. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». О каких столбах здесь имеется в виду? Но то, что нужно строить дом, это понятно. Это мы можем найти в Новом Завете, где апостол Петр в послании 2 главы 5 текст говорит, что мы как сами, как живые камни, должны устроять из себя дом духовный. Верующий человек должен строить духовный дом, священство святое. Для чего? Чтобы в этом духовном храме своей души приносить духовные жертвы. И если человек совершает в храме своей души, в доме своем духовном, духовные жертвы, то эти жертвы будут благоприятны Богу и Иисусом Христом. Так говорит апостол Петр. С домом духовным ясно, но что это за столпы, что это за утверждение истины, о которой говорит Священное Писание? Мы будем искать истину. Обратимся к Новому Завету, первое послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 15 текст. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, говорит апостол, который есть Церковь Бога Живого». И дальше он подчеркивает эту мысль. Столб и утверждение истины. Бог есть истина. Почему мы так говорим? Потому что Слово Божие открывает нам Бога через пророка Иеремию, 10 глава, 10 текст. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный». Принять Бога как абсолютную истину — это серьезное решение, после которого вся наша жизнь должна полностью измениться. Дух есть истина. В первом послании апостола Иоанна в 5 главе 6 текст мы читаем, что «Се есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем». Почему? Потому что дух — есть истина. Слово Божие открывает нам Духа, который есть истину. В чем же заключается работа Духа или работа Святого Духа? И евангелист Иоанн в 16 главе с 8 текста подробно описывает работу Святого Духа. 16 глава Евангелия от Иоанна с 8 по 12 текст мы читаем. «И Он, то есть Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде». О каком грехе? О грехе, что не верует в Меня, в Иисуса Христа. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, говорит Иисус Христос. Говорит и подчеркивает работу Святого Духа. Иисус Христос. Иисус Христос есть истина. В 14 главе Евангелия от Иоанна, в 6 тексте, Иисус так говорит Сам о Себе. «Я есть путь и истина и жизнь». Если оставить вот только три слова, то Христос говорит «Я есть истина». Почему Иисуса Христа постоянно во время проповеди у фарисеев появлялось желание побить камнями, потому что Христос говорил такие слова, которые относятся только к Богу. «Я есмь сущий от начала, «Я есть путь, истина и жизнь». И все это вызывало недопонимание человека, как человек может приписывать себе то, что принадлежит Богу. «Христос есть истина». Он так сам о себе сказал. «Господь есть истина, Дух есть истина, и Иисус есть истина». И Господь оставляет нам Слово Свое, Библию. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 17 главу, 17 текст, то мы находим определение, что и Библия, она тоже есть истиною. «Освети их истиною Твоею, ибо Слово Твое есть истина», говорит евангелист Иоанн. Этот же евангелист Иоанн в 5 главе 39 текст скажет нам, чтобы мы исследовали Писание, потому что через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они, эти Писания, свидетельствуют об Иисусе Христе. Во втором послании к Тимофею апостол Павел в 3 главе 16 текст скажет, что все Писание богодухновенно и полезно. Все Писание, полностью Библия, все 66 книг, они все богодухновенны и полезны. Следующий столб истины — это закон. Закон есть истина. «Закон твой истина», — говорит псалмопевец в 118-м псалме, 142-й текст. «Правда твоя вечная, а закон твой истина». Когда мы читаем 118-й псалом, это большой псалом. И в этом большом псалме мы читаем в 126-м тексте, когда псалмопевец говорит такие слова: «Время Господу действовать». Почему? Потому что закон твой разорен, закон твой разорили. Иисус Христос, будучи со своими учениками, будучи с людьми, которые тянулись к Нему при Его жизни, в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 15 текст, Он открывает намерение закона Божьего. И Он говорит: «Если вы любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Если вы любите Меня, соблюдите закон, который Я даю вам». И потом любимый ученик Иисуса Христа Иоанн в первом послании, 5 глава, 3 текст, скажет: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали Его заповеди». Почему? Потому что заповеди, которые дает Бог, они не тяжкие. Следующий столб истины — это суд. В Псалме 18, 10 текст мы читаем такие слова: «Суды Господни истина, все праведны». Суд Божий — это то место, куда не хочет попасть грешник, потому что этот суд, он справедлив, этот суд, он праведен, этот суд истинен. Но человек, который верит в Бога, человек, который верит в то, что Бог может простить его грехи и принять его в свое царство, который любит Иисуса Христа как своего Спасителя, для него суд Господний, он остается истинным, он остается праведным, но этот человек не боится этого суда. Апостол Иаков во 2 главе 12 текст говорит: «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Суд Божий апостол Иаков называет законом свободы. Следующий столб истины — это откровение. Откровение, которое дает Господь. «Откровения Твои, — пишет псалмопевец в 118-м псалме, 138-й текст, — которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». Это не просто истина, говорит псалмопевец, а совершенная истина. Когда Господь открывается человеку, когда Господь хочет что-то сказать важное человеку, Он ему не просто говорит какие-то слова, Он ему открывает совершенную истину. Последнее книга Библии, Апокалипсис или Откровение на русском языке, Апокалипсис на греческом языке, она начинается такими словами в 1 главе 3 текст, где Иисус Христос, который дает эту книгу Откровение через своего ученика нам, людям, живущим в последнее время, он говорит: «Блажен читающий и слушающий, и соблюдающий эту книгу, ибо время близко». Господь хочет сказать, что мои откровения, они совершенная истина. И когда мы вникаем к этим откровениям, когда мы внимательны к этим откровениям Божьим, то мы слышим волю Божью. Итак, подведем итог. Что есть истина? Столбы истины. Первое. Мы уже говорили, Бог есть истина. Второе. Дух Святой есть истина. Третье. Иисус Христос есть истина. Четвертый столб. Слово Божие есть истина. Пятый столб. Закон Божий есть истина. Шестое. Суд Божий есть истина. И седьмой столб. Откровение. От самого же Моисея потребовалась борьба не на жизнь, а на смерть, чтобы отвергнуть заблуждение и принять истину. Но Бог обещал поддержать его, когда борьба будет слишком суровой для человека. И в наши дни лишь немногие из тех, кто считает себя последователями реформаторов, они движимы тем же духом. Лишь немногие прислушиваются к голосу Божьему и готовы принять истину, от кого бы она ни исходила. Люди часто идут по стопам реформаторов, и они вынуждены оставлять свою любимую церковь для того, чтобы провозглашать ясное, чистое учение Слова Божия. И очень часто ищущим света приходится оставлять церковь своих отцов только для того, чтобы быть верным и повиноваться Богу. И в примере апостола Павла мы видим то, что он оставил нам в послании к Галатийской церкви, 2 глава, 19-20 текст. Он говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Апостол Павел продолжает эту мысль в послании филиппийцам, 3 глава, 7-8 текст, и он говорит: «Но то, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетным. Да и все почитаю тщетным ради превосходства познания Христа Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Две церкви существуют на земле. Церковь, которая открывается в книге Откровения «Непорочная женщина», символизирует непорочную церковь. Это чистая, чистая церковь, которая содержит истину, в которой нет лжи. И падшая женщина, которая символизирует ложную церковь. В какой мы можем оказаться? Во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 5 текст, мы читаем такое предостережение к нам. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Испытывать мы должны сами себя. Живет ли во мне Христос? Если это так, то я понимаю волю Божью, я понимаю Слово Божье, я иду туда, куда меня приглашает Господь. И если даже на моем жизненном пути возникают какие-то недопонимания, если меня не понимают родные, близкие, если меня начинают упрекать, что я предаю веру отцов ради Библии, ради учения Иисуса Христа, я спокоен, потому что я знаю, в кого я уверовал. Вы можете возразить, сказать: «Но если вот наш пастор или священник, он тоже нас учит истине, как я могу проверить, действительно ли это так?» Библия, священное слово Бога. Книга Исаия, 8 глава, 20 текст говорит так: «Обращайтесь к закону и откровению, и если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Если человек, имеющий сан священника или имеющий рукоположение какое-то высокое, но если он говорит то, что не имеет света, если он говорит то, что не соответствует закону Божьему или откровению, то это не есть истина. Поэтому мы должны понять, что это не пустое для нас. И как написано в книге Второзакония, 32 глава, 47 текст, это не пустое для нас, это жизнь наша. И мы должны определиться, на какой мы стороне, где наша жизнь, на чьей мы стороне находимся. И этот важный вопрос, который ответ на этот вопрос человек может найти с помощью Духа Святого, с помощью водительства Господа. И когда мы находим ответы на эти вопросы, то мы находим свое счастье в Боге. Бог есть истина. Истина, которая неизменна. И Священное Писание говорит нам, что в послании к евреям Иисус Христос, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он приглашает тебя, дорогой друг, прийти к Нему, принять Его Слово, принять истину и остаться с Ним в этой жизни для того, чтобы иметь жизнь вечную. Будьте благословенны.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Важно, если мы посмотрим на окружающий мир, на себя, то все состоит по какой-то, из каких-то структур. Наш организм, наше мышление, даже если наше мышление только спонтанное, у нас нет никаких логических связей, то это не мышление, мы не сможем с легкостью передать свои мысли, а если даже и сможем, то нас не смогут понять. Точно так же и молитвенная жизнь. Это, конечно же, не столько структура, конечно же, молитвенная жизнь, она является частью процесса вдохновения, но тем не менее, без организации, без определенного порядка мы не сможем достичь самой главной цели в нашей молитвенной жизни. Если говорить о людях, которые не могут найти время для молитвы, то, конечно, стоит привести пример, такое частое явление, когда у нас заболевает близкий человек, особенно ребенок. Мы оставляем все, и мы понимаем, что сейчас вот забота о ребенке является самым главным, особенно если ребенок оказывается в больнице в тяжелом состоянии. Конечно же, духовная жизнь человека, она не кажется нам в таком состоянии реанимации, которая нуждается в реанимации, наша жизнь духовная. И поэтому мы не считаем, что уж все так плохо. Но тем не менее, если мы начнем серьезно анализировать нашу жизнь, духовную жизнь, то мы увидим, что мы не просто опустошены, мы нуждаемся в возрождении, и именно поэтому организовать молитву жизни нам необходимо. В книге «Псалтирь» в 118-м псалме, в 58-м тексте псалмопевец говорит: «Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему». Что заставляет человека молиться всем сердцем? Почему он молится в таком вот состоянии? Да, иногда бывают определенные обстоятельства, которые заставляют человека, даже неверующего, молиться всем сердцем. Я слышал свидетельства людей, которые побывали в местах, где были бои, в Великую Отечественную, в Афганистане. И я слышал, что когда идет бомбежка, и в окопах солдаты пытаются спасти свою жизнь, там нет атеистов, там все молятся. И несмотря на всю пропаганду, которая была у нас во время советской власти, все солдаты молятся. Они не знают, кому они молятся, но они просят защиты у сверхъестественной личности, потому что все естественные средства защиты практически не помогают. И были даже случаи, когда люди давали обещание Богу, в которого они не верили. «Если ты есть, если ты спасешь мою жизнь, я поверю в тебя, и я буду ходить в церковь». Не всегда, правда, эти обещания потом исполнялись, когда это чудо происходило. Но, тем не менее, в вот таких вот обстоятельствах человек склонен обращаться к сверхъестественным средствам помощи и защиты.
1: Руслан, да. В том-то и дело, что когда в нашей жизни какие-то форс-мажорные обстоятельства возникают, какая-то трагедия, какая-то утрата, боль, горе, мы все, конечно же, обращаемся к Богу, потому что, ну, что еще может нас поддержать, как не присутствие Божие? Когда же наступают серые будни, когда все более-менее, и как-то и молиться, и не хочется, и кажется, и не надо, и душа уже наша не стремится к Богу. И вот в эти моменты тяжелее всего сохранить с Богом связь.
0: Совершенно верно. Точно так же, как не очень интересно детям ходить в школу, если то, что им там преподают, им не нравится, и не происходит это все в игровой форме. Нам не очень интересно иногда, а некоторым всю жизнь, ходить на работу. Мы вообще многие вещи делаем не потому, что нам это нравится. Нам не нравится стоять в очередях в магазине, нам не нравится стирать, убирать в квартире. Но мы это делаем, мы понимаем, что это важно. Хотя это не самая главная часть, составляющая нашей жизни. Точно так же, если человек не встретился с Богом, и он не понимает его величия, он не понимает, насколько вселенная, которая

0: удивляет на каждом шагу. Если вы пойдете в планетарий, если вы посмотрите на снимки из космоса других галактик, солнечных систем, если Вселенная нас удивляет, то тем более Бог, который ее создал. И Бог, который хочет говорить с человеком как на «ты». Он хочет говорить с ним, как отец разговаривает со своим сыном. В Священном Писании очень много примеров тому, как Бог, называя нас своими детьми, побуждает нас открыть свое сердце, чтобы он вошел в него, чтобы он вечерил с нами, чтобы он говорил с нами, чтобы мы говорили с ним. Он побуждает нас на этот открытый, очень близкий, доверительный диалог. Здесь же, в 59-м тексте сказано: «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим». И дальше в 62-м тексте: «В полночь вставал славословить тебя за праведные суды твои». Размышлять о путях своих с Богом и в то же время размышлять о том, какие у Бога взгляды по поводу этих путей. Ведь действительно очень интересно, когда у нас появляется какая-то мысль, идея, когда мы строим планы, раскрыть их близкому существу, личности, которая не только выслушает, поддержит, вдохновит, но и, может быть, даже что-то подскажет, что сделает этот план более совершенным, более верным. А если это Бог? Если это личность, которая не только предполагает, что хорошо и что плохо, к чему приведет то или иное наше действие, а он знает, и он может посоветовать нам, причем посоветовать так, чтобы мы не почувствовали себя марионеткой, чтобы не почувствовали просто пешкой в его руках, а почувствовали себя детьми, которых Бог направляет, дает совет и уважает наш выбор, уважает наши собственные взгляды, какие-то творческие проявления. Но, конечно, общаться с таким Богом, обращаться к такому Богу всегда будет интересно. И вот даже тут сказано: «В полночь я просыпался и славословил Бога». В полночь я испытывал чувства, которые побуждали меня, что такое славословить? Это, возможно, даже петь. Петь Богу, говорить Ему слова благодарности, потому что человек пережил вот эти непередаваемые моменты, непередаваемые встречи, которые описать вообще очень сложно, но которые можно пережить самому.
1: Открытая книга.
2: Руслан, то есть вы хотите сказать, что если человек не понимает важность молитвы, то он не найдет времени для этого?
0: Совершенно верно. Совершенно верно. С другой стороны, когда воспитывают детей, допустим, учат их застилать кровать, убирать за собой игрушки, дети не понимают, что это нужно. Им намного естественно, когда все разбросано, и кровать лежит, вот, находится в таком состоянии, каком они ее оставили. Но тем не менее родители разными средствами делают вот процесс уборки после себя привычкой для ребенка. Важно заинтересовать. Заинтересовать, и только потом, когда ребенок подрастает и понимает, что действительно вот порядок лучше, чем беспорядок, у него уже появляется привычка. Поэтому иногда мы можем не понимать важности молитвы. Мы можем не ощущать каких-то таких переживаний вдохновляющих. Но если мы начинаем практиковать молитву, если мы начинаем встречаться с Богом, и так и говорить Ему. Говорить Ему о том, что вот нет вдохновения, нет радости, я не понимаю, для чего нужно молиться. Но я вижу, что вроде бы это
2: понимаю,
0: надо.
2: Что нужно.
0: Что это нужно. И покажи мне, Господи, для чего я это делаю. Покажи мне, и самое главное, открой мне себя.
2: Нужно ли заставлять себя молиться, если молиться не хочется, нет настроения?
0: Думаю, что заставлять, да, думаю, может быть, другое слово, все-таки убеждать себя, что это важно. И самое главное, говорить об этом снова Богу. Говорить Богу, который слышит, Богу, который готов нам помочь. Когда я еще был неверующим человеком, я так прямо и говорил в своем сердце, конечно же, не кому-то, людям: если ты есть, я в тебя не верю, я тебя не вижу, я тебя не понимаю, я нормальный человек, я атеист, но если ты есть, откройся, потому что я не хочу остаться в заблуждении, если ты есть. И не было, конечно, там каких-то сверхъестественных вещей, проявлений, там лампочка погасла, там, или я не знаю, что-то, стул пододвинулся немножко и вызвал шок у меня это действие. Нет, этого не было. Но я начал замечать, что что-то происходит во мне, и что-то меняется к лучшему, когда я думаю о Боге, когда я... Вот тогда я не знал, что это молитва. Я думал, что молитва все-таки это определенный набор слов, которые нужно заучить и говорить. Но тем не менее, это были молитвы. Первые мои спонтанные разговоры с Богом, которые назвать молитвами в высшем, таком возвышенном понимании этого слова нельзя. Это были даже вызовы Богу, если ты есть там. Ну, немножко я так хамил, конечно. Меня Бог за это простил, потому что я действительно не верил в него, я не знал его. Но потом я понял, что без организации, без того, чтобы вот эта молитвенная жизнь была четко структуризирована, отношения с Богом невозможны. В Евангелии от Матфея в 6 главе, в 6 тексте сказано: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Мы видим здесь, что Бог призывает нас, во-первых, иметь место. Место для этих личных встреч. Конечно же, мы можем с нашей второй половинкой идти общаться просто по городу. Мы можем идти по рынку и общаться. Но когда у нас возникает необходимость в серьезной беседе, мы все-таки стараемся найти такое место, где бы нам никто не помешал, чтобы это место располагало к этой беседе. Точно так же и отношения с Богом. Да, можно с Ним общаться на рынке, когда ты покупаешь какие-то продукты, вещи, и попросить Его совета, чтобы Бог показал. У нас не один раз был такой опыт, когда Бог показывает, что вот эту вещь лучше не покупать. Какой-то изъян, мы увидели, все, мы поняли, это ответ. Но если только на этом, на бытовом уровне наше общение будет с Богом, то тогда у нас не будет тех встреч, которые и сделают молитву тем местом или тем временем, когда Бог открывает себя. Конечно, нужно обязательно найти место. Некоторые говорят, что место найти очень сложно. Ничего подобного. Если есть желание, человек найдет и место. Я, когда ехал сюда, я ехал около полутора суток, и на вокзале как раз вот было время, когда я мог помолиться. Но там шум стоит, постоянно объявляет женский голос какие-то поезда, люди ходят. И я просто одел наушники и отключился от этого, открыл Священное Писание и начал молиться, общаться с Богом. Ведь я знаю, что Бог и на вокзале тоже может говорить к человеку. Бог может говорить, как рассказывала мне одна молодая женщина, даже в таком, извините, не очень подходящем для этого месте, в туалете. Потому что ее муж запрещал ей молиться. Он даже рвал Библию. И она уединялась в туалете, она прятала там Библию какое-то время. Он, правда, потом ее нашел, разорвал. Но именно там она встречалась с Богом. Она просила, конечно, прощения, что именно такое место, увы, она
2: просто
0: находит.
2: Больше негде.
0: Больше негде было. Но ее желание было важнее, чем место, где она молилась. Поэтому, если у человека есть желание, есть осознание того, что это важно, то его не остановят никакие обстоятельства. Я хотел бы привести пример пророка Даниила. Человек, который с детства был научен молитве. В 6 главе и в 10 тексте пророк Даниил здесь показан как человек не просто молитвы, но как человек, который не боится смерти. Потому что предыдущее повествование говорит нам о том, что некоторые очень завистливые люди захотели сделать его карьеру, а он не стремился к ней, ограничить его карьеру, и они под благовидным предлогом предложили царю Дарию издать такой указ, чтобы в течение месяца никто не молился никаким богам, кроме него самого, потому что цари в языческих странах тоже были богами или представителями богов. Этот указ был издан, наказание должно было быть незамедлительным, смертная казнь. И вот в 10 тексте сказано: «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того».
1: Открытая книга.
2: То есть ничто его не остановило?
0: Я не знаю, как бы повел себя я. Он прекрасно понимал, что за ним следят. Он прекрасно понимал, что в принципе можно и так помолиться. Сесть где-нибудь в уголочке, так вот посмотреть, смотрят, не смотрят. Ну и так бы вот мысленно: «Господи, ты знаешь, я продолжаю тебе молиться». Я не могу это делать вслух, потому что тут написано «славословил». Я думаю, что все-таки он и вслух это говорил, может быть, даже пел. «Ты знаешь, что сейчас такие обстоятельства, я нужен тебе в этой стране, меня могут казнить, поэтому я продолжаю тебе молиться, ну как бы тайно». Он делает это открыто.
2: Дальше как история. И делал до этого. То есть совершенно... он свои привычки не стал менять, подстраиваясь под обстоятельства.
0: Хорошее слово сказали — привычка. Действительно, есть положительные привычки, которые очень трудно приобретать и трудно поддерживать. Но они так важны, что даже молитва, она должна стать привычкой. Другой вопрос: если эта привычка будет формой только лишь, и в этом не будет задействованы такие очень важные струны человеческой души, как чувства, да, переживания какие-то, наша душа не будет, вот как мы читали в псалме, всей душой, всем сердцем, если мы не будем молиться, то, конечно, это будет формальная молитва. Мы не об этом сейчас, конечно же, говорим, но, тем не менее, должна быть привычка. Чтобы ее выработать, нужно упражняться, да, нужно упражнять себя и делать это постоянно, регулярно. Хорошие привычки, они тяжело даются, но, тем не менее, они потом позволяют справиться с плохими, с дурными привычками. Пример для нас, конечно же, самый главный – это пример нашего Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Марка, в 1 главе, в 35 тексте сказано следующее. И эту мысль можно найти и во многих других текстах Священного Писания. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Вообще, в то время люди очень рано вставали, потому что нужно было до того, как солнце поднимется и наступит жара, много сделать. А здесь сказано, что он встал весьма рано. Это значит, что несмотря на усталость, и несмотря на то, что он часто был окружен людьми допоздна, и он отдавал много сил, самое главное, что он делал с самого утра, это общался с Богом. И не только потому, что ему это нравилось, хотя ему действительно это было очень приятно. Встреча с Небесным Отцом, с которым всегда, как мы уже говорили, интересно, который является самым близким существом, доставляли ему радость. Но он понимал также и то, что ему предстоит день, который будет наполнен многими-многими трудностями. Ему нужно будет отвечать на вопросы, ему нужно будет противостоять искушениям, которые ему устроили многие люди. И он нуждался в Боге, нуждался в силе. Поэтому для него духовное насыщение было важнее, чем отдых его телу. Он вставал очень рано. Еще и потому, что именно утром человек более всего, так как он отдохнул, расположен для того, чтобы воспринимать любую информацию, а здесь информацию духовного плана. Ему нужно было вставать рано, и тем более это нужно нам. Мы зависим от Бога намного больше, чем Иисус, потому что у нас, кроме всего прочего, кроме того, что мы как люди похожи на Иисуса, мы имеем слабости, с которыми нам нужно бороться. То есть эти слабости находятся не вне, они внутри нас. И благодаря этим встречам происходят перемены, которые делают слабого человека сильным.
2: Руслан, у меня такой вопрос. Что делать, если человек не может сосредоточиться во время молитвы, если постоянно думает о самых разных вещах и предметах, и проблемах, но только не о божественном?
0: Да, это тоже зависит от его концентрации, от его от упорядоченности. Для этого ему необходимо, во-первых, даже пользоваться ручкой и бумагой. Ему нужно все-таки отметить, что главным является в молитве. Как мы говорили на одной из тем предыдущих, что самая главная цель молитвы – это познание Бога, то, конечно же, когда он читает Священное Писание, лучше выбирать те тексты, которые говорят о Боге, которые открывают его характер. Это суть Бога, суть, значит, и нашей молитвы. И если наши мысли уходят, это часто бывает и у меня, и, наверное, у всех людей, то, конечно, надо отмечать это и усилием воли возвращаться к той цели, ради которой мы вообще молимся.
2: То есть какие-то основные моменты своей молитвы можно записывать?
0: Обязательно. Вообще желательно, чтобы мы отмечали для себя, что как прошла молитва сегодня, для того, чтобы посмотреть динамику. Очень важно записывать мысли, которые Бог нам дал, чтобы потом эти мысли воплотить. Потому что Господь очень хочет открывать не только себя, но Он хочет открывать нас самих. И не только то состояние, в котором мы находимся. Он хочет открывать то, каким мы обязательно станем благодаря этому общению. Мы находим в Псалме 5, в 4 тексте, также слова: «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать». Ему вторит Моисей, человек Божий, в Псалме 89. Моисей, человек, который пережил на себе встречу с живым Богом, в 14 тексте говорит: «Рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Радоваться и веселиться. Утром Бог хочет так вдохновить нас, хочет так открыть свою волю, чтобы мы радовались, чтобы мы веселились. И не только мы. Люди, которые живут с нами рядом, они будут это видеть, они будут это ощущать на себе. Потому что мы дали возможность Богу сегодня войти в нашу жизнь. Мы открыли себя для Него.
2: Руслан, я благодарю вас за эту беседу, за ваши полезные практические советы. На наши вопросы отвечал священнослужитель Руслан Фазлиев. Мы продолжим разговор о молитве в наших следующих программах. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас и ваших близких.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его. Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Мальчики и девочки, привет! Наступил новый день, пора проснуться. А для этого мы с вами сделаем зарядку. Поможет нам ее делать Олег. Сейчас будет совсем хорошо. Положились в скакалки. Олег.
1: Для начала разомнемся. Первое упражнение. Поднимаем руки вверх и дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8.
0: Хорошо.
1: Следующее упражнение. Птичка чистит перышки.
2: Раз.
1: Два.
2: Три.
1: Четыре.
2: Пять.
1: Шесть.
2: Семь.
1: 8. Маятник. Кладем голову на одно плечо и перекладываем на другое. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. 9, 10. Закончили. Теперь
0: сова.
1: Да. Поворачиваем голову сначала в одну сторону, потом в другую.
0: И
1: раз, два, три, четыре, пять.
0: Ну что, Мариночка, у тебя сова что-нибудь видит?
1: 7, 8.
0: Да. Уже просыпается?
3: Да.
0: Хорошо. Дальше.
1: Теперь мячик.
0: Плечи только не поднимаем.
1: Раз.
0: Плечи не поднимаем.
1: Два, угу. Три, четыре, пять, шесть.
0: Вот как хорошо.
1: Семь.
0: И восемь.
1: 8.
0: Молодцы.
1: И теперь вращение плечами. Сначала назад. Раз, два, три, четыре.
0: Отлично.
1: Пять, шесть, семь. 8.
0: И вперед.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8.
0: Молодцы, расслабились.
1: Берем скакалку и складываем ее в четверо. Смотрим вперед и поднимаем скакалку.
0: Причем растягиваем ее, когда поднимаем вверх, да? Натянули, опустили, расслабились. И
1: раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. А теперь усложненный вариант. Когда поднимаем скакалку, смотрим на нее и поднимаемся на цыпочки. И после этого заводим ее за спину.
0: За голову, да?
1: Да.
0: И
1: раз, два, три, четыре.
0: Не забывайте подниматься
1: 5,
0: на носочки.
1: 6, 7. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8.
0: Повороты.
1: Да. Складываем скакалку вдвое. Заводим за спину и поворачиваемся. Но голова смотрит все равно вперед.
0: Раз, раз,
1: два, три, четыре, пять. 6.
0: Энергичный.
1: 8, 9, 10, 11, 12, 14. Закончили.
0: Теперь в таком же положении у нас наклон.
1: Да. Вправо и влево.
0: Качели.
1: Раз, два, три, четыре.
0: Смотрим прямо перед собой, 5, не заваливаемся вперед.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Теперь упражнение поклоны. Складываем скакалку в четверо и берем за спиной. И
0: наклоняемся
1: вперед.
0: Прогибаемся, смотрим прямо перед собой, ноги на ширине плеч.
1: И поднимаем руки как можно выше.
0: И встаем.
1: Угу. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8.
0: Колесо обозрения.
1: Так же, как скакалка сложно в четверо. Поднимаем ее вверх и вращаем корпусом всем. Раз, два, три.
0: Ноги не сгибаем, Марина.
1: Вот так.
0: 4. Прямо.
1: 5.
0: Ниже наклоняемся. Спинка прямая.
1: 6. Теперь в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Закончили упражнение. Теперь спираль. Заводим руки назад.
0: Скакалку выпрямили.
1: Да.
0: Так, правая рука у нас за спиной.
1: И начинаем вращение. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Поменяли руку. Раз, два, три. Раз, два, три. И снова поменяли руку.
0: Мы молодцы.
1: Теперь переходим к упражнениям на полу. Первое упражнение. Ванька, встань-ка.
0: Садимся без помощи рук. Поехали. И раз, сели. Два, встали. Стоим и сели. И встали. Хорошо. Садимся. Встаем. Не падаем, не помогаем себе руками. Молодцы. Сели. Хорошо. Еще разочек встали.
1: Встали.
0: И последний раз сели. И остаемся сидеть. Дальше.
1: Теперь упражнение короткие длинные ноги. Скакалка вновь сложная вчетверо. И мы
0: подтягиваем.
1: Поднимаем скакалку вверх, подтягиваем ноги.
0: К себе прижимаем.
1: Да.
0: Так. Раз. С помощью скакалки. И опускаемся на спину качели. Раз. Сели. Руки вверх. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, сели, четыре.
1: Раз, два,
0: три. И еще разочек.
1: И раз, два, три.
0: Молодцы.
1: Четыре.
0: Теперь сложное упражнение.
1: Называется оно плуг. Скакалку.
0: Зацепляем за ступни ног. Вот так ее заводим. Хорошо. Подтягиваем ноги с помощью скакалки. И заводим
1: за голову.
0: За голову ножки выпрямляем. Стараемся, чтобы у нас были прямые ноги, не падаем. Так. Так, так, так, так, лежим. Опускаемся потихонечку, потихонечку. Так. Еще разок попробуем. Ну-ка, зацепили и лежим, насколько можем, прямые ноги. Полежали, полежали, полежали. Опустились. Убираем коврики, чтобы они нам не мешали. Не было вокруг мебели.
1: И никого другого.
0: Да. Поехали. С ноги на ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
1: И теперь на двух ногах.
0: Можно с подскоком, что это будет легче. И
1: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять.
0: Марина, молодец.
1: Шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Хорошо.
1: Закончили.
0: Так, подышали, походили, походим. И раз, восстановим дыхание. Ручки вверх. Марин, можно скакалку уже положить? Вот так. Раз, два, три.
1: Я сдаюсь.
0: Сдаемся. Повисели.
1: Отдохнули.
0: Ну что, вот и все. Марин, ну как ты себя чувствуешь?
1: Бодрая.
0: Тогда улыбнись. Дорогие ребята, ждем вас завтра. Потому что зарядку делать вместе все-таки
3: веселей!
0: Пока!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Бог милует и спасает.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

А лев стал говорить: зачем вам с нами драться? Кому нужна война? Мы можем все остаться друзьями навсегда.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Наша тема исследования – это божество в Священном Писании. Мы начали в прошлый раз разговор о том, как Бог рассказывает о себе, используя разные имена в подлиннике, в оригинале Ветхого Завета в древнееврейском языке, потому что имя на Древнем Востоке отражает сущность личности, сущность характера. Мы упомянули три имени. Первое – это Эль, Элохим, это общее имя для божества. Второе – Яхве или Иегова, Господь, Сущий, которое говорит о верности Бога, Его обещаниям, и говорит о Нем как о первоисточнике, о том, который всегда есть и который имеет жизнь сам в себе. И третье имя, которое мы упомянули, это древнееврейское «Элион», которое переводится чаще всего в русской Библии как «Всевышний» и отражает Божье положение. Посмотрим, как оно используется в книге «Бытие» в 14 главе, в стихах с 18 по 20. «Бытие», 14 глава, стихи с 18 по 20. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Итак, этот термин «Элион» показывает положение Бога по отношению ко всему сотворенному, по отношению ко всем иным существам во Вселенной. Четвертое имя Божье, которое мы рассматриваем в нашем исследовании, это древнееврейское слово «Адонай», и оно переводится словом «Господь» в синодальном переводе. Этот термин передает идею господства, владычества. «Адонай» — это господин, тот, который управляет, владычествует. Посмотрим, например, книгу пророка Исаии, 6 главу, 1 стих. Исаия 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Итак, здесь картина Бога представлена как владыки. Он восседает на престоле как царь, как правитель. Далее книга «Псалтирь», 34 глава, стих 23. Книга «Псалтирь», 34 глава, стих 23. «Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой». Когда мы читаем синодальный перевод и встречаем слово «Господь», у нас нет возможности знать, какое слово стоит в оригинале. «Адонай», который передает идею владычества и господства, или же «Иегова», «Яхве», которое передает идею верности завету, обещаниям и идею безначальности Бога. Поскольку и слово «Иегова», и слово «Адонай» переводится в русском переводе термином «Господь», мы очень многое теряем в понимании текста, потому что в каждом конкретном случае Бог открывает себя путем разных своих имен каким-то особым образом. То есть знание того, что говорит оригинал в каждом конкретном случае, помогает нам лучше понять, что же Бог желает передать в том или ином месте Священного Писания. И в случае с термином «Господь» у нас нет возможности знать, какое конкретное слово используется в оригинале. Посему весьма полезно читать Библию в других переводах, если есть возможность обращаться непосредственно к первоисточнику, для того, чтобы расширить свое представление о значении текста Библии. Пятое имя, которое Господь дает в Священном Писании, это древнееврейское слово «Шаддай». «Эль-Шаддай». Часто именно в таком сочетании. Слово «Шаддай» означает «всемогущий», «Бог всемогущий». Посмотрим на книгу «Исход», 6 главу, 3 стих. Исход, 6 глава, 3 стих. «Являлся я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». Итак, когда Авраам услышал призыв идти туда, куда он не знал, идти в страну, в которой никогда не был, когда он услышал обетование от Бога, что у него будут потомки, когда уже и Сара, и Авраам были в преклонном возрасте, тогда вот именно это имя Божье для них стало опорой. Бог всемогущий. Господь говорит: «Если что-нибудь невозможное для меня». Вот это Божье имя передает потенциал Божьих благословений для человека, который обращается к Господу с верой в Его всемогущество. В книге «Псалтирь» в 90 главе, в известной молитве «Живые помощи» в первом стихе также используется это имя. Книга «Псалтирь», 90 глава, 1 стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Итак, здесь у нас два слова в оригинале. «Всевышний» — это «Элион», и «Всемогущий» — это «Шаддай». «Под сенью всемогущего покоится». Это имя передает очень важную идею неограниченности Божьих возможностей, в частности, для того, чтобы посылать благословения, чтобы защищать, охранять, ограждать и так далее. Шестое имя Божье, которое мы рассматриваем в контексте нашего изучения природы божества, это имя Саваоф. Саваоф, которое используется по отношению к Богу и представляет собой форму множественного числа древнееврейского слова «саба» или «сава». «Цебаот» по-древнееврейски – это «воинства» или «армии». И этот термин Бог использует для обозначения себя тогда, когда хочет сказать о себе как о Боге воинств, как о повелителе ангелов. Во второй книге царств, в 5 главе, в 10 стихе есть информация, которая полезна будет для нашего исследования. Вторая книга царств, 5 глава, 10 стих. «И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним». Когда Бог представлен в качестве предводителя воинств ангельских, всего небесного воинства, тогда Библия передает идею защиты, идею охраны, идею защищенности верующего вот этими могущественными существами. То есть Господь здесь представлен как повелитель огромного войска. Однако для Божьих врагов, для тех, кто противостоит Ему, для тех, кто упорно идет против Него, кто борется с Ним, это имя и это слово призвано напомнить о реальности Божьего наказания. Потому что ангелы Господни не только ополчаются вокруг боящихся Его, но они еще и, защищая праведных, приносят Божьи суды возмездия на нечестивых. Еще одно имя, которое Господь использует для описания своей природы, своего характера, своей сущности в Ветхом Завете, это слово «отец», «аб» по-древнееврейски. Книга «Исход», 4 глава, 22 стих, рассказывает об этой идее. «Исход», 4 глава, стих 22, говорит так. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Бог описывает себя как отца. Книга «Второзаконие», 32 глава, стих 6, говорит так. Книга «Второзаконие», 32 глава, стих 6. «Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Бог еще в Ветхом Завете открывается как Отец, и таким образом передается очень важная идея любви, заботы, защиты, сострадания, помощи, идея таких любящих, заботливых взаимоотношений между отцом и детьми. Есть и иные имена, которые встречаются в Ветхом Завете для обозначения Бога. Это и Господь-целитель, и Иегова Ире, Господь усмотрит, и многие-многие иные. Но мы указали те, которые встречаются чаще всего и передают главные измерения Божьего естества. Таким образом, мы видим, как Бог, рассказывая о себе, представляет себя, свою сущность с разных граней, с разных сторон, для того, чтобы внимательный читатель мог яснее представить себе картину божества. Когда вы, уважаемые радиослушатели, читаете Библию, обращайте внимание на то, как Бог себя называет. Когда вы встречаете термин «Господь», постарайтесь выяснить, идет ли речь там об Иегове или об Адонае, потому что чем больше мы знаем об этом, тем полнее и ярче перед нами образ Божий. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.
5: Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике нашего физического, эмоционального и духовного здоровья. Сегодня вместе с нашей гостьей, кандидатом медицинских наук, врачом-аллергологом, пульмонологом высшей категории Шелягиной Еленой Дмитриевной, мы продолжаем разговор о бронхиальной астме. Если такой диагноз уже поставлен, можно ли нам вновь вернуться к нормальной, полноценной жизни? Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Мы рады, что сегодня вы продолжите с нами эту важную и интересную тему. Действительно, может ли человек, больной бронхиальной астмой, контролировать эту болезнь, чтобы она не мешала ему полноценно жить?
3: Данечка, вы как раз говорите о том, что сейчас говорит и медицина, и наука, именно о контроле над бронхиальной астмой. Излечить это заболевание не всегда получается, чисто из-за этого течения заболевания, но контролируемое течение бронхиальной астмы принести, добиться контролируемого течения можно.
2: А что вообще здесь подразумевается под контролем над этой болезнью?
3: Этот контроль над приступами. И требования к этому контролю сейчас очень стали более строгими. Если раньше у пациента 3-4 приступа в день было, он пользовался ингалятором, мы считали, что это хорошо,
2: это
3: что контроль. Это ремиссия, что это контроль. Сейчас уже международные рекомендации, которыми и мы пользуемся, считается контролируемое течение, если приступы не более 2 приступов в неделю.
2: Ну да,
3: вот
2: действительно,
3: это считается контролируемым течением.
2: Это я бы тоже согласилась, что это какой-то контроль, чем
3: да.
2: 3-4 раза в день.
3: Но, конечно, для аллергической астмы это более доступно, но сейчас стало это и доступно и для неаллергической бронхиальной астмы. Значит, получается отсутствие приступов, да, то есть всего не более 2 приступов в неделю, отсутствие ночных приступов и что астма не влияет на работоспособность. Вот сейчас такое требование к контролю. Это контролируемое течение, выделяют еще частично контролируемое и неконтролируемое течение, которое требует уже изменения, соответственно, терапии и вмешательства.
2: А накладывает ли вообще бронхиальная астма какие-то ограничения на жизнь человека?
3: Ну, конечно. Кое-какие ограничения бронхиальная астма накладывает на жизнь. Такому человеку нельзя переохлаждаться. И, конечно, нужно заботиться и одеваться. Очень важно, чтобы и руки были в тепле, и чтобы шапку человек одевал, и шарф, чтобы именно не было такого переохлаждения. Потому что любое переохлаждение, вирусная инфекция, она открывает ворота, мы говорим, для аллергенов. То есть аллергены через неповрежденную слизистую не проникнуть им очень сложно. А вот вирусы, когда они повреждают

0: на течение болезни. Конечно, очень важно, чтобы в квартире поддерживалась чистота, что обязательно 2 раза в неделю нужно делать влажную уборку. Уборку, конечно, желательно, чтобы делал не сам пациент, а если он делает больной сам, то маску нужно одевать. Угу. Сейчас рекомендуют пользоваться такими пылесосами водными, так, моющими пылесосами, чтобы вот эта пыль в воздухе не летала. Если возможно, то можно ставить очистители воздуха. Очистители воздуха, чтобы вот эту пыль, конечно, надо убирать пыль. И было показано, что вот эта пыль, ну, это вот что касается, то есть там клещи, конечно, собираются, но было показано, что вот в этой пыли содержатся и радиоактивные вещества.
1: Так, значит, вообще-то любому человеку, не только, наверное, больному бронхиальной, все это полезно. В квартире убираться и не переедать, и не переохлаждаться. То есть это такие естественные рекомендации. Да,
0: да, получается. Конечно, человек должен думать, с чем ему дальше работать, о профессии своей думать. Если есть заболевания, то вот такие вот ограничения по профессии тоже должны быть. Конечно, не быть маляром и какими-то вредными парикмахером, если аллергия на там волос человека, зоотехником, если там аллергия на животных. Да. То есть вот такие вот ограничения, конечно, это об этом тоже надо думать.
2: Живой источник.
1: Вот наличие заболеваний, оно часто, в общем-то, идет на пользу человека. Я бы это даже сказала на собственном нашем опыте, поскольку, вот, как мне рассказывал мой муж, поскольку у него с 3 лет мы поставили уже бронхиальную астму, то мама ему просто сказала: будешь курить – умрешь. Все друзья у него курили уже во дворе, он не курил, никогда не пробовал, слава богу, потом узнал, что это вообще, как сказать, Богом не одобряется такое действие. То есть очень часто все-таки не так уж и плохо, потому что это заставляет тебя как-то мобилизоваться, и ты по-другому относишься к своей собственной жизни. Но вот вообще, если говорить о курении, на самом ли деле оно настолько опасно для астматика? Или это бы так мама так запугала очень мудро его, и на всю жизнь хватило?
0: Вот вы сказали, у меня аналогичная ситуация была с братом. Он перенес желтуху. Гепатит. Угу. И, значит, я училась в медицинском институте, и я ему тоже сказала: Миша, пить нельзя. Алкоголь да. употреблять нельзя. И вот он, ну, тогда был молодой, и он прислушался. И вот на самом деле какое счастье, что он практически вот алкоголь не употреблял. То есть это очень здорово, да, когда вот такие вот советы даются в молодом возрасте, и человек принимает эти советы.
1: И они как установка на всю жизнь его потом.
0: Получается, да, вот такая установка, и на самом деле какая она благоприятная, эта установка. Ну а что касается курения, конечно, табачный дым, он содержит более 4500 различных веществ токсических, которые раздражают дыхательные пути, и они являются не просто триггерами, которые раздражают уже воспаленную слизистую, которая отвечает спазмом, сокращением этих бронхиал, но также и вызывает бронхиальную астму. Прямо-таки даже является именно этиологическим фактором развития бронхиальной
1: астмы. То есть даже
0: астмы.
1: Если у человека
0: Даны,
1: нет...
0: Проведены исследования, да, что курение приводит к бронхиальной астме.
1: То есть можно ее просто заработать себе.
0: Да, курение приводит к бронхиальной астме. Но, к сожалению, не все это допонимают.
1: Со временем, как мы говорим, даже многие астматики курят.
0: Да, критика к этому снижается, и человек продолжает курить. И этим, конечно... Плюс еще к астме развивается и воспалительный процесс, другой этиологии, те же хроническая обструктивная болезнь легких.
1: И здесь, наверное, ну, пассивное курение, оно тоже очень опасно
0: да,
1: для астматиков.
0: Да, конечно. Вот вы сказали про пассивное курение, я вспомнила тот случай, нам рассказывали и показывали слайды на одном из конгрессов, когда занимались ликвидаторами Чернобыльской аварии. Вот они умирали, исследовали, ну, при их смерти исследовали их легкие. И в их легких, ну, вот эти гистологические препараты были аналогичны препаратам курящих людей. И нам рассказывали про одну девочку, у которой отчим дома курил. И эта девочка умерла даже. И когда легкие смотрели, то легкие были аналогичны тем легким, которые у ликвидаторов Чернобыльской аварии. То есть вот за счет радиоактивных веществ, да, то есть курильщиков. То есть пассивное курение, конечно, это, ну, очень вредно в любом виде. Даже, может быть, некоторые

0: считают, что они дома не курят, да? Что они в присутствии ребенка не курят. Но даже если они курят, все равно частички вот этих ядов остаются на одежде, на волосах, и потом это влияет очень негативно на ребенка.
1: Да, так что стоит задуматься о своей жизни, да, и в чем-то себя, так сказать, все-таки ограничить.
0: Конечно, если вы любите своих детей.
1: А вот вы говорили о том, что у вас существуют такие целые даже программы для астматиков, чтобы им как-то можно было, ну, нормализовать свое состояние, действительно приобрести контроль над болезнью. И что вообще включает эта программа?
0: Сейчас рекомендуется в медицине проведение школ обучающих. И обучение пациентов придается очень большое значение. Такие вот астма-школы.
1: Здорово.
0: Где проводится обучение. Но, к сожалению, не везде эти школы работают, где пациентам объясняют, что с ним происходит, объясняют, какие медикаменты помогают, и объясняют, что, как им свой образ жизни менять, что будет полезно для них.
1: И какие-то практические навыки они там тоже приобретают?
0: Практические навыки. Но объясняется очень важно, какими ингаляторами пользоваться, какие ингаляции можно дома делать. Тяжелые больные у нас пользуются небулайзерной терапией. Есть такие небулайзеры, которые идут, распыление дают очень мелкое. И это мелкий пар такой, он проникает глубоко в дыхательные пути, до мелких бронхиал. Но вообще очень важно все равно ингаляции вот тоже делать, это увлажнять. Когда мы увлажняем дыхательные пути, то легче тоже будет отделяться секрет какой-то в дыхательных путях, и бронхи будут очищаться.
1: Более проходимыми, то есть,
0: да,
1: они станут.
0: Да, поэтому очень важно тоже, чтобы пили достаточное количество жидкости эти пациенты.
1: То есть, они совершенно будут пить, такой простой
0: да,
1: секрет.
0: Да, то есть они будут пить, а при приступе, раньше же всегда при приступе первым делом пили горячее питье.
1: Да?
0: Да, горячая вода, то есть какой-то травяной, да, чай. То есть это все способствует, как бы потеют несколько бронхи и улучшается отхождение мокроты. Раньше мы прямо в стационарах и горячие ножные ванны делали, вставили. И
1: при
0: там
1: отвлекающие
0: при приступе. И какие-то горячие компрессы. Но сейчас уже обленились все это делать. То есть это эффект получается такой длительный. Но и в стационаре большей частью, конечно, это вот небулайзерная терапия, где пациент вдыхает препараты, которые непосредственно расширяют бронхи. Но надо сказать, что все равно таким вот людям с бронхиальной астмой, у которых приступы бывают, им ингаляторы все равно носить с собой нужно.
1: Да, если человек знает, что у него это может
0: приступы
1: случиться.
0: Бывает, это обязательно. Потому что он может попасть в какую-то атмосферу такую, где много аллергенов. И если он не воспользуется ингалятором, то такие ситуации бывают, что даже может наступить и смерть.
2: Живой источник.
1: Вы также говорили о том, что есть какая-то очень хорошая гимнастика, да, для больных бронхиальной астмой?
0: Да, конечно. К сожалению, мы не можем показать все эти упражнения, которые при бронхиальной астме, все дыхательные упражнения. Но, наверное, желающие могут найти все-таки.
1: Да, я думаю, сейчас есть информация в интернете, или нам позвонить.
0: Да, то есть эти упражнения, конечно, мы можем перечень этих упражнений показать. Но эти все упражнения, они направлены на тренировку нашей дыхательной системы, на тренировку именно органов грудной клетки. Вот мы сейчас выпрямились, да,
1: я
0: с тобой
1: сразу
0: вспомнили
1: про
0: осанку. Насколько важно нам именно проследить за своей осанкой. И вот эти вот все дыхательные упражнения, они направлены на то, чтобы объем тоже легких наших мог увеличиться. И желательно даже, чтобы экскурсия грудной клетки была до 10 сантиметров. Если мы сантиметром померяем,
1: так,
0: то вот на вдохе до 10 сантиметров должна прибавляться. То есть насколько это вот уже важно. И сейчас большое значение всем заболеваниям органов дыхания придается именно диафрагмальному дыханию.
1: Да, то есть мы со временем начинаем неправильно дышать. То есть дети дышат животиком, да, когда вот ребенком
0: когда
1: смотришь.
0: Когда рождается ребенок, все дышат животиком. А стрессы, переживания, все это накладывает свои отпечатки. И человек больше, особенно астматики, у них в акте дыхания принимают участие при приступе дыхательная мускулатура. И поэтому очень важно нам тренировать именно диафрагму. А диафрагма – это самая крупная мышца. Да. И вот как раз, когда вдох идет, очень важно, чтобы у нас и живот несколько вперед шел.
1: Угу.
0: То есть, когда у нас опускается диафрагма, тогда невольно и живот несколько вперед. А на выдохе у нас...
1: Втягивался, да?
0: Да, живот уходил. И когда вот мы проверяем, как человек дышит, то большей частью люди дышат неправильно. У них на вдохе живот уходит, а на выдохе... То есть,
1: да,
0: это очень важно следить. И сейчас даже аппараты такие сделаны, аппараты с обратной связью. И человек смотрит и тренирует свое дыхание. Но это можно и без аппарата, но любые все равно упражнения, вот даже диафрагмальное дыхание, любая привычка, она формируется через, только через 3 недели, через 21 день.
1: То есть сколько надо раз в день вот это тренировать такое диафрагмальное дыхание?
0: Можно хотя бы 2-3 раза. Может быть, не очень часто, не по 10 упражнений, упражнений 4, потому что если бы человек глубоко вдыхать и выдыхать, то у него вымывается углекислый газ, и может быть головокружение. Поэтому, конечно, такое не надо делать. Но когда мы это будем делать, это может войти в привычку, и потом уже человек без контроля какого-то над собой будет уже правильно дышать. И будет поступать больше кислорода в его дыхательные пути, и повысится его работоспособность.
1: Я думаю, что такие рекомендации, они полезны не только астматикам, правда?
0: Но конечно, это вообще нормальный тип дыхания.
1: А какие еще рекомендации важны для астматиков? Я знаю, что закаливание как бы тоже помогает снимать и приступы, да, и изменять течение болезни.
0: Да, Аня, мы же говорили, что вирусная инфекция, она такая вот как бы первой наступает. То есть сначала вирусное, а потом аллергическое состояние наступает. И поэтому очень важна профилактика. А профилактика – это, конечно, закаливание.
1: И как лучше здесь проводить закаливание?
0: И сейчас уже многое пересмотрели в плане закаливания. Раньше про закаливание говорили, чтобы оно шло такое постепенное,
1: да,
0: закаливание. И температуру постепенно повышали.
1: Понижали,
0: есть, значит,
1: да?
0: Это температуру воды. Но сейчас уже стали к этому относиться несколько по-другому, что не обязательно уже такое постепенное закаливание. То есть оно будет, может быть, более активное закаливание. Но все водные процедуры, все вот это закаливание, все это холод, оно должно быть идти обязательно после тепловых процедур.
1: И закончится тоже, да, надо согреть человека.
0: И человек, да?
1: Да,
0: то есть он тоже сразу должен быть согретый,
1: да,
0: чтобы
1: вот это...
0: не простыл человек.
1: И вот мы попробовали вообще это в нашей семье, на самом деле, просто поразительные результаты. Я знаю, когда у меня вот у средней дочки начались вот эти вот такие хрипы, вообще они нас очень напугали, зная нашу наследственность. Буквально вот мы несколько, наверное, дня три, мы 2 раза в день я ее так обливала, сразу, да, тазиком холодной воды. То есть все-таки это так, правильно?
0: Да.
1: Все, у нас там все свисты прекратились. Вот. Но ребенок научился, теперь она даже сама, это 5 лет, она сама замечательно это могла уже делать. Спасибо, Лена Дмитриевна, такие простые, такие естественные рекомендации, которые будут полезны каждому. Если у вас, друзья, остались все-таки вопросы по этой теме, вы можете нам написать или позвонить. А мы желаем всего вам самого доброго, обильных вам божьих благословений. До свидания.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, привет.
2: Средства массовой информации вот на этой неделе все пестрят заголовками о том, что в Турции погиб, убит российский посол, и тот, кто его застрелил, он выкрикивал вот это вот лозунги «Аллаху Акбар» и так далее. Как оно может быть связано? Потому что, вот, с одной стороны, вера в Бога, да, и вот такое публичное убийство человека. Потому что в прошлых темах мы размышляли о том, что ислам — это религия мира.
3: Да.
2: Салям, да, ислам — это мир. Почему вот эта религия мира такая воинственная бывает?
3: Да, конечно, это трагическая ситуация, что публично посол России в Турции был застрелен, публично, прям просто во время съемок. И сегодня, конечно, СМИ много об этом говорит. И были показаны такие очень нерадующие глаз не только мусульман, я думаю, всех людей, нерадующие вот эти кадры, когда человек с пистолетом ходит вокруг тела, уже, наверное, бездыханного, и выкрикивает эти слова «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!». Конечно, это наводит на мысль, что ислам – это воинствующая религия. Да, мы говорили об этом и в прошлых темах. Я думаю, что за этим стоит некая вообще другая ситуация, за этим стоит.
2: То есть Коран не учит этому? Потому что многие люди, обыватели, они же не знают. Они думают, в Коране так написано?
3: Я скажу вам больше. Даже мечети об этом не размышляют и не думают так. Даже мечети. То есть если вы придете в любую мечеть, то вы услышите проповеди, не которые взывают там взять оружие в руки и пойти там драться или защищать. Нет. Проповеди в мечетях, они построены на добре мира. Они построены на том, чтобы служить друг другу. А, конечно, вот такие вот отдельные личности, которые хотят навредить, может быть, отношениям или выставить ислам в таком, вот, знаете, в таком виде воинствующем. Или, вы знаете, я буквально вот недавно просматривал в интернете все, что творилось в Беслане. Это был 2004 год. Вы знаете, Алексей, вот сегодня, сейчас на дворе 16-й год, и ведь эта история с этим убийством посла и вот этим турком, которого застрелили, она тоже когда-то уйдет в летопись, да? И вот точно так же, и что было в Беслане. В 2004 году, на 1 сентября, было захвачено более 1300 заложников. Из них более 800 были дети. И когда смотришь, вот уже сегодня, смотришь все документальные кадры того времени, да, показывают, их было около 60 человек, которые пришли захватывать школу. Многие не знали, я не знаю, ну, хотя сегодня говорят, что многие не знали, что они едут захватывать школу.
2: Террористы?
3: Из террористов они не знали, потому что там, говорят, были несколько девушек в поясах шахидов, они не знали, и поэтому они хотели как бы выйти из игры, но при этом у них там какой-то был скандал. Но это уже сегодня все, что рассказывается после. Но меня покорил один, знаете, тоже один очень нижайший факт. Какой? Во-первых, всех мужчин они расстреливали и там складывали возле школы. Там есть кадры, фотографии, там несколько десятков трупов друг на друге лежат, просто сваливали. И тот вот этот факт меня, вот вообще просто он... Я был до глубины души вообще, знаете, вот огорчен тем, что во время уже штурма, когда шла стрельба, кадры показывают, значит, там мужчина, террорист, он разговаривает с арабской какой-то женщиной. И они друг друга поддерживают и просят Божьего благословения. Понимаете?
2: Ну как-то это совместимо. То есть люди что? У них какой-то другой Коран, у них какая-то другая основа для их веры. На чем они свои убеждения основывают, если Коран учит любви, миру, там, да? Или все-таки есть в Коране какие-то заявления насчет того, что священная война угодна Аллаху?
3: Алексей, ну вы же понимаете, что в Коране не может быть мест никаких сур, никаких стихов, где написано «идите, захватите детей и расстреляйте детей», там, или «держите их в страхе». Нет, конечно.
2: Слава Богу, что такого нет. Но а почему-то, откуда тогда эти люди? Они противоречат тогда Корану, получается? Нет,
3: конечно, они противоречат. Конечно, конечно, противоречат. Можно сегодня сказать в противовес христианскому миру, потому что в христианском мире тоже не написано, что сегодня можно женить, чтобы вступали в брак мужчины. Это тоже противодействие.
2: Это отступление от Библии, от Евангелия. Конечно. Это совершенно верно. То есть и в исламе есть такое, нужно признать. Отступление от учения Корана, от учения Мухаммеда, от того, что Бог в своем слове изложил. Так ведь?
3: Конечно.
1: Пророки в Коране.
3: Все равно я не могу понять таких людей. Я не могу понять, чем они мотивированы. Какие у них ценности. И, знаете, вот в случае с Бесланом, во время суда одна женщина встала и озвучила ту мысль, которую я во время вот просмотра, и тогда, в 2004 году, когда это все происходило, у меня одна мысль была. Ну, почему дети? Ну, идите, захватите какую-нибудь там, я не знаю, ну, военную часть, где есть солдаты, где есть, может быть, не такие, как вы научены, но все равно, которые могут вам постоять как-то.
2: Да тоже ничего хорошего.
3: И вот одна женщина, там ведь один ведь, как сказать, одного взяли живым, одного террориста, Пашаев, не помню, как его зовут, Пашаев его фамилия, и вот одна женщина встала, мать, знаете, заплаканная, встала на суде и говорит, ну почему детей, почему вы не пошли, не захватили отдел милиции, там, управление милиции или военную часть, ну почему дети? Потому что дети же вам не могут ответить, да?
2: Ну, что они
3: сказали? Я думаю, ну он что скажет? Он, конечно, молчал, но мне кажется, это... Он в оправдании себе говорил, мы назвали 4 фамилии, которые должны были прийти к нам. И за приход каждого мы обещали отпустить 150 заложников. И в числе их был назван, значит, президент Ингушетии, потом постоянный представитель России при Дагестане, еще какой-то там представитель. И четвертый – это врач, детский врач. Он должен был прийти. Кстати, он и приехал. Вот этот врач, известный врач, он приехал, и он вывел там детей. Был Аушев генерал, который тоже пришел и тоже вывел 26 женщин с грудными ребятишками, он вынес. Но, конечно, я не могу понять. Вот также не могу понять этого турецкого гражданина,
2: полицейский, говорят?
3: Который, да, он представился...
2: Должен закон соблюдать, человек, страж, да, закона.
3: Представился полицейским, зашел на мероприятие, которое не имело абсолютно никакого вообще политического уклада не имело. Это была просто фотовыставка.
2: Не, о политической составляющей тут можно много что говорить. Зачем? Это он же не просто какого-то человека застрелил, он российского посла застрелил. Речь не об этом. Речь о том, откуда черпают люди основания для такого убеждения. Ведь они это делают искренне. Они это делают, осознавая, что
3: верят
2: в то, что за это награду они получат.
3: Самое главное, что они верят, что Бог за это их похвалит.
2: Во.
3: Но я скажу, что не может быть у человека никакого оправдания ни в этом мире, ни в следующем мире, ни в Коране, ни в Библии. Они не получат оправдания. Нет такого. Милостивый и милосердный Бог, как он звучит, Рахман, Рахим, он милостивый и милосердный. То есть если сам Бог имеет такую характеристику, он хочет, чтобы его дети имели, конечно, такую характеристику. Проявляли милосердие, проявляли добро, проявляли любовь. Но вот чем мотивируются эти люди, я не знаю. Ну, может быть, наверное, их только деньгами как-то, может быть, вводят в какое-то заблуждение. Обещают, может быть, какие-то деньги родным, близким. Или вот то, что сейчас происходит в Сирии, это тоже вообще для меня это непонятно, вообще непостижимо.
2: Но откуда у ИГИЛ вот это тоже, да, такое остервенение против своего же народа? Они же своих же там женщин, детей и прочих, да, стреляют по ним.
3: Ну вот сегодня
2: больницы.
3: Я сегодня слышал, что очень много туда людей приезжают за деньги.
2: Из других стран?
3: Из других стран, из Средней Азии, из Узбекистана, из Таджикистана, из России. Туда едут для того, чтобы заработать деньги. Потому что там просто платят деньги.
2: А кто платит?
3: Ну вот ИГИЛ.
2: Исламское вот это
3: Исламское государство, да. Спрашивается, откуда у них деньги? Ну, я, понимаете, я не политик, я не могу сказать. Но я думаю, кто-то за ними стоит.
2: Понятно.
3: За ними стоят силы, которые хотят, чтобы сегодня для всего мира ислам это был видимым врагом, против которого нужно бороться, против которого нужно воевать.
2: А то хотя есть... вот справедливо сказать, что само слово «джихад», оно относится не к какой-то борьбе между людьми. Я вот слышал от одного уважаемого муфтия, что это слово означает в первую очередь борьба с своими недостатками, борьба с гордыней своей, борьба со своими вот такими искушениями, грехами, да?
3: Да, джихад. То есть я объявляю как бы войну противнику Бога, дьяволу, иблису, потому что он является первым искусителем, который дает мне искушение. И, естественно, я объявляю войну ему и, соответственно, как вы правильно сказали, своим внутренним, вот, может быть, каким-то негативным чертам,
2: то же самое,
3: во
2: как
3: мне
2: да.
3: есть.
2: В христианстве же тоже такое есть понятие «великая борьба».
3: Да.
2: Великая борьба.
3: Да.
2: И мы все участники этой великой борьбы, мы боремся ежедневно с какими-то искушениями, стоим перед выбором и так далее. И вот правильно я понимаю, что джихад – это в исламе вот эта вот великая борьба, да?
3: Когда... Абсолютно правильно. Джихад – это не против человека. Это не против себе подобного. А джихад – это против противника Бога, противника Аллаха, иблиса. Потому что в Коране четко ясно дано, понятно, что иблис, вот дьявол, он клялся Богу в том, что он сделает все, чтобы развращать людей. И мы сегодня, жители вот 21 века, видим, насколько он превосходит свои возможности, что мы... Вот в себе подобных людях видим нещадных врагов. Хотя мы будем говорить в последующих наших темах, в чем вообще разница и в чем наша схожесть. Конечно, себе подобное. Это вот вы понимаете, какая ситуация? Я вот говорил в прошлых передачах, и сейчас хочу сказать, я всегда это говорю. У меня 4 сына. Конечно, у них бывает, что они что-то не делят между собой, что они где-то спорят, у них бывают какие-то стычки. Но мне, как отцу... На это смотреть всегда слезно, потому что они все мои дети, они все мои сыновья. Я знаю день их рождения, я знаю, как они росли, я знаю, как они болели, как мы с женой переносили их тяготы воспитания и взросления. И когда они сегодня ругаются, мне как отцу это очень прискорбно. И я уверен, что сегодня, несмотря на цвет кожи, черный, красный, белый, желтый, разницы нет. Для Бога мы все дети. Мы все дети Адама. Мы все дети, вышедшие из рук Бога. И когда мы сегодня убиваем друг друга, в принципе, мы повторяем то, что было сделано между Каином и Авелем.
2: Но братоубийство.
3: Между
2: это...
3: первыми детьми. Но мы же должны понимать, откуда этот источник. Этот источник, конечно же, берется вот от дьявола, который обещал, клялся, что он сделает все, чтобы человек был извращен в своем понимании о сотворении и о Творце.
2: Джабир Исмаилович, в Коране есть такие тексты, есть такие аяты, которые призывают любить, наоборот, ближних, любить даже инакомыслящих, любить представителей других религий. Вы могли бы прочесть нам такие тексты?
3: Во второй суре есть аят, под номером 177, он как бы обобщает вообще отношения людей и объединяет их в некоторых, скажем, таких действиях к Богу относительно и к людям. Давайте мы прочитаем. Вторая сура, это 177 аят. «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам, просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора, после их заключения проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения, Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные. Вот этот текст четко и ясно показывает, что здесь нет никакой определенной народности, не причисляется никакой религии, не причисляется никакому определенному народу или этносу. Перечисляется действие, которое человек делает. Если он верит в Аллаха, в Бога, если он верит в последний день, если он верит в пророков, если он верит в книги, если он верит в ангелов, и перечисляются действия, вот таковые являются богобоязненными. В арабском языке, мы и в прошлый раз говорили, это слово звучит «мутакин» – праведные, богобоязненные люди. И сегодня таковых больше, чем тех, которые, вот как этот турок, который ворвался, застрелил, и по-своему он герой, но он абсолютно никакой не герой. Он
2: в глазах
3: исламского мира это противник, который взял и сорвал вот опять эти те отношения, которые только-только начали выстраиваться, понимаете? Угу. Вообще, мне кажется, ему нет прощения ни в этом мире, ни в последующем мире.
2: Да, спасибо вам за ваш комментарий, Джабир Исмаилович. Дорогие друзья, к сожалению, мы живем в мире, в котором царствует зло, и авраамические религии, в которые входят христианство, ислам, иудаизм, все они основаны на одном источнике, на Богооткровении, которое призывает всех нас любить друг друга, с терпением, с толерантностью относиться друг к другу. Господь наш желает, чтобы мы являли Его характер в любви. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад встрече с вами в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Я хотел бы вас спросить, испытывали ли вы когда-нибудь чувство комплекса неполноценности? Казалось ли вам, что вы недостойны ваших друзей, людей, которые окружают вас? Я сегодня хотел бы вам рассказать об одном человеке. Его уникальная судьба, может быть, поможет нам переосмыслить нашу жизнь, наши ценности и все-таки понять, что каждый человек имеет свою определенную ценность. Этот человек когда-то преподавал мне в духовной семинарии предмет психологии. На сегодняшний день он является одним из лучших специалистов этой науки в Соединенных Штатах в университете имени Эндрюса. Это человек по имени Мирослав Тиш. Он является профессором и знатным человеком. Но он поведал свою непростую историю, своей судьбы. Я очень был удивлен, узнав, что в детстве он был обыкновенным двоечником. И вот он рассказывал, что в возрасте 14 лет они вместе со своей многодетной семьей переехали жить в Сербию из Хорватии. И поэтому у него было очень и очень много проблем в этой сербской школе. Во-первых, он не знал сербского языка. Во-вторых, он, конечно же, не блистал какими-то умственными и интеллектуальными способностями. Ну и в-третьих, он был очень невзрачный, и мало кто из его сверстников вообще обращал на него какое-то внимание. И вот однажды он говорит: «Я стою на перемене, и пока детвора бегает по коридору, вдруг ко мне подходит самая красивая девушка в нашем классе по имени Борислава». Он говорит, она подошла ко мне и возложила на меня руку, положила мне на плечо и сказала: «Мирослав, а почему ты ни с кем не говоришь? Почему ты все время чего-то стесняешься? Давай будем дружить. Я хочу с тобой почаще общаться». Мирослав сказал, что это для него был как шок. Он не мог собраться с мыслями, как же так? Борислава, самая красивая, самая умная, подошла ко мне, к двоечнику, самому ничтожному глупцу в нашем классе. Это маленькая картина Божьей любви. Удивительно, но Священное Писание в книге пророка Иеремии удивляет нас замечательными словами, как говорит Господь о отношении к каждому из нас. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Прекрасные слова, не правда ли? Я пытаюсь вообразить себе картину, где стоят двое молодых людей. Красивая Борислава подходит к невзрачному юноше по имени Мирослав, кладет ему на плечо свою руку и говорит: «Давай дружить». Мирослав рассказывал, что даже носки у него были разного цвета. Один был розовый, а другой был зеленым. Он постоянно имел комплекс неполноценности. Чем же он удостоился такого внимания? Дорогие друзья, Господь не смотрит на наши недостатки. Он любит нас, потому что мы Его дети. Он говорит: «В тот день, когда я пришел домой, в моей жизни все кардинально изменилось. Я понял, что, оказывается, я не такой уж и страшный, не такой уж и пропадший человек. Я стал заниматься, я стал учить уроки, я понял, что все-таки я кому-то нужен». И он говорит, что через месяц он стал отличником в классе. Его стали уважать, к нему стали присматриваться люди. И спустя какое-то время он уже был совершенно другим человеком. Как мало человеку нужно. Библия рассказывает об одном человеке, который также имел комплекс неполноценности. Его все ненавидели, его отовсюду гнали. Он был презираемый всеми. Но однажды Иисус Христос пришел в его город, и он очень хотел взглянуть на Спасителя Иисуса Христа. И даже для этого взобрался на дерево. И когда Иисус проходил мимо него, Иисус сказал этому пропащему грешнику: «Закхей, я хочу быть сегодня у тебя дома». Как мало нужно человеку возложить всего лишь на него руку, не пройти мимо него и сказать, что ты нужен мне, ты дорог и многоценен в очах моих. Даже если на тебе изорвана одежда, даже если от тебя отворачиваются люди, Закхей, сегодня я должен быть у тебя дома. И написано, что эти слова, этот маленький знак внимания полностью поменял жизнь этого человека. Священное Писание говорит нам о том, что мы должны иметь веру, невзирая на лица. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Этот человек по имени Мирослав сказал нам такие слова: «У меня есть к вам несколько просьб. Первая просьба заключается в том, что если вы видите человека, у которого один носок розовый, а другой носок зеленый, как у того невзрачного юноши, подойдите к нему и возложите ему на плечи свои руки и скажите: «Все-таки ты очень дорог мне, потому что в тебе есть что-то такое, чего нет в любом другом человеке». Вторая просьба. Он сказал: «Поблагодарите за меня эту девушку Бориславу за то, что она такое сделала». Третья просьба заключается в том, что если вы, дорогие друзья, имеете такой же комплекс неполноценности, то знайте, что вы ценны для Господа. Он любит вас, невзирая на ваши лица, и ценит вас, как отборное и чистое золото. Всего вам доброго, дорогие друзья!

В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто, а сложным.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Ирина Кириченко. Мы продолжаем разговор об именах Божьих. В древности у разных народов имена давались не просто так. Не просто потому, что это имя понравилось, а со смыслом, ибо предполагало характер, образ будущего человека, то, что хотелось родителям видеть в ребенке. Имена Бога тоже имеют свое значение и смысл для нас. Все Богом ведь предусмотрено для того, чтобы люди были счастливы, общаясь со своим Творцом. И мы беседуем на тему «Имена Божьи» с доктором богословия, пастором, профессором систематического и исторического богословия в семинарии Международного института ААЙС на Филиппинах Олегом Александровичем Жиганковым. И мы беседуем с ним по скайпу. Здравствуйте, Олег Александрович.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Очень приятно, что мы снова вместе и можем поговорить, поразмышлять о такой важной теме, как имена Божьи. Все в этом мире имеет значение, имя собственное или нарицательное, все важно. О каком имени мы будем говорить на этот раз?
2: Опять-таки, об имени, с которым Бог является человеку дальше. Мы говорили о Боге-творце. Угу. Человек узнает о Боге, это то, что есть угу. Творец, Элохим, как Библия его называет. Мы говорили о Боге как о сущем, как о личности, о Иегове или Яхве. И хорошо, когда человек знает, что есть Творец, и что этот Творец является личностью, а не безликой силой, и что возможны отношения какие-то, возможно, откровения от этого Творца, то какая реакция человека по отношению к этому Богу? Признать его как своего господина. Поэтому Бог являет себя следующим, что ли, этапом. Следующее имя, с которым Бог себя открывает, это имя Адонай. Обычно оно переводится в Библии как просто «Господь» или «Господин». Адонай буквально означает «мой господин», то есть тот, кому я подотчетен.
1: В прошлой передаче мы затрагивали такую тему, что человек не хочет никому подчиняться, он хочет быть свободным, поэтому зачем ему господин?
2: Да, поэтому Бог и начинает с этого имени. Он, опять-таки, сначала показывает себя человеку как творец, показывает себя человеку как реально существующий. И интересно, в Библии откровение Бога о самом себе как Адонай или как господин, оно приходит, в общем-то, даже не от Бога, а именно так называет его человек, так называет Бога Авраам. Когда Бог является человеку, то это естественный, то есть это не так, как Бог себя назвал, а это естественная реакция человека на встречу с вот этой личностью, с Богом. Если человек не хочет иметь господина, иметь Господа, то это потому, что у человека не произошла еще встреча с Богом как с Творцом и не произошла встреча как с личностью, потому что результатом отклика на встречу является то, что не Бог говорит человеку «я есть твой господин», да, а человек первый называет «вот он мой Адонай, вот он мой Господь». То есть это естественно для человека при встрече с Богом.
1: И это некое радостное, да, явление, потому что не должно же быть такого, что ты говоришь это, а сам грустный, и тебе не хочется подчиняться такому Богу.
2: Да, кто бы не хотел вот такого Бога, такого защитника. Вообще это странно, конечно, даже трудно себе представить, что кто-то мог бы не захотеть вот такого покровителя иметь в своей жизни.
0: Просто о сложном.
1: Что еще мы можем сказать об этом имени? В каких текстах библейских мы можем его встретить?
2: Обычно это достаточно распространенное имя. Когда человек обращается к Богу, он обычно обращается к Богу как Адонай. То есть, когда человек выражает свою покорность Богу, свою готовность слушать его, то он называет Бога как Адонай.
1: Адонай – Господь, да? Это самое такое распространенное.
2: Да, мой Господин. Сам Бог обычно себя этим именем не называет или называет очень редко. Это обычная реакция человека. Я бы сказал, что аналогичное, что ли, имя, вот, которое, ну, скажем, взаимозаменяемое, которое в русской Библии тоже переведено обычно именем Господь, в оригинале это имя Эл-Шаддай. Эл-Шаддай. Это тоже господин, но происходит это имя от другого корня и имеет другое значение. То есть, посмотрите, Эл-Шаддай, под таким именем Бог себя человеку как господин являет, а Адонай – это то, как человек воспринимает Бога. Смотрите, Адонай – это человек признает: вот мой господин, вот мой начальник, вот мой покровитель, вот мой Бог. Да? А когда Бог говорит: я есть господин вот этого человека, он не говорит о себе как о начальнике, он не говорит как о боссе. Эл-Шаддай происходит вообще от странного слова. Вообще Эл-Шаддай буквально означает «Бог, кормящий грудью». То есть Бог, который все дает человеку, Бог, который любит как мать, Бог, который даже молоком питает, насыщает. То есть, когда Бог говорит: «Я твой господин», он не имеет в виду: «Вот я тебе буду командовать тобой». Он говорит: «Я твой господин», то есть я буду тебя питать, как мать грудью питает, я буду твоя мать. Вот что значит для Бога господин. А уже Адонай, вот это подчиняться Богу, это человеческий отклик на Бога, кормящего грудью, на Бога, который заботится о человеке.
1: Удивительное такое сравнение, интересное.
2: Мы не видим этих имен в наших Библиях. Хорошо, конечно, было бы, чтобы они были отображены, наверное.
1: То есть перевод не отражает точность еврейского текста, да?
2: Да. И когда Господь обращается к человеку, и когда

0: Бог, кормящий грудью. И что Бог обещает в это время? Бог обещает Аврааму бездетному, что у него будет ребенок. И ни Авраам, ни его жена Сара, они в этот момент не отдают себе отчета, насколько это серьезное обещание. Сара вообще смеется, Авраам, похоже, тоже мимо ушей пропускает, что Бог говорит о них, о этой старой бездетной паре, что Бог будет их кормить грудью, да? У них это не вмещается в голове, но обетование дано.
1: Хорошо, Авраам вначале немножко с сомнением к этому отнесся, да, такому обещанию Бога. А когда он его всерьез воспринял, как такого Бога с именем Адонай? Наступил такой момент?
0: Такой момент наступил, да, когда у него действительно родился сын Исаак, когда исполнилось это обетование Бога. Вот тогда уже Авраам Бога называет тоже Эл-Шаддаем. Он признает, что действительно Бог как мать, что действительно Бог все ему дал. И есть другой интересный момент в жизни того же Авраама, когда он столкнулся с этим именем, вот, и когда опять Бог к нему обратился с этим именем. Вы помните, в Библии записан такой нелегкий, непростой эпизод, когда Бог явился и сказал Аврааму принести в жертву сына своего Исаака.
1: Да-да-да. Это очень сложный такой момент для понимания. Как вообще такое возможно, когда Господь, который называет себя Эл-Шадаем, кормящим грудью, и вдруг говорит: отдай и закали?
0: Вот это интересно, что как раз когда Авраам уже готов был послушать, повиноваться и положил уже Исаака на этот жертвенник, то есть когда он всерьез воспринял, что Бог его Адонай, что Бог его господин, что Бога надо слушать, то в этот момент Бог обращается к нему, к Аврааму, и опять говорит: Авраам, я Господь твой, я твой Эл-Шадай, я твоя кормилица, не делай никакого вреда отроку, не делай никакого вреда своему сыну, потому что я приготовлю, я усмотрю, Господь усмотрит.
1: Это была просто проверка, да, своеобразная?
0: Да, видите, в тот момент Авраам почувствовал сердце Бога. В тот момент Авраам пережил сердце отца. Он и стал, как Библия называет его, другом Божьим, потому что он почувствовал, каково Богу отдавать своего сына.
1: Это как потом отец, ну, в смысле, Бог отдал Иисуса Христа, да?
0: В Боге и отцовское, и материнское сошлось вместе, да, и Бог о себе и как отец, и господин, да, и как мать, кормящая груди, говорит. То есть и Авраам почувствовал, вот, что такое сердце отца, что такое сердце Бога. И Иисус Христос, помните, он говорил, что Авраам увидел мой день и возрадовался. Вот тогда Авраам по вере почувствовал, что Бог готов сделать для спасения.
1: То есть тот агнец, которого он усмотрел, это и был тот...
0: Совершенно верно. Угу. И вот опять-таки одно из значений вот этого слова «Эл-Шадай», «Господь» — это Бог, который усмотрит. Угу. Это Бог, который снабжает. И притом снабжает более чем достаточно. Все-все-все дает больше, чем нужно. Один из переводов, что ли, этого слова «Эл-Шадай» — это просто вот обилие, более чем нужно. В том, что Бог предусмотрел для человека, то, что Авраам сына своего готов был заколоть, в конечном счете заколол агнца, а на самом деле Бог более чем достаточно сделал, принес в жертву своего собственного сына. То есть это более чем достаточно, более чем кто-то мог спросить, более чем кто-то мог просить, более чем кто-то мог представить. До сих пор это совершенно невозможно представить. То есть Бог – это более чем достаточно. Вот имя Господь, оно подразумевает, что Бог более чем достаточен для удовлетворения всех наших нужд.
2: Просто о сложном.
1: В прошлых передачах вы говорили, что любое имя Божье, оно имеет прямое отношение к Иисусу Христу. Какое отношение Эл-Шадай имеет к Иисусу Христу? Как они соотносятся, эти два имени Бога?
0: Как раз это имя Бог усмотрит, оно было Иисусом Христом выполнено на кресте. Вот тот агнец, которого Бог предусмотрел как жертву за грех всех людей, это и был Иисус Христос. То есть вот какой ответ Бога человеку. Бог дал человеку жизнь, Бог дал человеку Аврааму сына, и Бог дал своего сына выкуп за его сына. Бог не только даровал ему сына, жизнь, чудо, но еще и своего сына отдал. То есть Иисус Христос, именно Он и есть Бог более чем достаточный, потому что Его жертва более чем достаточна.
1: Он, собственно, и есть вот тот этот Бог, дающий, да, сам Иисус Христос, отдающий, вернее, даже.
0: Отец отдает, но и Сын отдает тоже.

0: отец усматривает, а сын...
1: Он соглашается и сам, наверное, себя предлагает, да?
0: Да, поэтому вот его жертва, она более чем достаточна. Вот Новый Завет постоянно подчеркивает, что жертва Христа, она более чем достаточна для всех грехов. То есть вот этот принцип, что Господин есть тот, который дает больше, чем человеку надо, в конечном счете, опять-таки, это указывает на Иисуса Христа, потому что только Он дает человеку больше, чем человек мог бы просить.
1: Спасибо, Олег Александрович. Давайте в заключение нашей передачи сделаем какое-то пожелание нашим радиослушателям в связи с практическим применением размышления над именем Бога Адонай или Эль-Шаддай.
0: Я думаю, что когда мы обращаемся к Богу и говорим Ему «Господь», давайте будем помнить, что у Господа есть, по крайней мере, эти две стороны. С одной стороны, мы подчиняемся Ему, и это благо подчиняться такому Богу, да, такому Адонаю. Мы можем Его назвать «Мой Господин». С другой стороны, Он все отдает более чем достаточно. То есть мы отдаем себя, Он отдает себя. Вот что значит господство Бога. Господство Бога над человеком не в том заключается, что Он требует что-то от человека, а в том, что Он отдает все человеку.
1: И Он, кажется, отдает даже больше, чем человек отдает Богу. Не так ли?
0: Кто дал ему наперед, чтобы он мог отдать? Задает Библия такой вопрос. Кто дал ему наперед? Никто ему ничего не давал. Он есть начало и конец. Он есть тот Господин, который все дает, в первую очередь подает.
1: Спасибо, Олег Александрович, за содержательную и интересную беседу. Мы продолжим с вами разговор об именах Божьих в следующих наших передачах. Я напомню, что мы разговаривали с доктором богословия, пастором, профессором систематического и исторического богословия в семинаре Международного института ААИС на Филиппинах Олегом Александровичем Жиганковым. Спасибо вам, уважаемый радиослушатель, за то, что вы были с нами. Желаем вам Божьих благословений. Всего вам доброго. До новой встречи. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства Марина была предоставлена сама себе. В 7 классе она перестала ходить в школу. Ее учителем стала улица. И постепенно в жизнь Марины пришли наркотики.
3: В 14 лет я познакомилась с парнем, который взял меня к себе домой. Ну, он был примерно, ему уже было 20 лет, и у него была примерно такая же семья, только, ну, такие уже, ну, еще более такие жесткие условия у него. Ну, то есть, если моя мама выпивала, просто любила шумные компании, то у него вообще как бы такая была семья, ну, алкоголики, и неизвестно, ну, где они пропадали, он почти всегда жил в детстве на улице. Вот, и мы стали с ним жить, у его мамы, там жила бабушка, отчим еще, как бы они собрались как раз на тот момент все в одной квартире, и я осталась с ним, и мы с ним попробовали первый раз марихуану. Я начала с ним там жить, и спокойно ходила в училище, в ПТУ, училась на художника-оформителя, курила марихуану. И как бы все было нормально, но вот попала в зависимость больше к нему, потому что, ну, у него были свои понятия, такие уличные понятия. И он был старше меня на 6 лет и уже являлся как бы авторитетом в своем районе, где он жил. И он пытался меня воспитывать, как бы, ну, воспитывать под себя. И мне было тяжело, потому что мне некуда было пойти пожаловаться и некому было вообще рассказать. Ну, бывало то, что как бы... И он меня с окна держал, там, с 7-го этажа, вниз головой, ну, по-всякому. И в конце концов, когда я узнала, я была беременна в 16 лет от него, естественно, я узнала, что он употребляет наркотики. Я просто заметила, что он стал гораздо спокойнее в один момент. Но я еще не знала, что, так, ну, что такое вообще игла. И вот он мне сказал, что он сидит на игле, и что вот он колется. И я немного, ну, даже, можно сказать, обрадовалась. Потому что как бы он отстал от меня, то есть уже перестал обращать на меня так много внимания и что-то пытаться из меня сделать, и как бы занялся собой и вот своими вот этими делами. Ему постоянно нужно было колоться, он не мог находиться в трезвом виде нисколько. И в конце концов, когда Саше, вот нашему ребенку, девочке, исполнилось 2,5 года, я ушла от него. В то время рэкетерство очень было распространено, и как бы вот он этим занимался. И, в общем, он понял уже, что вот его семья, как он говорил, то есть не то, что, ну, я как жена и там ребенок, а их было 6 человек, парней, как бы такая группировка была, они называли себя семьей. Вот, они все стали употреблять наркотики, и, конечно же, где наркотики, там никаких отношений дружеских и каких-то тем более семейных там не может быть. И когда он это все увидел, он разочаровался как бы во всех этих понятиях, к которым привык, разочаровался во всем. Понял, что он очень зависим, и он хотел как-то убежать от этого. И помогающего не было, то есть, ну, он там был крещен в православной церкви, он пытался ходить там в Рождество или еще в какой-то день, там в Пасху, в церковь поставить свечку, но это ему не помогало. Вот, я тоже не являлась поддержкой, я просто была в ужасе от этой жизни. Как бы единственное, что он видел, что я постоянно в слезах сижу, и, в общем, ну, как бы он понимал, что и меня счастливой он тоже не сможет сделать никогда. Вот, и наш ребенок уже стал играть со шприцом. В общем, я поняла, что, ну, как бы мне нужно возвращаться. Я не знала, куда мне возвратиться, и единственное было это мама моя. Я приехала к ней как бы в гости и, ну, как бы думаю, сейчас попрошусь поночевать, а потом как-нибудь со временем уже мы определимся, и, может быть, она меня возьмет с ребенком. Вот, и Андрей, ну, как бы мама, я думаю, поняла постепенно, она уже жила как бы с третьим мужем на тот момент. Они поняли, что я приехала туда уже как бы насовсем, и они сказали мне, если ты сюда приехала насовсем, значит, ты должна оставить Андрея навсегда. А так как он приезжал, и у меня еще оставались какие-то чувства, и мне было его жалко, я как бы все равно, ну, не закрывала перед ним дверь, как-то старалась общаться, там что-то как-то поддерживать его в чем-то. Вот, и в один прекрасный день он мне предложил, прекрасно для него, ну, то есть у нас не было, мы никак не могли найти общий язык, он все время пытался забрать Сашу из детского сада вперед, там, меня, ну, увезти ее куда-нибудь, чтобы я волновалась. И, в общем, мне нужно было все равно как-то пойти с ним на мировую, и, в общем, однажды он предложил мне кокаин. Мы с ним понюхали, и, как бы, и сразу у нас, ну, такая произошла как бы гармония в нашем разговоре, и мы стали понимать друг друга. Так продолжалось опять в течение месяца, и мама мне сказала, если ты будешь продолжать с ним встречаться, то ты пойдешь обратно. И я очень испугалась, потому что обратно я не хотела ни в коем случае, и, ну, постаралась прекратить все это. И через некоторое время он решил уехать вообще из страны.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Он уехал в Америку, в Нью-Йорк. До этого тоже пробовал уезжать, как бы у него получалось, но он всегда приезжал. Вот, и тут вот он уехал, и через, ну, некоторое время, где-то через месяц он мне позвонил, но мне не дали с ним разговаривать, потому что мне перед этим поставили условия. И я в этом доме просто не могла с ним говорить. И потом через 2 месяца пришел телетайп, что он повесился, ну, там, в Нью-Йорке. Я, конечно же, сразу приняла все на свой счет. Ну, то есть мне почему-то показалось в тот момент, что во всем виновата я, и что я довела его до этого, и как бы его друзья помогли еще мне так думать, потому что они стали приезжать, стали предлагать мне кокаин, естественно, ну, что как бы тебе волноваться нельзя, еще жизнь долгая, тебе нужно держаться, у тебя дочь, вот понюхай кокаин, успокойся. И таким образом я уже конкретно, ну, начала употреблять вот этот наркотик. Стала общаться с ними больше. А так как это была такая криминальная структура, их было много очень в городе, просто в разных местах. И я постепенно стала узнавать таких же людей, только других, ну, с других районов. И как бы так, как я уже понимала, что он мне очень нравится, кокаин, я стала общаться как бы со всеми. И там, в общем, мне звонили отовсюду. Просто встречались, просто как вдова, просто как, ну, я тогда понимала, что я имею какой-то вес в этом обществе, потому что он имел вес, вот Андрей. На самом деле я просто была новый человек в кругу. Во-первых, я была молодая, и, во-вторых, уже, ну, понимала как бы больше, чем моя ровесница, допустим. И как бы со мной было легко делать то, что, ну, как бы им хотелось. И я никуда не пойду, ни в милицию, и как бы я всегда буду с ними. И потом я, когда это поняла, мне даже было круто от того, что я там воровская девчонка. Вот, и постепенно я поняла, что я просто не воровская девчонка, а просто та, которая, ну, просто делают со мной, что хотят, пользуются мной. И каждый раз приходили новые лица, и я понимала, что я уже как бы, ну, уже не в моде. И ко мне уже стало другое отношение намного. И, естественно, было видно, чего я сама хочу. И было видно, что я хочу только кокаин от них. Я поняла, что я ничего не смогу сделать, если останусь в этом городе. Ехать мне было некуда, но мечта у меня такая была, как бы бросить наркотики, уехать из города и устроиться, и забрать свою дочку. Вот такая цель у меня была поставлена, как бы все равно я надеялась на это. И потом мне пришла такая мысль, что можно уехать куда-нибудь в монастырь. Хотя я никогда не слышала ничего о Боге, и не было вокруг меня ни одного верующего, который бы мне сказал что-то о нем. Единственное, что я знала, что вот, ну, я видела церковь, и потом, когда было совсем тяжело, я просто проезжала мимо и крестилась. Ну, если я проезжала куда-то и видела церковь, я крестилась, и как бы меня это успокаивало. Вот, и отчим, я сказала отчиму об этом, что я уеду в монастырь. Он мне нашел в интернете эту страничку и принес мне распечатку. Там было написано адреса не только монастырей, но и вот реабилитационных центров. Я смотрю, город Питер, позвонила в Питер, так как, ну, такой город для меня был интересный. И просто узнала, поинтересовалась, что это за центр. И мне объяснили, что здесь существует 10 правил, что, значит, мальчики и девочки в одном центре и так далее. Я очень удивилась, потому что, ну, как бы, я не знала, а что такое вообще есть. И, конечно же, сразу же захотела сюда приехать. Приехала сюда и, увидев вот это все, я удивилась, насколько мне здесь, ну вообще, я удивилась от того, что я даже предположить не могла, что есть это место. И я мечтала об этом месте, как бы я хотела всегда, мне нравилось, ну нравилось много народу, и я понимала, что это те люди, которые поймут меня, это те, которые не употребляют наркотики, но они, ну как бы оттуда же, откуда и я. Вот я больше всего боялась остаться одна. И тут я приехала, и мне сказали, что ну, вот есть Бог, и ты можешь отдать ему все свои проблемы. Просто отдать, и все. И он уже будет решать, как бы отдаться, ему в руки довериться. И я думаю, ну и хорошо, думаю, наконец-то. Пусть я его не вижу, но я ему отдам, пожалуйста, свои проблемы. Они мне абсолютно не нужны, я устала от них. И мне стало так легко, мне было очень, очень здорово здесь. И многие думали, что я сумасшедшая, потому что многие спрашивали у меня, сколько я лежала в дурдоме. Потому что я улыбалась, и мне все нравилось. Ну, как бы обычная реакция, когда приезжаешь, очень тяжело начать работать, очень тяжело как бы влиться, вот попасть в эту волну. А мне было наоборот, как бы очень легко, и мне это все нравилось. Я все время ходила с улыбкой, улыбалась всем. Потому что мне нравилось даже, что у меня есть занятия, что я могу чем-то заняться, что у меня есть свое дело, как бы мне это все нравилось очень. И люди, которые вокруг меня, мне тоже очень понравились. Я сразу же поверила им. Я не видела никогда таких людей. Я не знала вообще таких. Я видела, может, там издалека, но я знала, что это или коммерсанты там, или менты.
2: Марина прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Совсем недавно у них в семье родился сын. Марина с мужем и детьми живут и работают в реабилитационном центре. Они посвятили свою жизнь помощи всем, кто приезжает на реабилитацию, обрести свободу от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о семейных отношениях. Сегодня существует множество психологов, методик и разных видеокурсов по нормализации отношений, о том, как построить отношения с любимым человеком. Вы знаете, Библия содержит в себе целую кладовую мудрости, россыпи библейской мудрости. Особенно стоит отметить, что библейский текст универсален. И даже на основании закона Божьего, который известен как 10 заповедей, тоже можно составить интересные советы для начинающих супругов, для молодых супругов или тех людей, которые уже довольно-таки давно живут в браке. И сегодня мы попробуем с вами рассмотреть 10 заповедей для супругов, для супружества. Хотел бы напомнить вам, что мы с вами будем основываться на Божьем законе, на 10 заповедях. И напоминаю о том, что первые 4 заповеди говорят об отношении человека к Богу. Там есть такие слова: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов». Вторая заповедь звучит как: «Не сотвори себе кумира и не поклоняйся ему». Третья заповедь: «Не произноси имя Господа напрасно». Четвертая: «Помни день субботний». И дальше идет 6 заповедей, посвященные отношению между людьми. «Почитай отца твоего и мать твою» – пятая заповедь. Шестая: «Не убивай». Седьмая: «Не прелюбодействуй». Восьмая: «Не кради». Девятая: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И десятая: «Не желай, не завидуй». В общем-то, это краткое содержание того, что большинство людей уже читали или знают. Однажды, размышляя о том, как можно было бы это применить, как полезные советы для отношений в семье, я обнаружил, что можно заповеди практически все акцентировать или поместить в контекст семейных взаимосвязей. К примеру, первая заповедь «Да не будет у тебя других богов» можно было бы перевести как совет для супругов. «Да не будет у тебя других, кроме меня одной или меня одного для тебя». И вот таким образом я хотел бы пересказать, перефразировать все эти 10 заповедей, и мы можем получить полезные советы из Библии относительно наших семейных отношений. Итак, первая заповедь, которая касается для каждого из нас, тех, кто состоят в супружеских отношениях друг с другом. «Помни, супруг, я вывел тебя из другой семьи. Теперь я твой». Таким образом, супруги могут говорить друг другу, подчеркивая свою ценность, прямо как в заповеди: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, теперь я Бог твой» и так далее. Мы, словно эта заповедь говорит нам, что мы вышли из разных семей, и теперь мы составляем одно целое друг с другом. Супруги должны говорить друг другу, что «ты теперь главный человек для меня, и пусть другого не будет у меня, кроме тебя». Вот такая, казалось бы, заповедь, относящаяся в отношении поклонения человека к Богу, она может рассматриваться и в контексте семейных отношений. Да, давайте посмотрим, что еще может означать эта заповедь, расшифруем ее. Семья должна составлять одну ячейку. Теперь они вдвоем друг для друга. То есть им надо отделиться от родителей. Ведь сказано в Библии: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Мужчины и женщины должны отделиться от прежних подруг, друзей, потому что это иногда может вызывать ревность у обоих. Семейные отношения являются прообразом отношений человека и Бога. Мы встречаем даже такие слова в Библии: «Я Господь, ревнитель твой». И супруги тоже могут так относиться или говорить друг другу. Или есть еще такой библейский текст в книге пророка Исаии, 54 глава: «Ибо твой Творец есть супруг твой и Искупитель твой, ибо как жену призывает тебя Господь». И есть еще один текст у апостола Павла: «Не знаете ли, что если вы дружите с миром, то вы враждуете против Бога. В супружеских отношениях нам действительно нужно окружить забором и охранять свои семейные отношения. Итак, мы должны отделиться и сосредоточиться на достоинствах друг другу. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет такие слова. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Мужья должны любить своих жен, потому что любящий свою жену любит самого себя. Как Господь любит свою церковь, нужно любить друг друга. Знаете, святилище, которое было во времена Ветхого Завета, оно тоже может иллюстрировать для нас определенные барьеры и определенную территорию, в которой мы можем запускать только близких или посвящать время только Богу. Представьте себе ветхозаветное святилище. Оно состоит из основного периметра, так называемый двор, на котором стоял жертвенник. Внутри этого двора находилось само святилище, состоящее из двух частей. Это святое и святое святых, где находились библейские заповеди и пребывал Дух Божий. Так вот, двор по периметру может означать близких родственников, которые относятся к ближайшему окружению вашей семьи. Святилище в первом отделении могут находиться ваши близкие, это дети. Ну а в святое святых заходят только супруги, муж и жена. Посмотрите, как ветхозаветное святилище может обозначать вот эту отделенность, вот эту обособленность и святость супружеских отношений. Посмотрим на вторую заповедь. Она звучит так. «Не сотвори себе кумира и никакого образа, не поклоняйся им и не служи им». Что это может означать, если мы это переложим в контекст семейных отношений? Не смотри с вожделением на другого или на другую. Для мужчин, кстати, эта заповедь повторяется дважды, чтобы лучше запомнили. В 10-й заповеди «Не желай жены ближнего твоего» сказано. Не делай себе кумира, такого как телевизор, компьютер, гаджеты. Не увлекайся ими после 10 вечера, ибо супруг твой, ревнитель твой, не оставит тебе без наказания, если ты нарушишь эту заповедь. Даже на работе или карьере не посвящай больше времени, чем твоему супругу, потому что твоя жена или муж проявят к тебе милосердие и любовь, если ты будешь соблюдать эту заповедь. Кумиром в нашей жизни также могут являться наши представления об идеальном супруге. Ты представляешь себе, каким он должен быть, и стараешься исправить его согласно своим представлениям. И некоторые говорят, что самый опасный человек, на котором можно жениться, это ваш идеал. Опасный, потому что вы можете проглядеть разочаровывающие недостатки и отсутствие необходимых черт характера. Есть книга, которую написал американский психолог Джош Макдауэлл. Книга называется «Секрет любви». И там он подчеркивает, что люди все время ожидают, что тот человек будет соответствовать его ожиданиям, его представлениям, его желаниям. Но супруг, в конце концов, оказывается не тем, что мы ожидали. И действительно, это опасная ситуация. И библейская заповедь «Не сотвори себе кумира» в семейных отношениях, а особенно при планировании семьи, может означать вот этот дельный совет. «Не сотвори себе в будущем кумира». И в этой книге Джош Макдауэлл приводит интересное, ироничное высказывание, как люди иногда полагают, с кем они будут жить. Я хотел бы привести эти сравнения. Идеальная женщина или идеальная жена, что ожидает каждый мужчина? Всегда красивая и веселая, могла бы выйти замуж за звезду экрана, но вышла только за вас. Обладает прелестью, которая не смывается дождем, ничем не болеет, кроме аллергии на драгоценности и меха. Настаивает, что передвигать мебель полезно для ее фигуры. является экспертом по кулинарии, уборке дома, специалистом по интерьеру и молчанию. Ненавидит кредитные карточки. Ее любимое выражение «Что я могу сделать для тебя, дорогой?» Считает, что у вас мозг Эйнштейна и внешность красавца. Хочет, чтобы вы пошли куда-нибудь с приятелями, чтобы она могла спокойно пошить. Любит вас за ваши интимные качества. Но что получает мужчина на самом деле в реальности? Она произносит 140 слов в минуту с порывами до 180. Ест чуть-чуть, чуть расцветет, она начинает есть. Там, где дым, там она готовит. Сообщает вам, что у вас всего два недостатка. Это все, что вы говорите и все, что вы делаете. Вот так иронично этот человек сравнил ожидания одних и горькое разочарование в реальности нашей жизни. Идеальный мужчина или муж, что ожидает каждая женщина? Они думают, что, когда они поженятся, он будет великолепным собеседником. Он очень чувствительный мужчина, добрый, понимающий, по-настоящему любящий, очень много работающий мужчина. Мужчина, который помогает по дому, моет посуду, чистит пылесосом полы, работает на участке. Человек, который помогает своей жене растить детей. Мужчина сильный эмоционально, сильный физически. Мужчина умный и уверенный в себе. Но что же они получают на самом деле, наши дорогие женщины? Он всегда водит ее по лучшим ресторанам. И когда-нибудь он заведет ее внутрь ресторана. У него нет язвы, потому что он причина ее появления у других. Каждый раз, когда у него в голове появляется мысль, она умещается в наперсток. Он известный чудотворец. Это чудо, что он что-нибудь сотворит. Он поддерживает свою жену просто так, как она к этому привыкла. Просто продолжает заниматься своими делами. Он такой нудный, что нагоняет на вас смертную тоску даже тогда, когда делает вам комплимент. Вот реальность нашей жизни. Вот образ, который люди могут построить, ожидая свадьбы с другим человеком. Конечно же, золотое правило удачного брака должно быть сформулировано следующим образом. Все, что вы хотите видеть в своем партнере, вам нужно развивать это у себя. Каким получится ваш брак, зависит от того, каким человеком вы являетесь. Если вы веселый, сбалансированный человек, весьма вероятно, что и ваш брак будет счастливым. Успех супружеских отношений зависит от способности привнести в союз привычку радоваться, умение любить и быть любимым. Эти качества эмоционально зрелой личности, самодостаточной, являются наилучшим возможным приданным, которое человек принесет с собой в брак. Итак, вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Третья заповедь, которую можно применить в контекст семейных отношений. В оригинале в Библии она звучит следующим образом. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». В контексте семейных отношений мы можем перефразировать его следующим образом. «Имя твоего супруга свято, не употребляй имя супруга в суе. Никогда не говори необдуманных слов своему супругу. Не забывай делать комплименты, хвалить, восхищаться, потому что ты не останешься без наказания, если забудешь это». Похоже, близко к контексту библейскому. Супруги должны говорить друг другу такие слова. «Твоя репутация – это моя репутация. Я не хочу обсуждать твои поступки при других людях. Я дорожу всем тем, чем дорожишь ты». А в Библии написаны такие слова у апостола Павла. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Все это означает, что нам нужно благословлять друг друга, а не проклинать. Не критиковать, не обижаться, не ворчать, не обсуждать характер с посторонними людьми. Четвертая заповедь. Время, посвященное отношениям, свято. Помните день для своей семьи. 6 дней работай, но 1 день отдыхай с женой и с детьми. Пусть никакой гость, ни родственник не потревожит тебя в это время, ибо Господь сотворил и благословил семейные отношения». Это означает, что нам нужно уметь заранее договариваться и планировать семейный отдых, потому что это очень важно. Супруги часто пренебрегают временем общения друг с другом. Особенно это тяжело получается у мужчин. Потому что часто женщины вместо хорошего долгого разговора получают в основном ответы стерильные. «Да», «нет», «ага», «может быть». И женщинам хочется построить эту близкую эмоциональную связь, но мужчинам тяжело это дается. Вот несколько советов для женщин, которые хотят, чтобы мужчина мог высказаться вам и продолжить с вами беседу. Если вы хотите что-то ему сказать, то говорите прямо, потому что мужчина не обладает интуицией, чтобы догадаться, что вы имеете в виду, дорогие женщины. Важно все делать вовремя. Будет плохо, если вы начинаете разговор прямо перед сном или когда ему нужно выходить куда-то идти. Нужно понимать, что вы не можете конкурировать с телевизором или с гаджетом, который находится в руке у мужчины. Нужно обязательно сосредоточиться на общении друг с другом. Будьте абсолютно уверены в том, что вы хотите сказать, и скажите это. Некоторые женщины имеют привычку говорить много, долго и мешают таким образом высказаться своему мужу. Они, бывает, заполняют паузы, когда он начинает думать и хочет выразить свою мысль. Дело в том, что с самого детства мужчин не учат высказываться. В основном девочек сажают на коленочки, гладят по головочке и говорят: «Расскажи, ну что случилось?» Мужчин язык более конкретный. Ему всегда дают советы, он всегда должен сдерживать эмоции. И это мы воспитаны с самого детства. И поэтому тяжело ожидать от мужчины, что он будет эмоционально открыт и умеет высказывать свои чувства и переживания. Не заставляйте друг друга чувствовать себя виноватыми в своем поведении. Не используйте слезы или другие способы выражения отрицательных эмоций, при этом обвиняя своего супруга. Не обвиняйте друг друга, иначе это приведет к личным обидам, а не к возможности сблизиться друг с другом. Пятая заповедь. В оригинале она звучит следующим образом. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле». Что это означает в контексте семейных отношений? Оно означает следующее. Родители обоих супругов святы для каждого. Уважайте своих родителей, потому что ваши дети будут копировать ваши взаимоотношения. Молодые супруги привносят в свое гнездо багаж привычек, отношений, которые им достались в своей собственной семье. И чаще всего мужчина выбирает себе жену, выбирая себе характер ее матери. Так заметили психологи. И помните о барьерах. Помните, я говорил вам о святилище, где находятся родители, где находятся близкие вам дети и где ваше святое место, святое святых. Это тоже важно здесь учитывать. Шестая заповедь. В оригинале она звучит как «не убивай». Некоторые ее перефразируют следующими словами: «Содействуй жизни». Не просто «не убивай», «содействуй жизни». Эту фразу можно перенести в контекст семейных отношений следующим образом. Заповедь словно напрямую говорит вам, что Бог против насилия в семье. Но убить можно, еще и подталкивая супруга на большие заработки. Жена может страдать, если муж не обеспечивает ее или не дает ей денег, или не помогает ей. Чаще всего приходится даже говорить об убийстве моральном. Это убийство словом или отношением. Убить отношения можно, постоянно гневаясь или критикуя своего супруга. Кстати, такие же вещи происходят и в социуме, даже в церкви. Здоровая обстановка в церкви, она должна содержать в себе здоровые отношения. Некоторые супруги используют запрещенные методы. Истерики, слезы, долгие обиды или даже объявление бойкота. Также бывают и разные мотивы критики. Некоторые мужья осуждают только лишь для того, чтобы быть правыми, а не для того, чтобы найти истину. Потому что оказаться неправым для мужчины представляет угрозу для его самооценки. Женщины, которые знают подобные вещи, могут грамотно использовать эту ситуацию. Но также этим страдают и женщины неправильными мотивами критики. Из-за низкой самооценки наши споры приводят к унижению другого, вместо того, чтобы помочь подняться другому и назидать своего партнера. Бывает еще в некоторых семьях синдром ворчуна. Чаще всего у женщин. Но и мужчины тоже не исключение. Этим синдромом ворчуна можно покалечить свою семью, своего супруга и своих детей. И чаще всего дети, растущих в таких дисфункциональных семьях, обретают определенную роль поведения. Либо дети становятся критиком, таким образом защищаясь от чувства тревоги и от обвинения родителей. Либо он становится примирителем, всегда пытается примирить родителей, и он становится рано взрослым человеком. Бывает, дети играют роль семейного шута, чтобы в некоторых случаях погасить эмоциональную напряженность конфликта. И последнее. Посмотрите, все эти вещи, которые случаются в наших семьях или в отношениях с людьми, ярко иллюстрируют, что такое грех. Это не просто богословское понятие. Это не просто потому, что в мире люди умирают или есть болезни. Это глубокое эмоциональное, психологическое повреждение нашей души, нашего ума, которое, к сожалению, не способствует добрым и хорошим отношениям друг с другом, а особенно в семьях. Апостол Иаков в своем послании, в 4 главе, пишет такие слова. «Откуда же у вас эти раздоры и стычки? Не от прихоти ли ваших, что порабощают вас и сталкивают друг с другом? Перестаньте наговаривать друг на друга. Кто хулит брата своего, осуждает его, тот о законе Божьем злословит, и закон осуждает». И еще есть у него слова о языке. «Язык, что огонь, расположенный между другими частями тела нашего, он может стать средоточием зла, которым оскверняется все тело, и от которого сгорает порой вся жизнь человека. Языком мы славим Господа, Отца нашего, и этим же языком проклинаем человека. Не должно такого быть, братья мои». Кто среди вас мудр или учен, пусть докажет это примерной своей жизнью, делами, в которых он проявит кротость, а за кротостью скрывается мудрость. А мудрость от Бога, она прежде всего чиста. Она в миролюбии, в снисходительности, в готовности уступать. И праведность эта спокойно сеется миротворцами. Смотрите, какие красивые слова есть в Священном Писании, облагораживающие каждого человека. Говорят люди, странные существа, гадости делают друг другу, а прощения просят у Бога. У многих на шее крестик, а в душе нолик. И действительно, если вы хотите создать удачные отношения, то характеры у супругов в основном должны быть устойчивы. А сами эти люди должны быть доверчивы и покладисты, и общительны, и искренни, чтобы всегда тяготеть к согласию друг с другом, с людьми. И наоборот, несчастные браки или несчастные супруги чаще всего неуравновешены и непокладисты. Эти люди замкнуты и насторожены, они тяготеют к несогласию с близкими, их тянет к обособленности и навязыванию своих взглядов. Обратите на это внимание. Седьмая заповедь конкретно говорит о супружеской жизни. Ее можно перефразировать следующим образом. «Не нарушай супружеской верности. Никто и ничто не должно вставать между вами. Никакое увлечение, никакой образ. Вы должны быть верными друг другу в мыслях и в жизни. Любить друг друга такими, какие вы есть». Восьмая заповедь. «Не кради». Украсть можно карманные деньги, которые предназначаются для детей, для супруги. Особенно это актуально в семьях, где есть созависимое поведение или зависимое поведение. Алкоголь, спиртное, сигареты и так далее и тому подобное. Не крадите время у своей семьи, у своего супруга. Посвящайте время жене, детям, как об этом в четвертой заповеди. Время для супругов совместное, свято. Не крадите силы друг у друга. Не крадите здоровье друг у друга. Не мотайте нервы друг друга, можно было бы проще сказать таким образом. Где 9-я заповедь и 10-я, последние две заповеди. Не обманывай. Она конкретно говорит об отношениях. Должны быть такие отношения, которые подразумевают искренность и открытость. Надо не бояться исповедоваться друг перед другом, потому что таким образом отношения становятся чище. Если нет откровенных отношений и отсутствует интерес в общении друг с другом, то это пагубно влияет на семью. Отсутствие интереса друг к другу бывает, конечно, по разным причинам. Иногда это из-за возрастных кризисов в семейной жизни, иногда из-за неумения откровенно общаться. Но во всяком случае, в основе этого чаще всего бывают эмоциональные травмы. Учитесь понимать друг друга, учитесь прощать друг друга и общаться друг с другом. Не обманывайте друг друга, поддерживайте чувство значимости друг в друге и хорошую самооценку. 10-я заповедь. Не завидуй. Не превозноси заслуги других перед лицом твоего супруга. Не желай лучшего телевизора, лучшей машины, более высокой зарплаты, более длительного отпуска, принадлежащего другому человеку. Не губи ради этого здоровье своего супруга или свою жизнь. Бог обильно благословил тебя. Будь доволен тем, чем ты обладаешь. Рост – это постепенный процесс. А зависть может губить и пагубно влиять на семейные отношения. Итак, Божий закон уникален. И, казалось бы, заповеди обычные, которые мы применяем в христианской жизни и в общественной жизни, можно применить и по отношению к супружеской жизни, вот в этом контексте. И в этом контексте мы видим, как Бог заботится о человечестве, об отношениях друг с другом. В этом видна его воля, намерение относительно поведения человека. Мы должны искренне пытаться быть похожими на нашего Создателя, на Христа. Хотя у нас есть разные способности, разное поведение, разная психология между мужчиной и женщиной, но все это мы должны обращать в гармонию связи друг с другом. Давайте будем помнить о том, что мы заключили завет с Богом, о том, что мы являемся одним телом перед Богом внутри церкви. Давайте будем смотреть в одном направлении, смотреть и идти в одном направлении. Будем держаться вместе и любить друг друга. Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. И если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его есть совершенно в нас. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы говорим о вечности. Зачем нужна вечность? Скажите, пожалуйста, как можно было бы сегодня иначе охарактеризовать слово «вечность»? Или какой-то пример, или объяснение? Могли бы вы дать слову «вечность»? Пожалуйста.
3: Ну, в каком-то смысле это отдых.
2: Вечность – это отдых, да? Хорошо. Пожалуйста.
4: Это что-то бесконечное, то есть оно имеет начало, но не имеет конца.
2: А, есть начало, но нет завершения. Так.
5: Давай. Наоборот, когда говорят «вечное», по мне другое. Типа всегда было, есть, будет.
2: Нет? Без начала.
5: Вечное.
2: И без завершения, да?
5: Ну, наверное, да.
2: Хорошо, хорошо. А однажды маленький мальчик спросил взрослого человека, как понять вечность. И преподаватель для того, чтобы очень наглядно и просто объяснить мальчику, он говорит ему, видишь, а они жили на побережье, видишь, вот эта чайка, она прилетает, и она что-то там находит в этом море. Вот представь себе, если бы эта чайка брала бы 1 грамм вот этой воды из этого моря и перенесла бы далеко-далеко в другую сторону. И так за 100 километров. И вот когда чайка выпьет все море, тогда, может быть, закончится вечность. И мальчик говорит, это так много на самом деле. Но так вот, если честно, друзья, если мы представим себе вечность, мы вообще реально сможем ее представить? Как вы думаете?
5: Я думаю, да. Как? Просто как данные принимаешь, и все.
2: Что она есть?
5: Да.
2: А вот реально, как ее объяснить? Как, пожалуйста.
3: Мне кажется, наш мозг слишком ограничен. Мы можем только так додумываться, предугадывать.
2: Ага. Хорошо.
3: А полностью описать картину у нас не получится.
2: Скажите, пожалуйста, а вы в курсе, что человек был создан для того, чтобы жить вечно? Знаете об этом?
3: Да, конечно.
2: Хорошо. А на самом деле, чем, как вы думаете, чем будут люди заниматься целую вечность? Какие виды деятельности, чем они будут, где они будут трудиться, где они будут отдыхать? И зачем нужна вот эта вечность человеку?
4: Ну, мне кажется, по крайней мере, первое время люди точно будут задавать вопросы. Те вещи, которых они не могли понять здесь, находясь на Земле. Первое время это будет 100%, я думаю, так.
2: Хорошо, пожалуйста.
3: Да и потом у них будет просто куча времени, целая вечность на то, что они не успели на Земле освоить какие-то другие навыки.
5: Типа мальчик такой, новое. Я хотел быть пожарником,
2: да.
5: А там не будет
3: пожара. Там будет покруче, там будет намного круче, я думаю.
2: Да, вполне возможно,

0: то нужно будет тушить какие-то вулканы, да, хорошие, конкретные.
1: Например, кто-то хотел рисовать, но он всегда занимался только тем, что для него было важно, прибыльно, и творчеством не особо. А там он сможет настолько сильно развиваться.
0: Ну что ж, давайте тогда помечтаем. Я вам несколько... хотел зачитать несколько фраз из книги «Великая борьба». Значит, это страница 677, второй абзац. «Самые грандиозные проекты люди смогут притворять в жизнь. Самые возвышенные стремления, которые будут вызывать восхищение. Новые истины, которые нужно будет постигать. Новые объекты для исследования, требующие приложения сил, ума, души и тела». Вы можете представить себе самый смелый, самый такой грандиозный план по своей работе, по своим каким-то, может быть, желанию исследования. Да? Может быть, вы захотели узнать все виды насекомых, которые существовали когда-либо на нашей планете. И у вас будет возможность это все исследовать, все рассмотреть лично. Более того, у человека будут очень серьезные и очень глубокие способности, которые недоступны ему сегодня. К примеру, человек запросто сможет посмотреть, как в листочке происходит фотосинтез. Можно будет заглянуть на дно океана и проследить за тем, как проделывают свой путь через весь океан некоторые виды рыб. Можно будет отслеживать их.
2: Но это было бы прикольно, но это, мне кажется, какие-то примочки, будут девайсы, что можно так делать. Ну, не глазами, потому что человеческий глаз ограничен.
0: Я не знаю. Но я знаю точно, что...
2: Я думаю, что будем осмысливать это, ну, типа, умом. Потому что мы же не все вещи видим, те же бактерии. Но мы знаем,
0: ты имеешь в виду виртуально, да? Или реально?
2: Нет, реально. Я имею в виду то, что... Ну, мы же знаем, что все, ну, как бы, состоит из атомов. Мы их не видим, но как бы мы догадываемся о них, о их существовании. Я думаю, то же самое. Просто у нас есть 5 органов чувств, вот, и с помощью них мы что-то можем, ну, делать.
0: Ну, вы слышали о способностях человека, которые мы видим в среднем, да, так, на 90%, на 100%, а есть люди, которые видят на 500%. Они могут заметить, кстати, индейцы выбирали себе в отряд, выбирали того солдата, который видел у большой медведицы еще дополнительно несколько маленьких звезд, которые обычным невооруженным глазом сегодня не видно.
2: Мне интересно, как они выбирали. Вот, типа, вот видишь? Он такой, вижу, принят.
0: Да, и на самом деле это у многих людей сегодня есть очень серьезные способности, которые кажутся нам невероятными. Но человек, многие способности, те, которые были даны ему от начала Творцом. Кстати, если человек потерял зрение, вы знаете, что по слуху, используя вот звук, локацию, можно определить предметы, которые стоят перед тобой.
1: Да и у многих слепых развивается слух лучше. Ну, начинает после
0: несколько
1: этого
0: раз.
1: Очень сильно.
0: Да. Ну, представьте, девочка, маленькая девочка, ей 8 лет, но она по шагам определяет, кто входит в дом, и она даже может сказать, что этот человек, он не из нашей местности. Всего лишь по шагам.
1: Это, мне кажется, и мы можем.
0: Да, да. Но это нужен навык, и прислушиваться нужно к этому. И еще, что я хотел прочитать о вечности из той же книги. Перед искупленным народом Божьим откроются для изучения все сокровища Вселенной. И тут что интересно. Освобожденные от уз смерти, они направят полет неутомимой мысли к далеким мирам. Не только наша планета будет доступна нам для исследования, но и те многочисленные, многомиллионные галактики, которые находятся на приличном расстоянии. Мало того, у человека будет способность достигать всех этих далеких планет с тем, чтобы поделиться, рассказать, как им жилось на Земле, как дела обстояли. И на самом деле это будет очень серьезный труд, причем совместный. Искренние, порядочные люди будут обогащаться той мудростью тех небесных существ, которые накопили знания за многие тысячелетия. Представляете, как здорово? Это не просто будет, ну, там, такой формальный обмен опытом, а у человека будет возможность вникать в самые разные строения тех же галактик. Будет возможность увидеть лично, познакомиться с теми жителями, которых можно там найти будет. И иногда это все кажется, ну, сказкой и невероятным таким вымыслом, но если нам учитывать то, что мы были сотворены Богом, и что мы не одиноки в этой вселенной, то почему бы и нет? Следующее, что я хотел бы еще зачитать, созерцая славу вот этих непавших миров, человек сможет, вникая в систему небесных тел, сможет увидеть порядок, который царит вокруг Божьего престола. На всем творении, от самого малого до самого великого, начертано имя Творца. И все открывает в себе богатство Его силы. Вот чем... Вот каждый из вас, чем вы любите заниматься? Какие там виды спорта? Какие увлечения у вас? Что вы исследуете? Можете поделиться? Давайте помечтаем немножко.
3: Ну, мне нравится изучать ботанику. Ты когда изучаешь вот эти микроскопические элементы, которые находятся в клетке, изучаешь вот эти ткани, ты просто погружаешься в них и понимаешь, насколько удивительно все вот это вот Бог создал, насколько удивительно устроен наш мир. И это только лишь маленькая часть.
0: Представляете, зрачок аллигатора, да, вот крокодила, когда ученые его рассматривают, они говорят: он так похож вот на созвездие, которое есть вокруг нас. Прям и рисуночек повторяется, и такие же красивые оттенки. Сейчас же, до сих пор, если к нам из космоса приходили снимки, ну, такие черно-белые, то сейчас люди научились принимать уже достаточно красивые разноцветные рисунки, которые открывают перед нами совсем другую Вселенную. Чего стоит только одно созвездие, ну не созвездие, а одно галактика бабочки. Это такая красота или столпы творения, которые можно увидеть на снимках. Это, ну, такое впечатление, что кто-то выстроил эти столпы, и они еще и развиваются. Представляете, до нас, свет, доходящий до нас, он появился задолго. Вот то, что мы видим сегодня, этот свет появился еще задолго до появления нашей планеты. Представляете, ученые сегодня говорят о том, что вся наша, весь космос и все, оно просто увеличивается, вся Вселенная растет с огромной скоростью. И чтобы однажды остановиться и сказать: ну теперь я уже знаю о Вселенной, все, я теперь знаю и о Создателе, мы никогда не сможем. И на самом деле это всего лишь маленькая доля, вот мы сегодня обговорили, того, что может быть в жизни порядочных, хороших, добрых, верующих людей после того, как они будут взяты в Царствие Божие.
2: Вот вы сказали там про звезды. Ну, я читал тоже, и вот до сих пор интересует вопрос. Звезды вроде как на третий день созданы были. Нет?
0: Да, по тексту.
2: Так вот, мне теперь интересно, как свет от них долетел до нас?
0: Вот это за еще один вопрос.
2: 6 тысяч теоретических лет. Да.
0: Вот это еще один вопрос, который нам нужно будет уточнить. Какие звезды? Те, что вокруг Солнца? Или те, что дальше? Потому что их на самом деле очень много.
2: Это может там быть... предполагается же небосвод, то, чтобы мы их увидели сразу.
0: Да.
2: Ну, не знаю, очень странно, как это расхождение немного.
0: Ну, видишь, в книге «Бытие» — это же не учебник по астрономии.
2: Это... Ну нет, но информация-то должна быть проверенная, как бы, и не просто так такое взял, написал.
0: Да, я думаю, что проверить-то дадут возможность каждому. Вот, что у нас, из того, что у нас есть, я, кстати, читал совсем разные источники о том, как была сотворена наша планета, и я тебе точно скажу, текст книги «Бытие» — это самый достоверный, самый точный, начиная даже хотя бы с того, что там указаны годы проживания каждого, ну, начиная от Адама и вплоть до Авраама сюда к нам. И таким образом мы можем высчитать, что нашей планете всего 6 тысяч, ну там с лишним лет, не больше. А все остальные источники, если вы посмотрите, но там никакой конкретики и больше, там настолько все запутано, что книга «Бытие» так и остается лидирующей и единственной книгой о сотворении, толковой и достаточно вменяемой книгой. Что еще что? Ну, если мечтать о том, что будет там, уходящие в вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и о Христе. Причем настолько глубокие, что вы будете понимать, видя вот уже с той стороны, с той перспективы, смотря на нашу Землю, вы будете понимать, что ну, наша Земля, пылинка в этой Вселенной, она не стоила того, чтобы ради нас был казнен, чтобы там пострадал создатель этой вселенной. Это очень тоже очень серьезный, глубокий такой философский вопрос, потому что сколько бы мы ни силились, сколько бы мы ни старались его осознать во всей полноте, нам опять же вечности не хватит, чтобы охватить все аспекты вот этой красоты и глубочайшей самопожертвенной любви Создателя, который он ради нас все сделал. Ну, я вам хочу рассказать, ребят, мечтайте о вечности, потому что так и легче прожить будет на этой земле, ввиду того, что трудностей много. Но и вместе с тем вы всегда будете знать, что вечность — это, на самом деле, это не... Как ребята спрашивали, а что мы там будем делать, там будет скучно. Ну, так подростки говорили. И я с пониманием отнесся к тому, что ребята говорили, потому что они даже представления не имеют, что Бог приготовил для своих искупленных.
2: Ну вот в этом-то и как бы заключается то, что есть обещание, скажем, счастье, и все. И конкретного ничего нету. Ну, поэтому они так и говорят. Мне кажется, у многих людей так, ну, возникают такие вопросы, а что мы там будем делать? Потому что мы можем представить, ну, то, что как у нас сейчас в мире все построено, что происходит, для чего нужно работать, а там будет другое, и никто не может понять. Только если бы, не знаю, как по мне, если бы было бы что-то конкретное в Библии написано про то, что мы будем делать в Царстве Небесном, и как там будет хорошо, так сказать, более пропиарили бы эту тему, то, ну, мне кажется, больше бы людей стремилось туда.
0: Да, я согласен. Получается, что те слова Иисуса, которые он говорит, и глаз того не видел, и ухо того не слышало, да, это ну, наталкивает на нас на определенные препятствия, да, пожалуйста?
1: Мне кажется, мы в любом случае можем только предположить, что там будет, но единственное, да, что мы можем знать точно, что наконец-то у нас не будет ограничений в том, что мы хотим знать. То есть любой вопрос, любая даже самая безумная идея по факту может просто воплотиться в жизнь. И это будет в вечности.
0: К этому да, самая смелая, благородная, я добавлю, благородная идея, потому что у нас-то идей много разных. И еще попавшие в Царство Небесное люди, это же не те люди, которые вот, сложили ручки, аллилуйя, аллилуйя, всю вечность. Нет, это люди, которые будут восхвалять Бога, славить. Да, они будут петь аллилуйя, но это будет настолько гармоничным, насколько приятным. И, ну, представьте, ваша реакция, вас вытащили из холодной воды удачно, вас там, я не знаю, вовремя течением уносило, и кто-то подал руку, вытащил. вы в таком восторге будете, что вы будете благодарить сотни раз вашего спасителя, потому что ну, вовремя, вовремя вас подобрали. И для нас вечность там, и все сюрпризы, которые Бог там приготовил, я даже просто представил себе, вот если бы у меня была возможность узнать всех своих родственников до Адама, вот по своей линии пройтись, и там где-то окажется, что мы с вами где-то пересекаемся родственниками там, на 20-30 поколении. А вы когда-нибудь считали, сколько у вас прямых родственников от вас до, к примеру, прапрадедов, прабабушек, да? Около 64, да, если там считать, к примеру, 5-6 поколений. Но если идти на 20-е, на 30-е, там счет идет на тысячи. И чуть позже, после 30-го, после 35-го поколения, 40-го уже, там идут миллионы и миллиарды. И я ну, как бы взял на себя смелость, предположил, что после 35-го поколения, это где-то около 1200 лет, у нас ни родственников на этой планете не было. То есть, чтобы я нашел человека на этой земле и сказал, ты не мой родственник. Все так или иначе связаны друг с другом. Потому что, ну, я считаю так, папа и мама уже двое, дедушки и бабушки это четверо, прадедушки и прабабушки это их там восемь. И так пошло. Знаете, кстати, сколько поколений от Адама до современного человека? Да, приблизительно хотя бы. Чтобы облегчить задачу, я вам скажу. До Иисуса, от Авраама до Иисуса, там идет по 3 раза по 14. Да? И до Авраама еще определенное количество, итого 77. За 4000 лет. От Адама до Иисуса. Ну, запомнили? 77 поколений. А от Иисуса и до нас... На
2: самом деле, цифра-то не такая уж и большая.
0: Конечно. От первого века и до нас сегодня... Еще около там, 43-45. Итого 120 поколений от сотворения мира. Много это? Или мало?
3: Раз вы говорите, что после 35-го это уже миллионы, то получается очень много.
0: Конечно. Но надо понимать, что там и людей столько не было. Миллионов, миллиардов не было таких, да, как сегодня на нашей планете, 4 миллиарда. Но интересно, что люди сегодня нас пугают. Вы всегда слышите где-то, нефти не хватит. Пугают нас тем, что человечество будет разрушено. Помните, что в Священном Писании написано? При пришествии Иисуса будут люди. Его будут встречать живые люди. И вот от того, что вот эти тексты есть, мы знаем точно, что Бог позаботится о каждом жителе. Либо кого-то воскресит из мертвых, или допустит, чтобы этот человек дожил до второго пришествия. И я всегда, вот эти моменты, знаете, для меня так трогательно, я всегда... Когда нахожусь где-нибудь на кладбище, я обязательно обращаю внимание тех, кто находится вместе со мной. Я говорю, представляете, вот это место когда-нибудь во время время пришествия Иисуса Христа, это место будет удивительным, потому что все мертвые подымутся, чтобы получить от Господа подарок, вечную жизнь. Итак, дорогие друзья, хотел бы еще раз уточнить, так будет там скучно в Царстве Небесном или нет?
3: Ну, мы здесь, в современном мире, привыкли, что у нас есть какие-то еще увлечения, там, чтение книг, музыка, и там этого не будет, и, соответственно, там, наверное,
0: будет скучно.
3: Подожди,
0: музыки не будет? Ребята, вы как думаете?
3: Ну, не будет той музыки, которую мы слушаем здесь обычно.
0: Ага.
3: Вот. Не будет тех книг, которые мы читаем. Мы просто попадем в какой-то мир, который нам вообще никак не известен, и мы не знаем, что мы там должны будем делать.
1: Вдруг спасется этот музыкант? Вряд ли.
0: О котором мы думаем, что его музыка плохая, да? Так, еще?
2: Боб Марли. Будем курить косяк на небесах. Класс. Не знаю, мне кажется, музыка будет. Потому что что в этом плохого?
1: Но она будет не такой, там, не знаю, не будет рэп-рока, еще что-нибудь такого.
2: Почему? Я думаю, что... Ну, я не думаю, что в этом будет проблема. Ну, ну, как бы... Мне кажется, рок будет. Почему не будет рок?
1: Ну, не знаю, не относят к христианской музыке.
2: Чего?
1: Не относят к христианской музыке.
2: Это здесь так считается. Ну, я не знаю, я не вижу ничего плохого. Ну, в чем плох рок?
1: Ну, здесь так считается, потому что и Бог об этом говорит.
2: Про рок, мне кажется, тогда не существовало такого жанра.
4: Христианский рок, христианский рэп.
2: Да, ну, кстати, христианский рэп существует. Нет, я не думаю, что будет как-то
0: скажите,
2: под ограничением стоять.
0: В любой музыке будет прослеживаться что-то вульгарное или все-таки возвышенное? Мы же иногда поем spirituals, ну, вот, о богослужениях.
1: Наверное, все наши увлечения основаны греховной природой, то есть там уже этого не будет, там мы по-другому будем мыслить, и поэтому, наверное, уже и увлечения будут другими. Я думаю, mm-hmm. так.
0: Но вот чтобы каким-то образом все-таки приблизить, да, вот, к себе вот эту реальность, как вы считаете, нужно будет небо приспосабливать к нам или нам нужно что-то поменять в своей жизни? Все-таки, что было там интересно? Кстати, возникал вопрос, а как с семьями? Будут там создаваться семьи,
1: да,
0: или нет?
1: Да, а что вот если, например, здесь я выйду замуж через, там, не знаю, лет 5,
0: так.
1: А потом на небо попаду и пойму, что вот а у нас не с ним то, уже да. Все, ну, не то. Я поумнела. Мне уже
2: будет забавный случай, если ты женишься, муж умрет, ты еще раз женишься, и вот кто будет мужем?
1: А вдруг тот был грешник?
2: Который...
0: Если был грешен, значит, повезло, да?
2: Типа первый блинком, да? Класс.
0: Не, ну, ребят, смотрите, что касается вечности, ведь вы же прекрасно понимаете, там, в вечности, мы, опять же, возвращаемся к тому, что мы не все знаем, но мы можем сказать точно, там будет лучше. И если мы сегодня будем направлять все свое стремление к тому, чтобы... отблагодарить Бога, да, за то, что Он приготовил нам эту вечность, то она не будет для нас чужой. Если мы будем думать такими категориями, что «О, если там этого развлечения не будет или того развлечения не будет», но кто знает, ведь наши развлечения на этой земле, они достаточно примитивны и очень, очень ограничены на самом деле. Там, в вечности, человек реально сможет использовать весь свой потенциал. Причем не во вред кому-то, не с пристрастием каким-то, потому что наркоманов, алкоголиков, пьяниц там не будет,
2: потенциал,
0: ребят.
2: Потенциал человека. Ну, типа...
0: Ну, вот, к примеру, ты поешь хорошо, да, и ты вот здесь можешь только вот эти ноты взять, а там вот голосище такое будет, да, или наоборот, ты занимаешься какими-то изобретениями. Там, пожалуйста, все возможности, все инструменты, все галактики, так, все...
2: Здесь-то тоже есть все, в принципе.
1: Ну, здесь, например, даже тоже искусство. Там столько надо денег потратить на эти краски, конечно, что конечно. Ты так...
0: Огромное количество ограничений, искусственных ограничений.
2: То есть, стоп. Деньги были созданы для того, чтобы облегчить жизнь человека, чтобы тебе не приходилось ходить через 100 километров
0: к
2: тому человеку, который делает краски, чтобы тебе молоко ему дать, а он тебе краски.
0: Да.
2: Ну, как бы...
1: Ну, откуда деньги взять?
0: Видишь,
2: знаю.
0: Зато...
2: Откуда-нибудь займи в банке.
0: Зато в вечности, в понимаешь, у тебя неограниченный ресурс во времени. Ты можешь зарабатывать сколько угодно, да? И вопрос, придется ли зарабатывать, когда там просто пришел к соседу, попросил и...
2: Нет, вообще, я думаю, да, потому что, ну, так строится система наша, вот, человеческая, это нормально, в принципе. Ну, то есть, а что, он так тебе все отдаст, а сам никак, ни с чем не останется? Да ну, вообще...
1: Мне кажется, там будет какая-то вопрос, другая система.
0: Все-таки, будет ли там интересно вечности или нет?
2: Нет, ну, в принципе, если думать, типа, то это уже, в принципе, интересно, что там будет.
0: Угу.
2: Ну, только вот поэтому, ну, вот как для меня лично. Просто хорошо. Интересно, что увидеть, что там будет, и все. А вот уже, ну, когда выйду там, неизвестно, что я скажу.
1: Вдруг заскучаешь.
0: Дорогие друзья,
2: все, ливай ват.
0: Мы очень благодарны вам за участие. И мы оставляем этот вопрос открытым. Будет ли интересно вечности? Посмотрим, дорогие друзья. До новых встреч.
5: Вы слушали программу «Иначе говоря».
6: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Очень хочется знать, как Бог относится к грешному человеку. Мне пришлось не один раз слышать от кого-то о том, что вот якобы вот, ну кого-кого, а меня Бог простить не может. Может быть, у вас тоже такие мысли были? Ну, может быть, мысли о том, что вот кого угодно, но ваш грех такое... Нет, нет, такое простить невозможно. Вот если вы сомневаетесь в Божьем прощении, то эта программа для вас. Если вам кажется, что ваш грех, ну, чересчур велик, чтобы Бог мог простить его, то я приглашаю вас сегодня послушать эту программу. Библия описывает историю, когда люди в большинстве своем отвернулись от Господа и стали служить идолам. Вот каким Бог описывает состояние народа. Книга пророка Исаии, 24 глава. «Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Пророк описывает развращенное и коррумпированное общество. Пророк Исаия говорит, только в первой главе, «Князья твои – законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Знакомая ситуация, не правда ли? Не напоминает ли сегодняшнее время? А пророк Осия так выразил в 4 главе. «Клятва и обман, убийство и воровство, прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Да, таких людей ожидают суды Божии. По-другому не может быть. Но чего же на самом деле желает Бог? Он видит, что происходит, но каково его желание? Вот что передал пророк Исаия. Все тот же пророк, который то ругает народ за грехи, и вдруг он говорит в первой же главе, 16 стих и дальше, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Простить человека, умышленно делающего злые дела, можно, только в какой в этом прок для него, если он в себе самом не желает видеть никаких проблем. Хочу в пример привести историю о человеке, который искал правду, старался делать добро. Назовем ее историей одного покаяния. В Библии он назван человеком по сердцу Господа. Собственно, это псалмопевец Давид, избранный Богом царь Израиля. И Библия повествует, что однажды царь вышел на террасу своего дворца и увидел купающуюся женщину. Женщина была, ох, необыкновенно красива. Ее звали Версавия. Не справившись со своими желаниями, Давид повелел привести ее ему в спальню. И при этом выяснилось, что она вообще-то замужем. И Урия, муж этой женщины, в это время был в ополчении. Но Давида это не остановило. И так Версавия стала беременна. И вот, чтобы как-то замять это дело, по приказу царя Урию вернули в город, и царь несколько раз пытался так или иначе расположить его, пойти домой к жене, в надежде, что между ними будет интимная связь, и сочтут, что ее беременность произошла от мужа. Но Урия был человеком благородного нрава, и, ничего не подозревая, говорил: «Хм, что же это, весь Израиль в ополчении, а я типа того пойду ночевать с женой?» Нет, он ночевал у ворот царского дворца на улице. И, понимая, что задуманное не получается, Давид написал письмо воеводе, чтобы тот сделал так, чтобы Урия погиб во время битвы. Царь выразил просьбу в письме, запечатал его и отправил вместе с Урией воеводе. Тот, чтобы исполнить волю царя, поставил отряд солдат под стену города, чего ни в коем случае нельзя было делать, так как осаждаемые люди, защищаясь, бросали со стены камни и лили смолу. И вот там, в этой перепалке, погиб не только Урия, но много других солдат. Давид, когда узнал, что произошло, был в гневе и готов был спросить своеводы: «Что ты сделал?» Но успокоился, как только узнал, что там погиб и Урия. Один сделанный грех сразу влечет другой, третий, четвертый, пятый, и ты сам того не сознавая, уже весь по уши повязан обстоятельствами, к которым не был готов. Вот согрешить – это подобно тому, как зажечь фитиль динамитной шашки и думать, что не рванет, а будет все в порядке. Ну что сделал царь? Вы только послушайте, это царь, названный в Библии человеком по сердцу Бога. Во-первых, он соблазнил чужую жену, используя власть. Во-вторых, он заказал ее мужа, создав для этого преступную связь с исполнителем и толкнув его на грех. Потом, кстати, этот исполнитель из царя веревки вил. В-третьих, царь погубил много солдат, чтобы достичь своей цели. Ну, и как вам человек по сердцу Господа? Что Бог равнодушен ко греху и избранным людям позволяет делать все, что угодно? Да нет, конечно. Бог нелицеприятен. Если бы это было так, Господь не взыскивал бы так строго с Давида. За что же Бог его любил? Да дело в том, что Бог-то любит всех и старается спасти каждого, и вас в том числе. Но далеко не каждый стремится к Богу, как Давид, хотя вот в определенный момент так вот оступившийся, не справился с собой. Так скажем, Давида понесло. И в определенный момент, облеченный пророком Нафаном, он превратился в само покаяние. Почему? Да потому что в его сердце оставалось стремление к Богу. В книге «Псалтирь» есть 50-й псалом, который Давид вот написал в связи с тем, что произошло. Он не скрыл, что на самом деле произошло. Вот строки из этого псалма. Псалом 50-й. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни от меня лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». И Бог простил его. Нет греха, который Бог не простил бы. И даже так простил, что Давида не побили камнями, хотя должны были. Бог простил. Но правда, он не избавил от последствий. Давиду было сказано, что умрет дитя Версавии, которое родилось от этой блудной связи, и в семье самого царя произойдет зло с последствиями. И действительно, его сын обесчестил отца, переспав с его наложницами в шатре, который поставили на кровле дворца на глазах перед всем Израилем. А еще Давид потерял 3 своих сыновей и чуть было не лишился царской власти да и самой жизни. Вы прочтите эту историю. Она записана во второй книге Царств с 11 главы. И это не сценарий к триллеру, это из реальной жизни. И так важно понять, что нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Конечно, простить человека, умышленно делающего злые дела, можно. Но какой в этом прок, если он в себе самом не желает видеть никаких проблем? А вот еще пример грешного человека. Это Ламех, потомок Каина в шестом поколении. Да, того самого Каина, который убил своего родного брата. Так вот, этот Ламех приумножил грех своего предка Каина, став убийцей, причем гордился этим. Это именно ему принадлежит фраза: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Так Ламех успокаивал себя. Дело в том, что он знал, что совершенный грех влечет за собой возмездие, так говорит Слово Божье. В книге чисел написано, что кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Книга чисел в 35 главе вы найдете эту фразу. Тут что-то вроде закона причинно-следственной связи. Так вот, чтобы обезопасить себя либо от мстителей, либо, возможно, от какой-то другой причины, грозящей забрать жизнь убийцы, Каин построил город, то есть жилище со стеной. И вот представьте себе, каково жить, постоянно боясь, что тебя кто-то или что-то убьет за то, что ты сам кого-то убил. И вот, понимая это, братоубийца Каин в свое время выразил свои страхи Богу и получил ответ от Бога, что если кто убьет Каина, тому воздастся в семеро. Вот грех, он словно снежный ком, он становится все больше и больше, и при этом втягивает все больше и большее количество людей, так как убивший убийцу тоже будет наказан в семеро, как сказал Господь. Так прапрапрапраправнук Каина Ламех, который тоже стал убийцей, хуже своего прадеда, гордился этим. Вот странно, Каин, убив брата, боялся, а его предок в шестом поколении, Ламех, уже гордится. Вот мы видим своеобразное такое развитие греха. Ламех уже гордится тем, что он убийца, и говорит, что тому, кто убьет Ламеха, воздастся, и вот, ну, дальше вот это слово, в 70 раз в семеро. Причем, ну, вот что интересно, то, что Ламех готов убить, это ничего. А вот тому, кто убьет самого Ламеха, воздастся. И вот он называет цифру в 70 раз в семеро. То есть Ламех уповает на то, что его убивать никто не решится, в то время как ему убивать можно. Наивный. Он думает, что кто-нибудь другой, какой-нибудь другой убийца, думает как-то иначе. Ламех нарисовал себе свою реальность, думая, что вот так и будет. Интересно, что Иисус Христос эту же самую цифру применил к прощению. Помните, апостол Петр спросил как-то Иисуса: «Сколько прощать человеку, согрешившему против тебя?» И вот Иисус применил ту же самую цифру – 70 раз в семеро. Ну, я не знаю, есть ли какая-то связь между этими местами Священного Писания, может быть, и нет. Скорее всего, вот эта цифра – 70 раз в семеро, ну, это не буквально 490 раз. Это можно, скорее всего, перевести словом «всегда». Ну, буквально не вмещается в реальность. Никто не считал, простил ли он кого 490 раз, чтобы вот в 491-й-то уже нет. Ну, просто вот посмотрите, сколь разные мысли убийцы и мысли Бога. Всевышний ищет прощать и спасти всегда. А убийца ищет возможности убивать всегда и при этом быть безнаказанным. При этом он полон самомнения, что ему-то вот это сойдет с рук. И вот что важно, всякий грех требует торжества справедливости. в библейские времена такие грехи, как убийство, изнасилование, хула на Бога, злословие отца, в древнем Израиле карались смертной казнью. Общество побивало камнями. Вор должен был возвратить похищенное и прибавить пятую часть, после чего еще и жертву приносил. И вообще в Библии есть целый уголовный кодекс, только, правда, в нем нет тюремного заключения. Такое придумали позже. Беда в том, что вот согрешит человек, а плохого в этом ничего не видит. Ему еще больше хочется. Мало того, он приобретает сообщников. И происходит то, что сказал премудрый Соломон. Об этом он записал в книге «Екклесиаст», 8 глава. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Человек, чувствуя безнаказанность, подобно ломеху, начинает гордиться грехами, все более усугубляя свое положение, и не только свое, но и тех, кого обидел. Но и это не все. У этого человека рождаются дети. Какие они будут, если их отец или мать ничего не желают изменить в своей жизни? Вот Каин убил брата и принял это со страхом, а его потомок в шестом поколении, Ламех, стал убийцей и уже гордится этим. Вопрос, как остановить? Дело в том, что вот естественное желание грешного человека, оно ведь направлено не к Богу, а наоборот. Если кто-то и имеет стремление к Богу, то это чудо. Я думаю, что это сам Господь так подействовал в человеке. Хорошо, если у него еще осталась совесть. Так иногда появляется желание к Богу. Дело в том, что на нашей земле грешники-то все. Я как-то попросил совета у одного мудрого пастора, как быть. Там ситуация была. Ну, один человек долгое время носил на меня обиду и отказывался слушать. Хотя, честно признаться, я особой вины за собой не видел. Но недоразумение произошло. Тем не менее, пастор все равно увещевал меня попросить прощения. Хотя, честно признаться, я не знал, в чем каяться. И тем не менее, говорил он, все равно в чем-то, да грешник. И он рассказал как-то историю, своеобразную такую иллюстрацию, как однажды он строил дом. Ну, ему пришлось поехать в область на завод, который выпускал цемент. Там он стоил в разы дешевле, если покупать на заводе, а не в магазине. И вот пришлось ему пройти по цеху, разговаривая о том, как доставить цистерну с цементом к нему на стройку. А дело в том, что цех довольно большой, примерно километр длиной. Он шел по этому цеху с мастером, ни до чего не дотрагивался, и видел, как там по эскалатору перемещалось сырье, из которого этот цемент изготавливался. Потом его расфасовывали по мешкам, и пастор уверял, ни до чего не прикасался. И так, решив все вопросы в этом цеху, он сел на рейсовый автобус и поехал домой. Приехав домой, супруга его озадаченно так говорит: «Что с тобой?» Не поняв, в чем дело, пастор посмотрел на себя в зеркало и в ужасе увидел, что его новый костюм весь в цементе. Дело в том, что в том цеху этот цемент, он в воздухе. И даже если ни до чего не дотрагиваться, он все равно равномерно ложится на одежду ровным слоем. И поначалу его не замечаешь. И лишь после выхода из автобуса, когда пообтерся в автобусе о пассажиров, после выхода на улицу становятся заметными пятна. И ты начинаешь понимать, что сам того не замечая, испачкался сам и запачкал пассажиров в автобусе. И вот так пастор сказал, и грех на нашей земле. Его можно поначалу не заметить, но на самом деле он тут везде, в воздухе, невидим глазу. И в определенный момент вдруг замечаешь, что на тебе и места-то чистого нет. Можно вечером заснуть праведником, а утром проснуться перед кем-то виноватым. Очень важно помнить, нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Важно увидеть, что ты не прав, и попросить прощения. В противном случае, ну какой прок в этом прощении, если человек в себе самом не желает видеть никаких проблем? Бог, мы уже говорили об этом, Он ведь всегда ищет возможности простить, спасти, помочь. Он ведь не такой, как люди на земле, которые стремятся только мстить или тыкать пальцем, или доказывать, какие они чистые и какой ты при этом негодяй. Бога часто сравнивают с людьми, но это неправильно. Бог всегда простит. Какие грехи человек не совершил бы? Он дал средства для спасения от греха Сына Своего. Что может быть хуже возмездия за грех, чем смерть? А Бог Сына Своего за каждого из нас на смерть отдал. И это Его средство, которым может воспользоваться каждый, каким бы грехом он ни согрешил. Вот я привел два примера тех людей, перед которыми была возможность попросить прощения у Бога и получить таковое. Его прощение – это вечная жизнь в Его Царстве. Но вот один этой возможностью воспользовался и сделал все для этого. И получил от Бога то, чего хотел. А другой не только не воспользовался, он еще и гордился тем, что стал убийцей. Мир делится на два таких лагеря людей, которым нравятся разные вещи. И эти люди, разумеется, идут к разному концу. Вот о чем просил апостол Иоанн. Первое послание, 5 глава. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Грех к смерти – это грех, в котором человек не желает покаяться. Он желает осознанно в нем жить, принося проблемы себе и обществу. Грешат все в той или иной степени, но не все желают решать проблему, связанную со грехом. Можно согрешать по неведению, но когда человек узнает истину, то он может поменять свой путь и воспользоваться средством, приготовленным Богом для нас. А может и не воспользоваться. Мы говорим «хозяин, барин». Каждый из нас сам выбирает свой путь. И многие с сознанием своего положения, будучи просвещенными о судах Господних и о том, что этот мир и грешники погибнут в гиене, все равно желают идти по своей дороге. Есть интересная история о том, как от Иисуса, после того, как Он рассказал людям о себе, как о хлебе жизни, многие ушли. Ушли люди, которые считали себя Его учениками. В общем-то, не захотели понимать. И вы знаете, Иисус не побежал за ними. Напротив, обратившись к своим 12 апостолам, сказал, не хотят ли и они уйти своими путями. Он мне не волит. Одно дело, если человек не просвещен, но не знает и грешит по незнанию, тогда для таковых сегодня проповедуется Евангелие, для того, чтобы тот, познав истину, мог воспользоваться ей. Может, вы и есть на сей момент тот человек? Иисус сказал, все стою у двери и стучу. Не отворит ли ему дверь вашего сердца? Не отворите ли ему? Но чем поможешь тому, кто грешит с сознанием того, что делает? Ведь даже в земных судах наших умышленное преступление карается в разы тяжелее. Или вы тот человек, что уверен в том, что вот ваш-то грех – простить невозможно. Вы представляете, каково будет ваше разочарование, когда вы узнаете, что в конце концов, вот, что Бог все это время вас ждал к себе с любовью, стоял у двери вашего сердца, стучал, ожидая, что его пустят, а вы, нет, вы считали, что он вас не простит. И Иисус сказал, что проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец. И я думаю, что это произойдет уже скоро. А где окажетесь вы? Вам добрая весть. Бог простит любые грехи. Важно покаяться.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Последние 3,5 года я училась в университете. Я была не самым прилежным студентом и к последнему курсу накопила кучу долгов. К счастью, несколько долгов мне простили, что тоже стало одним из счастливых дней моей жизни. Но вот наступил день защиты диплома. Как и весь мир, мы тоже ушли на карантин, поэтому защита была дистанционная, онлайн, каждый из своего дома. Но по специфике моей специальности, я училась на графического дизайнера, нужно было распечатать и принести в универ преподавателям пояснительную записку и большой планшет, на котором выставлены все работы к этому диплому. И вот день защиты диплома, и я должна была выступать где-то в середине, но я понимаю, что у меня еще большая часть диплома не готова, в том числе пояснительные записки, которая должна быть около 50 страниц, подшита в твердый переплет и отнесена в универ. И в этот день я написала своей преподавательнице с просьбой, можно ли им поставить меня в конец очереди. Она согласилась. И идет защита диплома. Девочки уже все из моей группы защищаются, рассказывают, представляют свои проекты. Я сижу и нервно дописываю эту пояснительную записку. В это время мой муж Сережа едет в другой конец города, чтобы забрать распечатанный вот этот большой планшет с моими работами, отвезти его в университет на кафедру. Я дописываю эту записку, и в какой-то момент у меня так сильно нервное напряжение скопилось, что у меня начало сильно биться сердце, просто бешено. Я просто упала на стол головой и взмолилась, и говорю: «Господи, пожалуйста, помоги, я знаю, что я не права, что нужно было сделать все заранее, я все это прекрасно понимаю, но сейчас, пожалуйста, спаси, потому что без тебя я ничего не смогу». И меня как-то отпустило, и я спокойно, пока защищались еще девочки, дописала эту записку просто каким-то чудом, потому что я думала, что я не успею. Но на самом деле это произошло в какой-то момент просто. Я смотрю, все, я закончила. Я отправляю ее на печать, звоню Сереже, он заезжает за этой запиской, подшивает ее. Тем временем защищается последний человек передо мной. Он просто влетает в университет с моим планшетом, с моей запиской, отдает преподавателю, и я включаю микрофон, камеру, начинаю свою защитную речь, дипломную речь. И, в общем, в тот день, я когда защитилась, я уже не слушала, что там мне говорят преподаватели, честно говоря. Я просто сидела и не могла убрать улыбку с лица, потому что я это сделала. И я понимаю, что я сделала это просто чудом, в принципе, как и всю мою учебу, то, что я закончила, это ее большое чудо. Я знаю, что девочка, одна из моей группы, она тоже была в похожей ситуации, она не успела тоже многое сделать дипломом, но она сдалась в последний момент, подумала, что это невозможно, нереально, я уже не успею, и она не защитилась, ей придется защищаться на следующий год. Но я знаю, что благодаря Богу, благодаря тому, что Он помог мне успокоиться, собраться и закончить все, у меня есть в этом году диплом. Это был самый, наверное, счастливый день за последнее время. Я просто прыгала от радости, когда нам сказали, что все, у вас все закончено, вы защищены, приезжайте за своими дипломами. Всем желаю испытать это чувство облегчения и возможность радоваться завершенной работе. Но еще также я, конечно же, всем желаю, чтобы не происходило таких нервных напряжений, делать все заранее, не как я, и тогда у вас будет счастливая жизнь, а не только один день.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий священнослужитель Вениамин Дашкевич.
1: Толпы поклонников шли за Иисусом Христом. Видя Его чудеса исцеления и чудеса насыщения тысяч людей несколькими кусками хлеба и рыбы, все были восхищены. Желание провозгласить Его царем уже созрело в народе. Желание, чтобы Он всегда их насыщал и исцелял, чтобы Он был их личным Богом. Но Иисус останавливает их порывы, говоря, что их стремления неверны. Не желает Он быть царем их земных тленных ценностей. Не то царство Он пришел установить. В Евангелии от Иоанна, 6 главе, 26-27 тексте, мы читаем, как Иисус говорит. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Старайтесь не о пище тленной, говорит Иисус и нам с вами. Пища тленная. Вроде бы не так много у нас этой тленной пищи, одежды, чтобы мы о них много думали, чтобы упрекать нас за это. Но независимо от их количества, мы можем много времени и сил тратить на недовольство и расстройство, переживания о том, чего у нас нет. В действительности мы гораздо больше думаем о том, чего нам не хватает, чего еще нету. А то, что мы уже получили, обычно перестает быть объектом нашего желания. Желание обладать тем, чего еще у тебя нет, может стать целью и смыслом всей жизни. Это бездонная бочка. Не плачу ли я слишком высокую цену, если свое счастье ставлю в зависимость от материального? Но пища тленная – это не обязательно вещи, одежда или еда. Это все то приходящее, временное, что можно противопоставить вечным ценностям. Это все то, на что растрачиваются силы нашей души. Мы переживаем о будущем, мы терзаем себя из-за прошлого. Обиды, разочарования, ссоры, недовольство собой или недовольство другими, или же просто несогласие с жизненными обстоятельствами. Сколько своих душевных сил вы готовы отдать за то, что Слово Божие называет тленным? Не переплачиваем ли мы? Не забываем ли о том, что действительно ценно и важно для жизни и спасения? У Гилберта и Салливана был свой театр. Они сочиняли веселые стихи и музыку. Их опереты восхищали весь мир, но они не могли управлять своими характерами, омрачая себе жизнь из-за пустяков. Однажды Салливан заказал ковер для театра. Когда Гилберт увидел счет, он был вне себя от гнева. Они подали друг на друга в суд и никогда в жизни больше не разговаривали. Музыку и стихи для их совместного произведения они посылали друг другу по почте. А когда их обоих вызвали в театре на бис, они встали на разных концах сцены, чтобы не видеть друг друга. Во сколько же они оценили свой ковер? Генри Торо сказал: «Стоимость вещи равна количеству жизни, которое мы готовы потратить на эту вещь. Все свои старания и время мы отдаем переживаниям о тленном, так что для Царства Божьего уже не остается ни сил, ни времени. Сколько слез, нервов, эмоций мы готовы тратить на то, что не является главным в жизни? Сколько седых волос у нас появится из-за переживаний о том, что уже случилось в прошлом, что произошло, и уже не изменишь? Иными словами, мы глупцы, когда за что-то переплачиваем, тратя собственную жизнь. Старайтесь не о пище тленной, сказал Христос. Не растрачены ли ценности Царства Божьего и мир Божий в наших сердцах? Когда Бенджамину Франклину было 7 лет, он страстно захотел иметь свисток. Войдя в магазин игрушек, в сильном возбуждении и предвкушении желанной покупки, он выложил все свои медики на прилавок и попросил свисток, даже не узнав его цену. Довольный, свистя, он пришел домой. Когда старшие братья и сестры узнали, сколько он заплатил за свисток, они жестоко высмеяли малыша. Он плакал от досады. Это обстоятельство доставило ему больше огорчения, чем сам свисток доставил удовольствия. Об этом случае в свои 7 лет Франклин помнил еще 70 лет. Мы слишком дорого платим за сущие пустяки. Платим слезами, воспоминаниями, нервами, переживаниями. Вы сожалели о чем-нибудь подобном? Обман, неудачная покупка, ненужная поездка, несправедливое отношение. Мы думаем, переживаем, хотя ничего изменить не можем. Археологи сегодня делают множество открытий. Их взору открываются древние цивилизации, существовавшие несколько тысяч лет назад. Расцвет и падение древних империй, дворцовые заговоры, смена правящих династий, жестокость древних ритуалов и невежество народа. Но здравомыслящему человеку не придет в голову пытаться изменить то, что было 5000 лет назад. Также нелепо беспокоиться из-за того, что мы не можем изменить произошедшее 5 минут назад. Прошлое закрыто для нас. Мы можем лишь извлечь уроки из ошибок. А сами ошибки забудьте. Двигайтесь вперед. Не останавливайтесь в прошлом. Впереди вас ждут Божьи благословения. Если вы будете смотреть назад, то вы будущее упустите. Оно пройдет мимо вас. Кто из вас когда-нибудь пилил дрова? А опилки? Вы пробовали пилить опилки? Многие находят это занятие очень приятным и полезным для себя. Это смешно. Но когда мы беспокоимся о том, что уже случилось и произошло, мы просто пилим опилки. Представьте, что кто-то из ваших родных пролил молоко, которое вам просто необходимо. Вы хорошо знаете себя. Скажите себе честно, сколько недовольства будет проявлено вами? И это все из-за того, что в действительности изменить уже невозможно. Но, может быть, вы даже не произнесете ни слова упрека. А что станет с вашим настроением? Согласитесь, мы сосредоточены на том, что Библия называет тленным. Мы ставим себя и свое счастье в зависимость от Него. Это наше недовольство уже случившимся прошлым, которое мы не можем изменить. Это переживание о проблемах завтрашнего дня, большинство из которых так и не случится. Отсюда наша неуверенность, стресс, болезни. Французский философ Монтень сказал: «Вся моя жизнь была полна невероятных бедствий, большинство из которых так и не произошло». Тед Бенгермина был простым солдатом американской армии во время Второй мировой войны. Он служил унтер-офицером похоронной бригады 94-й пехотной дивизии. В его обязанности входило заполнение учетных карточек убитых, пропавших без вести и госпитализированных, а также отправление родственникам личных вещей убитых. Помимо постоянного страха, что он может сделать ошибку и перепутать фамилию и адрес раненого и убитого, Тед также испытывал беспокойство, доживет ли он сам до того дня, когда увидит своего годовалого сына. А что будет, если он вернется домой инвалидом? Перед его глазами было множество погибших солдат и сотни раненых. Из-за всех этих переживаний он потерял в весе, приобрел себе заболевание слизистый колит и был на грани безумия, оказался в госпитале. Один мудрый врач во время лечения дал ему простой совет, который вернул здоровье и сделал его успешным в послевоенные годы. Врач показал ему песочные часы и объяснил, что в один промежуток времени только одна песчинка падает вниз. Точно так же нужно делать только одно дело в один промежуток времени, которое называется настоящее. Что было бы, если Господь беспокоился не о нашем спасении, а, например, об отречении Петра, или что на кресте его не все правильно поймут, если бы он так же, как мы, переживал, как о нем будут думать люди во времена атеизма, или что не все христиане правильно будут о нем проповедовать, смог бы он спокойно вознестись на небо и оставить учеников? Растрачиваясь по пустякам, он не смог бы совершить главного. Растрачиваясь на беспокойство о прошлом или переживая о мнениях людей, мы теряем Царство Божие в своем сердце. Установите ограничитель потерь. На ожидание кого-либо 15 минут. На сожаление, слезы, обиды менее 1 минуты. Желанию оправдать себя, эмоциональному напряжению, нетерпению, скажите, оно не стоит того. Для того, чтобы корабль или подводная лодка не утонули от пробоины. У них предусмотрены перегородки, которые разделяют судно на герметичные отсеки, для того, чтобы нам не утонуть в глубинах отчаяния от прошлых переживаний или от захлестывающей нас и пугающей неопределенности будущего. Установите в себе эти герметичные перегородки. Отгородите себя от мертвого прошлого. Изолируйте изменчивое и неопределенное будущее. Живите в герметичном отсеке сегодняшнего дня. Именно сегодня – это то время, которое дает Господь для жизни и счастья. Когда-то давно в одном городе жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг его родного города, и люди издалека приходили к нему за советом. Он был в городе не один мудрец, был человек, завидующий его славе. Пришел он как-то на луг, этот завистник, поймал бабочку, посадил ее между сомкнутых ладоней и подумал: «Пойду-ка я к мудрецу и спрошу у него, какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая? Если он скажет «мертвая», я открою ладони, бабочка улетит. Если он скажет «живая», я сомкну ладони, и бабочка умрет. Вот тогда все поймут, кто из нас умнее». Завистник пришел в город и спросил у мудреца: «Скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая?» Тогда мудрец, который действительно был умным человеком, сказал: «Все в твоих руках». Какими мы станем, зависит от наших стремлений. Что для нас сделает Бог, зависит от наших желаний, от того, к чему мы стремимся. Все в твоих руках. Старайтесь не о пище тленной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную, говорит Господь. Рука жизни пишет свои письмена и, написав их, продолжает двигаться дальше. Ни наша набожность, ни ум не могут повернуть ее назад, чтобы вычеркнуть хотя бы половину строчки. Никакие слезы не смоют ни одного слова. Так к чему проливать их? Мы все совершаем ошибки. Даже Наполеон потерпел поражение в 1/3 сражений. Может быть, ваш результат не хуже. Один робкий турист страшился близко подходить к обрыву. «А что мне делать, если я упаду?» – обратился он к гиду. Гид, который показывал красоту гор, с энтузиазмом ответил: «В этом случае не забудьте посмотреть направо. Вид там просто потрясающий». Не думайте о пище тленной, о своих ошибках или о том, что о вас подумают другие. Не переживайте о будущем или о прошлом. Все это тленное. Не привязывайте к нему своего сердца. Сосредоточьтесь на вечном. Смотрите на потрясающий вид Царства Божьего. Иисус Христос сказал: «Царство Божие внутрь вас есть».

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Что у нас на ужин?
2: На ужин у нас спагетти.
1: Опять спагетти. У меня скоро из ушей макароны польют.
3: Что? Мне послышалось?
1: Звукорежиссер.
4: Да?
1: Можно ли отмотать назад?
4: Какие проблемы?
1: Спагетти? Отлично. А кетчуп у нас есть?
5: Как часто нам бы хотелось вернуться назад и все сделать заново. Но, к сожалению, жизнь не дает нам такой возможности.
1: Ну, я побегу, босс. Спасибо за вечеринку. Все было классно.
6: Григорий, спасибо, что пришел. Рад, что тебе понравилось.
1: Все было здорово. Кроме некоторых придурковато одетых. Посмотри, вон на ту, вон оделась.
6: Это моя жена, Григорий.
1: Звукорежиссер.
4: Да.
1: Можно ли отмотать назад?
4: Простите, на этот раз это жизнь. Ничем не могу вам помочь.
6: Григорий, кстати, по поводу твоего повышения. Я тут подумал, и ты знаешь...
5: Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Книга притчи, 15 глава, 28 стих.
7: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
8: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Хотел бы вам сказать, что одна из основных причин, почему Христос пришел на нашу землю в человеческой плоти, причина эта была в том, чтобы прояснить все неясности, каким на самом деле является наш Отец Небесный. Потому что все люди имели и имеют сегодня самые разные представления о Боге, самые разные представления об Отце Небесном. И Иисус своим поведением говорил людям: «Если вы действительно хотите знать, какой является Отец Небесный, смотрите на Меня. Если вы действительно хотите знать, что Отец Небесный думает о вас, слушайте, что Я говорю». И в Своем учении Христос представил очень много самых разных иллюстраций, сравнений, чтобы помочь людям понять Бога. Но одну фразу Христос употреблял гораздо чаще. Это короткая фраза, в которой фактически сокрыт весь смысл христианства. Он говорил: «Следуй за Мной». Он приглашал многих людей следовать за Ним. «Да, Он говорил, кое-что нужно будет делать, того, что раньше ты не делал. Он говорит, кое-что нужно не делать, то, что ты раньше делал. Он говорит, может быть, даже кое-что надо переделать в твоей жизни. Но Христос говорит сегодня, как Он говорил раньше, каждому из нас, наилучший путь, как вы можете познать и принять Господа, это просто следовать за Иисусом. Поэтому Христос говорит: следуй за Мной». Бывают случаи в нашей жизни, когда, возможно, мы слышали чью-то историю обращения к Богу, может быть, мы слышали какую-то проповедь по радио или по телевидению, и мы ощущаем особое желание посвятиться Господу. Может быть, мы встаем на колени, может быть, мы просто стоим, и мы говорим: «Господи, я обещаю Тебе верно служить. Я хочу, я посвящаю свою жизнь Тебе». И мы говорим: «Я это делаю очень серьезно, и я обещаю Тебе, что я не буду говорить грязных слов, которые я говорил раньше. Я обещаю Тебе, что в мои уста никогда не войдет того, что Ты запрещаешь». И мы делаем самые разные обещания Господу, которые мы искренне хотим выполнить. И через неделю или через месяц, когда мы не выполнили наших обещаний, мы опять стоим на колени, опять мы говорим: «Господи, я действительно хотел это тогда, когда я Тебе обещал последний раз, но сейчас я это хочу именно еще больше, я более серьезный, я очень серьезно говорю». И мы опять говорим: «Я обещаю, обещаю, обещаю». И мы перепосвящаем наши обещания. И потом через пару недель или через пару месяцев мы опять перепосвящаем наше перепосвящение. И через некоторое время все повторяется опять, так что для многих христиан жизнь – это серия перепосвящений. К сожалению, для многих людей такой христианский опыт становится непрерывным потоком обещаний Богу. Может быть, я не стараюсь, мы иногда говорим, достаточно, потому что проблема начинает возникать быть в том, что мы как будто бы больше стараемся, но имеем меньше результатов. И мы говорим: «Может, я недостаточно стараюсь, может, я недостаточно серьезно к этому отношусь». И когда мы продолжаем стараться и делаем, кажется, еще больше, и нет успеха, знаете, что мы думаем? Мы думаем, что-то не в порядке с Богом. Почему Он не отвечает мне на мои просьбы? Почему Он не реагирует? Почему Он не меняет меня? Главная суть, друзья мои, о которой я хочу вам сказать сегодня, заключается в том, что иногда, послушайте внимательно, идея перепосвящения может быть ловушкой для последователей Христа. Потому что следование за Иисусом – это не только цикл обещаний или перепосвящений нашей жизни. Следование за Иисусом – это долгий процесс духовного роста, духовного созревания до полной зрелости. Мы знаем из практики, что все, что зрело, требует много времени. И христианская зрелость проходит те же самые этапы в жизни. Поэтому Иисус говорит: «Все, что я от вас прошу, так это следовать за Мной». И в процессе следования за Мной ваша жизнь начнет изменяться. Потому что процесс сам процесс следования за Иисусом, и процесс изменения – это процессы внутреннего, а не внешнего изменения. Я желаю, чтобы Господь обильно благословил всех слушающих, всех исследующих Священное Писание, потому что в этом смысл и благословение нашей жизни. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здрасте, Афанась Филиппович. Афанась Филиппович.
5: Здравствуйте, Марья Ивановна, здесь я.
4: Ой, а где вы? Что вы тут делаете-то? А земля вам зачем?
5: А, ребятишки сейчас придут. Я им вчера обещал рассказать о сотворении человека.
4: А коробочка-то с землей зачем?
5: А вот вы оставайтесь и все узнаете. Так, это я вроде сделал. Фотографии принес, это я так.
4: Странный какой-то Афанасий Филиппович.
5: А вы что-то сказали?
4: Да нет, я сама с собой.
5: А, ну да. О, Марья Ивановна, вы мне нужны. Не могли бы вы мне помочь?
4: Делать-то что надо?
5: Ну, ребята, придут, надо это самое сделать. Ну, понимаете. О, кстати, и они. Так я вас жду.
4: Да-да-да.
5: Так.
6: Ты вообще представляешь себе? Вот Мара.
4: Здравствуйте, Марья Ивановна.
7: Здрасте. Вы к Фанасию Филипповичу?
6: Да, он в мастерской.
7: Так, фотографии принесли?
6: Да, что?
7: Ну-ка, быстро покажите.
6: Вот.
7: Так, следуйте за мной.
4: Стоп. Закрывайте оба глаза.
6: Зачем это?
7: Так надо. Ребята, если вы тоже хотите получить сюрприз, то закрывайте глаза и не открывайте, пока я не скажу, хорошо?
4: Так, давайте руки, пошли.

0: Для начала расскажите Марье Ивановне о том, как появился мир.
1: Все это создал Господь. Он повелел, и все появилось.
0: Так.
1: Океаны, горы, день и ночь. Растения различные.
2: Даже людей он создал.
0: Правильно. Совершенно верно. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. Итак. После того, как была сотворена земля и животные населили ее, Бог сказал: «Сотворим человека, похожего на нас, и пусть он управляет этой землей». И рыбы, птицы, животные, растения – все пусть будет принадлежать ему. Первого человека Господь создал из земли и вдунул ему в лицо дыхание жизни и дал ему имя Адам. Бог поселил Адама в Эдемский сад, где росли прекрасные чудесные цветы и деревья. Но скоро Адам загрустил, потому что ему было одиноко, ведь Бог сотворил каждого животного по двое: льва с львицей, олень с оленихой. А для Адама не нашлось пары, похожей на него. Господь знал, почему грустит Адам, и решил сделать ему чудесный подарок. Бог навел на Адама крепкий сон. И когда Адам спал, Бог взял одно из его ребер и закрыл то место плотью. И создал Бог из этого ребра женщину и дал имя ей Ева. Когда Адам проснулся, о чудо, что он увидел! Он увидел прекрасную Еву и понял, что именно ее все это время ему не доставало. Адам был очень рад новому другу, который так его понимал. И было все созданное Богом им отдано, чтобы они, люди, заботились о животных и возделывали Эдемский сад. Они были красивыми и счастливыми. Адам с Евой очень любили своего Творца, и Бог любил их.

0: от Адама с Евой произошли с вами мы. А вот тот самый прах, из которого был создан Адам. Да-да. Самая обыкновенная земля.
1: И никогда не земля.
0: Да. Господь создал его из земли. А ну-ка, достаньте теперь ваши фотографии. Ну-ка, давайте.
2: Вот они.
0: Посмотрите. Посмотрите, какие вы были. Какие вы были маленькие.
3: Ну, какие маленькие.
0: А какие выросли?
3: Да.
0: А какие выросли? А я. Посмотрите. Посмотрите, какой был я. Это я. А какой стал? А какой стал? И вот что удивительно. У нас у всех есть нос, глаза, уши, рот, голова. Но несмотря на это, нет ни одного похожего на другого. Мы все разные. А сколько национальностей? Китайцы, японцы, русские. Их множество и множество. И все говорят, каждый на своем языке, и у каждых своя культура.
1: Вот. А я вот слышала, правда, давно, что люди раньше были одной национальности.
2: Это враки.
0: Нет, почему? Это вовсе не враки. Об этом говорит Библия. Вполне определенно, в самом деле, было время, правда, в глубокой древности, когда все люди говорили на одном языке, и не было никаких национальностей.
2: А как же они тогда все появились?
1: Афанасий Филиппович, вы только не говорите нам с ребятами, что вы об этом расскажете нам в другой раз.
0: Мария Ивановна, вы просто читаете мои мысли. Ну, кто-то же должен работать. Кому-то же нужно чинить обувь.
1: Ладно, ребят,

0: сегодня пойдем, но завтра мы обязательно вернемся. До свидания.
1: До свидания,
2: моя дорогая. До свидания, дядя Афанась. До свидания, дядя Афанась.
1: И с вами, ребята, мы тоже скоро увидимся. Всего вам доброго.
3: А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна». А девочке, которая всегда радовалась, следите за нашим эфиром.
5: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе.
2: Блаженство – внутреннее состояние счастья и тихой радости, присущее верующему человеку, который ощущает себя причастным Богу и Его Царству. Блаженство дается Богом, и, как любой другой дар Божий, принимается верою. Его нельзя осознать собственным умом. Подлинное блаженство нельзя в себе искусственно создать, но если оно есть, то человека невозможно никакими способами его лишить. В Ветхом Завете блаженным признается благочестивый человек, послушный закону Божьему и уповающий на Бога. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его и о законе его размышляет он день и ночь. В Новом Завете блаженство неразрывно связано с обретением Царства Божьего через веру в Иисуса Христа и исполнение Его учения. В 5 главе Евангелия от Матфея блаженными названы «нищие духом», «плачущие», «кроткие», «алчущие и жаждущие правды», «милостивые», «чистые сердцем», «миротворцы», «изгнанные за правду» и «гонимые за Христа». Таким людям Господь обещает Царство Небесное, новую землю и общение с Богом лицом к лицу.
1: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Киви относят к разряду так называемых экзотов. Действительно, еще лет 10 назад этот фрукт был для нас экзотическим и непонятным. А в 70-х годах 20 века таможенники, увидев в ящиках странные мохнатые мячики, пугались и вызывали саперов.
2: Полезная минутка.
3: Исследователи университета в Далласе тщательно изучили полезные свойства 27 различных продуктов. В результате исследований именно киви они назвали наиболее полезным плодом. Обилие витаминов в этой небольшой ягоде – это просто клад для организма человека. В нем скрыто больше витамина С, чем в апельсине. Особенно много аскорбинки находится в мелких зернышках киви, поэтому старайтесь их тщательно пережевывать. А еще семена подарят организму магний, славящийся как надежное средство против апатии. В этих плюшевых ягодах содержатся также витамины ПП, Е, В1 и В2, а также очень много калия, железа, кальция и фосфора. Каротина в киви тоже выше, чем в большинстве фруктов. В некоторых странах врачи настолько ценят богатый витаминный и минеральный состав этих ягод, что прописывают их как восстанавливающее средство для спортсменов. Диетологи ратуют за киви как за продукт с идеальным балансом – минимума калорий и максимума полезных веществ. Если вы переели за праздничным столом и мучаетесь от тяжести в желудке, съешьте киви. Эти плоды помогут избавиться от ощущения тяжести, изжоги и прочих неприятностей. В киви содержится много растительной клетчатки и энзимов. Энзимы – это ферменты, которые улучшают пищеварение и помогают сохранить фигуру. Не так давно норвежские ученые установили, что энзимы киви могут помочь в борьбе с болезнями сердца. Сжигая жиры, киви снижает риск образования тромбов. Основываясь на результатах своей работы, ученые рекомендуют ежедневно употреблять в пищу 2-3 плода киви. Эффект такой диеты, по словам норвежских исследователей, проявляется уже через 28 дней. Попробуйте сделать маски для кожи лица с ягодами киви. Благодаря фруктовым кислотам такая маска мягко очистит кожу, увлажнит ее и насытит целым комплексом витаминов. Особенно такая маска будет, кстати, зимой или ранней осенью, когда кожа страдает от недостатка витаминов. Чтобы получить от плодов удовольствие, выбирайте для еды слегка мягкие, но без морщин на кожице ягоды. Если плод слишком жесткий, значит, он еще не созрел. Спелый плод порадует вас изумрудной мякотью и ароматом банана, земляники и лимона. Кушайте на здоровье, и пусть удовольствие принесет вам пользу.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о проблемах происхождения жизни на Земле, о теории эволюции и о библейской концепции творения. И сегодня за нашим круглым столом доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова и кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Итак, Татьяна Юрьевна, сегодня мы поговорим о библейской концепции творения. В прошлый раз мы обещали продолжить этот разговор и рассказать о том, как библейская модель, библейская концепция творения соотносится с научными данными.
3: Именно этим мы сегодня займемся.
4: Это очень интересно. Многие считают, что библейская концепция творения и научные данные – это две несовместимые вещи.
3: Мы посмотрим, насколько это так. Что можно сказать? Что возникновение Земли, Солнечной системы, возникновение жизни на Земле – это те события, которые произошли в прошлом. Нас там не было, свидетелями мы не были. У нас остается две возможности. Либо мы должны прислушаться к тому, что говорит тот, кто о себе говорит, что он творец, что он создал Землю, планеты, создал все живые существа и человека. Либо мы должны строить свои умозрительные гипотезы. Давайте мы сегодня откроем Священное Писание. И на первых страницах...
4: Книгу Творца. Книгу того, кто сотворил.
3: Книгу того, кто сотворил, значит, эту землю и нас с вами. И на первой же странице книги Бытия посмотрим, что говорит нам об этом сам Творец. Я сейчас просто зачитаю текст, а потом мы поразмышляем над каждым словом, потому что нет на Земле, по-видимому, книги более ёмкой по информации, чем книга Бытия. Итак, «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один.
4: Давайте. Татьяна Юрьевна, вы утверждаете, что то, что вы сейчас прочитали, насыщено информацией?
3: Это предельно насыщенная информация. В начале. Что это значит? Это несет огромную значимость. Сам по себе Творец не обитает во времени. Время создается тогда. То есть время — это первое, что создается, когда начинается творение мира. В начале пошло время, началось сотворение. Сотворил Бог. Читаем дальше. Значит, сотворил Бог небо и землю. Слова, которые в оригинале означают небо и землю, они достаточно широки. Мы их можем воспринять в двойном смысле. И тот смысл, который нас сейчас интересует больше всего, мы можем воспринять именно так, что творение неба, Бог распростирает пространство и создает ту самую материю, из которой, значит, дальше творится все остальное. Значит,
4: пространство и материя.
3: Пространство и материя.
4: Это сотворено.
3: Сотворил Бог небо и землю. А дальше нам говорится, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Что, значит, мы можем сказать? Ну, во-первых, буквально вот во второй фразе Библии говорится о бездне, что есть толща вод океанических и о воде. То есть Бог сразу... Нет света, нет ничего. Но земля представляет из себя не кипящую, спящую лаву, а, значит, небесное тело покрыто водой, причем глубинами, вот, океанами, и, в принципе, оно все покрыто водой.
2: То есть бездна – это, можно так сказать, мировой океан?
3: Да, совершенно верно.
4: И ничего другого не было?
3: И ничего другого нет, и света нет, учтите. Именно безвидная и пуста.
2: Тьма над бездной.
3: И тьма над бездной, над глубинами, вот эти водными, тьма. И Дух Божий носился над водой. Причем вот тут такое слово «носился». Вот, вы знаете, это очень редкое слово в Библии. Комментаторы говорят, что оно используется всего два раза. И точное значение этого слова – парил, трепетал. Понимаете, оттенок такой интересный. Причем второй раз, когда используется это слово, это во Второзаконии, когда говорится об орле, который над своими птенцами парит, трепещет. Там тоже использовано слово «носится» над птенцами, но точное значение этого слова, что он носится вот над своими птенцами, заботится о них. То есть, понимаете, вот вторая фраза Библии говорит нам о трепетном, заботливом отношении Бога к своему созданию. Уже создается образ того, как это все творится, для чего творится. Дух Божий, творящий дух над водой. И вода, ну понятно, все понятно. Вода – это основа жизни, вода – это среда жизни. Но есть третье свойство воды, и оно стало известно людям совсем недавно. Оказалось, что вот это H2O не так-то все простенько, что вот эти простые молекулы, они, как правило, когда они представляют из себя истинно H2O, это разрушенная вода, это разрушенная структура воды. У живой воды, у исходной воды, у природной воды нет такой структуры, как отдельные молекулы H2O. Когда вода структурирована, она находится в так называемых кластерах, имеющих совершенно определенную структуру. И что самое интересное, эти кластеры являются и приемниками информации, и передатчиками информации. Поэтому, когда речь идет о том, что Дух Божий носился над водою, то здесь идет о творческом, естественно, роли Духа, но здесь идет речь прежде всего об информационном воздействии Духа на этот, значит, мировой океан.
4: То есть это вот сейчас недавно стали об этом говорить, например, что лучше воду заморозить, потом ее пить. Это вот про такую структурированную воду говорить?
3: На самом деле, ну, это бытовые, так сказать, приемы, они, безусловно, имеют место, но выяснилось нечто другое, что вода сохраняет информацию при контакте с любым веществом. Вот в контакте с трубами, если они свинцовые, значит, информация о свинце там будет. Вы можете химически очистить воду до чего угодно, но информационно она останется несущей информацию о свинце и будет не полезна. Поэтому вот эта водопроводная, она априори, так сказать, не та природная, живительная природная вода, которая очень, так сказать, полезна и живит. Но что произошло в связи с открытием, значит, информационной структуры воды? Не хотелось бы сильно отвлекаться от нашего текста, но все-таки одну фразу я скажу. Дело в том, что язычество сразу заявило свои права на это открытие. Фактически сейчас есть буквально культы поклонения воде. То есть вода вместо Творца уже у нас выступает. Но это очень характерно для людей. Они вообще склонны поклоняться твари вместо Творца. Вот если у этой твари обнаружились такие уникальные свойства, то почему бы нам ее не обожествить? Это вот такая неоязыческая тенденция нашего времени.
4: Ну, и творение – это синонимы? То есть то, что сотворено?
3: Нет, творение – это в общем целом. А твари – ну вот, вон черепашки. Да, вон черепашки. Ну вообще твари, вообще, да. Вот конкретные проявления, да. Читаем дальше. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Ну, люди натуралистической науки, а также люди, ну, просто впервые знакомящиеся с Писанием и, может быть, критически настроены, на этих строчках могут закрыть Библию, потому что нет светил, появляется свет, день, ночь, Солнца нет.
4: Нет источников
3: Луны
4: света.
3: Нет. Нет источников света. Заведомо несоответствие. Ярко бросающееся в глаза несоответствие того, что говорится в Священном Писании и наших представлений в источниках. Ну, они реальные представления сейчас.
4: Это
3: у нас. Да, сейчас у нас источник света – Солнце. Но что я могу на это сказать? Первое. Во-первых, речь идет, конечно, о неком особом свете, который сейчас в мире не присутствует. Но у нас, как у верующих людей, есть полный шанс его увидеть, потому что в Откровении нам сказано, что на новой Земле не будет нужды ни в Луне, ни в Солнце, и свет будет агнец, присутствие Бога, то есть это тот божественный свет, который был в первый день творения, он же будет на новой Земле. Так что, дорогие мои, когда он будет, мы, значит, посмотрим какой-то, так сказать, свет. Вот тогда мы его увидим.
2: И этот свет был физическим явлением.
3: Ну, он осветил,
2: да,
3: здесь.
2: Он осветил Землю.
3: Mm-hmm. Он осветил Землю. Более того, вот тот характерный для Земли цикл дня и ночи уже создан в первый день творения, когда мы имеем вот этот божественный свет или свет божественного присутствия, мы можем назвать его как угодно. Природа его нам неизвестна, значит, мы только знаем, что Господь постулирует, что он был. Но хочу вам сказать следующее. Ведь все люди знают, что свет идет от Солнца. И был ли Моисей один из образованнейших людей своего времени?
4: Моисей – это автор Пятикнижия, в том числе,
3: да,
4: книги
3: автор, тот самый Моисей, автор книги, который записал божественное откровение в книгу «Бытие», был ли он наивнее всех остальных людей на Земле, что он не знал, что свет идет от Солнца? Вы понимаете, для меня вот это такое свидетельство того, что Библия и концепция творения нам даются как Божие откровение, для меня это большего доказательства, чем эта строчка, не надо, потому что если бы Моисей это писал от себя, он бы написал все как надо. Но это не было бы истиной. Вы понимаете, что получается? Что, ну, чего бы ему было писать о свете до того, как возникли светила? Это именно говорит о том, что Господь дает нам истинную картину творения, что тот свет, который присутствовал первый день, был имел иную природу, иное происхождение. Вот мы природу его не знаем, и тут я вам не могу привести никаких научных данных, которые бы свидетельствовали об этом свете. Но дальше мы читаем следующее. «И был вечер, и было утро, день один». Совершенно уникальное, интереснейшее, так сказать, утверждение. Во-первых, говорится о том, что вот все это творение из ничего, ведь Бог постулирует на самом деле вот в этих кратких словах полную концепцию творения из ничего. Творец начинает реализовать свой замысел, творит время, пространство, материю, а свет дает, значит, чередование дней и ночи, и это утверждается, что это делается за один день, причем при этом дается эталон измерения времени. Нам дается день не просто вот бесконечные там миллионы лет, вот божественный день, мы не знаем, сколько он продолжался. Нам специально говорится, что был вечер и было утро, и не говорится, что это был первый день, потому что еще не было дней перед этим. Нам говорится день один.
4: И... Татьяна Юрьевна, но разве не Солнце определяет череду смены дня и ночи? Ведь нужно, чтобы Земля обернулась вокруг Солнца определенным образом, тогда день сменяет ночь.
3: Слушайте, тут есть два вопроса. Во-первых, сутки. Сутки никогда не связаны... Вот сам факт, день, он с Солнцем никак не связан, потому что день – это время обращения Земли вокруг своей оси. Если здесь говорится о дне, это значит, Земля вращалась вокруг своей оси. И день только с этим связано. А вот смена дня и ночи, сейчас она, безусловно, связана именно с тем, что возникает, значит, ну, Солнце восходит, Солнце заходит.
2: Это как бы внешний признак.
3: Я могу сказать, что именно категория вот этого первичного божественного света вне нашего исследования находится. Дело в том, что Библию я впервые прочитала в конце 70-х годов. и она меня поразила с самого начала своей правдивостью, но не вот здесь. Я это просечь, конечно, не могла. А вот когда мне Господь говорил о патриархах, о том, как друзья Божии, насколько они были людьми. Ведь мы тогда были воспитаны в русле литературы соцреализма, когда вот были эти безупречные герои, без страха и упрёха. Был один негодяй на всё, на весь роман. Все остальные были идеальны. И вдруг я открываю Библию, я вижу, что герои веры были несовершенны. И я сразу поняла, что это правда. Ведь ничего не стоило убрать вот эти мелкие несоответствия их биографии. Дать идеальный портрет, написать жития святых. Но Библия этого не делает. Она пишет то, что было реально. И так далее. Я очень много сталкиваюсь с тем, что сначала не понимаешь, а потом доходишь до того, что это истинная реальность. Поэтому относительно света нам сейчас надо просто поверить.
4: Ну, вы знаете, вот я что скажу. Из нашего разговора, как он сейчас складывается, абсолютно искренне говорю, впервые я поняла, что смена дня и ночи может не зависеть от солнца. Так же, как и вот первый свет, который был, это был не солнечный свет. Точно так же Бог мог установить смену дня и ночи вне зависимости от солнца, которое еще не было сотворено.
3: Дело в том, что если говорить о сутках, которые по определению 24 часа, потому что час — это 24-е часть суток. То есть сутки — это время обращения вокруг своей оси. Светит солнце или да, что бы там ни было. Вот это время обращения вокруг своей оси. Так что и должна обратить ваше внимание на вот это слово «день один». Дело в том, что измеряемых величин очень много. И Бог всегда любит, чтобы мы измеряли все правильно, чтобы вес у нас соответствовал тому, который есть, и так далее. Но он, ему все равно, в чем мы определяем это: в фунтах, в килограммах, еще что-то, только бы правильно взвешивали. Вот. Или там объемы жидкости там, в литрах, в галлонах, в чем угодно. Измеряйте, как хотите. Но в отношении одной категории он нам такой свободы совершенно не оставляет. И эта категория – время. Вот временем мы управлять никак не можем. Эта категория целиком находится в руках Бога. И Он нам с самого начала дает эталон. Он с самого начала закладывает нам дни, дает шестидневное творение, дает отдых на седьмой день. Вы понимаете? То есть Он начинает нам по мере творения, Он начинает нам и инструкции давать. Вот это уже инструкция об измерении времени эталоном дня. Она нам дана вот в нескольких первых строчках книги «Бытия».
4: Ну, в принципе, это то, как нас и учили. Пространство, материя, время. То есть вот тут оно и
3: правильно
4: начинается.
3: Но мы здесь начинаем с времени. Дальше у нас время начинается здесь. Потом у нас пространство и материя. Потом у нас энергия, значит, появляется. Дальше будет все время идти о том, что творение начинается со слов «и сказал Бог». То есть этим дается нам понимание первичности информации, первичности замысла при любых актах творения и вообще при любых событиях, которые происходят. Это у нас, мы так, в общем, проанализировали первый день творения, но я хочу сказать, немножечко сопоставить со светскими данными. Ну, когда я училась в университете, собственно, официальной точкой зрения материалистической науки была концепция вечности, то есть время вечно, материя вечна и бесконечна. Вечно,
5: и то она есть была всегда, то есть не было времени, когда её не было.
3: А материя вечна. И все, что происходит, вот эта материя перестраивается, каким-то образом, да, она изменяется, развивается. Прекрасная теория, не требует Творца. Ничего не надо. Все развивается. И мы появились. Вот она так вот как-то ей вот каким-то боком развелась, и мы появились. Только одно плохо. Дело в том, что над такой вечной материей нависает призрак тепловой смерти. То есть полное отсутствие полезной энергии. Второй закон термодинамики, который никуда не девался, он присутствует в этом мире. То есть, значит, у вечной материи уже нет полезной энергии, она никуда не может развиваться. Энтропия, так сказать, все победила, и Это только заставило ученый мир отказаться от столь удобной, значит, концепции. Поэтому от того, что вечна материя. Понимаете, именно то, что она не может быть вечна.
4: Это второй закон термодинамики.
3: Да, второй закон термодинамики, что энергия, так сказать, вот полезная энергия, все выравнивается, растет энтропия, все выравнивается, наступает тепловая смерть, все равномерно становится, нет перепадов никаких, следовательно, нет никакого движения. Вот. Значит, и это заставило ученых прийти, приблизить свои взгляды к, значит, концепции сотворения.
4: Концепции начала.
3: Концепции, да, Вселенная имеет начало. Это подвигло, только это подвигло на вот эту, так сказать, на то, что концепция имеет начало. И в конце концов тоже, ну, создалась эта теория, которая сейчас доминирует. Мы сейчас ее разбирать не будем, это не сегодня. Попозже мы познакомимся с теорией Большого Взрыва, которая сейчас подается как нечто абсолютно доказанное, и, собственно, даже как бы и сомневаться в этом не приходится. Но просто хочу обратить внимание, что она возникла именно под давлением фактов. Ну, что же еще я бы хотела сказать? Первый день уже как-то хорошо у нас закончился, правда? Время текло, есть пространство, есть Земля, которая вращается. Земля покрыта водой, уже и все.
4: Вода воспринимает информацию от Святого Духа.
3: Ну, да, вот... это уже мы додумываем со своих научных позиций, но Дух Святой трудится, значит, над этой вот Землей. И, значит, наступает второй день творения. И что интересно, что вот эти совершенно фантастические как бы свершения первого дня нам кажутся несоразмеримыми с тем небольшим объемом, который делает Господь на второй день. Но сейчас мы поразмышляем, в чем тут дело. Давайте прочитаем, что об этом говорится. «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». То есть весь второй день наш Творец работает с водой. И что же происходит? Значит, создается некое новое небо, которая называется твердь. Но, понимаете, это заставляет нас задуматься, потому что небо вот в наших представлениях ну никак не ассоциирует с чем-то твердым. Твердь. Но тут вот как-то сказано, что Господь создает твердь и отделяет воду, которая под твердью, над водой, которая над твердью, и назвал Господь твердь, созданную им на второй день, назвал он ее небом. Поэтому это некое новое небо. В первый день мы говорили о небе-пространстве, а это некое новое небо-твердь.
4: Уже связанное с нашей планетой.
3: Да, но само по себе это слово, ну, лично меня наводит на мысль о том, что это нечто более плотное, чем небо-пространство. То есть речь идет несомненно, с моей точки зрения, о земной атмосфере, которая имеет уже реальную вот такую вот плотность по сравнению вот с распростертыми небесами. Причем что интересно, вот есть, между прочим, такая замечательная книжка, автор ее Сергей Головин. И вот там он приводит в этой книге интереснейшие расчеты одного физика, специалиста по атмосфере. Этот человек провел расчеты, значит, сколько бы воды могло удержаться над атмосферой. Давайте заметим, что речь идет не об облаках, не о тучах. Они в атмосфере, причем в нижних слоях атмосферы. Здесь идет речь о слое, который Господь воздвигает над атмосферой. Слой воды. И, значит, физик этот рассчитал, что да, там было огромное количество воды. Если бы она вся обрушилась на Землю, то слой был бы ни много ни мало, как 12 метров по всей Земле. Если бы вот собрать сейчас все облака, тучи, все, что есть, и одновременно обрушить это на небо, то там на несколько землю. Сантиметров, я не помню, 3 или 5, ну вот что, вот цифры такие, это сантиметры, вот если это все распределить по поверхности Земли. Поэтому это был реальный, могучий слой над атмосферы. И, по-видимому, он был очень значимым для жизни, если он был сотворен на второй день творения. И вот давайте посмотрим эффект этого. Собственно, для чего надо было, значит, воздвигать этот слой? Дело в том, что защитный экран, водный экран над атмосферой, он создавал совершенно особые, уникальные условия на вот той первичной Земле, которую создавал Господь. Значит, это было абсолютно равномерные условия по всей Земле. Там, в принципе, так сказать, все было выровнено, потому что слой рассеивал все, что поступало извне.
4: То есть космическое излучение.
3: Которая обрушится на Землю после четвертого дня творения. Да, оно обрушится. Ультрафиолет жесткий и солнечный обрушится. Через два дня творения это все будет. Но заранее, значит, вдвигается этот слой, который представляет из себя защиту всей этой жизни, которая будет создаваться на этой Земле. Вы представляете? То есть вот такая вот еще вам откровение в Божьем характере, то есть проявляется забота о том, что будет создано. Любовь видна в этом. Мудрость, ну, план, творение. Да, ну, мудрость нашего Творца, конечно, так сказать, вне всяких наших оценок. Здесь даже вот единственное, что мы можем как-то вот душой почувствовать вот в этих скупых строчках, именно его любовь и заботу. Вот это откровение Божьего Божьем характере. Вот такая предварительная забота о том, значит, что будет создано.
5: Вы сказали, что все было выровнено ровно, то есть был один климат на Земле. Или это предполагалось,
3: будет один климат? Мы имеем доказательства этому, но сейчас рано об этом говорить, потому что пока это просто вода.
5: Суши как таковой,
3: да,
5: нет.
3: Атмосфера. И водный слой над ней. Но, что интересно, вот тот же физик посчитал, что при наличии такого водного слоя, который был над Землей, атмосферное давление должно было быть немногим больше, чем в два раза больше, чем в настоящее время. Это тоже имеет огромные следствия для жизни. Насыщенность кислородом, короче говоря, сейчас мы только знаем, можем вам с вами сказать следующее, что создается атмосфера, которая была более благоприятна для создания жизни, чем наша теперешняя атмосфера, потому что сейчас над нами защитного экрана нет.
4: А сколько времени сохранялось это повышенное давление?
3: Это повышенное давление сохранялось вплоть до Всемирного потопа, когда рухнул водный слой.
4: Это 12-метровый?
3: Да, вот тот самый водный слой, который, собственно, создавал, вот в его присутствии создавалось такое давление. И, собственно, и тогда же и давление стало такое, как оно сейчас. Но в течение первых, по разным оценкам, от 1650 лет до 2000 лет на Земле были, значит, потрясающие условия, благоприятные для жизни. Но мне бы хотелось еще вот это сравнить, то, что мы говорили о комфорте, тех условий, которые начал творить Бог для будущей жизни, хочется посмотреть на эволюционный сценарий. Что же он говорит? Это просто диаметрально противоположная картина. Кипящая лава. Земля, которая представляет из себя бурлящую кипящую лаву. Потом со временем образуется кора, которая все время взрывается извержениями. Значит, ядовитая атмосфера. Газы врываются, значит, из недр земли. Потом, значит, идет дождь, который закипает у поверхности земли. Потом он, так сказать, перестает закипать. Горячие такие вот образуются водоемы. Ну, в них растворяются неорганические вещества, всевозможные электрические разряды пронизывают эту атмосферу.
4: Страшная, в общем-то,
3: да. А кислорода нет. Почему? Потому что дальше эволюционисты будут говорить о том, что зародилась, шла химическая эволюция. А химическая эволюция не может идти в присутствии кислорода. Кислорода нет. Следовательно, нет не только водно-парового защитного слоя. Они об этом не говорят, естественно, не принимают этого. Но нет и того озонового слоя, который есть сейчас. А поскольку они постулируют, что все излучения идут все эти миллионы лет, то поверхность Земли подвергается ультрафиолетовому жесткому космическому излучению. И вот в этой колыбельке должна была зародиться жизнь и пойти, вопреки всему, вопреки вот этой агрессии. Ну, соответственно, и жизнь по этой модели агрессивная, она сразу начала друг с другом бороться, выживают приспособленные и так далее. То есть очень единая концепция, она цельная. Так же, как цельная концепция творения, так и цельная эволюционная концепция, но она основана вот на таких вот принципах. Но чтобы принять такую модель, что жизнь зародилась в этой среде, нужна гораздо более сильная вера, чем для того, чтобы принять концепцию творения. И не только вера, нужна мощная личная заинтересованность, чтобы было именно так, а не как-нибудь иначе. Вот. Поскольку дальше у нас все-таки уже более конкретная тема. Мне бы вот хотелось закончить на той ноте, что мы должны быть очень благодарны Господу за то откровение, которое Он нам дал, за то, что мы можем осмыслить это и быть благодарны не только за откровение, но и за то, что все-таки Он все это создал, что Он и нас создал и дал нам, так сказать, надежду на вечное спасение.
5: Татьяна Юрьевна, я благодарю вас за эту очень интересную, содержательную беседу. Благодарю и вас, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе. Мы вернемся к обсуждению вопросов о
3: творении, да.
5: Творении, о сотворении нашей Земли, жизни на ней в следующих программах. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
6: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские.

0: русские женщины в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб. Хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
1: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
0: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес, в распутицу, приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь, ты видишь в глазах горе. Ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают, они слушают, как ребята поют. Они задают вопросы, ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит. Не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

На рубеже веков, в плену земных оков,

каждый удар бича. Ярость палача – это за грех и твой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорили о преимуществе, которое получили в Иисусе Христе, это быть сонаследниками Его. А теперь поговорим о благословенной надежде. Тема, которую Павел затрагивает в 8 главе с 18 по 30 стихи. В прошлый раз мы говорили о том, что Святой Дух свидетельствует нам о нашем усыновлении и обо всех привилегиях, связанных с Ним. Но мы живем в мире, который находится во вражде с Богом. Подобно тому, как сатана вел борьбу с Иисусом, искушая и преследуя Его, он ведет борьбу и против тех, кто следует за Господом. Временами мы удивляемся, почему Бог допускает в жизни верующих страдания. Читаем 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Павел перенес множество страданий. Его били плетью и палками, побивали камнями, топили в море. К тому же его ложно обвиняли в ереси свои же братья по вере. Страдания, которые выпадают в нашей жизни в контексте вечности, всего лишь капля в океане. А нам и следует жить в контексте вечности, потому что мы уже получили вечную жизнь во Христе. Но пока мы пребываем в этой славной надежде, ожидая усыновления, мы стенаемся и мучаемся. Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Другими словами, когда грех пришел в этот мир, Бог не истребил мир, но сказал, этот мир проклят, потому что согрешил. Но я даю людям надежду. И пока надежда не стала реальностью, они будут страдать, они будут стенать, они будут терпеть. Зачем страдать? Жизнь Христа на земле была исполнена страданий. Он был муж скорбей, изведавший болезни. Он страдал от искушений. Поэтому страдать с Иисусом Христом значит претерпевать с Ним искушения. Страдания приходят в борьбе с грехом. Страдание же само по себе, как некоторое пренебрежение о насыщении плоти, ничего не значит. В Колоссянам читаем во 2 главе 23 стих. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела в некотором небрежении о насыщении плоти». Христос не занимался самоистязанием, дабы заслужить одобрение Отца. Страдая с Христом в искушениях, мы становимся совершенными в Нем. Сила, которой Он победил искушение врага, есть сила, которой победим и мы. Побеждает Его жизнь в нас. Но страдания Христа были не только душевными, но и физическими. Евангелие от Матфея, 8 глава, 17 стих. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». Он страдал от голода в пустыне, и дела его любви были совершены ценой телесной боли и великой усталости. Страдания, которые ему причинили грубые руки солдат при распятии, были лишь продолжением в иной форме того, что он вынес в течение всей своей жизни на земле. Христос страдал один, но мы страдаем вместе с ним. Исаия говорит в 63 главе, 9 стих. «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Христос – глава тела своей церкви. И если мы читаем, что страдания каждого члена тела причиняют боль всему телу, то гораздо более это относится и к главе. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 26 стих. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним сорадуются все члены». Даже сейчас, будучи первосвященником, он может сострадать нам в наших немощах. Евреям 4 глава, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших напоминанием о том, что Христос никогда не лишался человеческого естества, в которое себя облёк, и до сих пор отождествляет себя со страдающими христианами. Представьте себе страдания Христа, который сострадает своему народу, каждому члену церкви своей на земле. Слава, которая откроется! Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Слава уже дана нам, и мы владеем ей через веру. Первое послание Петра, 5 глава, 1 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Но откроется эта слава только при пришествии Иисуса Христа. Именно тогда слава Его явится нам, и тогда испытанная вера наша окажется к похвале и чести и славы. 1 Петра в 4 главе читаем 13 стих. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Увидевши славу Христа верой и не постыдившиеся разделить Его страдания, разделят и скрытую славу Его, когда Он явится и откроет эту славу Свою. Матфея мы читаем в 13 главе, 43 стих. «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Это и будет откровением сынов Божьих. Тогда Христос в первый раз будет явлен миру, как Сын Божий, и живущие в Нем явлены будут в Нем. Римлянам 8 глава, читаем 21 и 22 стихи. «Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлени в свободы славы детей Божьих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Что эти временные страдания в сравнении с той славой, которая откроется в нас? Позвольте мне внести ясность. Мы знаем, что весь мир сегодня находится под властью сатаны. 1 Иоанна 5 глава, 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Как этот мир может относиться к детям Божьим? Что говорит по этому поводу Христос в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 18 и 19 стихи? «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Вот почему мир ненавидит детей Божьих. По этой причине мы страдаем и стенаем. И Павел продолжает эту тему, читаем 23 стих. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Да, мы были спасены, но наши тела все еще греховны. Мы все еще сражаемся с этой плотью. Мы все еще живем в мире, который находится во вражде с Богом. Так что претерпеваем последствия этой вражды, но так не будет вечно. Сегодня откровением детей Божьих в этом мире является отображение характера Христа. Но будет и конечный результат этого откровения в пришествии Иисуса – это воскресение тела. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Другими словами, наши умы не должны быть сосредоточены на временных ситуациях, потому что будут помышлять о будущем. Как и говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 главе, 1 стихе. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога». И далее, «О горнем помышляйте, а не о земном». Мы имеем будущее, и это славное будущее. И если вы верой взираете в будущее, то ваши временные страдания ничего не стоят в сравнении с грядущей славой. Но если вы сосредотачиваете свой ум только на этих временных страданиях, то будете подобны Ионе, который пребывал в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Но когда мы читаем отчет об этом, то он говорит: «Я был там вечно». Таковы были его чувства. Смотрите с верой в будущее. Теперь я хочу нечто сказать о слове «надежда», потому что слово «надежда» имеет более чем одно значение. Временами мы применяем это слово с долей сомнения. «Я надеюсь, что буду спасен». Но это не то слово, которое Павел применяет. Павел не сомневается в своем спасении. И когда он говорит о спасении, то говорит о том, что он уже получил, хотя и не имел еще этого в настоящий момент. Он был уверен в том, что получит ожидаемое. И он говорит нам: «Мы были спасены, но были спасены в надежде. И потому что мы уверены, мы страстно и упорно желаем получить ожидаемое. Когда я живу этой надеждой, Святой Дух помогает мне быть стойким в страданиях, утешая и ободряя. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Святой Дух, помимо всего, дает нам силу переносить страдания. Он понимает наши стенания, слышит наши жалобы. «Почему, Господи? Почему ты допускаешь это?» Да, мы часто не знаем, о чем и как должно молиться. И Святой Дух молится о нас воздыханиями неизреченными. Причина в том, что мы несчастны в нашей плоти. Часто наши молитвы эгоистичны, но Святой Дух ходатайствует о нас. Бог не нуждается в словах, потому что знает печали нашего сердца. Мы не знаем также, что Богу угодно дать нам. И даже если бы и знали, то уста наши не смогли бы описать это, ибо не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Бог желает нам дать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 3 глава, 20 стих. «А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века». Дух все проницает, и глубины Божьи. Поэтому Святому Духу известно все, что Бог приготовил нам. Глубочайшие мысли слишком величественны для человеческого языка. И поэтому Святой Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными. Мы читаем Римлянам 8 глава, 27 стих. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Святой Дух просит только о том, что Бог приготовил для воздаяния. Он ходатайствует о святых по воле Отца. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 и 15 стихи. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Существует, по крайней мере, две очевидные причины, почему мы не знаем, о чем молиться. Во-первых, мы не знаем, что нам нужно в настоящее время. Во-вторых, мы не знаем будущего. То, что хорошо для нас сегодня, может повредить нам завтра. Мы часто в наших молитвах не учитываем воли Божьей, а Бог желает все делать для нас только во благо. Некоторые христиане полагают, что Святой Дух молится через нас. При этом ссылаются на первое послание к Коринфянам, первая глава, первое послание, 14 глава, 14 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода». Давайте подумаем, молился ли Христос через своих учеников, когда они не знали, о чем молиться. Евангелие от Луки, 22 глава, 31-32 стихи. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Христос молился о своих учениках, чтобы их вера не оскудела в искушениях. Христос молился о своих учениках, чтобы Отец сохранил их от зла и осветил их истиной. Иоанна 17:17. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И еще, освети их истиною твоею, слово твое есть истина». Христос также молился о том, чтобы они были едины. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, кого Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». Христос никогда не молился на незнакомых языках через своих учеников, но учил их молиться на их родном языке. Подобный Святой Дух молится о церкви, а не через церковь. Он помогает нам, учит нас, но ему нет нужды молиться через нас, как бездушных роботов на незнакомых языках. Слава нашему Господу, что мы имеем таких ходатаев. Когда Господь был здесь на земле, Он молился о Своей Церкви, молился о Своих учениках. И когда Он послал Святого Духа нам, как нашего Утешителя, Дух Святой молится о нас, потому что мы порой не знаем себя, мы не знаем, о чем просить, и мы благодарны должны быть Святому Духу, который знает наши проблемы и молится Отцу о нас по воле Небесного Отца. Да поможет нам Господь познать истину, чтобы истина сделала нас свободными. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем знакомить вас с методами, которые включены в программу «Дышите свободны». Научно обоснованные методы, которые навсегда помогут вам избавиться от вонючей соски под названием сигареты. Итак, желание травиться табачным навозом осталось у вас или нет? Не вскипайте на эти слова, давайте с первого занятия называть вещи своими именами. Я утверждаю, травиться, а не курить. Ишь, как удобно табакур устроился, вернее, пристрастился к благозвучному позитивному глаголу «курить». Да, воскуряют фимиам, ладан, воскуряют что-то такое, что приятно, но мы с вами здесь и сами травимся, и других травим. Об этом мы уже говорили. Ну а что касается насчет навоза, тут совсем все просто. Любой огородник знает, для того, чтобы облагородить почву, избавить ее от вреднейших загрязнений, радионуклидов, тяжелых металлов, прибегают к помощи табачного растения. Оно абсорбирует, впитывает в себя всю ту ядовитую гадость, для которой определение «навоз» служит весьма красноречивым. Итак, бросающим травиться сигаретами. С первого занятия, с первых двух дней подготовки бросания курить, очень важно, чтобы вы на любое, связанное с курением, сигарета, папироса, говорили, что вы травитесь ими. Вы не втягиваете в дым себя, вы травитесь. Сделав затяжку, сразу же отравились. Еще одна, снова отравились. И поэтому словесная фраза-формула с позитивным содержанием «Я выбираю не травиться», повторение слухи про себя подобной фразы-формулу наряду с активным желанием бросить травиться и уверенностью в достижении успеха играет очень колоссальную роль. Вы знаете, что такое сила воли? Сила воли – это часть нашего организма, которая находится во фронтальной части нашего мозга. Это область контроля над самим мозгом, а также над всем организмом. В данный момент ваша сила воли ослаблена, весьма ослаблена. Вы говорите, ну не хочу курить, и берете, и травитесь опять сигаретами. Например, вы скажете, я приду на программу «Дышите свободно», я желаю смотреть ее по телевизору. Ну и вы смотрите, она, значит, есть у вас, она никуда не делась. Как подкрепить силу воли до такого момента, чтобы она помогала нам бросать травиться сигаретами? Благой вестью является для нас то, что силу воли можно подкрепить, как любую часть нашего организма, как мышцы, как органы. Вспомните, пожалуйста, Олимпийские игры. Среди спортсменов, штангистов было много, кто хотел получить олимпийскую медаль. И вот когда они начинали свои тренировки, они сразу подняли 500 килограмм. Нет. Возможно, еще подростками они начинали с 10 килограммов еле-еле, повторяли каждый раз и увеличивали вес поднятого груза день ото дня. В нашей программе предусмотрены простые способы для укрепления силы воли и построены таким образом, что в простоте вы сможете не заметить, что вы их делаете, и это выполнение помогает, укрепляет вашу силу воли. Но прежде мне хотелось бы упомянуть вам, как неправильно использовать нашу силу воли. Многие говорят, это моя последняя сигарета, все сказал и сделал, ни одной больше не закурю. И вот однажды, может быть, уже несколько дней продержались, на неделе вы нарушили свое обещание, опять затравились этой вонючей соской. Люди чувствуют себя нехорошо, когда их обещание нарушено. Они, может, не кому-то обещают, а они себе сказали в первую очередь. И они разочаровываются и оставляют свои попытки. Поэтому не обещайте себе. Большинство из нас хорошо сдерживают свои обещания, данные другим, и плохо обещания, данные себе. Но используйте силу воли в другом направлении. Я выбираю не травиться. Вы делаете выбор. Вы не обещаете себе. Начиная с утра, как только вы встали, скажите 1-2 раза самому себе «Я выбираю не травиться». И если вы сказали «Я выбираю не травиться», в течение первых двух дней бросания травиться сигаретами. И если вы взяли сигарету в руки и сказали «я выбираю не травиться», то вы ее не курите. Если вы не говорите эту фразу-формулу, вы берете и травитесь своей вонючей соской. Но если вы сказали это, говорите это в какие-то определенные промежутки времени, то в эти моменты вы обязательно должны не затравиться. Потому что вы сказали себе, вы выбрали, сейчас вернемся к мозгу. Как я сказал, сила воли находится в переднем отделе головного мозга. А сейчас представьте, большой океанический лайнер, корабль, и большинство таких кораблей имеют вес до 80 тысяч тонн. Но управляются эти огромные корабли рулем, который весит всего лишь 65 тонн. Сравните, 80 тысяч тонн и 65. Сам корабль в сотни раз больше, чем сам руль. Но все-таки руль управляет им и показывает то направление, в котором надо двигаться. Сила воли похожа на руль корабля. В нашей программе мы предусматриваем усиление силы воли с помощью небольших усилий. Иначе говоря, я выбираю не травиться, я положительно укрепляю силу воли, позитивно влияя на себя. Мы хотим, чтобы вы, находясь дома, на работе, как можно чаще повторяли эту формулу, как можно чаще утром, во время сложных ситуаций. И когда вы это говорите, вы отказывайтесь, вы не травитесь той сигаретой, которую вы хотели закурить. Но главное, вы этим подкрепляете силу воли. А теперь вернемся к силе воли. Это часть нашего организма, которая отвечает за способность организма делать выбор. Мы уже говорили об этом. И здесь я хочу обратить ваше внимание. У вас нет какой-то сверхсилы. Это орган, который отвечает за ваш выбор. И все стратегии, которые мы выполняли, помогали делать ваш выбор четче и яснее. Но мы греховны сами по себе. И Библия говорит нам, нет праведного, нет ни одного. Нам тяжело противостоять подобным вредным привычкам, потому что мы пропитаны греховной природой. Знаете, я вам расскажу притчу. Скорпион хотел перебраться через реку. Он увидел на берегу реки лягушку и попросил перевести его на спине. «Нет», — сказала лягушка, — «если я позволю тебе сесть мне на спину, ты ужалишь меня, и я умру». «Почему ты думаешь, что я ужалю тебя?» — спросил скорпион. «Если я сделаю это, и ты умрешь, мы оба пойдем ко дну, и я не могу перебраться через реку». И вот этот довод убедил лягушку взять скорпиона с собой. Она посадила его на спину, и они поплыли. Где-то на полпути скорпион ужалил ее. На последнем издыхании лягушка произнесла: «Зачем ты это сделал? Теперь мы оба умрем». Скорпион печально ответил: «Знаю, но ничего не могу поделать. Такова уж моя природа». В аналогичной ситуации находится сейчас человек. Наша природа падшая, но мы имеем силу воли, которая есть наша способность делать выбор. Выбор в сторону Бога, выбор в сторону доброго. И есть только два возможных пути. Либо грех к смерти, либо послушание к праведности. Третьего нет. И вот Иисус так говорит: «Кто не со мною, тот против меня». В Евангелии от Луки, в 11 главе, говорит он эти слова. Не потому, что Бог против, но потому, что мы становимся против Бога. Сила воли – это способность делать выбор. Между волей – способностью делать выбор. И силой воли, самодисциплиной или твердостью характера существует огромная разница. Все зависит от правильной способности сделать выбор. Так вот, Бог наделил человека способностью делать выбор, которые необходимо использовать. Вы не в силах изменить свое сердце и сделаться угодным Богу и его наклонности, но вы способны сделать выбор в пользу служения Богу. И Бог в этом случае поможет вам, чтобы ваша сила воли в хорошем смысле сделала действенный результат. Потому что Библия говорит нам, что Он будет совершать в вас и хотение, и действие по своему благоволению, тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Даже если вы и не знаете Бога, доброе, которое вы хотите, под касанием Духа Святого способствует этому. Мы есть дети Божьи, но сила не у нас, но у Бога. Итак, фраза-формула «Я выбираю не травиться» должна присутствовать у вас в течение первых двух дней при вашем огромном желании бросить травиться сигаретами. И помните, выход есть!

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Недельная глава, которую мы рассматриваем сегодня, называется «Тазрия». Это, можно сказать, одна из самых сложных недельных глав. Мы уже говорили о том, что из-за разницы в високосном еврейском году некоторые главы на обычный год совмещены. Точно так же глава «Тазрия», которая означает «зачнет», и глава «Мицора», «закон», или, можно так сказать, в данном случае используется слово не «закон», а «традиция», они у нас совмещены на этот недельный цикл. Однако же эти главы являются самыми сложными пожалуй, для понимания во всем Пятикнижии. В чем здесь дело? Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания и очищения. Она будет нечиста. На 8-й же день обрежется у него крайняя плоть, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, и ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». Вот эти главы, которые посвящены нечистоте, кажутся очень дискриминационными. Так, например, именно поэтому мы выбрали для нашего новозаветнего исследования в дополнение к недельной главе текст из Евангелия от Матфея, 9 глава. Где рассказывается о женщине, 20 стих, 12 лет, страдавшей кровотечением, которая подошла сзади и прикоснулась к краю одежды Иисуса. Эта женщина рисковала жизнью. Она рисковала.

рисковала жизнью, потому что если бы могли, если бы кто-то узнал, в каком состоянии она ходит в толпе, то ее бы просто бы побили камнями. Да, эти главы очень тяжело читать. Действительно, эта женщина, которая описана в Евангелии от Матфея, и, кстати говоря, во всех трех синоптических Евангелиях есть эта история с разными небольшими деталями, отличающиеся каждое Евангелие, но суть одна. Она связана как раз с вот еще одним постановлением о женщине. Если у женщины течет кровь многие дни, 25-й текст книги Левит, 15-я глава, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного истечения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как и в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которую она ляжет во все дни истечения своего, будет нечиста, подобно как и постель продолжения очищения ее. Всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист и должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Что делать с этими законами? Как их понимать? Что ж, давайте посмотрим и увидим, что речь здесь в этих законах идет не только о женщине. Давайте посмотрим, например, второй текст 15 главы. И там сказано, если у кого будет истечение из тела, то и от истечения своего он нечист. Он, в данном случае мужчина, тоже может иметь такие проблемы. Ну, истечением из тела можно назвать практически любую гнойную рану. Естественно, конечно же, мужчина, он, как говорится, более уязвим к ранениям, если речь идет, например, об участии в войне или даже в других каких-то таких действиях. Мужчина более попадает часто в такие ситуации, где он получает ранение, и у него получается такая вот гнойная рана, и он нечист. И тоже написано, кто прикоснется к его постели, тоже будет нечист. Кто сядет на какую вещь, тоже будет нечист. В чем здесь дело? Давайте посмотрим внимательно и прочитаем. Говорится ли где-нибудь в этих текстах о том, что запрещено менять постель больному, больному мужчине или больной женщине? Запрещено ли ухаживать за ними? Нет. Очень важно здесь внимательно читать, о чем говорит текст. Ибо в тексте не содержится запрет. Само слово «нечистота» здесь отличается от нечистого понятия, записанного у нас в предыдущей недельной главе «Шмини». Это когда речь идет о нечистых животных. Удивительно, как мудрецы очень четко и правильно понимают этот вопрос. Потому что, хотя вроде бы кажется, у нас идет тема в предыдущей недельной главе о первосвященстве и о проблемах Аарона и сыновей его, и кажется, надо бы сделать после 10 главы раздел и сказать, а вот это следующая недельная глава о нечистоте. Нет, мудрецы оставляют вопрос нечистых животных в
недельной главе Шемини, а вопрос нечистоты, которую мы сейчас с вами разбираем, нечистоты, которая называется тум-а или ритуальная нечистота, они выносят отдельно. В чем дело? Чем отличается вопрос употребления в пищу нечистого животного от ритуальной нечистоты? Давайте посмотрим, как сказано, что нам написано в книге Левит, 11 глава. Нам здесь перечисляется всякие животных, о которых в 4 тексте 11 главы написано: «Только сих не ешьте». Иными словами, здесь, в книге Левит, 11 глава, Господь перечисляет то мясо, которое по его воле является съедобным, и то мясо, которое не является съедобным. И, естественно, мы уже неоднократно читали: «Если будете выполнять завет мой и ходить по заповедям моим», перед нами конкретная заповедь, что не есть тушканчика, и объясняется даже почему, не есть зайца, не есть свинью и так далее, и так далее. И все, как говорится, очень четко, конкретно написано, 8 текст: «Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». То есть не кушать и не прикасаться. Хорошо, что здесь у нас? Написано: если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, она нечиста. Что это у нас выходит? Получается, что женщине нельзя рождать? Или если написано у нас в 15 главе о том, что у женщины кровотечение или у мужчины истечение из тела, как этот процесс можно контролировать? Но отличие очень существенное еще в одном. То есть мы говорили о начале, но есть и конец. Написано, 12 глава книги Левит: «По окончании дней очищения своего», это 6 стих, «за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца всесожжения и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику». То же самое и здесь. Написано в 15 тексте: после того, как женщина исцеляется, как 28 стих, когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, а потом будет чиста. Что мы видим здесь? Мы видим здесь три характеристики ритуальной нечистоты. Первое. В отличие от заповеди о нечистом животном, где человек имеет выбор, слушаться ему Бога или не слушаться, кушать ему свинью или не кушать ему свинью, ритуальная нечистота не зависит от выбора человека. Второе. 11 глава Левит, говоря о нечистых животных, ни разу не упоминает тот факт,
что человек, например, съевший свинью или прикоснувшийся к трупу свиньи, становится нечистым на какое-то время. Вот это очень важное отличие. Нечистота животных, которая, в принципе, на иврите означает слово «шикуц» употребляется, что, в общем-то, имеет значение как «экскремент». Таким образом, Бог показывает, что этих животных, как свинью, их невозможно употреблять в пищу, ибо они вот такой вот природы. Ну и, естественно, сегодня мы очень хорошо понимаем, насколько все эти рекомендации соответствуют биохимии человеческого организма. Если человек попадает в катастрофу на море и оказывается на плоту, то ни одна служба нигде, ни в каких рекомендациях, очень четко они показывают все, что ни в коем случае нельзя употреблять, если голоден и надо что-то ловить, то употреблять рекомендуют только рыбу с чешуей. Никаких креветок, никаких раков, никаких крабов употреблять крайне не рекомендуется. Это, кстати, очень интересно, потому что зачастую ставится этический вопрос. А вот если мы погибаем, и ничего, кроме свинины, не существует, можно ли ее есть? Ответ вот, прямо в рекомендациях спасательных служб. Если вы погибаете и остались на плоту и ждете, пока вас будут спасать, то не ешьте никакой нечистой морской живности, которую вам, может быть, удастся поймать, а ешьте только рыбу. Что же касается ритуальной нечистоты, то у нас обязательно указан ее срок. Если женщина имеет болезнь, то после этого, после исцеления, она ждет 7 дней. Если кто-то за ней ухаживает, то любой, или за женщиной, или за мужчиной, то он становится нечист. 5 текст 15 главе. И кто припоснется к постели его, в данном случае больного мужчины, тот должен вымыть одежды свои, омыться водою, и нечист будет до вечера. Ограничен определенный срок. Нечистота ритуальная прежде всего означала, что человек не мог приходить в храм. Книга Левит, 7 глава, говорит нам о том, что если кто-нибудь, имеющий на себе нечистоту, попытается есть мирные жертвы Господни, то та душа будет истреблена из народа своего. Очень четкое повеление. Но опять же, нет запрета на контакт и на уход за больным. Есть исключительно ограничение на участие в храмовых ритуалах. Мы уже говорили с вами на наших прошлых недельных главах, изучая пророка Иеремию, 7 главу, где Бог говорит о том, и Исаия, книга пророка Исаия говорит о том, что все эти ритуалы, почему они так жестко должны соблюдаться, не для того, чтобы спасти человека этим действием, но потому что человек этими действиями показывает под определенным углом славу Божью всему миру. И именно здесь, когда речь идет об ритуальной нечистоте,
вопрос ставится не о спасении и не о грехе, а о послушании. Давайте посмотрим, является ли ритуальная нечистота грехом. Обратите внимание, Левит 12 глава, и мы уже читали 6 текст, прочитаем 7. А женщина приносит жертву перед Господом, и написано, очистит ее, и она будет чиста от течения кровей своих. Давайте посмотрим здесь. 13 текст 15 главы. Когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда он должен отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свое, и тело свое живою водой будет чист. В 8-й день принесет он 2 горлиц, 2 молодых голубей, отдаст их священнику, и принесет священник из сих птиц одну в жертву за грех, другую во всесожжение, и очистит его священник от перед Господом от истечения своего. Ни разу в этой недельной главе не упоминается слово «грех» и слово «прощение». Тогда как, если мы читаем Левит 4 главу, и мы изучали ее в прошлой недельной главе, то там очень четко показано, что жертву за грех человек приносит, когда нарушил заповедь Божью, и священник его очищает и будет прощено ему. Здесь же никакого прощения, ни о каком грехе речь не идет. Что же это такое? Что же это за состояние? У нас есть здесь несколько в этой главе состояний, которые называются ритуальная нечистота. Самый большой внимание уделяется проказе. Мы не знаем точно, насколько это действительно соответствовало сегодняшней лепре, при которой это заболевание нервных окончаний и теряется чувствительность конечностей. Но проказа, описанная нам в книге Левит, она представляла собой более нарывы. Слово еврейское «цараат» означает «нарывы». То есть это нарывы на теле, которые превращали кожу просто в какую-то распадающуюся субстанцию. И буквально человек распадался на части. Самый главный вопрос, который необходимо задать себе, является ли этот закон санитарным? Является ли этот закон, где говорится, что человек нечист, каким-то законом, который указывает на гигиену? Да, если мы посмотрим, например, на проказу, то может показаться, что именно так. Может быть, даже и истечение из тела, гнойная рана, являться источником инфекции. Но с другой стороны, закон явно не санитарный. Женщина, родившая ребенка, не является инфекционно заразной. Точно так же у нас в книге «Чисел» 19 глава упоминается еще один закон о нечистоте, когда речь идет о похоронах. И прикоснувшийся к мертвому телу родственника человек становится нечистым на 7 дней, а как его очищают? Явно не санитарным способом, а
пеплом, сделанным из сожженной рыжей телицы. Это, пожалуй, ничем никакого такого дезинфекционного свойства не имеет. По-моему, наоборот. Основное, о чем эти законы говорят, это о ритуальном состоянии. Что это за ритуальное состояние? Все болезни, перечисленные здесь, несут на себе явные признаки смерти. Не упоминается ни разу ни о кашле, ни о каком-то сердечном состоянии, ни, например, о гепатите, то есть не можно было сказать, у кого, например, появляется желтизна на глазах. Это же страшное инфекционное заболевание. Ни разу не упоминается ни грипп, ни гепатит, никакие другие, возможно, желудочно-кишечные заболевания, а лишь только те, которые имеют внешний признак смерти, проказа. Это, конечно же, представляет собой признак смерти человека с распадающимися клетками. Ну или вообще, если мы будем говорить о том, что, в общем-то, смерть, она и связана с гибелью клеток. В нашем организме наш организм стареет, потому что в нашем организме после 20 лет клетка так больше погибает, чем рождается. Ученые сегодня увидели, что в каждой клетке, по идее, она не должна умирать, но в ней заложен какой-то механизм, который разрушает ее после какого-то определенного промежутка времени. И это происходит не только с прокаженным. То, что происходит после родов, тоже является телесным, материальным последствием проклятия греха. Об этом сказал Господь Еве: «В скорби твоей будешь беременность иметь и в муках рождать детей». Вот почему все эти болезни, все эти истечения, они указывали прежде всего на ненормальность состояния человека, при котором он заболевает и умирает. И вот почему в конце, после исцеления, всякий человек должен был прийти к Господу в храм, чтобы перенести свою нечистоту во святилище, чтобы тем самым заявить о великой надежде, надежде на телесное воскресение, когда сие тленное, согласно словам апостола Павла, обратится в нетление, а смертное в бессмертие. Вот почему эта женщина, 9 глава, 20 текст, искала Иисуса, искала исцеление. Так же, как Нейман, о котором нам предлагается сегодня прочитать к этой недельной главе Гафтару, 4 Царств, 5 глава, искал решение своей проблемы. Так же эта женщина искала решение своей проблемы. И она прикасается к Иисусу. По идее, от прикосновения ее Иисус должен был стать нечистым. Но в этом случае произошло обратное. От него изошла сила, которая исцелила его, ее. Смерть Иисуса. Вот что символизировали эти жертвы, которые приносились после каждого
случая нечистоты. Вот почему всякий человек, оказавшийся в такой болезни, должен был находиться и не ходить в храм, тем самым указывая символически, что смерть несовместима с присутствием Божьим. Но когда происходило очищение, человек приходил и указывал на то, что заместительная жертва Агнца исцелила его. Это великий символ, указывающий на телесное воскресение, которое возможно через смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, доводилось ли кому-то из вас в жизни переживать предательство? Чувства, которые мы переживаем в этот момент, они, наверное, запоминаются надолго. На первом этапе предательство опустошает душу, затем приходит обида, гнев, и лишь спустя некоторое время может прийти прощение. Предательство часто вызывает ассоциации с ударом в спину. Подобный поступок вызывает боль и шок. Что делать, если мы оказались в подобной ситуации? Как исцелиться? Многие люди, претерпев предательство, они видят лишь в нем негативные последствия. Отчасти это так и есть. Но как предательство может сделать нас сильнее и успешнее? Давайте мы эту тему разберем на примере одного библейского героя – Иосифа. И для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте! Дмитрий, привет.
2: Да, Вадим, здравствуй.
1: Итак,
2: здравствуйте.
1: Как выйдя из предательства, можно стать успешнее?
2: Ну, на самом деле, кто-то может стать успешнее, кому-то это может оказать содействие его становлению как личности. Для кого-то это может быть слишком сильным ударом, у всех по-разному. Но, наверное, мы вот и поговорим сегодня о том случае, когда предательство помогло человеку стать другим немножечко.
1: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо вы можете свои вопросы записывать у себя на листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответы» сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы эти вопросы обязательно передадим нашему ведущему и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Друзья, мы сегодня вместе с вами разберем одну библейскую историю. Это достаточно большая библейская история, мы поговорим лишь только о ее части сегодня. Наверняка вы слышали о таком человеке, как Иосиф, библейском герое, как Иосиф. Слышали, читали, у него очень интересная судьба. И мы вместе с вами сегодня будем читать книгу «Бытие», 37 глава, и посмотрим, что с ним случилось и как то, что с ним случилось, помогло ему вырасти, помогло ему стать другим человеком. А может быть, он уже и был таким человеком, просто помогло ему возрасти немножечко. Как вы, наверное, читали в Библии, Иосиф – это сын Иакова, один из младших его сыновей. Вообще, судьба его достаточно была непростая. Он родился в семье, где не все было идеально. Вы помните, что Иаков однажды обманывает своего отца, обманывает своего брата. Он был достаточно тогда уже взрослым человеком, ему было около 70 лет. Иаков, это отец Иосифа. Но он совершает вот этот обман, он пытается силой получить благословение, после чего его родной брат хочет его убить, и он вынужден бежать. И он бежит к дальним своим родственникам и останавливается у них, и там, как говорится, встречает свою судьбу. Он работает, соответственно, человек, прежде чем создать семью, должен был что-то иметь, а поскольку он убежал как беглец вообще практически ни с чем. 7 лет он работает, потом он там полюбил девушку, Рахиль он полюбил, как вы помните, ее отец Лаван в день свадьбы подменял. Вместо Рахили дал в жены свою другую дочь, старшую дочь Лию. И потом, вы помните, что Яков должен снова был 7 лет работать отработать для того, чтобы все-таки жениться на той девушке, которую он любил. И когда вот все-таки, ну, когда он женился, все-таки вот, вот это вот соперничество между двумя сестрами, да, сначала рожает Лия, Рахиль не рожает, потом снова рожает Лия, Рахиль не рожает. И вот в конце концов родила Рахиль. И родился Иосиф, вот тот самый человек, о котором мы будем говорить. Но до этого уже были дети у Якова, вот от Лии были, от служанок. В общем, это была не лучшая семейная ситуация, это был не лучший, так скажем, момент. То есть вот это вот соперничество, в котором рождается Иосиф. И вы понимаете, что в связи с тем, что Иосиф рождается от любимой женщины, рождается при вот, вот в момент вот этих вот обстоятельств, когда Рахиль не могла долго родить, и все. И поэтому он особым образом относится к Иосифу, особо его любит. И вот, ну, это ребенок такой, которого с детства начинает... Что начинает? Как обычно родители к таким детям относятся? К своим любимчикам? Да, они их балуют, да? Получается, что на фоне других Иосиф постоянно выделяется, Иосифу все, а другим чуть меньше, Иосиф, Иосиф, Иосиф, а все другие тоже хорошо, но Иосиф, вот. И, конечно, когда подросток растет вот в такой атмосфере, он вырастает каким человеком? Хорошим, да? Но мы посмотрим, каким действительно вырос Иосиф. 37 глава книги Бытие. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. И вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Вот эта история, которую я сейчас прочитал, она уже происходит спустя, как вы поняли, 17 лет, с момента, как Иосиф родился, да? Уже Иаков вернулся в то место, откуда он убежал после того, как обманул отца в момент благословения. Он возвращается туда, он вот только вернулся. Получается, что прошло достаточно много времени уже. Да? Получается, вот, ну, как бы вот вернувшись на это место, вот история происходит там. И написано, что он пас вместе с братьями своими, да, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, и сыновья Лии тоже там были. Получается, вот, что... А он как бы вот здесь описывается один, а все другие братья, получается, братья родные по отцу, но не родные по матери. И еще здесь как бы такой момент интересный в конце этого стиха, говорится, что «доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Хороший был человек, да? Надежный. Отец его любил, потому что все, что нужно... Ну, во-первых, что это говорит? Во-первых, если он доводил худые слухи, значит, было что доводить. Согласитесь? Раз он доводил худые слухи, значит, было что говорить. Братья Иакова, дети Иакова, старшие братья Иосифа, они не были святыми людьми, они были... Не знаю, что они там делали, но если ему 17, они были намного старше, видать, было. И, в общем... Иосиф их постоянно сдавал своему отцу. Но с третьего стиха мы читаем, что Израиль любил Иосифа. Вот третий текст красиво, да? «Любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его». Я упустил одну такую деталь, очень важную. Мама Иосифа к этому времени уже умерла. По дороге, когда они возвращались из дома Лавана, очень долго возвращались, жили еще в других местах. И вот когда они шли уже в то место, откуда Яков убежал, мама родила еще одного сына, это Вениамин, брат Иосифа, но в природах она умерла. Получается, что Иосиф еще уже на данный момент живет без мамы. И вот, и, конечно, Израиль любил Иосифа. Почему? Да потому что сын старости, потому что сын от любимой женщины, да потому что мама его умерла, да потому что все... С Иосифом вот это, ну вот бывает такое, что родители так вот выделяют какого-то ребенка, и я не говорю, что они правильно делают, наверное, ребенку не совсем от этого и хорошо в будущем становится, вот, и написано, что сделал ему, в третьем стихе, сделал ему разноцветную одежду, получается, что отец еще и выделил его, ну, если у всех, ну, это сегодня мы, у кого какая одежда, все, как, все кому как нравится, тот так и одевается. А раньше одежда была более-менее однотипной, да, там, и вот он ему шьет особую одежду, разноцветную одежду, как, может быть, какому-то князю, может быть, так сравнить, если вот, ну, такую можно привести аллегорию, как бы, сравнение. И в четвертом стихе мы читаем, что, конечно, такое отношение отца к Иосифу, оно не могло не вызвать... Как вы считаете, братья, как относились к Иосифу? Плохо. Ну вот если бы у вас был такой брат, которого папа очень сильно любит, и ему все, а вам чуть меньше, как бы вы относились? Да, во всяком случае, какое-то чувство несправедливости, как минимум какое-то чувство несправедливости, вот оно бы наполняло наше сердце. И мы читаем, что «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Жестко, правда? Родной брат ведь все-таки. Написано «возненавидели». Не просто там какое-то чувство несправедливости, а так серьезно. Так возненавидели, что не могли говорить с ним дружелюбно. Но интересно, что происходит дальше. Дальше история развивается еще более, так скажем, радикально, не в пользу Иосифа. Написано, что «и видел Иосиф сон». Дальше вмешивается Господь, и кажется, что почему? Почему Бог именно вот таким образом вмешивается? «И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Получается, Бог дает Иосифу какой-то сон. Он его братьям рассказывает. Братья послушали, сказали, «Да что, вообще, что ли?» И в шестом стихе мы читаем, далее с шестого стиха мы читаем, какой был сон. «И сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Получается, ну, снопы там, сено они складывали, запасали, да, там они вот как... И получается, что его сноп стал прямо, а все остальные снопы. И братья поняли, что вот этот сноп кто? Иосиф, а они? И что? И, конечно, они возмутились, и, конечно же, им это все не понравилось. Интересно, что... Вот я сейчас скажу такую мысль, что эти сны были пророчеством о спасении. Потому что если мы смотрим на эту историю чуть в будущем, мы видим, что эту семью ожидали серьезные проблемы, ожидал большой голод всех людей. И вот эти сны, они рассказывали, каким образом Бог спасет эту семью. Но получается, что эти сны были пророчеством о спасении, но были восприняты как оскорбление теми, о чьем спасении они говорили. То есть братья Иосифа, они должны были быть спасены Иосифом в будущем, будут спасены Иосифом в будущем. Они придут поклоняться, мы будем разбирать это чуть позже вместе с вами. Но сегодня этого никто не видит. Сегодня эти сны были восприняты как оскорбление. Ты что, Иосиф, ты вообще что ли, как ты? И ты говоришь, что это Бог тебе это видение дал. И ты хочешь сказать, что это от Бога сны? Да ты вообще, у тебя совсем крыша не съехала? Не слишком ли ты вообще возгордился? Не слишком ли ты вообще... Ты как к нам относишься? Мы твои старшие братья, ты себе такие вещи позволяешь. Вот... Но на самом деле сны были от Бога. И на самом деле сны были провокационными. Сны провоцировали, правда? Сны провоцировали братьев, по-другому никак. И эти сны допустил Бог. И чуть позже мы скажем, почему и как они помогли Иосифу стать другим человеком. Продолжаем читать с 9 стиха. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим». Иосиф был открытый человек. Нет бы промолчал. Ну, раз тебе такое снится, ну, помолчи там спокойно. Нет, он такой, а вот мне еще сон приснился. И говорит, говоря, вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли? всем было понятно, как, что символизировали эти сны, да? Луна, луна, солнце, звезды 11. Если братьев было всего 12, а Иосиф, да, и все остальные братья ему поклоняются. Вот, тем не менее, Бог избрал Иосифа и дал ему эти сны для того, чтобы возвестить, что будет в будущем. Но даже отец его побронил, никакой поддержки он не нашел. Братья досадовали на него, а отец заметил, да? 11 текст, братья досадовали на него, отец заметил это слово. Несмотря на то, что братья... несмотря на то, что братья возненавидели, даже отец побронил, отец заметил, обратил внимание на это слово и где-то там у себя его в сознании сложил. Вот у меня в связи с этим вопрос такого характера. Вот интересно, что думал Иосиф, когда видел эти сны? Что чувствовал Иосиф, когда одевал вот эту одежду? Когда, ну вот, может быть, по простоте душевной, а может быть, умышленно, Бог меня выделил, отец меня выделил, и он с искренней радостью или, может быть, с какой-то внутренней незрелостью или, может быть, даже гордостью идет к братьям. Как он ходил в этой одежде перед ними? Вы бы вообще, если были Иосифом, одевали бы такую одежду перед своими братьями, которые вас прям... только и ждут момента, когда разделаются с вами или как чего. Интересно, что вот эта вся история говорит о том, что что-то говорит нам об Иосифе. И конкретно я вот предлагаю вам такую мысль, что сердце 17-летнего подростка, Иосифу было 17 лет, оно не может быть свободно в подобной ситуации от естественной гордыни. Вот эта вот некая незрелость Иосифа, она здесь прослеживается. И хотя он был искренен, хотя, и, может быть, он это воспринимал, «О, Господи, это от тебя, отец меня любит, о, это, и вот ты мне такие сны не спаслал». И все это, конечно, не могло не спровоцировать зависти, злобы. И теперь... как мы уже сказали, в будущем всю эту территорию, всю вот эту местность, где они жили, ждал серьезный кризис. Теперь, чтобы спасти семью Иакова от будущего голода, нужно было спасти Иосифа от гордыни. Чтобы в будущем спасти семью Иакова. А вот вообще, почему эта семья, немножко отвлечемся, я вам скажу, почему вообще эта семья в Библии имеет особую роль. Вообще семья Иакова. Потому что из семьи Иакова потом появится позже Божий народ, народ израильский. И зачем Богу нужен был Божий народ, народ израильский? Потому что из этого народа на нашей земле должен был появиться Мессия, должен был родиться Иисус Христос, он должен был прийти именно из этой семьи. И вообще, когда Бог сначала призвал Авраама, и потом у него появился там один сын, потом вот Иаков, потом 12 колен от Иакова. Это была Божья задумка, чтобы через этот народ в будущем пришел Христос. Поэтому здесь все вот так вот замешано. Бог не просто так вот. Эта история не просто о семье Иакова, это семье. Это история о Божьем спасении, которое он позже осуществит через этот народ. Ну, мы читаем с вами дальше. В общем, мы увидели контекст, увидели, немножечко попытались прочувствовать, в какой обстановке вырос Иосиф, ну, вообще, какое у него было детство, какие, может быть, он травмы в детстве психологические получал, и как вот у него сейчас вот это все было. И дальше мы читаем. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». И отвечал ему, «Вот я». И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. Интересно, что братья, значит, пасут скот, а Иосиф где? Дома. Иосиф дома. Что это говорит еще раз? О чем это еще раз говорит? Ну, это говорит о том, что вот как отец к нему относился. Не отпускал он его. Вот сына Рахили, которого он любил, он вот просто не отпускал. Но братья так долго задержались, что он стал за них волноваться. Но на самом деле было о чем волноваться. Во-первых, это чужая земля, чужие народы. Во-вторых, это пустыни, хищники, там все что угодно могло произойти. И он посылает его. Вот здесь написано, что из земли Хевронской в Сихем. Я попытался по карте посчитать, сколько это было километров. И мне показалось, может быть, я немножко ошибся, но мне показалось, что это около 150 километров. 150 километров. Он туда поехал. Не на автомобиле. И не на самокате. И даже не на верблюде. Он туда пошел пешком. Сколько нужно времени 17-летнему подростку, чтобы пешком по жаре пройти 150 километров? То есть вы можете представить себе, как они жили. Братья пошли пасти в Сихем. 150 километров от дома они ушли. А ушли они, соответственно, со стадами. И поэтому их дома не было уже достаточно долго. Достаточно долго. Может быть, уже вообще сезон пасти кончился. Они должны были уже вернуться. А вот они еще пока задерживаются. В общем, он прошел эти 150 километров. А когда он пришел, он увидел... Что далее мы читаем? Что нашел он некого блуждающего в поле и спросил его... и нашел его некто блуждающим в поле. Иосифа нашел. И спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда. Да, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Я считал, это еще где-то 20 километров. Нормально, да, 150 километров прошел, их там не нашел. И еще 20 километров. Ну, в общем, он шел, понятно, до туда не один день. Конечно же, наверное, у него была с собой еда. Наверное, у него была с собой вода. Наверное, они знали места, где это можно все было пополнить, где можно было там налить воды дополнительно. Но тем не менее, наверное, Иосиф все-таки устал, когда он наконец-то увидел своих братьев. Но написано, что не просто он их увидел. С 18 стиха начинается развязка этой истории. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Вот она, развязка. Иосиф со всей добротой, со всей своей наивностью. Идет за 150 километров, потом еще 20. Возможно, он забыл где-то лишний раз перекусить для того, чтобы побыстрее побежать к братьям и знал, что они там его, конечно же, накормят. Но когда они его увидели, они сказали друг другу, вот идет.

самом деле они как бы его ждали. Они ждали, что вот сейчас он должен прийти, и они ему отомстят. То есть братья вот эту месть затаили уже давно. Разноцветная одежда, сны, отношение отца к нему, как к любимчику, все это спровоцировало Ну, отомстить ведь можно по-разному, правда? Ну, можно как? Можно не разговаривать, можно там, ну, что угодно можно сделать. Но убить родного брата, задумать это, уйти там где-то, что никогда отец не проверит, никогда не найдет, конечно, он не пойдет в Сихем там куда-то искать, проверять, когда братья скажут ему обо всем этом. Вот такая история. 21 текст. «И услышался Иерувим и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки на него не налагайте. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Получается, ров, который они кинули, это, скорее всего, была такая цистерна, специально выбитая или сделанная в скале, может быть, в какой-то, которая во время дождя наполнялась водой. Но написано, что она была без воды. И они его туда бросили, ему, скорее всего, было трудно оттуда выбраться самому без подручных средств, без лестницы, там, без веревки, там, вот как-то вот. И они его туда бросили, жара. Понятно, что он там тоже, ну, тоже мог прожить какой-то определенный короткий отрезок времени без воды. Но Рувим, вот он предположил, что он его спасет. Вот у меня возникает вопрос, почему он жестко-то сразу не обрезал и не сказал, нет, мы его не убьем. Рувим был старший, самый старший, он первый, кто родился среди братьев. Он мог сказать, и в принципе все послушали. А он там какой-то хитрый план придумал, сказал сам в уме там, нет, я его спасу. Но с братьями конфликтовать не хотел. Так, да, тоже такой стиль людей, который всем хочет угодить. Или, может быть, он боялся, что братья его не послушают. Но в любом случае, Рувиму бы точно ничего не сделали. Точно бы ничего не сделали. Вот. И когда Иосиф пришел к братьям своим, а Иосиф еще об этом ничего не знает. Это вот он подходит, они издалека его разноцветную одежду увидели. О, идет. Пестренький весь сейчас. Да? И, в общем, это все дело задумали. И когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его. Он в разноцветной одежде туда пошел. За 150 километров, не знаю, каким путем, он пошел туда. Но вот о чем он думает? Одежда мне там дал мне отец. Я буду ее носить во всех обстоятельствах своей жизни. Да? Когда Иосиф пришел к братьям своим, сняли они одежду, его одежду разноцветную, которая была на нем, взяли его, бросили его в ров. Ров тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. О! Братец голодный, жаждущий, уставший. И его туда. А сами сидят и... И хорошо им. О, мы сделали это. Там сновидец, гад. Теперь от его снов. Почему они так боялись? Может, они правда боялись? А вдруг сны-то его сбудутся, и эта мысль им покоя не давала. Им придется пойти и поклониться. Так они же не переживут этого. Как они этому любимчику еще пойдут и поклоняться? Боялись они, что сны-то на самом деле от Бога? Удивительно, что получается, что эта история о том, как люди делают все со своей стороны, чтобы избежать, уйти от предначертанного Богом, да? Иногда даже прибегая к радикальным мерам, как здесь. А на самом деле всеми своими действиями они, наоборот, исполняли Божий замысел. Но так происходит. Они думают, что они вот избавляются вот от этого, а на самом деле они исполняют Божий замысел. Они как раз делают то, что попытался, ну, то, что задумал Бог, а им даже это в голову не приходит. Ну, далее мы читаем, что они сели есть и взглянули, увидели, вот идет из Галаада караван, смотрите, караван измаильтян, верблюды их несут, там, стираксу, бальзам, ладан, идут они отвезти это в Египет. То есть идет определенный караван торговый, и они идут в Египет, чтобы продать там какой-то товар. И сказал Иуда, еще один человечек появляется, Иуда, это брат, он четвертым родился, да,
Но

0: тоже от Лии, как и Рувим, и сказал Иуду братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?» Ну, на самом деле, Иуда тоже, может быть, не намного старше был. Иосиф, он же родился другой мамы, но он родился четвертым, тоже, может быть, вот вскоре после него как раз рождается Иосиф. Рувим был намного старше. Вот и он дает им умный совет. «Что пользы, если мы убьем брата нашего, скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам. А руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». По каким мотивам Иуда это говорит, непонятно. То ли он хочет спасти Иосифа, зная, что Иосиф во рве этом погибнет. Он же не знает, что Рувим задумал. Он же не знал, что Рувим-то хочет его тоже спасти. Может быть, он тоже как-то... Лучше пусть он в рабстве, но останется живым. Мы хотя бы руки свои не замараем в нем. А может быть, он просто задумал, ну а что пропадать добру? Продадим хотя бы выгоду какую-то. Ну, в общем, он предложил такой план. Вот. И написано, что они его осуществили. «И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. И они отвели Иосифа в Египет». За 20 серебряников. Такая интересная фраза. За сколько предали Христа? За 30 серебряников. А Иосифа продали за 20. Вы знаете, вообще на самом деле Иосиф во многом является неким прообразом Христа. Потому что Иосиф сейчас попадает в землю страдания. Египет для него был землей страдания, потому что он там парень, подросток, его в рабстве. И он страдает для того, чтобы в определенный момент стать спасителем для своего народа. Как и Христос пришел на нашу землю, землю страданий, чтобы потом спасти людей. Ну, в общем, они его продали. Хочется отметить, что вот этот караван, который состоял из мадианитян и измаильтян, тоже были родственники. На самом деле это был двоюродный, троюродный. В общем, Авраам, после того, как у него умерла Сара, умерла супруга, он женился еще раз на Хитуре, и у него вот от Хитуры произошли мадианитяне, а от Агари произошли измаильтяне. То есть фактически караван. И вот это вот автор парадокс вот этот подмечает. Он говорит: посмотрите, вот народы, которые, ну, которые не избраны Богом для спасения, вот эти два народа, они идут вместе, они не ссорятся друг с другом, они идут вместе в Египет, они уже... А эти родные братья от одного отца фактически они продают Иосифа. Вот, вот так вот бывает. Ну и на самом деле Рувим же появляется. Рувим же пришел, он где-то, оказывается, был, не кушал с ними. Рувим пришел опять к рву, и вот нет Иосифа. Разодрал одежды свои, возвратился к братьям своим, сказал: «Отрока нет, а я куда денусь?» И взяли одежду Иосифа, закололи козла, вымазали одежду кровью и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали: «Не это ли? Вот мы это нашли, посмотри, сына ли твоего одежда или нет?» Вот и все. И, конечно, Яков страшно расстроился, у него большое горе. «И узнал ее и сказал: „Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф. Разодрал Яков одежды свои, возложил в речище на чресла свои, оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешаться и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю“. И так оплакивал его отец его. Мадиантяне же продали Иосифа Потифару, царедворцу, фараонову, начальнику телохранителей». Вот так, кажется, закончилась эта история, этот эпизод в этой большой истории. На самом деле это лишь только начало. И вот вопрос, с которого мы начали, потому что мы говорим об успехе в жизни Иосифа. Получается, Иосиф, будучи подростком, незрелым подростком, выпендрежником своего рода, ну, может быть, по наивности, а может быть, по убеждению, не знаю, как. Но он не мог таким оставаться долго, да? С другой стороны, братья. Нет, нельзя оправдать поступок братьев. Как бы Иосиф не выпендривался и не перегибал палку, но он же младший их брат. А где понимание, где сострадание, где, в конце концов, некая зрелость? Ну, в общем, получилось то, что получилось. И вопрос, а где здесь успех? Где здесь успех в жизни Иосиф? Как вот то, что с ним произошло, помогло ему стать успешней? И это вопрос очень-очень непростой. Я хочу прочитать один текст, который лично мне помогает ответить на этот вопрос. Он уже не из 37 главы, он из 39 главы, 4 текст, 39 глава, 4 текст. И мы на этом тексте, ну, разобрав этот текст, мы закончим и встретимся уже в следующей передаче, тоже будем продолжать говорить о жизни Иосифа. Когда Иосифа продали, соответственно, в Потифару, мы прочитали об этом, да, снискал Иосиф благоволение в очах его, написано, и служил. Вот, друзья, хочу на это слово обратить особое внимание. Написано «служил ему», и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. То есть через какое-то время Иосиф, он становится не просто рабом, он становится управляющим в этом доме. Он, с одной стороны, раб, но он, у него огромные привилегии, у него все есть, он... Но не это главное, вот это слово «служил». Написано, что «служил». Интересно, что вот это же самое слово употребляется в Ветхом Завете, когда речь идет о служении в Скинии. То есть в Скинии были священнослужители, и они в Скинии служили. Служили, да? И написано, что Иосиф, по отношению к Иосифу написано, что он тоже служил. То есть получается, что Иосиф, он в рабстве, но он не воспринимает себя как раба, он воспринимает себя как служителя. Интересно, что Христос когда-то сказал, что когда его спросили, кто из вас хочет быть большим, да, кто больше в Царстве Небесном, его спросили. И он сказал, кто больше служит, тот и больше. Царство Божие немножечко по-другому вот все эти градации выстраивает. Из перспективы Божией, с Божьей точки зрения, больше тот, кто служит. Интересно, что Иосиф воспринимает все, что с ним делается в доме Потифара, все, что он делает в доме Потифара, он делал там наверняка не сразу у него такое привилегированное положение. Может, он и грязную какую-то работу выполнял. Но он воспринимает это как служение. Подход к бытовым вопросам, как к служению, это очень ценное мировоззрение человека. Очень ценное. И далеко не многие его разделяют. По факту, вот послушайте, по факту Иосиф слуга или Иосиф раб, да? А по жизненному мировоззрению Иосиф слуга, в смысле служитель, как священник, служитель. В современной жизни часто бывает наоборот. По факту мы все свободные, но по отношению к жизни, по мировоззрению, очень часто мы рабы. Потому что нас то не устраивает, это не устраивает. Мы от этого зависим, от того зависим. Мы не хотим, ну, воспринимать себя как... Вот такой момент, даже это вот к вопросу определения в жизни, да? Очень правильно, когда мы выбираем профессию или когда мы выбираем основной род деятельности и воспринимаем это как то, что у нас хорошо получается, как то, что этим мы делаем определенный вклад в общество. Мы служим обществу, мы не просто работаем за деньги, мы служим. Вот такое мировоззрение было у Иосифа. И я думаю, что то, что он пережил, это предательство, оно помогло Иосифу все это переосмыслить. И помогло Иосифу вот так вот вырасти. Из мальчика выпендрежника, из мальчика, который щеголяет в разноцветной одежде и перед всеми на понтах, как говорится, он переходит к человеку достаточно зрелому, который теперь, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, он воспринимает как то, что он приносит людям или тому Потифару, которому он служит, приносит пользу, как служитель. Вот, друзья, эта история. Вы сами судите, может ли предательство как-то повлиять положительно на кого-то или нет. Я думаю, что ответ, наверное, очевиден. Да? Кому-то может. А кому-то, друзья, не обязательно переживать предательство, чтобы стать лучше. Потому что переживать предательство – это все-таки тяжело, правда? Но на этом мы закончим с вами нашу первую беседу.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас тебе передадим и зададим. Также вы тоже можете готовить, ребят, свои вопросы. Итак, первый вопрос. Получается, что успех достигается только через какие-то жизненные трудности?
0: Вот я в конце, вкратце, по-моему, постарался об этом чуть-чуть сказать, что, наверное, не обязательно. Не обязательно. Не для всех. Угу. Вот в жизни Иосифа получилось именно так. Но, например, я убежден, не обязательно всем переживать какие-то трудности, чтобы вырасти. Хотя трудности способствуют росту. Опять-таки, не для всех. Кто-то может пережить трудности, но лучше не станет и не вырастет из-за этого.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Получается, что в случае с Иосифом предательство — это был Божий план. То есть Бог все так простроил, чтобы потом Иосиф через это, пройдя, стал более успешнее. А можно ли сказать, что сегодня люди, которые переживают предательство, это тоже Божие такое видение, то есть Бог им это посылает, чтобы они стали сильнее? И как насчет тех, кто с этим предательством не справляется? То есть...
0: Ну вот лично мне очень тяжело согласиться с этой формулировкой, что предательство Иосифа — это был Божий план. Но я больше склоняюсь к тому, что Бог допустил предательство. Вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что Бог допускает это предательство, это Божий план. А не с точки зрения, что Бог это предательство запланировал. Вот. И действительно, может быть, в чьей-то судьбе сегодня, вот с этой точки зрения, тот путь, которым человек проходит, и те переживания, те предательства, которые в его жизни происходят, это тоже допущено Богом для его роста.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос. Я тоже младшая в семье. И я считаю, что мои родители меня любят больше, чем моих старших братьев. Они очень часто меня обижают из-за этого. Как мне наладить с ними отношения? Ведь я их очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Ну, я думаю, что уже ответ уже в этом вопросе отчасти заложен. Не надо вести себя как Иосиф. Да?
2: Она и говорит. Я очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Вы знаете, наверное, я думаю, вот, что старшие братья там, или сестры, я не знаю.
2: Два брата старше.
0: Насколько они старше? Ведь, несмотря на то, что Иосиф тоже был младшим, ведь братья были старшие, но, может быть, тоже не совсем зрелые. Но вообще это нормально, когда в семье... Ну как, я не говорю, что это так должно быть, но это естественно, что когда в семье происходят вот такие моменты. Наверное, братьям тоже нужно дать шанс вырасти. Угу. И когда они вырастут, они переосмыслят. Обычно люди, когда взрослеют и становятся зрелыми, то отношения выравниваются.
2: Становятся умнее.
0: И не обязательно опыт Иосифа в этом повторять, да?
2: Спасибо. Еще один вопрос. А гордость — это страшный порок, это грех? И как Бог относится к гордости?
0: Ну, считается, что вообще гордость — основа греховности, потому что даже Люцифер, когда изначально был Божьим творением именно из-за гордыни, из-за зависти по отношению к Богу, из-за гордости, которую он имел, то есть это действительно страшный порок, и это большая проблема. Вопрос, наверное, подразумевает, а вот Иосиф, он же там гордился, да, получается, он сам типа виноват, наверное, так. Я бы различал бы гордость зрелую от гордости подростка все-таки. Ну, мне кажется, что это немножко разные вещи. Но на самом деле гордость — это плохо. Очень плохо.
2: Спасибо
0: большое. Но от нее никто не свободен.
2: Угу. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Да.
4: Если мы ставим себя выше других, всегда ли это является гордостью?
0: Не всегда. Ну, а что значит «ставим выше других»? Смотря как. Вот что ты подразумеваешь под «ставим себя выше других»?
4: Ну, вот, допустим, человек может попытаться кого-то научить чему-то, и получается, он ставит себя выше других, а человек, которому он учит, может неправильно это понять и, допустим, подумать то, что этот просто загордился и считает его умней.
0: Да, но человек действительно может быть более образованным, человек действительно может быть более умелым в чем-то. Это же, ну, это же естественно. И когда один учит другого, например, мастер учит подмастерье, там, учитель учит ученика, подразумевается, что учитель в чем-то более продвинут, в чем-то что-то он лучше, больше знает, поэтому пытается передать эти знания. И вот здесь совершенно не обязательно, что присутствует элемент гордости или превозношения. Мы ходим все в школу, ходили в школу. Это не значит, что все учителя гордятся перед нами. Они, наоборот, делают все с своей стороны возможное, чтобы нас чему-то научить. Гордимся порой мы, когда идем. То есть я думаю, что есть ситуация, когда совершенно не обязательно. Но бывает и обратно. Человек может думать, что он больше знает, поэтому это делает его гордым. Но вот здесь как раз, вот это я и называю незрелостью.
2: Ну, все, наверное, больше зависит от каждой конкретной ситуации.
0: Конечно, да, от каждой конкретной ситуации.
2: Еще один вопрос, который к нам пришел. Если Бог не хочет, чтобы какой-то человек стал успешным, то как бы человек этого не хотел, он ничего не добьется?
0: Да, это вопрос очень такой философский. Я думаю, что почему Бог должен хотеть, чтобы человек не стал успешным?
2: Ну, например, хорошо, не так категорично, не сейчас, например.
0: Я думаю, во многом мы сами решаем свою судьбу. Мы сами делаем выбор и относительно успешности тоже. То есть, о каком успехе мы сейчас говорим? Вот тоже в каком-то там успехе в жизни финансовом, там то, что в обществе принято считать успехом. Вот. Иосиф стал успешным в обстоятельствах, которые не принято считать успехом было в том обществе. Да? Mm-hmm. Вот. Но бывают обстоятельства, которые от нас не зависят. Иногда мы можем родиться в тот период истории, в контексте каких-то событий, ну, где просто невозможно развить какие-то определенные навыки, может быть, невозможно получить какое-то образование и так далее. То есть, но все равно мы можем с точки зрения истории Иосифа, успех — это мировоззрение слуги, да? Мировоззрение, когда ты все, что ты делаешь это, потому что это приносит пользу другим, пользу обществу. Такого успеха можно всегда в любых обстоятельствах добиться.
2: Спасибо большое. Есть ли еще вопросы из студии?
3: У меня есть вопрос. То есть мы делаем такой небольшой вывод, что у Иосифа была завышенная самооценка. Отчасти, возможно. Потому что он все-таки... Ну, я в этом уверена для себя. Не знаю, как остальные решат. Какая должна быть самооценка умеренная у человека, который пытается чего-то достичь? То есть она не должна, наверное, быть такой заниженной. То есть все-таки если бы Иосиф был как все, он бы вряд ли бы смог выполнить ту миссию, которая ему была предназначена. И какая в итоге должна вот эта быть золотая середина, чтобы она не была супер возвышена и не была занижена?
0: Я думаю, что у Иосифа был какой-то внутренний стержень, очень серьезный внутренний стержень. Он и проявился в обстоятельствах, когда он оказался в рабстве, оказался в Египте, в доме Потифара, и будет проявляться в дальнейших обстоятельствах, о которых мы чуть позже с вами поговорим. И, возможно, та самооценка была она завышенная или заниженная у него, да? Это как раз было тем элементом его незрелости. Он был незрелым человеком. Я бы не связывал его поведение с самооценкой. Ну, напрямую. Может быть, конечно, и с самооценкой, но он был незрел. Но, тем не менее, вот этот стержень в нем был. Поэтому говорить о какой... Конечно, такая как бы золотая середина, здравая самооценка. Самооценка, когда ты себя и не уничижаешь, и не возвышаешь, а относишься к себе так, как Бог к тебе относится, да? Ну, это, конечно, хорошо. Золотая середина всегда хорошо, но не всегда это возможно. Потому что мы родом из семей, где... Как и у Иосифа было.
2: Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами сегодня. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Как правильно молиться? Продолжаем размышлять над молитвой «Отче наш». Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас на очередной программе, посвященной 30-летию телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавска, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, вновь собрались для того, чтобы исследовать удивительную молитву Господню, то, как она записана в Евангелии от Луки, молитву «Отче наш». И меня вот очень привлекло то, что вроде бы сам текст молитвы мы уже обсудили, а вот Николай Генрихович у нас связывает то, что далее написано в Евангелии от Луки, с этой же самой молитвой «Отче наш». Коля, расскажи нам, пожалуйста, как же это так?
2: Ну вот мы закончили текстом «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». А дальше 5 стих, это был 4 в 11 главе. А дальше «сказал им, положим, кто-нибудь из вас имеет друг». И пошла притча Иисуса Христа, иллюстрация.
1: Притча – это что такое?
2: Ну, это своего рода иллюстрация или случай жизни, или, может быть, какой-то эпос народный, который Христос применял очень часто для того, чтобы духовный смысл сказанного, может быть, ранее, доходил лучше до сознания человека.
1: То есть, чтобы не просто вот теоретическое утверждение, что вот молитва «Отче наш», молитесь же так, а дальше пошла какая-то история, может быть, реально произошедшая или, скорее всего, нереально произошедшая?
2: Да, может быть, и да, потому что у него нет ничего такого нереального в этой вот истории, которую он рассказывает. Но мы давайте вспомним все-таки, что Иисус вот эту молитву, он произносит в ответ на просьбу какого-то из учеников «научи нас молиться». Угу. Очевидно, этот ученик был потрясен тем видом Христа, когда он уходил изможденный вечером на молитву, а утром возвращался весь там полный сил, энергии, оптимизма и опять начинал служение людям.
1: Угу. То есть Иисус уходил молиться, и он так своим ученикам об этом и говорил. Молиться.
2: Может быть, ученики даже и видели его, и, может быть, и слышали, о чем он молится. Но вот молитва Христа и вот так подкрепляла и давала таких сил, что он потом был готов опять служить до позднего вечера опять людям и совершать те вещи, которые он совершал. И вот ученику этому также захотелось, вот, наверное, быть исполненным так же сил, как исполнялся Христос, источник этих сил найти, и он вот просит их Иисуса научить. Вот он им молитву эту произносит. Мне кажется, это не просто краткий образец, как мы говорили, но это, в общем, молитва самого Христа. Он же об этом сам просил Отца. Это не было просто на показ, ведь слова сказанные. Он ведь все это говорил от сердца, говорил к Отцу Небесному своему.
1: Лен, давай напомним слова этой молитвы, как вот мы ее уже из Евангелия от Луки прочитали?
3: Да, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого».
2: Вот, мне кажется, Христос хочет нас подвести к тому, что человек хочет получить после этой молитвы, и что Бог дает всякий раз, каждый раз после молитвы к Отцу Небесному. И Он это дает каждому молящемуся.
1: Именно этой молитвы или любой молитвы?
2: Ну, может быть, построение молитвы важно здесь. Не столько слова, и не столько слова, сколько дух. В каком состоянии я сейчас обращаюсь к Богу, что мне от Него нужно, что я хочу получить в результате этих слов моих. Вот Иисус хотел подвести как раз к результату, к чему молитва подведет.
1: То есть вот мы сегодня раздумываем над вопросом, как правильно молиться. То есть вот сейчас у Николая это прозвучало, что главное – это дух, с которым эта молитва произносится.
2: Да. И поскольку все-таки Христос об этом говорит в 13 тексте, мы к нему подойдем, то 5 стих, я считаю, что это является продолжением обучения учеников и нас с вами молиться, как нужно молиться, действительно.
1: Как правильно молиться.
2: Как правильно молитва, молиться.
1: Хотя и... это уже не молитва, учи наш. Вот Елена Валентиновна нам сейчас дочитала, да. Сначала до конца прочитала молитву «Отче наш» по Евангелию от Луки.
2: А вот дальше Христос говорит, а какой дух у нас должен быть в это время, во время молитвы? Чем мы, о чем мы должны думать и чем мы должны быть движимы, какими побуждениями? И вот он говорит дальше. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас имеет друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. И если говорю, это дальше слова Христа уже, если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему столько, сколько просит». Вот это одна иллюстрация. Дальше идет еще одна. Ну, вот, вот на этой иллюстрации...
1: Какое можно... отношение эта иллюстрация имеет к вопросу, как правильно молиться?
2: Да. Это имеет отношение прямое. Потому что мы, когда молимся Господу, мы, может быть, думаем, что Господь, он вот сколько раз его просил, а он мне все равно не отвечает, он не дает мне, не посылает мне то, чего я хочу и чего жажду. Вроде бы это ничего этого в этом плохого нет, в том, что я прошу у Бога. Это, я считаю, что это мне на пользу пойдет. И не только мне, я же не только о себе молюсь. И о моих родных и близких, и вообще людях, может быть, едва знакомых. Но Бог почему-то не отвечает мне, почему-то ничего не происходит. И у меня начинается сомнение. Может быть, я молюсь неправильно, не теми словами. Может быть, я...
1: Ну... А что значит Бог не отвечает? А как может Бог отвечать? Вот если мы, например, говорим, Господи, там, дай мне вот такую-то машину или дай мне вот такую-то квартиру, вот именно про это говорится, что вот Бог не отвечает?
2: Не
1: или...
2: обязательно. Нет. Вот, ну, допустим, он может не отвечать на просьбу о состоянии моего здоровья. Я могу просить, Господи, исцели, а исцеление не происходит. Может быть, сразу не происходит. Может быть, через какое-то время тоже не происходит. А я продолжаю молиться, и вроде бы я не прошу о плохом. Мне машин там, мне не надо. Мне просто вот хорошо себя чувствовать. Вот у меня лопатка что-то вот, Господи, ну, коснись хоть, смажь чем-нибудь, скажи слово хоть, как вот в одной молитве. А она все равно какое-то время еще болит. Я могу считать, что Бог мне не отвечает. То есть не происходит какого-то результата в
1: действии. А есть в Священном Писании, что вот просите обо всем, вот все, что вам хочется, об этом просите в молитве у Бога?
3: Ну, вообще, да, есть в Евангелии от Иоанна такой текст, и он, на первый взгляд, может показаться, что именно, чтобы не попросили, то будет вам, да, но если глубже смотреть, то там все-таки немного о другом говорится, нежели это. Вот сейчас я найду этот текст как раз. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, и здесь написано: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». И кажется, что вот, ну, чего не просите, все вам будет. А там далее есть, то есть, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть здесь Господь именно говорит о Духе, да, Святом, да, которого Господь пошлет каждому для того, чтобы он пребывал с нами со всеми.
1: То есть не надо,
3: просьба,
1: не надо буквально понимать слова, что о чем не попросите,
3: да,
1: все
3: да.
1: дам. А оказывается, он говорит, о чем бы вы ни попросили, вам на самом деле Дух Святой нужен.
3: Да,
1: и
3: да,
1: он самое главное. Да,
3: да? Да, в нашей жизни.
2: Да.
1: Ну, да. А я вот еще вот на слово обращаю внимание «во имя Мое». Угу. Потому что ведь вот во имя Бога, Бог-то на самом деле лучше всех знает, что нам надо. И даже какое-то болезненное состояние нам может быть нужно. Оно может быть нам во благо. Именно во благо нашей души. Во благо, может быть, даже это может быть какая-то жертва с нашей стороны ради кого-то из наших близких, которые что-то должны понять благодаря этой болезни. Да? То есть мне кажется, что вот что не попросите во имя мое, если мы просим, ну почему? Машину не стыдно просить. Она является средством передвижения, она, ну что ли, делает более такой рациональной нашу жизнь. Но просто если мы говорим: «Господи, мне очень нужна машина», ну или даже такая-то вот марка машины, «я об этом, Господи, прошу, но я прошу во имя Твое». То есть если есть на это воля Твоя, то дай мне эту машину. И я совершенно спокойно и с радостью приму, если твоей воли на это нет, и ты мне не даешь либо средства на эту машину, либо там еще какие-то возможности. Да? Вот я вот так вот воспринимаю.
2: Да.
3: Но вот насчет машины, Юль, ты рассказываешь, у меня вспоминается просто, сейчас почему-то ярко Господь напомнил, случай, один из ведущих наших программ, Андрей Юнак, рассказывал, как Господь подарил им машину. То есть у него многодетная семья. Им машина просто необходима для служения. Они служат в церкви, он пастором является, и дети всегда с ними на служение ездят. И вот типа микроавтобуса, они не могли себе позволить его купить, ну, потому что, ну, средства ограничены. И Господь чудным образом просто подарил. То есть это был подарок. И вот таких случаев, ну, вот сейчас вот этот яркий мне вспомнился, а вообще таких случаев так вот на памяти тоже очень много, когда Господь делает щедрые подарки, потому что это необходимо человеку. И это
1: ему
3: для его служения, для служения его семье, для служения людям другим. То есть это вообще благословение.
1: Ну, да. Коль, мы отвлеклись от темы, вот от той притчи, что просил он, пришел, вот стучит в дверь и говорит: ко мне пришел гость, мне нечем его покормить. И среди ночи это все.
2: Еще я хочу напомнить, опять же, то, что ученик просил Иисуса научить его молиться, чтобы ему хотелось такого же подкрепления, как получал Христос. Подкрепление может дать такое только Дух Святой. Поэтому Иисус учит учеников своих, как Духа Святого получить. Каким образом?
1: То есть как правильно?
2: И всем ли он дается? Вот то, насчет всем ли, как раз вот эта притча и говорит, что вот если вот такой друг пришел, представьте, ну, опять же, в ситуацию, интересно вникать в ситуации, которые вот детали, всякие разные детали в этой истории. Друг-путешественник, первый друг, он отправляется ночью. Ну, на Ближнем Востоке понятно. Потом, опять же, вот нам нужно наш мир как бы отодвинуть в сторону. Это не наш мир, это мир Восток, древний причем. Там совсем другой уклад. И там путешествие ночью нормально, потому что днем жарко, невыносимо. Люди часто это делали. И нам не нужно удивляться, что среди ночи к тебе пришел кто-то и начинает колотить в дверь: давай ко мне еды, там еще какой-то, чего-то еще, кров, ночлега. Это там нормально. И этот друг-путешественник выбрал не просто человека первого попавшегося, он пошел к другу. Он знал, что он этим, может быть, даже не то, что не обидит, может быть, даже и почтит его, не знаю. Но он знал, что этот друг...
1: Да, гостеприимство тоже на Востоке – это очень такое важное.
2: И, может, он не так поздно пришел, как вот глубокой ночью. Может быть, он все-таки допустимый, в сумерки пришел, когда еще не спали. То есть он приходит, просит хлеба. Наверное, он где-то задержался, может быть, не рассчитал запасы пищи, может быть, еще что-то произошло. Но вот у него не оказалось, он проголодался. И этот второй друг идет к своему уже другу, потому что у него чудесным образом хлеба нет. Тоже не оказалось.
1: То есть уже третий друг появляется.
2: Это появляется цепочка такая друзей. Значит, первый друг – путешественник, второй друг – такой посредник, а третий друг – вот,
1: который спит. Пришли за хлебом.
2: Которому пришли за хлебом.
3: У которого хлеб есть.
2: Уже глубокая ночь, там все спят. И вот раздается стук в дверь, просят хлеба. Человек спит. Вот мы представляем, да, ну, кого несет среди ночи? Опять же, на свою культуру, но и там уже тоже, очевидно, люди спали. И кого это, ну, Я, конечно, просыпаюсь в таком состоянии духа, не очень радостном. Тем более, что на Ближнем Востоке тогда в небогатых семьях огромный тюфяк просторный, на нем располагалась вся семья на ночь, укладывалась. Запирались двери крепко от воров там и так далее. И все светильники, какие там были, конечно, никакого света. И вот мы представляем, вот что должен был сделать этот вот
1: третий друг,
2: чтобы, ну, по сути дела, героический поступок. Он должен был переполошить всю эту свою семью, которая рядом с ним тут на тюфяке. Потом в темноте там не наткнуться ни на что, пройти к двери, там с каким-то справиться с запором тоже, с просонья, там как-то вот все это откинуть, там отодвинуть. И на прохладу ночи из теплой постели. То есть, ну, вот все вот это нужно сделать, чтобы открыть дверь. И, конечно, вот не всякий человек так вот на это пойдет, на такие подвиги.
1: Ну, то есть он мог бы просто тихо лежать, даже если его этот стук в дверь разбудил, и не реагировать ни на что.
2: Ну, да, первый раз, может быть, он так и сделал, но написано, что он там дальше все-таки продолжал
3: стучать. К неотступности, да.
2: Он ведь ему ответил там из-за двери, да, что уже не все со мной дети, вы что, время-то какое-то, ты на часы посмотри, там, все спят у нас. То есть, может быть, он так...
1: Часов, конечно, не было тоже.
2: Да, это шутка, да. Двери уже заперты, дети со мной на постели. Не могу встать, дать тебе. Но Иисус продолжает. Если, говорю, он не встанет и не даст ему, по дружбе с ним, тот рассчитывает на дружбу. И думает, ну, друг все-таки, у меня хлеба нет. Причем он не для себя просит-то, а просит для путешественника, проголодавшегося. И по дружбе даст. Иисус говорит, уж если не по дружбе, так по неотступности его. Встав, даст ему, сколько просит. Mm. То есть он все-таки встает, он все-таки это открывает, все-таки ищет там где-то хлеб, зажигает светильник, там роется, там где-то что-то находит и говорит, вот, все, вот на, иди с миром. Mm. Вот такая ситуация вырисовывается.
1: Какое отношение это имеет к вопросу, как правильно молиться?
2: Да.
1: Как это связано с молитвой «Отче наш»?
2: Вот притча, она построена на таком контрасте, что ли. Вот так поступает человек. Вот если мы звоним, что ли, к Богу в нашей молитве, просим, Господи, дай мне это, услышь меня, там, смилуйся надо мной, или еще что-то, и не видим никаких результатов наших просьб, то мы иногда искушаемся, думаем, ну, наверное, я в неурочное время попал к Господу.
1: Не о том прошу.
2: Может быть, Бог устал от меня, от моих просьб. Может быть, он слишком занят, у него много дел и без меня.
1: Может, я недостоин, чтобы обращаться к Богу.
2: То есть разные вот такие начинают мысли ко мне приходить, что почему я вот столько времени прошу об этом и не получаю от Бога ответа. И притча вот эта построена на контрасте. Вот если так поступают люди, то есть вот с неохотой, с большой, там человек все-таки встает, там, да, все-таки не сразу его там надо тормошить, стучать, все-таки молиться неотступно. И вот только тогда Бог
1: предпринимает какие-то меры. Молить, просить неотступно.
2: То есть, ну надоел ты мне, ну на уж получи, уж вот достал уже своей просьбой, как вот этот человек сделал. Так поступают люди, но не Бог.
1: Бог... То есть поэтому на контрасте?
2: Да, поэтому на контрасте. И Иисус это подчеркивает даже. Если говорим, что он встанет и даст ему по дружбе, вот человек, да, вот и человек даже, вот, если вот достанете хорошенько, он все-таки вам сделает то, о чем вы просите. Но так Бог, не так Бог поступает, он не таков, как человек.
1: То есть, когда мы рассуждаем о том, как правильно молиться, не надо думать, что нужно неотступно, правильно я тебя понимаю? Неотступно повторять свою просьбу. То есть, если это на контрасте, то Бог не дает по настойчивости, что ли?
2: У нас, может быть, не совсем такой правильный склад из представления о неотступной молитве. Вот я понимаю, неотступную молитву – это как постоянную связь с Богом. То есть ты ее не теряешь. Ты всегда об этом помнишь, что у тебя есть Бог, что у тебя есть Спаситель, что он за тебя такую сделал вещь, что ты по гроб жизни, в общем-то, обязан.
1: Ну, он жизнь тебе дал, да. И он тебе ее сохранил, и он тебе ее обещает всю вечность.
2: Вот неотступная связь с Богом, вот о чем, наверное.
3: Николай Генрихович.
2: Постоянная связь с Богом, неотступная молитва.
3: Николай Генрихович, ну вот далее угу. ведь как будто вывод Иисус Христос делает, да? Он 10-11 текст скажет, 9-10. Угу. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Да. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. И ищущий находит, и стучащему отворит.
2: Да, если вы стесняетесь, человек побеспокоит, то вам не нужно стесняться, вы беспокоить Бога. Тут контраст, опять же, это притча на контрасте. Угу. Так вот среднестатистический израильтянин, он никого не осуждает здесь, Христос. Он просто рисует ситуацию, вот какая вот она обычная, вот в человеческом обществе происходит. Это нормально для человека. Не вставайте спящий во время сна, да. Ну, там, говорить, что я сплю уже, извини, завтра все решим. Но это же нормально для нас. И мы считаем, да, в порядке вещей все.
3: Ну, Иисус, то есть это не относится к Богу.
2: Иисус, это не относится к Богу, это относится к человеку. Mm-hmm. И он как бы ставит, вот человек, а вот Бог. Mm-hmm. Вот человек может так, но Бог не так. Mm-hmm. Он всегда вас выслушает.
1: Но все-таки то, что Елена Валентиновна это сейчас прочитала, угу. но создается впечатление, что вот больше да. просите у Бога. Может быть, тут имеется в виду, что вот на самом деле пребывайте в постоянной связи.
2: Вы не отступайте от Бога. Просто не надо от Бога. В нем разочаровываться не надо. И отступать не надо. Что, не надо думать, что Бог тебе не ответит, ничего не даст. Потому что такой недостойный, такой жалкий, такой там еще какой, и еще что-то. Или Бог слишком занят. Вот не надо об этом думать. Угу. Вот эти мысли надо прогонять. Вот я считаю, вот об этом вот идет речь тут. Продолжайте все равно общение с Богом. Потому что, ну что, неужели вас связывает с Богом только машина, которую он вам подарил, допустим? И ты теперь рад, не знаю как. И что еще попросить такого? Неужели только это вас связывает? Да нет, конечно. Он говорит о том, что Господь дает Святого Духа. Угу. Вот этим вы должны быть наполнены. И если уж, да, вот тут вторая притча, кстати, напрашивается.
1: Если... Вторая идет притча тоже вслед за первой, первой, после «Отче наш».
2: И тоже на контрасте она. Вот посмотрите, она короче гораздо. Первый. Угу. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, даст ему змею вместо рыбы? Если попросит яйца, даст ему скорпиона?» Да этот отец просто садист и извращенец, если он такие вещи делает. Даже там самые, там, не знаю, падшие люди и то способны на какое-то добро делать своим детям и никогда не подадут вот таких вот, как он тут. Это контраст, да? Прям видно его, этот контраст. Угу. Вот человек даже так не поступает. А вы думаете, что Бог вас не слышит там, и Бог не хочет вам, чтобы помочь в ваших интересах.
1: То есть вы считаете, что Бог вам дает змею вместо рыбы или камень
2: да.
1: вместо хлеба?
2: Ну, да.
1: То есть вы так к Богу относитесь? Вот интересно, я никогда как-то не думала в таком.
2: Нет, если я думаю, что Бог таков, то он совершенно, Христос развеет, это не таков. Он вот как бы, ну, над нами шутит, что ли, вот такой вот притчей, что неужели вот неужели вот такой Бог в вашем представлении, что он так жадный, что ли, не дает? Или выбирает, что ага, этому дам, этому не дам, это красивый, там, это некрасивый, и так далее. Но я не знаю, как вы судите. Это люди так судят, да. Вот поэтому мы говорим о контрасте. На контрасте построены вот эти сравнения. Угу. Человек вот так поступает, Бог нет.
1: Как же правильно молиться? Какой вывод вот мы делаем из этих двух притч? Как же правильно молиться тогда?
2: А вот 13 стих, ставит все на свои места здесь. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст». И что вы думаете, Он даст, да?
3: Духа Святого.
2: Да. Вот этим заканчивается. Вот этим заканчивается молитва «Отче наш» и иллюстрации к ней. Бог всегда
3: Он дает нам самого себя. То есть Дух Святой – это третья личность. То есть Он отдает нам самого себя. Мы просим, нам казалось бы, мы просим о чем-то материальном или об исцелении или еще что-то. А Господь говорит, да я вам отдаю себя. И действительно, жертва Христа – это отдача Бога себя. Дух Святой, который постоянно с нами. Это пребывание Бога с нами постоянно. И не просто восполняет нужды наши, а Он дает гораздо больше. Он отдает себя. То есть это такая жертва.
1: Ну да. И получается, что связь с ним, она дает то, что не дает ничто другое. Да. То есть она дает внутренний мир, внутреннее ощущение защищенности, покой, восприятие, ну вот адекватное, что любой жизненной ситуации. Это вот потому, что Бог дал нам себя. Да. То есть Он ответил на нашу молитву, и Он лучшее нам дает, то, что мы только можем иметь, да?
2: А вот из этих притч о трех друзей, как вы думаете, кто больше всего подходит под образ Бога из трех? Вот друг-путешественник, друг, там, который как бы посредник, и друг, который встает и дает.
3: Который посредник.
2: Мне тоже так показалось. Он больше, да, потому что вот этот, он знакомит двух, эти-то двое знакомы ему, да, оба. А вот между собой эти два, там, кто спит и кто пришел, они чужие. И вот он как бы этому другу, значит, ради него он идет, значит, на то, чтобы побеспокоить того своего друга и чтобы там попросить что-то. То есть, ну, здесь как бы обозначен такой посредник между одним другом и другим другом.
1: Это что, посредник между Богом и человеком? Мессия есть, Иисус Христос?
2: Вот этот друг больше раскрывает, по-моему, характер Бога, чем вот те двое. Хотя и ничего плохого мы не можем сказать о тех,
3: ну, да.
2: И тех, кто спит, тот запоздал. А вот этот, он показывает нас, он заинтересованность свою показывает, но он не себе же просит-то, да? Он показывает заинтересованность свою, он продолжает, но другой бы взял, ушел, но нет у него, и все, и ладно, не буду беспокоить. Раз постучал, два, как мы звонок делаем, там, на пять раз не ответил, ну все, хватит, не буду беспокоить больше. А этот нет, этот продолжает. Продолжает по дружбе, он же мне друг, ну мне вот так позарез ему надо хлеба. Не ему надо-то, а вот тому, кто пришел.
3: Ну вот посредническая молитва, да, тут вот, ну, получается, как бы оно, да, получается так, да, что посредническая молитва, ведь она очень, ну, жертвенная, то есть человек жертвует своим временем ради другого человека, да, и ради блага другого человека, и это очень важно. То есть это всегда, ну, Господь ведь хочет, чтобы мы отдали жизнь за другого, да? Кто большую жертву, да? Кто положит душу свою за друзей своих?
1: Ну да,
3: да,
1: жизнь в смысле не, ну,
3: не для себя.
1: Да,
3: жизнь,
1: да,
3: не для,
1: ну, то
3: себя,
1: есть подарить себя, да, этому
3: другому
1: человеку.
3: Другому, да, да.
2: Потом
3: то есть
2: Иисус здесь рисует, что Бог-то считает вас всех друзьями. Вы для него друзья, да, не враги.
3: Да.
2: Он не будет вам никогда там даже думать о том, чтобы вместо яйца там скорпион. Он вас любит, как друзей своих считает. И Иисус такого отца пришел показать.
3: Явить.
2: Всем людям, да. Что Бог, сам Отец любит вас. Он, да, по-моему, в Евангелии там, да, такой сказал. И уже не будете,
3: да,
2: там, считать, что там и только я. И сам Отец любит. Будете сами обращаться уже к Отцу спокойно и с любовью. И зная, что Он ваш друг, что Он вас всегда поддержит. И всегда на вашей стороне будет действовать. То есть мы должны считать Бога своим близким другом, когда молимся Ему. Это тоже один из уроков вот этой молитвы. Не только отцом, но и другом. Потому что отцы бывают не совсем дружелюбно настроены к детям. А этот, да, а Бог, да, Он всегда готов нас услышать, всегда готов с нами общаться, всегда готов нам поддержать и поддерживает нас. Сам Отец любит вас, так Иисус говорит. То есть, что мы можем сказать о Духе Святом? Важно то, чем наполнена наша молитва и чем она наполняется в результате. Вот ведь побуждает нас молиться никто иной, как Дух Святой. Я вот верю.
3: Ну да. Ну и Павел писал. Еще нет ни одного слова на языке вашем. А Дух... Вы не знаете, как молиться и как должно молиться. А Дух Святой ходатайствует за вас.
2: Ну да.
3: В 8 главе послания к римлянам именно написано так.
2: И вот когда мы начинаем молиться, Дух начинает подкреплять нас, уже наполнять ее. Он нам начинает посылать мысли, о чем же мы сейчас, и что мы скажем Господу в молитве, о чем мы ему хотим сказать, и какие наши сокровенные желания.
1: Он, то есть вот поэтому надо Духа Святого просить, да, чтобы Он показал нам, о чем, как молиться, как правильно молиться. Для этого нужен Дух Святой. Дух Святой нужен для того, чтобы помочь нам установить связь с Богом?
2: Он для этого, да, что помочь установить связь с Богом, чтобы высказать все в истинном, чем же я наполнен в этот момент, что мной движет, вот, он мне показывает во время молитвы. А стоит ли вообще об этом просить тебе? И, может, вот об этом лучше попросить? Может быть, вот это сказать Господу, чем то, что ты там хотел раньше? И в результате вот этого общения мои, может быть, взгляды начинают меняться там несколько. И вообще-то мне вот это важно, вот это вот главное это для меня. И Дух Святой дает мне понимать, что это, что для меня главное является.
1: А как обрести Духа Святого? Это же ведь, вот, наверное, главный вопрос. То есть вот молитва «Отче наш» подводит к тому, что мы должны молиться, ну, Духом Святым,
2: да? О духовном, то есть больше о духовных нуждах. Ведь Иисус говорит, да, Он говорит о хлебе нашем насущном, но львиная часть этой молитвы посвящена духовным вещам. Во-первых, прославлению Бога, во-вторых, выражению полной от Него зависимости, да будет воля Твоя.

0: грехи все-таки нет-нет, мной руководят и командуют даже. И я прошу тебя, Господи, меня простить, во-первых, а во-вторых, освободить меня от остатков вот этой греховности и остатков греха, которые в моем сердце все-таки еще живут.
1: И мне для того, чтобы это произнести, тоже нужен Дух Святой, да? Ведь вот я своим ветхим человеком, плотским человеком, я никогда этого не скажу о себе. Я не могу просто о себе сказать, что там я греховен, что я нуждаюсь там в Боге. Это мой ветхий человек никогда не скажет, потому что он всегда самодостаточный, он всегда гордый, он всегда доволен собою. Да? То есть я должен просить Духа Святого, чтобы вот этого ветхого моего человека приглушить, и для того, чтобы мой дух, что ли, воспрял к Богу, да?
0: Я вот в последнее время так часто говорю Богу, что, Господи, наполни меня Духом Святым, наполни меня твоими побуждениями, твоими желаниями. Или как написано, а ведь, да, вот такая интересная вещь происходит. Когда человек начинает молиться, то Бог начинает молиться вместе с ним.
1: Да, а расскажи-ка, что это такое?
0: Потому что он начинает наполнять нас, как написано в послании к филиппийцам, производит нас и хотение, и действия по своему благоволению.
1: Бог.
0: Бог делает это с каждым человеком.
2: Да.
0: С искренне молящимся. То есть он молится вместе с нами, он нас подкрепляет. Я говорю о Духе Святом.
1: И то есть Дух Святой производит в нас хотение
0: и действие по своему, по своей воле, то есть по его Божьей воле.
1: Он производит в нас, чтобы мы чего-то захотели и чтобы мы что-то сделали.
0: У нас становится единомыслие с Богом. У нас вот этот вот как бы резонанс, мы входим, вот эти две волны идут, и они входят в такой резонанс, и мы теперь на одной волне с Богом. И он нас наполняет его желанием, его волей. И, может быть, мы и говорим «не моя воля, но твоя да будет». Может быть, и нет, этих слов не говорим конкретно. Но вот эти желания у нас уже не наши становятся, что ли, а едиными, что ли, с Богом. И молитва наполняется Духом Святым. А затем же и Духом Святым наполняемся мы и сами в результате.
1: Вот это как проявляется?
0: Это конец действия. То есть я встаю с молитвы в полной уверенности, что он мне ответил. Что он мне ответил и наполнил меня.
1: Независимо от того, что я не получил в этом мгновении.
0: Он наполнил меня уверенностью, что сегодняшний день я проживу не зря, что сегодня он меня будет хранить, что сегодня он со мной будет рядом, что он не даст мне, не попустит мне искушение в сверхсил. И вот этим всем наполняется...
1: Что он будет руководить моими мыслями, моими словами.
0: Что бы сейчас вот дальше ни происходило в жизни, да, как, куда бы я дальше ни пошел, что бы ни делал, Бог будет это контролировать, и он будет, ну, минимизировать, что ли, вот эти вот, не знаю, нехорошие вещи, которые со мной, может быть, будут происходить.
1: А вот я, Коль, правильно тебя понимаю, что ты говоришь об утренней молитве, потому что ты говоришь, что дальше в этом дне со мной будет вот так. То есть, а что, одной утренней молитвы достаточно, чтобы себя обезопасить, чтобы себе все гарантировать? То есть мы что, мы можем уже больше не стремиться к связи с Богом, не вспоминать больше о нем? Мы уже эту связь установили с утра?
0: Ну, связь установлена с утра, это очень важно. Но нам нужно все-таки в течение всего дня не переставать думать о том, что Бог все-таки рядом, что он продолжает работать и со мной, и, может быть, с окружающими меня людьми.
1: Не терять ощущение Бога присутствия, да?
0: Конечно. То есть, ну, у меня есть стена, в конце концов, стена, на которую я могу вот так вот опереться спокойно. И чувствовать себя в его руках, что все, что не произойдет со мной, будет по воле Божьей. Даже самые негативные вещи. Господи, все происходит по твоей воле. И если ты меня сюда сейчас опустил, то ты меня оттуда и поднимешь обратно.
1: И это нужно все... либо для меня, либо для кого-то. Да. И я должен быть готов пожертвовать собой для того, чтобы кто-то, я не знаю, там мои близкие, мои родные, мои неверующие друзья или еще кто-то, чтобы они вот во мне что-то такое увидели, что приведет их к Богу.
0: В подобии той жертвы, которую сделал этот друг-посредник, или той жертвы, которую сделал потом друг спящий. То есть, это человеческое, да. Но тем не менее, Бог это ценит. Все, что мы делаем не для себя, во благо им, это бесценные вещи для Бога.
1: Дорогие друзья, мы сегодня рассуждаем о том, как правильно молиться на основе Евангелия от Луки.

0: Литвы «Отче наш», мы с вами в целом познаем, что такое Евангелие. И мы говорим о том, что вот важнейшая часть Евангелия, чтобы всякий верующий в Него, во Христа, не погиб, но имел жизнь вечную, вот именно вера. А вера, она имеет различные проявления. Вот в том числе одно из важнейших проявлений – это молитва. То есть молитва, она настоящая молитва, когда она с верой, когда она с верой вот в благость Бога. И сейчас я хотела бы попросить Николая Генриховича, если вы не против, Николая Генриховича, Елена Валентиновна, если ты тоже не против этого, чтобы мы бы сейчас, ну вот мы сегодня говорим о том, как правильно молиться. Вот помолись, пожалуйста, так, как тебе кажется правильно помолиться сегодня, на данный момент. Мы не будем стремиться к каким-то особым условиям, ну, куда-то в церковь или еще что-то, потому что каждый человек может помолиться на любом месте, на котором он находится. И он может даже не преклонять колени, он может, я не знаю, там, ну, не надевать платочек и еще чего-то не делать. То есть он может просто помолиться. Коля, если не против, то помолись, пожалуйста, пусть Господь сейчас тебе поможет помолиться, чтобы и наших зрителей тоже как-то вдохновить.
1: Благословен ты наш Господь и Бог, дающий все нам, все блага, по милости Твоей, по любви Твоей к нам. Ты руководишь сердцем каждого человека и знаешь, когда и что сделать с нами, каким образом нам себя повести, ты тоже знаешь. И мы просим Тебя, Господи, благослови, пожалуйста, всех нас слушающих, чтобы Твой Святой Дух укреплял нашу веру, помог возрастать нам в праведности Твоей, благодати Твоей и избавляться нам от всех наших пороков. Господи, мы также молим Тебя, прости нас за все то зло, которое мы совершили вольно или невольно, чтобы это зло, наконец, оставило наши сердца и воцарилась праведность Твоя, Господи, и как в наших сердцах, так и по всему лицу земли, чтобы Дух Твой Святой непрестанно руководил нами и давал нам мудрости и великодушие к людям. Во всем этом, Господи, да проявится Твоя воля святая. И во имя Иисуса Христа мы к Тебе обращаемся, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: Аминь. Спасибо огромное, Николай Генрихович. Спасибо огромное, Елена Валентиновна. Спасибо огромное Господу за то, что Он руководил сегодня этой нашей с вами встречей. И вам тоже спасибо, дорогие друзья, что вы открываете свое сердце навстречу действию Духа Святого. Значит, то, что мы здесь делаем, 30 лет телекомпании «Три ангела», эти встречи, значит, они не напрасны. Благослови вас Господь, желаем вам всего самого хорошего и ждем следующей встречи. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Александр Синицын.
1: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Притчи блудного сына», и с вами ее ведущий Александр Синицын. Сегодня вы увидите.
2: Верующим человеком особенно хочется стать, когда человек хочет жить, наверное. Вот мне так кажется.
3: Через год я уже стал готовый. То есть это Бог мне показал.
1: А как? Как ты
3: Он не убрал страх воды, и я вошел на ту глубину, на которую в настоящее время просто не могу войти.
4: Писание нам и говорит, что то, что мы называем заветом с Богом, крещением, человек должен заключать в сознательном возрасте, когда он делает сознательный выбор.
1: Как человек становится верующим? Это вопрос, на который мы сегодня попытаемся ответить. Разобраться в этом вопросе нам помогут священнослужитель Дмитрий Николаевич Булатов.
5: 33 года. Пастор, директор молодежного отдела в церкви. Любит Бога, жену, детей, молодежь, лагерные собрания и походы. Не любит заполнять анкеты. Увлекается велопоходами. Мечтает быть подобным Христу.
1: Психолог Владимир Владимирович Иванов.
5: Владимир Владимирович Иванов. 40 лет. Психолог, редактор. Любит помогать людям, страдающим никотиновой зависимостью. Не любит тратить время на ненужные вещи. Мечтает о собственном центре рациональной психологии.
1: И Маска.
5: Маска. Оппонент, критик. Стремится глубоко разобраться в поставленном вопросе. Любит, когда рассуждения основаны на личном опыте. Не любит, когда человек без самостоятельных размышлений слепо принимает на веру чужое мнение. Ценит искренних, думающих людей.
1: Спасибо, что вы с нами. Итак, как человек становится верующим? Об этом мы спрашивали на улицах города.
6: Как верующим становится? Ну, наверное, должно какое-то событие случиться, пока, как говорится, петух не клюнет. И что случается такого у них в жизни? В большинстве, я так думаю. Ну, а потом они сразу начинают Бога вспоминать в последнюю очередь и верить.
7: Вот у меня на примере моего друга, он тоже вот, как вам сказать-то, ну, череда таких вот событий негативных, и все. Обратился к вере, сейчас верующий, очень такой набожный человек.
8: Кто-то приходит с возрастом, у кого-то, может, какие-то проблемы возникают, но, тем не менее, я думаю, что на сегодняшний день актуальны верующие люди. Я сама верующий человек и сама, в общем-то, как бы туристический бизнес у меня. И вот как бы 2 года я начала заниматься паломническими поездками. Считаю, что я вот этим путем пришла. Это мой путь.
9: Мне кажется, человек приходит в веру через себя, только когда он поймет внутри, что Бог ему нужен, и то, что с Богом жить легче.
10: Наверное, с детства это происходит, когда его родители крестят, проще говоря. Или, наверное, когда он сознательно к этому сам приходит, к какой-то вере, начинает во что-то верить, выбирает себе Бога или как-то во вселенскую энергию.
11: Ну, до человека доходит, наверное, смысл жизни, начинает верить в Бога. Когда, наверное, человек начинает искать смысл жизни, себя как-то, тогда и находит Бога.
12: Или, может быть, ситуация какая-нибудь сложная происходит в жизни, и человек понимает, что что-то произошло не случайно.
13: Наверное, я думаю, что когда попадает в плохие ситуации часто, он начинает искать выход, это возможно обратиться к Богу.
14: У каждого свои обстоятельства, наверное, по всей видимости. А вообще-то человек должен становиться верующим со дня своего рождения. Как только родился человек, он уже должен быть верующим.
1: Я хочу вам представить гостя нашей студии, который стал верующим. Как это произошло его в жизни, давайте об этом узнаем и спросим у него. Встречайте, Николай.
15: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
1: Проходите, присаживайтесь.
5: Николай Колесов, 28 лет. Социальный педагог детского дома. Любит детей, друзей, новое знакомство, свое служение сурдопереводчика в церкви. Любит дарить и получать подарки. Не любит цинизм и лицемерие. Мечтает создать свой христианский детский дом, создать семью с любимой и любящей женой.
1: Николай, расскажи немного о себе, как ты узнал Бога, как ты вообще стал верующим.
3: Я родился в обычной семье. Родился мама, папу я в детстве практически не знал. Бабушка и брат с сестрой. Обычная семья. В детстве никогда не задавался вопросом, есть ли Бог на самом деле. Не интересовало меня эти вопросы, кто это все создал, как это все появилось. Но в результате Бог, видимо, через моих родных, в том числе через бабушку, вел меня каким-то своим особым путем. И в результате этого богоруководства я встретился с Богом спустя 12-13 лет. То есть я действительно увидел Бога, Его водительство и принял.
1: А принял что именно?
3: Принял Бога в свое сердце и в настоящее время живу вместе с Ним.
1: А можно подробнее узнать, как вообще это происходило, как становление твое верующим
3: человеком? В детстве никогда не задумывался над этими жизненными вопросами. Но когда сейчас оглядываюсь назад, понимаю, что Бог меня вел через мою бабушку, вел каким-то особым путем, давая моей бабушке возможность особого воспитания моего, воспитания в плане духовного. То есть она прививала мне любовь к Богу, чтению Библии и молитве. То есть не заставляла, а подталкивала меня. Я сам того не понимаю. Возможно, спустя несколько лет встретился с Богом.
15: Подождите, давайте мне такой вопрос. Мне кажется, просто человек вырос в такой семье. Ему добрая бабушка привела ту культуру поведения, ту свою доброту и так далее. То есть, мне кажется, просто это идет такая передача, я не знаю, традиций или воспитания. Но я не понимаю, при чем здесь Бог? И уже на том моменте говорить о привитии веры, мне кажется, это немножко сомнительным.
1: А Дмитрий Николаевич, как вы ответите на этот вопрос?
4: Я хотел бы сначала послушать самого Николая, а потом мы вернемся, наверное, к нему.
1: Хорошо. Николай, вы можете рассказать, что было дальше?
3: Вы знаете...
1: Или поподробнее?
3: Просто, когда сейчас анализируешь, эту ситуацию, в семье три ребенка, я самый маленький, я воспитание религиозное, которое... Я бы так бы не назвал, что это действительно религиозное воспитание, поскольку бабушка сама не посещала никакой церкви, то есть была просто сама на своем каком-то уровне близка к Богу, да. И она не то, что каждый день показывала, что Бог есть, надо верить, надо молиться, надо что-то такое делать, чтобы Бога увидеть. На самом деле она просто... показывала, что есть две молитвы, которые она любила. Это ее любимые молитвы были. И она пыталась сделать эти любимые бабушкой молитвы моими любимыми молитвами. И все, что делала бабушка, она делала в отношении меня. Несмотря вроде три ребенка в семье, То есть если это называть религиозным воспитанием, то есть она должна была бы или могла бы воспитывать всех трех детей.
1: То есть все-таки она воспитывала тебя?
3: Она воспитывала, потому что пыталась показать, что действительно Бог есть, и нужно что-то менять в своей жизни.
1: И ты просто принял это на, скажем так, на веру, как есть, как данность?
3: Я просто, понимаете, я пытался делать то, что бабушка говорила, и не думал о том, что есть Бог, нету, как к нему идти. То есть я даже не задумывался над этим вообще. То есть просто надо, и надо. Бабушка сказала, бабушка показала, что эти молитвы – это что-то такое особенное, и об этом просто не надо забывать. Вот. И каждый вечер мы с бабушкой было вот какое-то вот, ну, как школа, что ли, со всеми вот этими вот вытекающими, то есть обучение, экзамены и так далее. То есть я так считал, на самом деле.
15: То есть просто бабушка давала информацию, и ребенок, поскольку он еще не настолько вот сознательный, да, чтобы как-то анализировать, принимать или избирательно это, с этой информацией обрабатывать, он ее принимал, поскольку ребенок послушный, любящий бабушку. Ну, вот и все, что...
4: Скажи, пожалуйста, Николай, вот ты сказал, что ты пришел к Богу. Ты считаешь себя вот просто религиозным человеком, как большинство из живущих вот в нашей стране? Или для тебя Бог конкретно что-то значит, он тебе дорог? Ты оцениваешь свою жизнь с Богом вот как нечто такое очень приоритетное в твоей жизни?
3: Ну, если вот касаться того, как я считаю, что это мой путь действительно был, да, но на самом деле я в то время не задумывался.
4: Нет, то вот сейчас, сейчас, что для тебя Бог? Это сейчас... просто религия или это твой образ жизни?
3: Сейчас для меня Бог – это особая личность, потому что вот с того времени, как я действительно стал близок к Богу, то есть это где-то было 12-13 лет, когда мне было, но в настоящее время для меня Бог – это личность, это личность, которая рядом всегда. То есть как, личность, к которой можно обратиться в любое время.
1: Ты живой, реальный.
3: Живой, реальный Бог, да. То есть не то, что там кто-то мне чего-то сказал, а действительно личность, с которой можно общаться, как с другом.
4: Я просто хотел бы вот в ответ на этот вопрос сказать, что само религиозное воспитание, оно еще не гарантирует, что для человека Бог станет личностью, с которой человек будет идти по жизни, будет ему послушным, будет строить с ним личные отношения. Самое лучшее религиозное воспитание, которое получил человек, мы читаем из Священного Писания, это был Каин, потому что его родители, Адам и Ева, это были... самыми глубоко верующими людьми. Фактически они берут свое начало из Эдемского сада и лучшим религиозным способом воспитывали своего первого сына Каина, возлагали на него надежды, но он не пошел по их стопам. Поэтому само привитие религиозной культуры никоим образом не гарантирует, что Бог для человека будет что-то значить в этой жизни. Поэтому я считаю, что в случае с Николаем, вот в ответе на ваш вопрос, я считаю, что в случае с Николаем здесь, конечно, это личный отклик его сердца на Божье приглашение, вот, обращенное к нему лично.
1: Владимир Владимирович, у меня к вам вопрос. А вообще, почему у человека вдруг появляется такое желание стать верующим? Может быть, это какая-то слабость? Человек не уверен в своих силах, не умеет ставить какие-то задачи и преодолевать их с трудностями, может, как справиться. Он ищет себе такое вот понимание, что вот есть Бог, которому поможет вот с психологической точки зрения вообще.
2: Ну, наука, психология имеет множество различных теорий. Одно из направлений теории, которая выстраивает раскрытие представления о том, что движет человеком, это теория мотиваций. И вот у Маслова они представлены в виде пирамиды, где в основании лежат мотивации на стремление удовлетворения физиологических потребностей в еде, в тепле, там, ну, потом идет там безопасность, и потом уже несколько сужаясь к макушке, и выстраиваются другие мотивации, которые относятся, может быть, к социальным каким-то взаимодействиям с другими людьми, признанием себя там, или какое-то занятие, место в обществе, ну и дальше там культура и духовность, они все уже поднимаются выше. И рассматривая вот такую пирамиду, структуру мотиваций, на мой бы взгляд, Бога мы называем спасителем не случайно, потому что он решает самую серьезную или самую важную вот эту вот мотивацию, это сохранность жизни. И он, по сути дела, бы... Вот вы знаете, иногда смотришь либо фильмы, либо реальные рассказы людей, и действительно верующими становятся те, кто попали в какую-то серьезную жизненную переделку или там экстремальные какие-то ситуации в жизни, которые действительно затронули вопрос жизни и смерти. А культурные вещи, вот действительно, они могут и не приносить того плода, как вот о чем сказал Дмитрий совсем чуть раньше меня. Так вот, верующим человеком особенно хочется стать, когда человек хочет жить, наверное. Вот мне так кажется. А остальные все мотивации, конечно, Бог затрагивает. Конечно, Он участвует во всех аспектах жизни. И вот, рассматривая историю нашего героя Николая, вовсе не надо исключать и вопрос педагогики, вопрос становления личности. Это все процесс. И он, может быть, участвует, Бог участвует именно на всех уровнях, и в вопросе воспитания тоже. Если я не ошибаюсь, было же повелением для израильтян передавать от отцов к сыну и так из рода в род то, что Бог сделал. Да? Разве это не наблюдение того, как воспитывается человек, и для передачи той самой информации, это повеление от Бога, почему бы нет? И Бог и это тоже включает в то, чтобы выстроить путь в итоге к главному решению вопроса. Это спасение, то есть это сохранность жизни. И причем сохранности жизни навечно.
16: То есть вы хотите сказать, что человек становится верующим, потому что впадает в критические какие-то ситуации, и вот благодаря им
2: осмысляет? Мне кажется, просто это наиболее действенное, что ли. С другой стороны, можно порадоваться, что не всем приходится переживать такие потрясения там, экстремального характера. Но мне кажется, что самым действенным, когда человек на волосок от смерти находится, он более податлив и влиянию вот этому духу и подвержен вот стать верующим, нежели человек, который в тепличных условиях вырос, и, может быть, у него все гладко по жизни. Такой человек вряд ли, может быть, даже и задумывается о Боге, даже если ему и преподают соответствующее образование там, или воспитание.
15: То есть Бог нас знакомит с собой через вот этот экстрим, через то, что человек переживает страх перед смертью, да? То есть вот такое знакомство очень...
2: Нет, нет, я хотел сказать о том, что не надо ничего знакомить. И так человек понимает, что он смертен. И даже если с ним не происходит каких-то экстремальных ситуаций, ну, каждый, наверное, благоразумный или в сознании человек, он понимает, если я живу, значит, я умру. И в какой-то момент, задумываясь об этих вещах, я понимаю, что ребенок в возрасте там, 7, там, 5 лет или там, 8 лет, он, может быть, не особо задумывается о вопросах столь серьезных, как жизни и смерти. И в этот момент ему преподают другие, может быть, аспекты воспитания, что касается того же религиозного образования. А став взрослее, человек понимает, что жизнь не вечна. И даже если он не на войне, он в мирных каких-то обстоятельствах находится, он все равно думает о том, что да, вот прошло еще десяток лет, и еще десяток лет, и я уже старею, и я уже теряю жизненные силы, и так или иначе он встает перед этим серьезным вопросом. Вопрос жизни и смерти. Это не всегда экстремал.
16: Давайте мы вот дальше послушаем историю. Вот, Николай, как же вот произошло вот как бы такой переход от, скажем так, религиозного воспитания к встрече вот с Богом, как вот реальным, живым? Когда это случилось?
3: Вот вы знаете, сейчас само вот это воспитание, да, которое мне передавало старшее поколение, да, бабушка в настоящее время, то есть оно как бы не было до того времени, когда действительно произошла эта встреча. То есть это был какой-то короткий промежуток времени. Буквально, ну, я не знаю, до школьного возраста, наверное, скорее всего. Вот. А потом вот это как бы все ушло. Я вообще даже не думал об этом. Жил как обычный школьник, да. Школа, дом, задания какие-то, вот это все. И вот как-то вот это вот все ушло, я даже не понимал. Ну, учила там она меня молитвам, да. Ну и учила. Ну что-то такого действительно серьезного на самом деле. Но прошло какое-то время, Я, как я сейчас понимаю, Бог еще раз обращался ко мне, и в один день, просто гуляя с семьей, мамой и брат с сестрой, я, мы просто увидели афишу, куда приглашали на встречи. На встрече, где рассказывалось археологические вот эти вот раскопки, что находили, к чему пришли люди. И нам просто стало интересно. Ну, просто детский интерес. И мы все вчетвером пошли вот на эти встречи просто для того, чтобы провести какое-то время. Ну, чтобы дома не сидеть и так далее. Вот. И с каждым разом становилось все интереснее и интереснее. То есть мне все хотелось узнать действительно, на самом деле, что делали люди, к чему они стремились, вот, что было до нас, да, до нашего бытия. И вот эти вот встречи сопровождались какими-то вот интересными, ну, семейными прогулками, так сказать, да. Вот. И когда человек, который проводил эти встречи, стал призывать людей встретиться с Богом, да, как бы наладить свои отношения. И я, глядя на брата, на старшего, тоже захотел вот какой-то вот особой встречи с Богом. Потому что для меня брат это был, ну, пример для подражания. Вот. И все, что делал брат, ну, я как бы перенимал на себя. Вот. И когда все мои родные, мамы, сестра и брат, как бы сделали первый шаг на встречу с Богом, и я в том числе, ну, как же я без того, что вот последовать за своими родными. И вот этот шаг, он был сделан мной, но Господь, как я сейчас понимаю, что Господь видел, что этот шаг был неосознанный, мной неосознанный. То есть Бог меня ждал, Бог меня приглашал, а я решил сделать этот шаг навстречу не потому, что я так захотел, не потому, что действительно я, возможно, там услышал, да, голос Божий, а потому, что захотели мои родные, потому что сделали так родные и близкие. Вот. И когда был призыв к крещению, Бог меня просто остановил.
16: А каким образом?
3: Он меня остановил моей боязнью воды. То есть на самом деле, как бы с самого детства, вот по настоящее время, у меня есть такой страх. Страх перед водой. И вот когда я стал вступать в водокрещение, этот страх настолько усилился, что я сказал нет. То есть нет, я ушел. Вот. Но Бог, как бы, так сказать, не остановился на этом. Потому что когда я вышел, даже не войдя в воду, я ушел оттуда со страхом, да, вот перед какой-то вот опасностью. Ну, а спустя какое-то время у меня такой сердечные слезы, я так сейчас называю, да. То есть я стал обращаться к старшим, то есть в данном случае к маме. Я говорю: мам, ну что делать? Мне хочется. Вот. Она говорит: сынок, не переживай. Это человек, который приехал сегодня, он обязательно приедет еще раз. Год, два, спустя, три, спустя, он приедет. Вот. Если ты хочешь, ты сделаешь это. Вот. И спустя год... спустя год я снова встретился с Богом, снова через того самого человека, проповедника, который был год назад. Я действительно увидел, что вот через год я уже стал готовый. То есть это Бог мне показал.
16: А как? Как ты стал
3: готов? Он мне убрал страх воды, и я вошел на ту глубину, на которую в настоящее время просто не могу войти.
16: На тот момент, да?
3: На тот момент, когда вот я год спустя, то есть Бог открыл мне вот эти вот воды, да, свои, воды крещения, и вот этот страх, который был, он ушел просто, его просто не было. Я смог дойти до того человека, который меня окунул в воду, и я принял крещение.
16: Хорошо, Николай, ты говорил о том, что ты брату подражал, да? А вот не было, может быть, это желанием тоже, опять же? А
3: вот в то время брат просто... Ну, он просто ходил поскольку вот времяпрепровождение. То есть у брата не было такого желания. То есть он крестился, ну, окунули воду, и хорошо. И Бога-то на самом деле у него и не было. То есть просто захотел вот вместе со всеми просто окунуться, ну, ради интереса.
16: А у тебя серьезно было?
3: У меня серьезное было побуждение, потому что я хотел. И вот этот вот год, видимо, Бог меня готовил, Бог меня вел, прибежал мне настолько сильно, что вот это вот желание на следующий год, оно осуществилось, и в настоящее время я вот уже какой год вместе с Богом.
15: интересно, конечно, странный Бог, воспитательный момент. Человек хочет к нему прийти, и вроде Бог столько лет его зовет, ведет и так далее, а человек подошел, а Бог говорит, подожди. То есть, с одной стороны, человек подходит, а Бог говорит, нет. То есть, начинает к себе не подпускать. Как-то так интересно.
16: Дмитрий Николаевич, что-то прокомментировать?
4: Ну, вообще говоря о том, как Бог ведет человека, и в таком случае, как у Николая, вот с раннего возраста, хочется сказать такую вещь, что только человек рождается, маленький ребенок, и попадает в религиозную семью, то есть он воспитывается в религиозной семье, да? Вера ребенка – это вера его родителей. Это, то есть вера, она развивается, и Бог, он использует основные законы развития веры, чтобы привести нас к себе. Начало у ребенка вера, у маленького ребенка это вера его родителей. Вот в этот момент можно отметить, где вот бабушка, как раз религиозное состояние бабушки до дошкольного возраста. Потом ребенок растет, и на смену родителям приходит новый авторитет, это друзья. И теперь вера ребенка это вера его друзей. Как они мыслят, для него это важно, он начинает подражать им. И какое-то время здесь мы наблюдаем, ну, такой пробел религиозный такой в его жизни. Потом появляется брат, который начинает как бы проявлять ревность по Боге. Николай пытается подражать ему. Следующий шаг у любого человека – это вера ищущая. Когда человек задается вопросом, извините, теперь для меня важно ответить на вопрос. Не вера ребенка, не вера друзей, а мне нужно что-то глубже. И человек начинает искать. И вот этот вот поиск, он потом как бы решающий становится вот в этом, решающий в судьбе человека. Он либо потом отвергает и говорит, нет, мне это не надо, либо он начинает строить уже личные, серьезные отношения с Богом. И это четвертый этап. После веры ищущей наступает вера личная. И вот, мне кажется, это типичный пример, на котором мы увидели вот, в жизни Николая.
16: Как это происходит.
4: Как, да? Это происходит.
16: Как человек становится верующим, да? А вот такой вопрос. Кто вообще первый ищет, как бы, человек ищет Бога, то есть о нем задумывается, да, начинает его искать, и Бог как бы, ну ты вот уже, смотрю, обо мне стал думать, я тебе откроюсь. Или же это Бог первым пытается как-то до нас достучаться, а мы уже, когда особо чувствительны становимся, откликаемся. Вот как это происходит?
4: Вообще спасение нас, грешных людей, принадлежит, конечно, исключительно Богу. Потому что грешный человек, вот в своей греховной сущности, он не может самостоятельно начать искать Бога, думать о нем и стремиться к нему. И поэтому вот в Писании Христос сказал интересные такие слова. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Вот работа Святой Троицы над обращением человека, она очень интересна. Потому что у Бога есть к человеку предложение. Я это себе так вот нарисовал. То есть Бог протягивает, скажем так, человеку руку с определенным предложением. И это предложение прийти к нему, прийти ко Христу и покаяться в своих грехах. Потому что на Голгофском кресте произошла жертва за наши грехи. И вот Бог с этим приглашением обращается к человеку. Но прежде чем это сделать, Бог в это же самое время или перед этим моментом, вот перед этим приглашением, призывом к сердцу человека, Бог готовит сердце человека для отклика на это приглашение. Вот это очень важно. Поэтому Отец привлекает, Отец готовит отклик в сердце человека, Дух Святой готовит отклик в сердце человека. Это происходит по-разному. У кого-то это происходит через религиозное воспитание, у кого-то это происходит через экстремальные ситуации в жизни. У кого-то ровный путь, кому-то этого не нужно. То есть это абсолютно разные судьбы, разные моменты. Но механизм обращения человека, он вот таков. Сам Бог готовит отклик в сердце человека, он же дает ему приглашение. И если человек откликается, вот сам момент отклика – это выбор человека. Человек говорит, да, Господи, я готов. И вот если человек откликается, тогда зарождается вера. И эта вера есть и отношения с Богом, которые являются спасительными отношениями, которые вменяются в праведность. Ну вот я бы так вкратце ответил на
16: Хорошо.
4: Вопрос.
16: А вы что думаете, Владимир Владимирович?
2: Ну, не знаю, насколько мне вот компетентно, что ли, говорить, но Мне кажется, это все-таки взаимодействие. И не могу сказать насчет инициативности, но в любом случае есть действительно предложение и есть нужда человека. Я уже вот ранее высказался о том, что есть большая нужда, хочется жить, и в поисках, наверное, пути, как выжить, как остаться в живых, одна из, может быть, серьезнейших каких-то вот таких постановок, это люди начинают искать и, наверное, находят именно вот в религиозных именно каких-то своих стремлениях. А еще бы хотел сказать, что мы часто стараемся констатировать факт здесь и сейчас, свершилось или не свершилось. Замечательно сказал Дмитрий, что на самом деле вера развивается. И еще пока жизненный путь человека продолжается, все еще большой вопрос. Время идет, меняются обстоятельства, меняется сам человек. И тут уже, даже если человек и уже и знает, и поверил, что Бог есть, и что Он его спасает, это еще ни о чем... То есть рано еще ставить точку. То есть вера все равно должна еще развиваться. И здесь еще сложно сказать, что закончилось, уже дело сделано или еще продолжается. Вот. И даже вот после, может быть, крещения... Это еще не факт, что уже все, уже дело сделано, можно вытирать руки, что мы уже все, завет с Богом заключили, и все закончилось уже.
16: Да, кстати, вот, Николай, как твои взаимоотношения с Богом после крещения?
3: Знаете, вот согласен с Владимиром Владимировичем, да, потому что, приняв крещение, заключив завет с Богом, да, мы стали посещать церковь, все вчетвером, но... Странная такая ситуация, что вот желание идти за кем-то, да, у меня еще сохранилось. И вот когда мы один раз сходили в церковь, второй раз сходили в церковь, вроде Бог рядом, да, как бы все хорошо, приняли крещение, все, живем вместе с Богом. Но на самом деле вот это вот что-то вот, какое-то желание, настало в период в наших отношениях с Богом какой-то вот остановка своеобразная. И я не сказал Богу «нет», и как бы до конца не познал действительно, что Бог рядом. Это в свои вот 12-13 лет. То есть брат, который тоже принял крещение передо мной год назад, он принял так формально, я бы назвал, вот если сейчас смотреть, и он ушел просто. Принял, послушал, Библию почитал, крестился, походил, чуть-чуть и хватит. Вот. Я, глядя на него, возможно, просто не было действительно вот такого вот желания. Я просто не стал ходить. Но Бог продолжал жить в моем сердце. Потому что вот это вот воспитание, да, Божье воспитание, религиозное воспитание со стороны бабушки, мои взаимоотношения с Богом, они остались. И вот год шел, и я... уже не так не задумывался, как в детстве. Было что-то какие-то мысли, обращения, возможно, какие-то внутренние обращения к Богу. Год проходит, и Господь опять ко мне обращается. То есть я действительно услышал Его голос Святого Духа. То есть как бы мое желание быть с Богом, оно еще окрепло. И вот эта вот годовалая остановка, которую я... так называют, да, то есть я не оставил Бога, но я просто захотел перерыва. И спустя год я снова с плачем сердца обращаюсь к маме, прям бегу, я говорю: мам, я вот хочу посещать то место, куда мы с тобой ходили, когда приняли крещение, когда вот она мне спокойно сказала, где это находится, да, вот хочешь, иди, сын.
16: Она не ходила уже?
3: Они уже никто, мы уже вот год мы уже никто не ходили. Ага. Просто оставили. Вот. Они оставили, я так, по-своему оставили. Я просто сделал остановку. Вот. И мама мне сказала, объяснила: вот да, есть такое место. Вот. Я сразу вспомнил. И вот когда я начал ходить, вот год спустя, да, после крещения, вот. И вот это вот отношение с Богом в настоящее время, они все больше укреплялись. Я как бы больше приближался больше познавал Бога, и в настоящее время Бог для меня стал особой личностью в моей жизни.
16: То есть ты к этому как бы вот шел, да?
3: Да.
16: Хорошо, Дмитрий Николаевич, такой вот вопрос. Хотя, может быть, частично он немного прозвучал, но я хотел бы вот конкретизировать. Почему же тогда так получается, да, если Бог желает, чтобы люди как бы в Него поверили, да, и Он сам проявляет в этом отношении инициативу, почему же мы видим, одни верят, другие не верят?
4: Потому что человек делает выбор сам. Бог не делает выбор за человека. Он готовит сердце, он стучится, еще есть такое выражение в Библии, стучит в сердце. С другой стороны, он сделал нам предложение, он все сделал для того, чтобы эти отношения развивались. Но человек делает выбор самостоятельно. И вот этот выбор, он фактически и является тем вот решающим фактором, будет человек строить отношения с Богом или нет. Выбор остается всегда за нами. Бог не насилует нашу волю и не давит на нашу совесть. Он очень делает это нежно, аккуратно, с любовью. Вот это очень важно понимать. Бог не заставляет нас следовать за Ним. Он влечет нас к себе своей любовью.
16: Хорошо, спасибо. Владимир Владимирович, хотите что-то сказать?
2: У меня вопрос. А вот в каком же это возрасте-то происходит? Ну, не в 5 лет точно, наверное, да? То есть, когда вот именно когда происходит может... передача вот этого религиозного опыта, наверное. То есть... Бог делает предложение, человек должен на него откликнуться.
16: Да, здесь есть какие-то возрастные ограничения?
2: Я просто как психолог.
16: Ага.
4: Вот поэтому-то Писание нам и говорит, что то, что мы называем заветом с Богом, крещением, человек должен заключать в сознательном возрасте, когда он делает сознательный выбор. Потому что вот период детства, может быть, отчасти подростковый период, это тот период, когда ребенок часто подражает вере родителей, вере друзей. Но когда у него вот начинается вот этот момент ищущей веры, когда он уже сознательно выбирает себе жизненный путь, вот тогда человек и должен заключать завет с Богом. Это очень индивидуально. Конечно, я не думаю, что в 5 лет ребенок может сделать сознательный выбор, но мне так кажется. Но относительно вот точного возраста, что это в 13, 12, 15, в 20 лет, я не могу сказать. У каждого индивидуально. Но где-то, наверное, вот ближе, начиная вот подростковый возраст и старше, ребенок уже может сознательно сделать определенный выбор. Это не означает, что, может, даже его поиск закончился. Может быть, вот в момент начала поиска, когда для него Бог становится кем-то очень важным. Наверное, так.
2: Ну да, в общем-то, есть люди, вроде бы по возрасту зрелые люди, а ведут себя достаточно легкомысленно в отношении своей жизни, судьбы и прочих серьезных вещей таких. Спасибо.
16: Ну что ж, я хотел бы просто, чтобы вы, может быть... Каждый сказал какое-то пожелание вот нашим зрителям. Может быть, кто-то сейчас стоит в сомнении, на перепутье, стать ему верующим или нет. Владимир Владимирович, что бы вы могли посоветовать все-таки человеку?
2: Ну, я предлагаю думать рационально. И не помню, кем было еще сказано. Если неверующий человек... уйдет из этого, из этого мира с мыслью о том, что Бога нет, то он может быть оказаться в некотором проигрыше по сравнению с тем, как уйдет верующий человек. Если Бога действительно нет, то ни тот, ни другой, в общем-то, об этом и не узнают.
16: Это Блёс Паскаль.
2: Ну вот, вот, замечательно, что вы подсказываете мне. Вот, я в этом вижу просто рациональное зерно некоторое. Я думаю, что здесь нужно трезво посмотреть на вещь. Все-таки мы все понимаем, что жизнь вещь достаточно непродолжительная, она закончится, а жить хочется всем. Поэтому желаю всем поверить, найти Бога.
16: Спасибо, Дмитрий Николаевич. Что вы пожелаете нашим зрителям?
4: Наверное, некоторые как раз, основываясь на рационализме, думают, я лучше здесь буду иметь синицу в руках, чем журавль в небе когда-то там. Потому что действительно, когда мы делаем выбор в сторону... Да, другой взгляд. Но действительно, когда мы делаем выбор в сторону Бога, возможно, нам от чего-то придется отказаться в этой жизни. От каких-то, может быть, удовольствий, развлечений, привычек. Но в этом-то и есть свобода. Свободная личность – это личность, которая не зависит ни от кого, ни от чего, кроме как от Бога, потому что Он наш жизнедатель. Я думаю, что лучший выбор в жизни человека – это откликнуться на призыв Божий, потому что Бог не просто решает проблему нашей вечной жизни, Он решает проблему нашей греховности, Он избавляет нас от чувства вины, от стыда, который мы испытываем, может, за какие-то свои поступки. Он дарует нам прощение и мир Божий в сердце. Это невозможно заменить ничем. Фактически человек сам и стремится к этому всю жизнь, это является его основной потребностью, очень часто даже неосознаваемой. Поэтому самый лучший выбор в жизни человека – это сказать Господу «да».
16: Спасибо. Николай, а ты бы что пожелал нашим зрителям, которые смотрят эту программу?
3: Ну, действительно, если человек ищет Бога, то он обязательно его найдет, потому что Бог всегда рядом. И независимо от того, что сегодня человек сказал «да», завтра человек сказал «да», «да», Господь рядом. Но, как я согласен с Дмитрием, что желательно сказать вот Богу сейчас «да», потому что кто его знает, что будет завтра, послезавтра. Вот, если Бог влечет, то лучше сейчас, здесь и сейчас.
16: Спасибо, Николай, что ты пришел и поделился своей историей о том, как ты стал верующим. Я также благодарю наших экспертов, которые нам помогли разобраться в этом вопросе, и Маску. Наш вопрос звучал так: как человек становится верующим? Надеемся, вы нашли ответ на этот вопрос. В притче о блудном сыне главный герой приходит в себя и возвращается к отцу. Выбор за вами. С вами была программа «Притча блудного сына», и я ее ведущий, Александр Синицын. До новых встреч!

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу. Нам легче понимать всю Библию.
1: В этой программе «Рождение Моисея. Призвание Моисея Богом. Исход евреев из Египта».

0: Это может быть книга, рассказывает об этом герое. Так книга Руфи, например, это книга о Руфе, написанная, тем более, в более позднюю эпоху. Моисей, еврейская традиция, называет его Моше Рабейну. Он считается автором первых пяти книг Библии. В пяти книгах изложена история его жизни, но она помещена в контекст установлений, повелений, законов, а также истории избранного Богом народа. В книге «Бытие» Моисей описывается, почему еврейский народ оказался в Египте. Более того, там показывается, как складывались отношения Бога и его народа на протяжении веков. А сам Моисей родился в Египте в еврейской семье как раз после выхода указа фараона об уничтожении еврейских младенцев. Ну, слишком быстро увеличивался народ, он был в то время рабством египтян. И об этом, кстати, рассказывает уже книга «Исход». Мальчиков нужно было бросать в реку Нил, мать исполнила это повеление, поместив Моисея в маленькую корзинку осмоленную. Это корзинка, ковчег Моисея. И он поплыл по реке, и его взяла дочь фараона и воспитала его как сына.
1: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.
0: Моисей был обучен всей мудрости египетской, но не этой мудростью был спасен народ еврейский. Он попытался помочь избавиться евреям от рабства, но попытка была неудачна. 40 лет он прожил во дворце фараона, 40 лет в пустыне. Ну и вот жизнь заканчивается. 80 лет – это конец жизни. И в это время появляется Господь. Он появляется в несгорающем кусте, неопалимая купина, и наделяет его силой творить знамения и дает повеление вывести народ из рабства египетского.
1: Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе».
0: 10 чудес казни египетских потребовалось Богу, чтобы убедить фараона, как он обозначен, жестокосердный фараон, да, отпустить народ. Вода превратилась в кровь, жабы наполнили всю землю египетскую, тучи мошек облепили людей и скот, полчища слепней стали одолевать дворец фараона и весь Египет. Скот погибал от чумы, гноящиеся язвы появились на теле людей и скота, выпал град. Была тьма осязаемая, это что-то вроде Самума или Хамсина, но в неурочное время. А последняя казнь была страшная – гибель первенцев в Египте, в тех домах, чьи косяки не были помазаны кровью заколотых ягнят, которых нужно было приготовить и есть ту ночь с горькими травами и пресным хлебом. Кстати, так была установлена еврейская Пасха, иудейская Пасха, от слова «пасах» – проходить мимо. Ангел губернатор.

0: Витязь проходил мимо домов. Все это происходило по прямому повелению Бога, по слову Моисея.
1: В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской. От первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице. И все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет. И сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем».
0: Когда евреи бежали из Египта, море расступилось, так что они по дну морскому Акипосуху перешли Красное море. Когда мы говорим о Красном море, в синодальном переводе мы читаем «Черное море». А если посмотреть на оригинал, то это Ямсуф, море тростниковое. И вот когда войско фараона потонуло в этом море, египтяне, евреи прошли, египтяне зашли за ними и утонули, они воспели победную песнь. Воздали славу Богу, не Моисею.
1: «Кто сравнится с тобой средь богов, Господи? Кто сравнится с тобой в величии святости? Дела твои достохвальны и дивны, трепет в нас вызывают. Народ тобою искупленный, по любви своей неизменной ты вывел из рабства».
0: Народ приходит к Синаю, это гора, на которой сегодня водят туристы, ночью они восходят на эту гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, Бог заговорил с народом возле этой горы. Народ испугался и попросил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, Бог вручил ему две скрижали, две каменных доски с 10 заповедями. Из них 4 заповеди говорят об отношении к Богу и человека, а 6 об отношениях человека к человеку. Ну, вспомним эти 10 заповедей. Очень коротко, тезисно, да? Первая заповедь: есть только один Бог. Других богов нет. Не сотвори себе кумира, вторая заповедь, запрет всякого рода изображений и идолопоклонства. Третье: не произноси бездумное имя Божие, особенно в клятве, да? Помни субботу, установленный Богом день покоя. 4 заповеди. Дальше: почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй, то есть храни целостность семьи, не кради, не клевещи и не завидуй. Вот эти 10 заповедей, в общем-то, универсальные заповеди для человечества, они и по сей день люди хорошо помнят, не убивая, не прелюбодействуя, хорошо помнят. Было дано еще множество всяких заповедей. Всего мудрецы насчитали в Торе, так называют пять книг Моисея, 613 заповедей. Среди них, например, такая заповедь о том, что ближнего своего люби, как самого себя. Когда Иисус повторяет эту заповедь за еврейским законом, он просто расширяет понятие ближний. Кто такой ближний? Дело слово ближний можно произнести как сосед или друг. Но это не только единоплеменник, но всякий человек. Причем Иисус говорит, в том числе тот, кто враждебен к тебе. Как бы это ни было трудно, люби врага. И еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». То, что делал Моисей под его руководством, это скиния. Переносной храм Божьего народа. Палатка. Шатер откровения или встречи. Еврейская Охель-Моэд. 5 глав, с 25 по 30, исходит сказано, как ее надо сделать. Слово в слово. В главах 36 по 39 описывается, как это было сделано. То есть, кажется, что это повтор значимый. Если о чем-то говорится дважды, это значит, что это очень важно. В последней главе мы читаем о том, что Бог благословляет этот переносной храм.
1: Моисей не мог в то время войти в шатер откровения, ибо прямо на шатер не зашло облако, и слава Господня наполнила скинию. Отныне, всякий раз, когда это облако поднималось вверх над скинией, сыны Израилевы отправлялись в путь. И так было во время всего их странствования. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места, пока оно не поднимется. Ведь облако Господне стояло над скинией днем, а по ночам оно было исполнено огня. И это видели все израильтяне во время всего их странствования.
0: написано, облако окутало шатер откровения. Слава Господня наполнила скинию. Слава Господня – это видимое, зримое присутствие Божье, шекина. То есть Бог присутствует здесь своей славой. Евреи, водимые Моисеем, подходят к земле обетованной. Они отправляют туда 12 разведчиков.
2: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они – мужи главные у сынов Израилевых. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали им, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хиттеи, евеи и евусеи и амореи живут на горе». Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые».
0: Было только два человека из 12, которые уверяли, что землю-то можно взять, потому что это обещание Божье. Бог обещал, значит, все будет. Но народ поверил десяти, а не двум.
2: По завету Божьему, земля эта была обещана Израилю. Но лживый рассказ неверных соглядатаев ввел все общество в заблуждение. Изменники сделали свое дело. Однако, даже если бы только двое дали неверный отчет, а 10 побуждали бы овладеть землей во имя Господа, народ, погрязший в нечестивом неверии, принял бы совет двоих, а не 10. Здесь же лишь двое защищали правду, а 10 подстрекали к бунту.
0: За это Бог определил народу Божьему блуждать 40 лет по пустыне, за свое, чтобы умерло все неповерившее Богу поколение. Народ роптал на Бога Моисея, но Моисей был терпелив и милостив к ним. Только однажды он рассердился на них, как мы сказали бы сегодня, превысил свои полномочия, сказав, что это он изводит воду из скалы, и стукнул по скале палкой дважды. Кстати, эту воду в Иордании показывают и сегодня, она течет там по сей день. Вот это место, куда Моисей стукнул, вода течет. Но Бог сказал, что это, за это Моисей в землю обетованную не войдет. Он увидел ее с высокой горы Нево, но в нее не вошел. В книге Второзакония описаны последние речи Моисея своему народу.
2: «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей». «Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их».
0: И кончается Второзаконие описанием смерти Моисея. Лишь издали с этой горы он мог посмотреть на ту землю, на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. И дальше написано о том, что Яхве, Бог, похоронил его. Это окружает таинственностью кончину вождя, законодателя и пророка. Жизнь его была исполнена необычайных знамений и великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповеди, в 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
2: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
0: Как можно предписать любовь? Смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления в еврейском, свою душу, чувства и человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, не проникнутся всецело этой любовью. Вот как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Книга Второзакония завершает Пятикнижие, но в ней содержится и переход к историческому циклу, который открывает книга Иисуса Навина. Иошуа бин Нун, преемник Моисея. Иисус – сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет народ Израиля во владение ее. Но если ясно передать эту мысль, Иисус Навин, твой ученик и помощник, войдет в Ханаан. Его назначат своим преемником. Он станет вождем народа при овладении землей обетованной. Затем как раз книга Иисуса Навина начинается тем, что Бог подтверждает свое обещание. «Как я был с Моисеем, так я буду с тобою. Не отступлю от тебя, не отставлю тебя». Книга Иисуса Навина открывает собой в христианской традиции цикл исторических книг. То есть это шестая книга в цикле Пятикнижия Моисеева, да? Но первые пять книг объединены именем Моисея и составляют Пятикнижие. И завершается Тора такими словами.
2: «Не было уже больше в Израиле такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И не было равных ему по знамениям и чудесам, которые Господь послал Моисея совершить в Египте, обратив их все против фараона, слуг его и всей его страны, а также по могуществу и поразительным деяниям, явленным Моисеем на глазах у всего Израиля».
0: Кажется, что история народа Божия должна завершиться, но нет, у Бога есть свой замысел. Он избирает другую личность. И в той же главе Второзакония есть слова об избрании преемника. «Иисус Навин был исполнен духа премудрости, ибо Моисей возложил на него руки свои». Теперь под его началом израильтяне исполняли все то, что наказал Господь Моисею. Кто такой этот Иисус Навин? В самом первом стихе написано, что он состоял при Моисее, впервые появляется в Торе как Осия. Хошея по-еврейски «спаситель». Моисей дает ему другое имя – Егошуа. Бог спасает, или Господь спасает. Сокращенно это имя звучит как Иешуа, и потом этим популярным именем будет назван в Вифлееме мальчик, родившийся в хлеву у девушки по имени Мария. В славянской традиции он назван сыном Наве, отсюда имя Навин. Состоявший при Моисее Иисус Навин записывал за ним все речи. Возможно, он и есть настоящий подлинный автор книги Пятикнижия. Он должен был ввести народ в землю обетованную, в Ханаан, задачей неимоверной сложности. Поэтому первые слова, которые в книге открываются, это слова ободрения.
2: «Никто до конца твоей жизни не сможет противостоять тебе. Как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не покину. Ты же будь тверд духом и мужествен, потому что тебе предстоит ввести этот народ в его наследие, землю, которую я поклялся дать еще праотцам вашим».
0: Народ должен перейти Иордан, что было бы несложно в обычное время, это небольшая река, но не весной, когда течение бурно, и сама река разливается после дождей. Иисус Навин велит переходить Иордан, но первыми в воду должны войти священники со священным ларцом, ковчегом Завета, в котором хранятся скрижали с десятью заповедями. Как только вошли они в воду, вода, текущая из верховья реки, остановилась единой стеной. А та вода, что ниже по течению, утекла в Мертвое море.
2: «Священники, несшие ковчег Завета Господа, стояли на сухом дне Иордана посреди реки, пока израильтяне посуху переходили речное русло. Так продолжалось, пока весь народ не пересек Иордан».
0: Собственно, после этого события появилась поговорка «У веры мокрые ноги». Это чудо было нужно, чтобы израильтяне, воздавая славу Богу, исполняли его повеление через его избранников. «Возвеличил Господь тот день Иисуса в глазах всего народа. И они благовели пред ним так же, как благовели пред Моисеем во все дни его жизни». А потом был Иерихон. Город, который пал не от стенобитных орудий, и не в результате многодневной осады. В тишине были слышны звуки рогов, шафаров, которые трубили семь священников, которые обходили город в сопровождении воинов. Продолжалось 6 дней. На 7-й день они обошли город 7 раз. Раздался боевой клич. И стены рухнули. Город был завоеван, были другие города, другие битвы. Повествование книги напоминает эпос с обилием даже правдоподобных деталей. Один из воинов присвоил себе посвященное Богу добро, и все войско лишилось благословений. Было побеждено хананеями. Случались, конечно, и необычные вещи. В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Господь Иисус Господу и возгласил пред всем народом.
2: В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Иисус к Господу и возгласил пред всем народом. Солнце, стой над Гивоном, и луна, замри над долиной Аелонской. И остановилось солнце, и замерла луна, пока не совершил народ воздаяние врагам своим.
0: Несмотря на серьезные испытания, с которыми израильтяне столкнулись при завоевании земли обетованной, ведомые Богом, они достигли заветной цели. И Господь даровал им покой во всех владениях, как Он клятвенно обещал праотцам их. Не осталось неисполненным ни одно из обещаний, которое Господь дал потомкам Израиля. Все исполнилось в точности. События жизни Иисуса Навина говорят нам о верности Господней. Господь обещает и исполняет. Это обещание Он дал патриархам, несмотря на то, что предыдущее поколение израильтян от него отступило.
3: Образ твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думаю сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Как быть, если кто-то вам нравится, и вы хотите познакомиться с этим человеком? Каждый решает эту проблему по-своему. Одни начинают усиленно добиваться расположения, другие предпочитают оставаться в тени, издали наблюдая за объектом симпатии. Как обратить на себя внимание понравившегося человека и сделать это правильно? На наши вопросы сегодня отвечают Виталий и Елена Архиповы, специалисты в области семейных взаимоотношений. Итак, как познакомиться с понравившимся человеком и как это сделать красиво и грамотно?
2: Очень важно понимать, что взаимная симпатия не появляется случайно как-то или внезапно. Есть какие-то составляющие, которые проявляются как какая-то притягательная сила для нас, да, то есть вот относительно другого человека. И я думаю, что мы сегодня будем говорить таких о двух направлениях, да. Это о внешнем виде и об умении общаться, потому что от этого все-таки очень многое зависит. Вот первое, например, умение подать себя, умение выглядеть как-то, это очень важное умение, потому что есть же такая фраза, что по одежке встречают, по уму провожают. То есть это вопрос даже не только одежки, да, и не в том, в чем человек одет, да, а как он вообще относится к себе, к своему внешнему виду, лицу, рукам, да, вообще, ну, как он ухаживает за собой. Вот, поэтому можно, наверное, начинать с юношей, да, а потом перейдем к девушкам, вот как себя.
1: Хорошо, Виталий, пожалуйста, расскажите, каким должен быть молодой человек, чтобы девушка обратила на него внимание, хотя бы, чтобы у него были шансы хоть какие-то?
3: Ну, прежде всего, ему нужно научиться пользоваться средствами гигиены, потому что, к сожалению, не все юноши, они знают и научены следить за собой.
2: Хотя реклама уже о дезодорантах идет такая, насколько юноши потеют больше девушек, и все равно почему-то юноши...
3: Реклама говорит, что на 40% больше юноши потеют, мужчины потеют. Но на самом деле иногда мужчина, когда взмахнет крылом, то падут возле него тысячи, а вторым взмахнет и десятки тысяч могут упасть.
2: Девушек.
3: Поэтому, конечно, если парень не научился следить за собой, то это только будет отталкивать.
2: То есть запах пота – это ужасно. То есть для девушки это смертельно сразу, то есть потому что она не будет разговаривать с ним, а она будет думать, как бы поскорее от него
3: избавиться.
2: И вот когда-то была тоже рекламная такая акция, какую-то жевательную резинку рекламировали, да, и когда юноша подходил к девушке и говорит, знаешь, что мне сейчас нужно? И она ему говорила, освежить дыхание, да, поэтому не только запах пота, но и запах нечищенных зубов, он тоже категорически не подходит для знакомств.
3: То есть вот все эти моменты, которые можно отнести... ухаживание за собой, да, использование каких-то средств гигиены. То есть этому нужно научиться. Это первое.
2: Руки, кстати, тоже, да?
3: Да, вот следить за собой. И второе, что нужно назвать, это чтобы парень мог опрятно выглядеть. Конечно, не все могут иметь много одежды какой-то модной, но всегда можно содержать эту одежду в чистом виде и выглядеть опрятно. И, конечно, когда когда парень так выглядит, то это уже, если вот эти два первых составляющих есть, то уже есть какие-то шансы. Вот. И третье, что я хотел бы сказать, это умение как-то правильно вести себя в общении с девушками. Потому что ребята, когда собираются друг с другом, они могут как-то общаться и без конца сплевывать, и как будто что-то им мешает. И это даже какое-то придает какой-то, по их мнению, мужественность, какую-то серьезность такую. Но когда девушка видит такое же поведение, для нее это, поверьте, не делает плюсов для этого парня. Поэтому вот это такие минимальные хотя бы условия.
2: Да, и вот парни должны понять, что то, что для них нормально в их обществе, это может быть абсолютно ненормально в обществе девушек. Потому что, допустим, когда парни заходят в комнату, там, в квартиру, приходят куда-то в гости даже, да, и они снимают свои туфли, и вместе с ними, за ними идет шлейф запаха, да, допустим, от носков, например, да, элементарно, то должны понять, что у девушек очень... Ну,
3: обоняние у женщин развито сильнее, чем у мужчин.
2: Вот, и поэтому, конечно, это будет все очень сильно отталкивать, вот это, вот какие-то внешние проявления. Точно так же и парней очень сильно отталкивают от девушек какие-то такие проявления, когда они очень хотят понравиться, но делают это неправильным способом. Вот, например, девушка, например, если у нее темные волосы, черные или русые, какие-то такого темного больше, да, она может вбить себе в голову, что мужчины любят блондинок. Знаете, это опять же рекламная такая акция. Что она может сделать? Она может пойти в магазин, купить там какую-то краску, непонятно какую, второсортную, и выбелить свои волосы так, что у этих волос не останется никакого пигмента, ни пигмента, ни жизни, ни... И вообще они уже расти перестанут на веки вечные, да? То есть почему ей, ну, вот эта реклама западает в голову? Потому что ей кажется, что, ну, показывают же таких вот блондинок интересных, все. Ей кажется, что если она так сделает, она тоже станет привлекательной.
1: А может быть, ей вообще в принципе не идет светлый цвет волос?
2: Вот именно, понимаете? Мало того, что не идет. А во-вторых, одно дело, когда это действительно блондинка, даже можно... красить волосы, но это натуральный цвет, а другой вот выбелено. Вот, вот эти волосы, которые похожи больше на паклю, которые ломаются, вылазят пучками. Но ни один мужчина на это...
1: Зато они светлые.
2: Ну, светлые, но ужасно светлые, понимаете? Не в ту сторону светлые.
3: Ну, кстати, сейчас модно натуральные цвета, поэтому...
2: И вообще же доказано, что то, что тебе природой дано, для тебя это самое красивое. Ведь у тебя же уже есть соответствие глаз, соответствие цвета волос, соответствие кожи тела, да, кожи лица. То есть все-таки мы дивно сотворены, поэтому вот эксперименты такие очень сильные, может быть, и не стоит делать. Также ошибка девушек, я не знаю почему, но почему-то большинству девушек мешают их брови, как ни странно. Они начинают с дикой яростью вырывать свои собственные брови. И вместо бровей потом рисуют какие-то странно непонятные дуги черной тушью или черным карандашом. Я не знаю, кому это нравится, но всех парней, вот, с которыми мы общались, им это дико не нравится, потому что это неестественно. Брови даны тебе с детства, от природы. Они и создают какую-то, дают функцию и красоты, и в то же время защитную функцию для глаз. И многие девушки с возрастом, которые в молодости вырывали вот эти ненавистные для себя брови, они потом жалели об этом, потому что брови со временем переставали расти, и им вот это вот надо было постоянно красить уже в течение всей жизни. Также ошибка девушек, ведь красота-то в молодости естественна, ее не надо особенно как-то приукрашать, ведь уже какие-то тональный крем, допустим, пудра, и все остальное, оно больше уже создано для более зрелой кожи, у которой есть много дефектов. Но когда девушка наносит на себя слой, такой слой косметики, что она больше похожа на такого человека с боевой раскраски, раскраской папуасов, да, вот она как будто бы из того же племени, то это тоже не привлекает, это отпугивает. Вот этот толстый слой...
3: Толстый слой шоколада.
2: Толстый слой тонального крема, потом толстый слой пудры. Причем есть такая иллюзия, даже вот если есть какие-то прыщи на лице, есть такая иллюзия у девушек, чем больше они будут это замазывать, тем меньше это будет видно. Но результат оказывается обратным. Вот чем больше они на эти места накладывают слой грима этого, тем больше это выдает их, что это у них есть, и все их потом спрашивают, а что с вами произошло? Поэтому в этом возрасте лучше пользоваться какими-то средствами против жирности там, волос или лица, да, там, кожи. То есть вот это очень важно. Я считаю, что для того, чтобы быть привлекательной, прежде всего нужно быть естественной.
1: То есть, в общем-то, макияж, он... Девушка может делать себе макияж, но он должен быть естественным.
2: Конечно. То есть это должно быть... Просто должно все подчеркивать ее естественную красоту. Никакой черной губной помады. Никаких фиолетовых ногтей, там, допустим, да. Иногда бывают девушки молодые, они накладывают себе ногти, такого размера, что это больше похоже на бабу-ягу, чем на девушку юного возраста. Причем, что мы заметили в консультациях, что вот эти длинные ногти накладные, вот очень длинные, мужчины воспринимают как знак агрессивности. Угу. И мужчины избегают таких женщин, вот у которых
3: что,
2: такие длинные,
3: точно
2: заостренные.
3: Точно не домохозяйка. Если такие ногти, то уже сразу у мужчины срабатывает, мне кажется, обратная реакция, что уже не привлекательность, а наоборот, нужно бежать от такой девушки.
1: Если бы девушки знали, что все ухищрения, к которым они прибегают, наоборот, отталкивают
3: молодых
1: людей.
3: Да, многие.
1: Они же полагают, что это нравится.
0: Принято считать.
2: Вот действительно, например, тоже мужчина очень реагирует на запах, да, какой вот запах. И девушки берут мамины духи какие-нибудь вечерние, обливаются этими духами с ног до
3: головы. Идут в школу.
2: И тут и шлейф за ними тянется, и дышать невозможно. То есть для многих молодых людей это просто какое-то тошнотворное состояние даже рядом быть с этой девушкой, потому что запахи же тоже... Они даны для каждого времени свои, и в это время лучше пользоваться...
1: И для
2: там...
1: каждого возраста.
2: Да, и для каждого тоже. Так вот, вот это внешне, да, что касается девушки, во-первых. Во-вторых, это одежда. Все-таки тоже вопрос, как и для парней, так и для девушек, эта одежда должна быть опрятная. И, ну, она должна...
3: И приемлемая.
2: И приемлемая тоже. И то, что сейчас рекламируется, максимальное количество оголенного тела, это не всегда... приемлемо. То есть эта девушка не понимает, что да, она может стать, если она оголяет все сверху и снизу максимально, и еще живот наполовину вот там открывает. Это понятно, что она кого-то привлечет к себе. Но она привлечет и либо озабоченных сексуально людей, то есть и она будет восприниматься как сексуальный объект, либо каких-то маньяков тоже. То есть, ну, она должна понимать, что она несет этой своей одеждой. То есть можно, конечно, говорить, что это сейчас модно, но все-таки у каждого человека есть голова на плечах, и он может выбирать, что он будет одевать. Поэтому...
3: Можно одеться модно, но без вот этих излишеств. То есть вполне можно найти такую одежду, которая будет и красива, и привлекательна, но без вот такого стриптиза, скажем.
2: Потому что вы же знаете, что во все времена была своя одежда для приличных женщин и неприличных, да, вот как униформа. Мы видим врача, униформа, да, или милиционера, мы понимаем, что это вот это такой человек. Точно так же девушки иногда не понимают, что есть определенная униформа разгульных женщин, которые ведут такой свободный образ жизни, и девушек из приличной семьи. И они берут пример, вот одевают, это может быть девушка, в общем-то, из приличной семьи, но когда она одевает эту униформу, так скажем, да, вот такой девушки легкого поведения, значит, она должна понимать, что она становится легкой добычей для таких
3: людей. И к ней отношение будет соответственное.
2: Ее будут щипать там за какие-то места, ее будут там хлопать, там и к ней будут приставать. С одной стороны, она может думать, что это такая ее популярность особенная, да, вот среди мужчин. С другой стороны, она не понимает, что она выставляет себя на показ как товар. И ее рассматривают уже не как личность, а просто как средство удовлетворения своей какой-то похоти. И все. И если бы это многие девушки понимали, может быть, они бы задумались о том, что они одевают. И также, вот как для парней важно очень, ну, как-то вести себя соответственно с девушками, там, чтобы не плевать там что-то, да, они как-то при них. Вот девушкам тоже очень важно в общении с парнями не строить глазки. То есть вот как-то не вести себя так вот кокетливо, да?
1: Почему? Почему? Да? Ведь наверняка девушки полагают, что это нравится противоположному полу.
2: Ну вот что интересно, опять же, из нашего опыта, что молодые люди очень быстро читают это. То есть вот они как-то понимают, что эта девушка не просто так с ним общается, а она как-то строит какие-то планы. А мужчины не любят быть добычей. Они сами добытчики. Они хотят добиваться. И их привлекают девушки более недоступные, то есть которые на них не обращают внимания. А когда они видят, что девушка там всеми силами там уже и так и сяк уже и закатывает глаза, и она уже так манерно себя ведет, и уже так театрально. Однажды мы видели такую картину, парень с девушкой стоит, и парень так как-то от нее отдалился, но видно, он с ней не хочет как-то каких-то контактов. А она, ну, как-то видно, хочет его заинтересовать. И вот пока мы стояли сзади, так наблюдали, Она его стояла, уже так как-то за плечи похлопала и за руки подержала.
3: И пуговицы теребила. И пуговицы
2: его там что-то дергала, там уже и так, и сяк. И потом мы видели, что он уже стоит и не знает, как скорее бы от нее отделаться. И потом, когда момент какой-то наступил, к нему кто-то обратился, и он уже счастливый там побежал от нее. То есть вот то, что девушке кажется вот, привлекательным в поведении, вот, может быть, она смотрит какие-то программы, где показывают гламурных девиц там каких-то там, да, и вот как они себя ведут. А вот она хочет стать такой же, она себя так ведет. Но нужно понять, что многое просто по телевизору является рекламой. Человек так себя не ведет в жизни, может быть, в обыкновенной. А она вот думает, что так и стоит вести.
1: То есть главное – естественность и искренность в общении. И это привлекает.
2: Да, это всегда самое лучшее. То есть чтобы было все естественно. Потому что, например, вот в общении тоже очень важно. Да, вот мужчины между собой тоже по одному общаются.
3: Да, мужчины более грубые по сравнению с женщинами. И это нормально, когда такое общение происходит среди мужчин. Но если мужчина также ведет в окружении девушек или с одной девушкой, то, конечно же, это отталкивает. Поэтому нужна мудрость. И важно еще сказать такую вещь, что нужно быть естественным. Нужно, как правило, мы одеваем маски и хотим понравиться. То есть вот нам кажется, что если я буду вести себя так, то я понравлюсь. И, возможно, нам удастся подобрать вот эту маску, которая понравится другому человеку. Но что делать тогда, когда ты будешь ее снимать? Когда ты станешь таким, какой ты есть на самом деле? И тогда произойдет... То есть это просто обман. И произойдет кризис. Человек, может быть, влюбился в тебя такого, какого ты из себя нарисовал, а на самом деле ты не являешься таким. Поэтому важно быть собой. Важно не играть какую-то чужую роль.
2: Да, и вот и девушкам тоже важно в общении с парнями тоже вести себя как можно проще и нормально. То есть потому что есть девушки, которые как-то сюсюкают, там вот они когда разговаривают, да, между собой, они такие какие-то шуточки, вот как-то так они себе пищат, кричат, там что-то дергаются.
3: Шепелявят.
2: Там, да, шепелявят они там что-то. Вот. Ну, то есть это тоже все отталкивает парней, потому что, ну, это то ли детство это, то ли это что-то, какие-то дефекты речи, я не знаю, или что, ну, непонятно. Вот, поэтому действительно, вот правильно Виталий сказал, что вот и вы тоже говорили о том, что естественность, вот для девушки тоже ей нужно понять, что насильно мил не будешь. Вот если вот ты ведешь себя вот такой ты, и так ты естественный, и на тебя этот человек все равно не обращает внимания, значит, и не нужно тебе это внимание, потому что иначе тебе придется играть, тебе придется под этого человека подстраиваться.
3: Или тебе придется всю жизнь играть, а всю жизнь играть ты не сможешь. Однажды ты откроешь свое истинное лицо.
2: Вот, и получается, что... Если вы естественный и к вам этот человек не подходит, вы спокойно живете и понимаете, что придет время, и будет тот человек, которого вы будете полностью устраивать. Он скажет, вот я такую, как ты, искал всю жизнь, чтобы ты не была вот как папуас, раскрашен, чтобы ты не была одета непонятно в чем, да, чтобы я мог спокойно себя вести с тобой, чтобы мы могли спокойно разговаривать, не рисовались друг перед другом, не играли роли. Такой человек обязательно найдется. Вот, и не надо искать сейчас того, кто вам не нужен.
1: Имеет ли смысл каким-то образом обращать на свою персону внимание, обращать внимание понравившегося человека? Вы говорили, в общем-то, то, что необходимо помнить каждому, даже если ты не собираешься кому-то конкретному понравиться. А если есть конкретный человек, симпатии которого тебе хочется, нужно как-то, может быть, подстраивать встречи или просить, чтобы ему сказали, что он тебе нравится или она тебе нравится.
3: Мне кажется, что все-таки мой такой взгляд, что девушке, даже если какой-то парень ей нравится, ей нужно быть скромной и первой не проявлять инициативу. Если парень первый не проявит инициативу, значит, это просто не, ну, вы не его тип. И, наверное, кто-то другой у него есть, или он ищет какого-то другого человека. Потому что, когда девушка проявляет такую активность...
2: Излишнюю,
3: и, да. Излишнюю активность. Возможно, она сможет завязать отношения с парнем. И, возможно, это даже закончится браком. Но мужчина, он все равно... когда-то опомнится, и он придет, начнет упрекать просто и говорить о том, что ты меня сама вот взяла,
2: охомутала,
3: и охомутала ты меня женила на себе. То есть все равно мужчина хочет быть таким добытчиком, он охотник, он хочет сам сделать предложение, чтобы девушка согласилась.
2: Так что пусть все идет, как идет, и будьте естественны, и все сложится, как надо в свое время.
1: Елена и Виталий, большое вам спасибо за эту беседу. Французский философ Пьер Леру писал: «Жить значит не только меняться, но и оставаться самим собой». Оставайтесь собой. Всего доброго. До свидания.
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нам легче понимать Священное Писание, когда мы знаем о библейских героях.
1: В этой программе рождение Самсона, женитьба Самсона. Враги раскрывают тайну Самсона, гибель Самсона, рождение Самуила. Возвещение Самуилом воли Бога, избрание и гибель первого царя.
3: Самсон и Самуил. Последние судьи еврейского народа.
1: Судьи Израиля – вожди израильского народа, которых Бог выдвигал из различных колен для избавления от поработителей в период от Иисуса Навина до воцарения первого царя Саула. Судьи управляли не всем народом, в то время еще не объединенным, а лишь отдельными его частями, и своей власти не передавали, как цари своим детям. О судьях рассказывают книги «Судей» и «Первая книга царств».
3: После исхода из Египта еврейский народ отправляется в землю обетованную – Ханаан. Это территория, где сегодня располагается государство Израиль. Там жили разные племена, одно из которых было самым сильным и враждебным по отношению к пришельцам. Это племя называется филистимляне. По иронии судьбы, волей римских императоров, название именно этого племени стало нарицательным для этой земли. Земля филистимлян, Пилиштим, Палестина. Самсон был рожден чудесным образом, по обещанию Божьему. Сразу скажу, что история о чудесном рождении ожидает нас и в жизни Самуила. Бог открывает родителям Самсона, что он должен стать назареем Божьим, то есть посвященным Богу служителем, который не пьет ни хмельных напитков, виноград не ест, не стрижет волос, не прикасается ни к чему нечистому, в том числе к покойникам или трупам животных. Назарейство – это такое своеобразное монашество Ветхого Завета. Само имя Самсон от еврейского «шамаш», «шимшон» переводится как «солнечный». Волосы не стриг, заплетал в косички, и они были как лучи солнца. Он вырос, стал силачом, богатырем. Этот библейский богатырь разорвал руками льва. Эпизод отражен в фонтане в Петергофе. Самсон, разрывающий пасть льва. Из пасти льва вырывается фонтан, бьет на 7 метров вверх. При этом личная жизнь Самсона не складывалась. Самсон все время влюблялся в филистимских женщин.
1: Самсон устроил пир, как обычно делают женихи. Филистимляне, встретив его, привели к нему на пир 30 человек быть дружками. Самсон сказал им: «Загадаю я вам загадку. 7 дней будет длиться пир. И если за это время вы разгадаете ее, то я дам вам 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд. А если не разгадаете, вы дадите мне 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд». Они сказали: «Загадывай, а мы послушаем». Он загадал: «Из едока вышла еда, из сильного – сладкое». 3 дня бились они над разгадкой.
3: В убитом Самсоном льве поселились пчелы. Там оказался и мед. Самсон нарушил обет назарейства, прикоснувшись к убитому льву, но очень хотел меда. Взял его, ел. Еще и родителям принес, не сказав, где взял его. Разгадку выведала невеста. На свадьбе рассказала своим единоплеменникам. Их ответ тоже, кстати, звучит поэтически.
1: И на 7-й день, до захода солнца, жители селения дали ответ. Что слаще меда и что сильнее льва? На это Самсон сказал им: «Если б вы на нетеле моей не пахали, загадки бы не разгадали». Тут сошел на него Дух Господень. Он пошел в Ашкелон и сразил там 30 местных жителей. Сняв с них одежды, он отдал их тем, кто разгадал его загадку. А потом, разгневанный, ушел в дом своего отца. А жену Самсона отдали одному из тех, кто был его дружком на свадьбе.
3: Этот эпизод показывает, что Самсон потакает своим желанием. Захотел – сделал. Свадьбу прервал, чтобы достать достать поставленные условия от гадки 30 рубашек. Силач пошел, убил 30 врагов, принес гостям. Жену свою рассердился и на некоторое время шел к родителям. Тесть его думал, что Самсон бросил свою жену и выдал ее замуж за одного из дружков на свадьбе. Такая драматическая история. Самсон за это сжег поля филистимские, поймал 300 лисиц, привязал к хвостам факела. Филистимляне узнали, что причиной стала неудачная женитьба. Они казнили тестя и неверную жену. За это Самсон еще более им отомстил. Совершил много удивительных дел. Например, ослиной челюстью он смог победить войско врагов. 1000 человек. В городе Газе, когда его хотели захватить, заперли город, он выломал городские ворота и унес их на себе. Непобедимого героя победила женская хитрость. Избранный Богом на особое служение, он цинично пренебрегает этим благословением, подчиняется своим страстям. Своеволие, гордыня, полная уверенность в собственных силах привела его к тупику, к духовному кризису, за которым последовали роковые события. Женщина по имени Далила, с которой он был в то время, узнала тайну его силы. Он подчинялся странным повелениям Божьим, в том числе такому повелению, как не стричь волосы.
1: Далила убаюкала Самсона у себя на коленях и позвала одного человека срезать 7 косичек с его головы. Так она положила начало его мучениям, и сила оставила его. Она крикнула: «Вот и филистимляне за тобой, Самсон!» Он проснулся и ответил: «Выйду я, как бывало, и стряхну их с себя». Он не знал, что Господь оставил его. Схватили его филистимляне, выкололи ему глаза, привели его в Газу, заковали в двойные медные цепи, и плененный он стал ходить по кругу, вращая жернова.
3: Затем волосы Самсона отросли, к нему понемногу вернулась его сила. На празднике филистимского бога Дагона, когда его привели для того, чтобы посмеяться над ним, он повалил несущие колонны в здание и погиб вместе с 3000 своих врагов. При смерти своей Самсон погубил больше филистимлян, нежели убил за всю жизнь. Израиль был призван стать народом Божьим, жить по заповедям, но в те смутные переходные времена от нестабильности судейства к царской власти на практике нередко оборачивалась анархией, кровавыми междоусобицами. Не было в то время царя в Израиле. Всякий делал то, что считал правильным. И при жизни последнего судьи Самуила был поставлен царь, им стал Саул. Сам Самуил был рожден чудесным образом, мать его была бездетна. Она много лет была бездетна, она молилась Богу во дворе святилища.
1: От Господа и смерти жизнь. Он низводит в Шеол, он же из него выводит. От Господа нищета и богатство, унижение и почет. Из праха поднимет он бедняка, из пепла нищего. Среди князей усадит их, в наследство даст славный престол. У Господа устои земли, на них утвердил он вселенную.
3: Эти слова Анны, матери пророка Самуила, описывают новую эпоху в истории Израиля. Бог исполнил то, что обещал, дал Анне долгожданного ребенка, будущего пророка Самуила. И произошло это задолго до того, как ее сын и поставленные им цари изведали славу и вкусили горечь унижения. Вот как раз, когда она поет свою песню благодарственную, она указывает, что Бог владеет миром. Именно в Господе израильский народ постигает смысл всех событий своей многовековой истории. В этом гимне Анны звучат другие мотивы. Они говорят о пророческой значимости ее молитвы. Бог будет судить весь мир. Он воздаст каждому, праведному, неправедному. Земному владыке воздаст по заслугам. Там используется такой образ: Всевышний вознесет рог, то есть укрепит могущество своего помазанника. История жизни Самуила, она свидетельствует о многих трудностях, которые возникали в период правления судей. Священническое служение было в упадке, сами израильтяне отдалились от Бога. Ковчег Завета воспринимался в народе как некий магический предмет, помогающий разбить врагов. А сыновья первосвященника Илия кощунствовали в самом святилище. С презрением относились к святыне, жертвоприношению Господу. И вот на этом фоне мы видим Самуила. Ни царя, ни священника, избранного Богом пророка, который доносит до народа волю Господа, Царя Небесного.
1: «Сказал Самуил всему роду Израилю: если вы всем сердцем возвращаетесь к Господу, то удалите от себя чужих богов и Астарт. Обратите сердца к Господу и служите только Ему, и Он избавит вас от филистимлян». Оставили израильтяне

0: лег спать в святилище Господне, там, где располагался ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу. И тот ответил: «Я здесь». Он побежал к Илии и сказал: «Я пришел. Ты ведь звал меня?» Но тот ответил: «Нет, не звал. Ступай, ложись». Самуил ушел и лег. И снова позвал его Господь: «Самуил». Встал Самуил, пошел к Илии и сказал: «Я пришел, ты же звал меня». Но тот ответил: «Нет, не звал тебя, сын мой, ступай, ложись». Ведь Самуил еще не знал голоса Господа, не открывалось ему прежде слово Господне. И снова, в третий раз, воззвал Господь к Самуилу. Тот встал, пошел к Илии и сказал: «Я здесь, ты же звал меня». Тогда понял Илий, что это Господь зовет отрока. Илий сказал Самуилу: «Ступай, ложись, и когда позовут тебя, отвечай: говори, Господи, слушает слуга твой». Ушел Самуил и снова лег в постель. Явился тогда Господь, пришел и, как прежде, воззвал: «Самуил, Самуил». А Самуил ответил: «Говори, Господи, слушает слуга твой».
1: Господь предсказал гибель роду нынешнего священника за нечестие детей, за то, что отец не воспитал их в послушании Богу. Самуил потом всю жизнь свою учил народ заповедям, ходил по всему Израилю, отучал его от идолопоклонства. Библия говорит: Самуил был судьей, правил Израилем, пока был жив. Год за годом он ходил из Бетеля в Гилгал и Мицпу, как правитель всех этих селений, разбирал тяжбы израильтян. Потом возвращался в Раму, там был его дом, и правил израильтянами оттуда. Там же он поставил и жертвенник Господу. У него тоже появились сыновья, но они, к сожалению, не пошли по стопам отца в праведности. Его сыновья негодны к высокому служению. Кто же станет судьей Израиля после него? Народ требует от пророка поставить над ними царя. Здесь как раз самый неожиданный парадокс книги Первой книги Царств. Без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно, праведно. А сама просьба народа поставить царя есть отвержение Бога.
0: Господь сказал Самуилу: «Прислушайся к голосу народа, ко всему, что они тебе говорят. Ведь не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать».
1: Изначально народ был призван к послушанию Богу, как своему царю, к исполнению всех его законов, повелений, но удержаться на этом пути ему не удалось. Царем по воле Божьей избран прежде никому неизвестный юноша Саул. Хотя состоявшееся выбор не означает, что избранный человек окажется достойным своего предназначения. Он был выше всех, он был красивый. Но царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточен. Он может обойтись без помощи пророка Самуила. Господь отвергает его. Это происходит уже через 10 глав, 15 главе Первой книги Царств. Самуил предсказывает царю, что за неповиновение воли Божьей его царство не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу, поставит его править своим народом, ибо ты не исполнил того, что повелел тебе Господь. Жизнь продолжается, Самуил убедился, что Саул продолжает поступать по своему разумению, не по воле Божьей, еще несколько раз предупреждает царя о том, что царство у него закончится трагично. В 15 главе 1 книги Царств описана последняя встреча Самуила с Саулом. Царь победил племя амаликитян, пророк велел ему истребить его, это враждебное племя. Но плененного царя амаликитян Агага Саул и его подданные пощадили, как пощадили ягнят и лучше откормленный скот. Все ценное они истреблять не стали, а уничтожили лишь худшее, никчемное. Когда Самуил пришел, чтобы принести жертву, узнал о том, что Саул не повиновался Богу. Пророк сказал, очень важный урок.
0: Самуил сказал: «Разве всесожжение и жертвы Господу приятнее повиновение голосу Его? Нет, послушание лучше жертвы. Лучше повиноваться Господу, чем воскурять бараний жир. Ведь непокорство – такой же грех, как ворожба, а своеволие – такое же зло, что и идолопоклонство. Ты отверг слово Господне, и Господь отверг тебя, отрешил от царства».
1: Самуил повернулся, чтобы уйти. Саул пытался его удержать, ухватил его за полу одежды и оторвал ее. Самуил сказал ему: «Это знак. Царство, Господь вырывает у тебя также царство израильское, отдает его ближнему твоему».

0: тому, кто лучше тебя. С тех пор Самуил не виделся с Саулом до дня своей смерти, но оскорбил Сауля. Заканчивается история Самуила. Но будет еще одна встреча, когда Саул встретится, как ему кажется, с Самуилом. Бог молчит, не отвечает Саулу. А Самуил уже умер, что делать? И тогда царь прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, медиум, которая имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Саул всех таких специалистов уже выгнал из страны. Она последняя из оставшихся. Ее Саул принуждает вызвать дух умершего Самуила. Этот дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Был ли это Самуил? Бог молчит, Самуил умер. Кто же здесь говорит, от Бога ли этот дух? А если вспомнить, что Бог прямо запретил общаться с духами на спиритических сеансах, то здесь мы читаем о действиях сатаны, который был заинтересован в гибели отступника. Сегодня, когда пророка Самуила нет с нами, у нас есть его история, есть Священное Писание и слова наставления, которые побуждают нас к верности Богу, послушанию Ему. Ритуалы и обряды не должны заслонять для нас образа живого Бога. Не в амулетах и храмах наша сила, а в том, кто выше всех и в то же время всегда рядом с нами.
1: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденье, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, снова рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья. А вот и моя помощница привела новую
5: учебу. Здравствуйте,
6: здравствуйте,
4: Софи.
5: Здравствуйте.
4: Проходите, проходите. Ой. Как вас зовут?
6: Настенька.
4: И Матвей. Очень, очень приятно. Меня зовут профессор Бодрячок, а это
5: а
4: моя
5: приятельница. Ой, профессор Бодрячок, я сегодня так торопилась в школу.
4: Приятно,
5: что
4: приятно.
5: Чуть не забыла свою одну вещичку.
4: Да, какую же вещичку ты хотела с собой взять?
5: Сейчас я вам покажу.
4: Покажи, покажи, покажи. Так, так.
5: Вот она.
4: Ага.
5: Вот.
4: Так
5: вот.
4: Это же градусник.
5: Да.
4: А зачем ты взяла градусник?
5: Я очень хотела узнать, какая же температура в нашей школе.
4: А, ну это несложно сделать. Вот посмотрите. Посмотрите, столбик градусника поднялся довольно высоко. Он показывает даже 25 градусов.
5: Так.
4: А это означает, что здесь очень тепло.
5: Но мне кажется, я и без градусника могу определить, тепло или холодно.
4: А, веселинка, веселинка, моя дорогая племянница. Я думаю, что это тебе только кажется, что это очень просто определить. Но на самом деле это довольно бывает непросто. А даже сложно.
5: И правда. Один раз я хотела погулять. Посмотрела в окошечко, а там светит солнышко.
4: Солнышко светит.
5: Я думала, что на улице тепло.
4: Потрясающе.
5: Вышла погулять
4: и
5: простудилась и заболела.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
5: Да.
4: Ну вот, да, оказывается, не все так просто. А что нужно было сделать, ребята?
6: Сначала посмотреть в градусник, да.
4: Правильно, совершенно верно. В градусник, который висит за окном, на улице.
5: Ну, тогда бы я точно оделась потеплее.
4: Ребята, а вы умеете одеваться правильно? Вот когда
6: да.
4: На улице
6: да.
4: Холодно, какую одежду нужно одеть?
6: Ну, теплую.
7: Куртки всякие, штаны очень теплые.
4: Теплые, да. Да, да, да.
6: Даже
4: да.
6: Ботинки теплые.
5: Или варежки.
4: Да, да,
5: варежки
4: да.
5: Надо.
6: И шапку на голову.
4: Обязательно.
5: Теплую.
6: Шапку
5: на
6: голову.
7: И даже можно искусственные кроссовки одеть.
5: Теплые.
4: Да, да, но только теплые кроссовки.
5: Высокие.
4: Зимние бывают такие кроссовки.
7: У меня зимние очень теплые, я даже в спрелу не.
5: Он может на Северный полюс не даже
4: поехать. Да, погода же холодная бывает разная. Осенью одна холодная погода, а зимой еще холоднее. Да, а если на улице тепло, лето, жарко.
5: Как у нас сегодня.
4: Да, как у нас сегодня.
6: Носочки летние, там шапочки.
5: Шапочки?
4: Ну, я вижу, судя по всему, вы молодцы.
5: Платьица, платьица летняя.
6: Платьица, там шортики,
7: зимой только мучиться всякие куртки одевать.
4: Вот веселинка однажды и пошла погулять, а на улице-то было как раз и холодно.
5: Ой, да. Тогда бы я точно теплее бы оделась.
4: Ну, конечно. А сейчас давайте-ка проверим, как вы умеете одеваться. Я на полянке кое-что приготовил.
5: Пойдем.
4: Пойдем. у меня для вас есть задание. Здесь я приготовил разную одежду. Представьте себе, что Настенька едет у нас отдыхать на юг.
5: Я вместе с тобой поеду.
4: Да, и вот тут есть чемоданчик, на котором нарисовано солнышко. Именно с этим чемоданчиком она поедет на юг, где очень тепло и даже жарко. Настенька, твоя задача выбрать ту одежду, которая тебе понадобится на юге, где очень тепло.
5: Так.
4: Ты ее возьми, положи в чемоданчик, а мы потом посмотрим.
5: Хорошо.
4: А ты, Матвей, получается так, что ты едешь в путешествие на север. И вот тут есть чемоданчик, где нарисована снежинка. Выбери ту одежду, которая тебе понадобится на севере, где холодно.
5: В экспедицию, наверное.
6: Как в холодильнике.
4: Как
6: в холодильнике.
4: Белых медведей.
7: Даже еще леденее, чем в холодильнике. Даже чем в заморозке.
4: Вот такое вам задание.
6: Даже чем зимой холоднее.
5: Один,
4: Настенька.
5: Два, три. Начали. Давайте я вам помогу.
6: Так. Платьице.
5: Платьице. Отлично. Так. Какая молодцы. Красивая панама. Возьмем панаму.
6: Да.
5: Держи.
4: Так. Ух ты. Внимательно.
6: Юбочка.
5: Правильно. Ой, какая красивая юбочка. Юбочка. О, смотри, Матвей, это тебе точно понадобится. Держи. Так, так.
6: Я почти весь этот забрал.
4: Да, так. Чемоданчики уже наполняются так. У нас.
5: А это тебе нужно, Матвей? Смотри, какая красивая рубашка. Как это нет? Я бы взяла такую рубашку на Северный полюс. Вот. Ой, какая красивая кофта. Держи.
4: Ну, я вижу, вы молодцы.
5: Так.
4: Что ж,
6: так.
4: Вижу по всему, что вы молодцы. Правильно. Так, ну что же, я вижу, что вы уже собрали свои чемоданчики и уже готовы отправиться в путешествие на север или на юг. Давайте-ка посмотрим, какую одежду у нас взяла с собой Настенька.
5: Так.
4: Так, и там на юге, наверное, она будет отдыхать где-нибудь на берегу какого-нибудь моря.
5: Конечно.
4: И вот там очень жарко, и она поэтому взяла с собой вот такую чудесную маечку.
5: Ой, мне будет очень хорошо.
4: Да, конечно. В жаркую погоду в маечке как раз хорошо. А ходить она будет вот в таких чудесных сандаликах.
5: Красивый сандалик.
4: Конечно, можно ходить в сандаликах. И еще здесь есть вот такое вот платьице. Наверное, она будет одевать его иногда.
5: Когда будет гулять
4: когда
5: с бабочками.
4: Будет гулять. Да, да, да. Так, так. А что у нас еще тут есть? Ага, вот есть вот такое вот интересное платье.
6: Я на вечер буду надевать.
5: Да, вечер на юге.
4: Вечером.
5: В общем, профессор,
4: да.
5: Мы собрались с ней на юг.
4: Да, только забыл взять ты, Настенька, одну очень нужную вещь. Ведь на юге светит солнышко, оно может напечь голову.
6: Панаму.
4: Да, правильно.
5: Да, панаму.
4: Да, да, да, да, даже если нет панамочки, ее можно сделать из бумаги. И так тоже поступают. Это Мама. Очень важно знать. Ну что же, молодец, Настенька. А сейчас мы посмотрим, как собрал
5: молодец.
4: Вещи Матвей.
5: Опа.
4: Так, Матвей, где-нибудь
5: пойдем посмотрим,
4: на севере.
5: Что собрал
4: Матвей. И ему, чтобы не было холодно, он взял с собой вот такую кофточку.
5: Отлично.
4: Да, наверное, в доме же тоже холодно.
5: Да.
4: И в ней тоже можно будет
5: тебе
4: ходить.
5: Тебе будет
4: подержите.
5: Тепло в ней.
4: Ну а на улице... Понадобится такая чудесная курточка.
5: С капюшоном.
4: Да, с капюшоном. И ветер, и холод не скоро пройдет сквозь такую толстую курточку. Так, а еще что?
5: Давай мы посмотрим, что тут еще есть.
6: И шапку.
4: Так, давайте посмотрим. Так, какие штаны.
6: Штаны.
5: Теплые.
4: Теплые, да, с подстежечкой. И в них даже можно с горки кататься.
5: И на санках. И на лыжах.
4: О, и вот такие чудесные сапожки.
6: У меня только розовые такие же.
4: Да, там даже мех есть.
6: Только поменьше розовый.
4: А шапка какая?
6: Ну, ушанка.
4: Какая шапка?
5: Даже уши не замерзнут.
4: Даже уши не замерзнут. Ну что же, молодцы.
6: На меня она лезет, вот эта
5: шапочка. Да, ты тоже можешь с ними съездить на Северный полюс.
4: Да, когда на юге наступит зима, ты тоже такую шапочку возьмешь и оденешь. Ну что же, дорогие мои, я вижу, что вы очень хорошо справились со своим заданием. Я уверен, что вы сможете правильно одеться. Да. Ну а сейчас я приглашаю вас за столик. Я хочу показать вам, какие бывают градусники.
5: О, интересно!
4: Пойдем. Ну, с этим градусником вы уже познакомились.
6: Да.
4: Да. Этот градусник измеряет температуру в помещении.
5: Да.
4: Так. А есть у меня еще один интересный градусник.
5: Ой,
4: как вы думаете,
5: какой красивый.
4: Для чего он служит и на что?
6: Для воды.
8: А я думала, играть можно.
4: Правильно, правильно, Настенька. Это градусник для измерения температуры воды.
5: Я его буду брать с собой, когда пойду купаться на речку.
4: Веселинка, ну кто же берет с собой градусник, когда идет купаться на речку? Вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то брал градусник?
6: Нет.
4: Нет, правильно. Потому что если вода в речке холодная, ты и так туда не полезешь.
5: Тогда зачем он вообще нужен?
6: Это надо в ванне измерять воду.
4: Правильно.
5: Ванной?
4: Да, этот градусник нужен не зачем, а кому. Он нужен маме для того, чтобы измерить температуру воды, когда она хочет искупать своего малыша.
6: Или младенечка.
4: Да? Вот давайте и посмотрим, как он работает. У нас
5: есть
4: вот такая вот емкость с водой. Мы положим туда градусник.
5: Ой, смотрите, как он плавает.
4: Да,
5: как интересно.
4: Он плавает. И мы можем посмотреть, вот там есть столбик, который потихонечку будет приближаться к той температуре, какая у воды.
5: Это там, где вот улыбка, да?
4: Да, и вы видите, что столбик не доходит до той температуры, которая нужна для купания малыша.
6: И это...
4: Да,
5: и
4: вот тут нарисована
5: снежинка.
4: Конечно, он замерзнет.
6: Ой, какой холодный.
4: Да. Да. Для того, чтобы малыша искупать, нужно сюда добавить
6: теплой
4: воды.
5: Воды.
4: Совершенно верно.
5: Как интересно.
4: Да.
6: Ну, горячий не надо.
5: Да.
4: Так. Ну что же, давайте его положим вот сюда. А сейчас я вам покажу еще кое-что очень интересное.
5: А зачем нам
6: игрушка? На присоска.
4: Да, правильно.
6: Это лягушка. На присоска. Лягушка-градусник.
4: Правильно. Если мы перевернем лягушку брюшком кверху, мы увидим, что здесь расположился у нас градусник.
5: Она измеряет температуру лягушки?
4: Нет. Лягушка-то пластмассовая. Это как раз, Веселинка, тот градусник, на который ты забыла посмотреть, когда пошла на улицу, где было холодно.
5: Так вот это самый хороший градусник.
4: Да.
5: Я обязательно на него буду смотреть, когда буду гулять со своей собачкой с Дарабулькой.
4: Да, этот градусник прикрепляется к окну с уличной стороны и показывает температуру за окном на улице. Если мы на него посмотрим, то мы можем определить, холодно или тепло.
5: Так, чтобы правильно одеться.
4: Есть еще один градусник, который я хочу
6: вам... А если его ветром сдует?
4: Тогда придется покупать новый.
6: У меня же в детстве такой был градусник.
7: И у меня тоже.
6: Цвета.
4: Вы угадали, для чего он?
6: Чтобы верить температуру на лбу.
5: А мама мне его ставила под мышку.
6: И у меня. И у меня.
4: Совершенно верно.
6: А у меня лоб теплый.
4: Вы правильно
6: угадали. Он у меня даже горячий.
4: Этот градусник служит для того, чтобы измерять температуру тела и определить, здоровы мы или больны.
5: Профессор Бодрячок, а вот если непонятно, что показывает градусник? Вот как понять,
4: все
5: что
4: очень
5: он
4: просто
5: показывает? Вот ты понимаешь, что он показывает?
4: Для того, чтобы понять, нужно попросить помощи у мамы и у папы. Ведь Бог специально дал нам родителей для того, чтобы они о нас заботились.
5: Я ему обязательно скажу спасибо, когда его увижу.
4: Да, но для того, чтобы поблагодарить Бога, Не обязательно его видеть, он и так тебя услышит. Достаточно ему сказать: «Дорогой Бог, я благодарю тебя за то, что ты дал мне маму и папу».
5: Так да, просто?
6: Или родителей.
4: Да, или родителей.
5: Так просто? А я хочу предложить вам сделать одну интересную подделку. Я предлагаю сегодня вам сделать подделку, которая будет напоминать о сегодняшнем нашем уроке. Угадайте, какую?
6: Радость.
5: Точно? Смотрите, что я вам приготовила.
4: Так.
5: Вот мои коробочки. Это я специально подготовила для градусника. Это для Матвея машинку. Держи. А вот такой красивый жирафик с цветочком — это для Настеньки. Держи.
4: Очень-очень.
5: Чтобы это был настоящий градусник, вот я вам приготовила такую шкалу. Она состоит из двух частей. Вот, и розовенькая, и голубенькая. Розовенькая показывает, когда у нас тепло, а голубенькая, когда у нас холодно.
4: Понятно.
5: Вот, держи.
4: Да.
5: Тебе шкалу. И тебе, Настенька, тоже шкалу. Смотрите, чтобы приклеить нашу шкалу, я вам приготовила
6: клей.
5: Правильно. Смотрите, теплая погода.
6: На ниточке, чтобы подвесить.
5: Да, вот теплая, смотрите, розовенькую мы приклеим сверху, а голубенькую снизу. Смотрите, что у нас получится, да? Сможешь так приклеить? Давай. Давай я тебе помогу. Открывай клей. Давай сначала приклеим какую?
6: Вот тут.
5: Розовенькую, да? Давай смазывай клеем. Смазывай. Молодец. Давай тебе помогу немножечко. Так, приклеивай. Сможешь правильно приклеить?
4: Ой,
5: какой у вас красивый градусник получается. Так, выше надо, выше. Вот так. Опа, отлично. Молодцы. Смотрите, что не хватает нашему градуснику?
4: Столбика.
5: Точно, столбика. Но у нас будет необычный столбик.
4: Да, мы же должны определять температуру.
5: У нас столбик будет из ниточек. Но чтобы нам вот это продеть ниточки, нам нужно сначала сделать дырочки. Вот смотрите, для дырочек я вам приготовила зубочистки.
4: А, именно.
5: Если вам сложно, попросите маму и папу.
6: Я хочу.
5: Только дырочки мы делаем, смотрите. Вот здесь посерединке и здесь посерединке. Получится? Давай попробуем с тобой. Делать дырочку. Ну-ка.
4: Давай. Молодец, ура.
5: Так, ну-ка подырявь еще немножко. Давай, подырявь. Получилось? Отлично. Давай теперь снизу сделаем.
6: Ну, зачем две?
5: Обязательно. Это вот сюрприз. Сейчас увидите. Давай еще протыкай. А чтобы дырочка была побольше, попросите папу принести вам шило. Вот смотрите, вот можно вот так вот шилом сделать дырочку еще побольше. Только папа или мама. Обязательно. Вот.
6: Шило, потому что огромное.
5: Да. Вот профессор Бодрячку мы отдадим лучше. Хорошо, профессор Бодрячок? Вот. Так, где же у нас тут шкала? Смотрите, я для шкалы приготовила красную ниточку. Молодцы. Красную ниточку и белую ниточку. Вот вам даю красную и белую ниточку.
4: Так,
5: держите.
4: Давай.
5: И нам с Матвеем. Их надо скрестить и соединить. Вот попробуйте. Вот смотри, что у меня. А ты красную соединяй снизу. Вот. Вот, смотрите, что у нас должно получиться. Вот как у нас с Матвеем получилась такая ниточка. Они соединились между собой. И вот эти кончики мы куда запросовываем? Наши готовые дырочки.
4: Да, можно сломать зубочистку. И тупым кончиком продеть ее в это отверстие.
5: Сверху, смотрите, белую ниточку, а снизу красную. Подожди, сейчас мы должны их сначала соединить. Ты видишь, как мы их соединяем, да? У нас большие дырочки, у нас вот так влазит.
4: Оттолкнулась, отлично.
5: Ой, смотри, что у нас получилось. Вот, и сейчас мы что сделаем?
4: Вот, а теперь беленькую давай.
5: Завяжем их. Их надо завязать. Вот,
9: Смотри-ка, держи вот так вот здесь плотненько, чтобы у нас там... Во, молодец!
8: Вы справились с этой сложной задачей.
4: Да, Алексей.
7: Мороз!
6: Смотрите,
8: ну,
6: как она
4: сходится.
6: Как она сходит.
4: Смотрите, что получается. Мы можем научиться пользоваться градусниками.
8: Да.
4: Вот смотрите, тут на градуснике есть... столбик, который мы можем ставить, как нам хочется. Когда столбик слишком низко, то это означает, что на улице холодно.
8: Холодно, да.
4: Дует ветер, мороз, трескучий.
7: Холодно.
4: Смотрите, 40 градусов, 30 градусов. Но наступает солнышко, и температура все выше, выше, выше, выше. И, наконец, становится жарко.
7: Хочется в ледяной воде искупаться.
4: Ну, а наш урок подошел к своему концу. Нам пора прощаться. Дорогие ребята, обязательно сделайте такой градусник, чтобы вы могли научиться определять, когда холодно, а когда жарко. А сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч. Пока.
8: Пока, ребята. До свидания.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: А давайте спросим, а что для Бога дерзостно из поведения людей? А оказывается, есть уже в Библии стих, где написано в послании в книге пророка Малахии, 3 главы, 13 стих, сказано: «Дерзостны передо мной слова ваши, говорит Господь, а вы скажете, а что мы говорим против тебя? И вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Но посмотрите, что написано дальше. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь, собственностью моею в тот день, в который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Запомните этот отрывок, друзья. Дело в том, что сатана сегодня делает все, чтобы все поменять местами, чтобы праведник выглядел смешно, и это не было престижно, а чтобы нечестивый выглядел круто, и это было престижно. То есть он все меняет местами. Но Господь говорит: для меня дерзостно, когда вы говорите, что зачем мы служим Господу, зачем мы Ему повинуемся. Вот лучше себя устраивают те, которые плохо себя ведут. Вот им лучше. И я уверен, что в жизни многих из нас были моменты, когда мы спотыкались, когда мы, ну, где-то в сердцах завидовали людям, которые, ну, безбожные, которые обманывают, которые неправильно себя ведут, и нам кажется, ну вот они нормально живут, у них все получается, а я вот, вот понимаешь ли, делаю, как Бог сказал, а что толку, все плохо. Но посмотрите на обещание Бога. Он говорит: боящиеся Господу, те, которые благоговеют перед Богом, они говорят друг другу. Они еще не Богу говорят, они еще на земле. Они нуждаются в поддержке, они друг друга чем поддерживают? А вот такими словами, что внимает Господь, видит это, слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга. У Бога есть книга, где Он записывает все про нас, чтобы ничего не забыло. Чтобы жизнь ничего не забыла и не оставила, вот знаете, пустую страницу. Может быть, там не книга. Это просто язык, понятный для всех веков и времен. Может быть, там флешка стоит. Но стоит какая-нибудь очень крутая видеокамера, которая пишет нас полностью. Я не знаю. Но знаю, что ничего не пропадет, и написано так: «И они будут моими, говорит Господь». Какое это обещание для нас, когда Бог за тебя стоит горой и говорит: это мои, а сатана говорит: мои, а Бог говорит: нет, они мои. Но в тот день, в который я содел, это последний судный день, и он здесь красиво представляет: и я буду миловать их. Это означает, что Божьи дети не все будут праведные, будут среди них грешники, будут те, которые хромали в своей жизни, грешили, позорили Бога, но они каялись, они обращались, они возвращались. И он говорит: я буду миловать, как человек милует сына, который хороший сын, не буйный сын, не строптивый, а послушный сын, служащий ему. И тогда, говорит, вы увидите разницу. Это будет колоссальная разница всех времен и народов, когда одни будут спасенные, а другие будут погибшие. Я очень хочу, чтобы, друзья, вот эти слова, они остались в нашей памяти, и мы начали поступать так, как здесь написано, чтобы каждый из нас мог быть человеком богобоязненным, чтобы мы не стыдились этого. Да, сегодня это не престижно, но наступит день, и Христос говорит: очень скоро вы увидите эту огромную разницу между спасенными и погибшими, между теми, которые были с Богом и которые ушли во тьму без Бога. Пусть Господь вас благословит, обильно благословит, чтобы вы никогда не подумали, что служение Богу тщетно. Нет, оно всегда очень щедро вознаграждается Всевышним.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Принимайте эти таблетки по 1-2 раза в день после еды. Такую рекомендацию наверняка все мы слышали и не раз. А теперь давайте задумаемся, насколько она точна и не требует ли она дополнительных указаний. 2 раза в день? Когда именно? Разжевать или глотать? Чем запивать? А не станет ли хуже? Для того, чтобы лекарство принесло пользу без негативных последствий, необходимо соблюдать определенные правила. О том, какие они, расскажет наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Вячеслав, добрый день.
5: Здравствуйте, Анастасия.
4: Скажите, почему так важно знать правила приема лекарств?
5: Ну, в этом и смысл лечения, потому что препарат нужно принимать в нужное время, в нужной дозе и в нужный период.
4: Угу. Вот вы тут дали мне определенные советы, давайте мы тогда по ним и пройдемся.
5: Хорошо.
4: Значит, первый совет – перечислить врачу все принимаемые лекарства, в том числе витамины, препараты какие-либо, и даже те, которые мы принимаем эпизодически. Вот почему это важно?
5: Ну, поскольку при назначении лекарственного препарата врач должен учитывать те препараты, которые пациент принимает в данный момент, потому что обычно к 60 годам у некоторых пациентов до 27 различных заболеваний. И, конечно, он лечится у других специалистов. Чтобы учесть лекарственное взаимодействие, врач должен точно знать, что принимает пациент. Потому что было изучено, при приеме 4-6 препаратов лекарственное взаимодействие может быть до 60%. При приеме 10 препаратов уже в крови взаимодействуют все 100% лекарственных препаратов. Представьте, какая химия происходит внутри. Да. Поскольку лекарственный препарат – это, как правило, все активные молекулы, то может произойти непредвиденный эффект. И в инструкции к препарату, как правило, имеются данные о их взаимодействии с другими лекарственными группами. И это очень важно учитывать, потому что в некоторых случаях можем получить не только снижение или неэффективность, но и токсическое действие.
4: А почему витаминов это тоже касается? Мне всегда казалось, что витамины можно в любом случае принимать, независимо ни от чего.
5: Ну, если посмотреть на структуру любого витамина, мы тоже видим, что это активная достаточно молекула, которая есть различные радикалы и центры химически активные, которые могут взаимодействовать с какими-то участками молекул лекарственных препаратов. И иногда даже во время синтеза новых лекарственных препаратов как раз и используют свойства витаминов вступать в активное взаимодействие. Но представьте, если это произойдет в организме, что можно тогда ожидать. Причем интересно, что такой эффект дают только витамины, принимаемые извне. Витамины, которые у нас внутри в организме, таким эффектом не обладают.
4: Ага. Почему так важно внимательно прочитать инструкцию?
5: Ну, вы знаете, дело в том, что в инструкции к препарату содержится много различной информации, которую должен знать пациент. В первую очередь, это правила хранения препарата. Да? Какие-то важные побочные эффекты, которые могут возникнуть, и о которых просто врач в силу ограниченности времени на приеме не успел рассказать. Поэтому пациент, изучив инструкцию, он уже знает, что можно ожидать от приема препарата и как быстро следует реагировать. Поэтому инструкция к лекарственному препарату – это достаточно важный документ. Угу. И не следует пренебрегать ее изучением.
4: Я обычно все время выкидывала коробку и инструкцию вместе с коробкой. Теперь буду хранить,
5: да,
4: и читать внимательно.
5: Пожалуйста, читайте, изучайте.
4: Проанализировать, не привело ли применение препарата к возникновению нежелательных реакций. Вот, может быть, вы скажете, как правильно проанализировать?
5: Ну, если при приеме лекарственного препарата возникают какие-то странные, необычные ощущения, о которых врач не говорил, может подниматься, например, температура, ощущение приливов, сухости во рту, боли в животе, головные боли, изменение давления, изменение уровня глюкозы в крови, помутнение в глазах. Могут появляться различные, такие, знаете, как летающие мушки, такое есть понятие при снижении уровня глюкозы. На это всегда следует обращать внимание, потому что развитие вот этих нежелательных эффектов может привести к каким-то трагическим последствиям.
4: Понятно. При возникновении негативных симптомов вы советуете обязательно обратиться к врачу. То есть, ну, мы люди такие терпеливые, да, в принципе, очень много каких неприятных ощущений мы можем перетерпеть. Пройдет, привыкну. А вы говорите, что нужно обязательно сообщить об этом врачу. Вот почему?
5: Ну, во-первых, о вероятном появлении каких-то нежелательных эффектов всегда должен сообщать врач. Потому что бывают разные случаи. Например, некоторые возникающие реакции могут проходить сами собой через определенный день или два, и об этом всегда предупреждает врач. Некоторые нежелательные реакции свидетельствуют о том, что препарат нужно отменять. И врач также проконсультирует о том, в каком случае следует прекратить прием препарата.
4: Ну, или, наверное, он поможет заменить, да, тогда?
5: Да, потому что, напомню, главный принцип у врачей – это принцип «не навреди».
4: Угу. Узнать об альтернативных, немедикаментозных методах лечения. А вот это зачем? Если мне врач уже все посоветовал, зачем мне нужно узнавать об этих альтернативных методах, тем более немедикаментозных?
5: Ну, вы знаете, поскольку организм наш достаточно уникальный, это целый, можно сказать, мир, Вселенная, особенно головной мозг. А поэтому при разных заболеваниях существуют разные способы коррекции или лечения. Не всегда только лекарственные препараты являются, так сказать, единственным средством для излечения. И если пациент считает, что данная терапия для него может быть дорогостоящая, или он принимает какие-то другие лекарственные препараты, которые могли бы дать нежелательные явления при взаимодействии с вновь выписываем лекарственным препаратом. В данном случае можно говорить о каких-то других немедикаментозных методах лечения. Это правильно. И врач также, учитывая все эти факторы, может даже и сам предложить какие-то альтернативные варианты. Например, массажи, растирания и другие способы.
4: То есть если я буду подкованная, да, узнаю, то будет легче мне у врача об этом спросить, да, наверное, и Он мне, в общем-то, охотнее посоветует, может быть, так, да, потому что часто врачи назначили таблетку, и иди с Богом.
5: Ну, дело в том, что пациенты на приемах, они не задают много вопросов.
4: Да, тоже.
5: И это главная проблема. Почему-то возникает такой страх спросить и уточнить у врача. А ведь как раз при назначении препарата и нужно это делать. И не рекомендуют уходить с приема, если есть какие-то нерешенные вопросы, есть какие-то сомнения или страхи. Лучше их озвучить в момент выписывания лекарства, чтобы потом в аптеке не было проблем при его приобретении и лечении. Да.
4: И, соответственно, сразу у него и спросить, можно ли найти какую-то альтернативу.
5: Конечно,
4: понятно.
5: Конечно, да.
4: Спасибо. В большинстве случаев безопаснее начинать лечение с дозы ниже обычной терапевтической, особенно пожилым людям. Вот почему такая рекомендация?
5: Ну, данный подход оправдан в том случае, когда мы говорим о пациентах пожилого возраста. Потому что некоторые препараты у них в организме могут накапливаться, задерживаться и давать какие-то токсические эффекты. И еще следует учитывать тот факт, что пожилые пациенты, они ведь часто принимают некоторые препараты длительно, допустим, от высокого давления, препараты при сахарном диабете и другие варианты. И в данном случае, чтобы не вызвать накопительный эффект, некоторые врачи рекомендуют принимать меньшую дозу, так сказать, субтерапевтическую, чтобы не вызывать в том числе и привыкание к препарату. Потому что в любом случае со временем приходится постепенно повышать дозировки. И если мы начинаем с меньшей дозы, то вероятность быстрого повышения мы снижаем.
4: Угу. Понятно. При назначении нового препарата вы советуете узнать у врача, нельзя ли отменить какой-либо из принимаемых ранее препаратов?
5: Да, совершенно верно, потому что бывает ситуация, когда вновь назначаемое лекарственное средство может обладать несколькими эффектами терапевтическими, и принимаемый ранее препарат может дублировать эти действия. Ну, зачем нам бить два раза по одной и той же мишени, когда можно просто отменить одно лекарство и назначить новое с более широким действием?
4: Вот следующий вопрос, он для меня актуальный, потому что некоторые из моей семьи говорят, ну ничего страшного, и когда срок годности вышел, все равно можно полгодика еще запасик есть. Не выкидывай, оставь. А вы говорите, что ни в коем случае, да, нельзя дольше назначенного срока принимать препарат.
5: Почему, да?
4: Да.
5: Ну, такая ситуация нам вообще странная, в том смысле, что откуда у пациентов берется препарат, который они хранят и у которого истек срок годности. Вообще-то, по-хорошему, препарат, который выписал врач, нужно приобрести и начать принимать. И в аптеках обычно продаются препараты с хорошим запасом срока годности, 1,5-2 года, иногда больше. Вопрос, почему пациент не принимал это лекарственное средство, и у него оно осталось? Самое главное.
4: Да, может быть, он его принимал, а потом у него осталось. Он оставил для того, чтобы на всякий случай потом еще пригодиться. Вот он стоял, срок годности кончился, а ему вот сейчас понадобилось. И он думает, а выпью я этот. Зачем мне? Тут как раз у меня полбутылочки мне еще хватит, например, да, тех же самых таблеток или еще чего-то. И не бежит за новыми. Ну, действительно, таблетки сейчас удовольствие дорогое, вообще лекарства дорогие достаточно. Вот поэтому с этим-то и связано.
5: Ну, в данном случае такая экономия может привести к еще большим тратам, поскольку, когда у препарата истекает срок годности, то все эффекты и побочные действия, они могут проявляться более выраженным. И производитель несет ответственность за качество, эффективность и надежность препарата только в рамках его срока годности. Поэтому если после истечения срока годности пациент принимает какие-то лекарства и у него возникают побочные эффекты, то в данном случае вина лежит полностью на нем.
4: А еще вы говорите, что нельзя ни в коем случае бросать начатый прием.
5: Ну, это зависит конкретно от препарата. Если мы говорим про лекарства, которые регулируют уровень артериального давления, например, да, или работу головного мозга, то в каждом конкретном случае врач тоже всегда оговаривает, когда можно не принять или отменить применение препарата. Здесь важно понимать, что отмена препарата часто бывает длительной, в течение 2-3 недель, и дозу препаратов следует снижать постепенно. У меня у одной знакомой, представьте, был случай, она проезжала в больнице, с заболеванием сердца, восстановила сердечный ритм, нормализовала давление. Ей выписали хорошие препараты, она пришла домой, стала гулять со своими собаками и внезапно умерла.
4: Для меня тоже.
5: И когда мы стали разбираться, что ей назначали, что произошло, оказывается, выяснили, что ей назначили группу препаратов бета-блокаторы, на них и последние 3 недели была, и она резко после наступления улучшения.
4: Хорошо самочувствие,
5: да? И стало хорошо, сердце бьется хорошо. Ну, препараты, они встраиваются в жизненный ритм сердца и дают прекрасные эффекты, но при условии их постоянного поступления.
4: А она подумала, что она просто выздоровела, и все хорошо.
5: И она отменила все препараты и вызвала так называемый эффект рикошета, когда снова организм вернулся внезапно в исходное тяжелое состояние, и, к сожалению, в тот момент она не смогла его пережить. Она вот в той ситуации гуляла на улице с собаками,

0: находиться на кухне, на столе, может быть, на кухне в каком-нибудь шкафчике. Они находятся даже в ванной иногда тоже в шкафчике. Вот можно ли таким образом хранить или есть какой-то определенный безопасный, да, способ хранения лекарств?
1: Конечно, он существует. Если мы возьмем ту же самую инструкцию, то в последнем разделе «Условия хранения и сроки годности» будет все как раз и прописано. Угу. Почему важно именно следовать условиям хранения, прописанным в инструкции? Потому что главными врагами лекарств являются высокие температуры, солнечный свет и повышенная влажность.
0: То есть вот так вот таблетки хранить нельзя, правильно я
1: понимаю? В таком виде хранение недопустимо, потому что влияние солнечного света или даже обычного света может приводить к запуску окислительно-восстановительных реакций, к разрушению молекулы. Это особенно характерно для таблеток анальгина. Если они пожелтели, то их категорически запрещено принимать, даже если срок годности еще достаточно велик. Свет, он полностью портит анальгин. Он желтеет, оксидная форма образуется, и он становится уже токсичным для печени. Поэтому очень важно препараты не только принимать при условии хорошего срока годности, но еще и правильно их хранить.
0: Вот вы говорите про срок годности. Иногда бывает, что на коробочке написано срок годности, и мы прочитали и поставили срок годности, например, довольно-таки большой, 3 года, да, к примеру. Но мы не обращаем внимания на то, что после вскрытия написано, он хранится, этот препарат, только полгода, к примеру, или даже и того меньше. Вот насколько это важно учитывать, и можно ли использовать после, если у него свой срок годности такой большой, то, может быть, можно его и больше полугода хранить открытым?
1: Ну, знаете, этот вопрос актуален для капель глазных и для наружных лекарственных форм, для кремов и для мази.
0: Если говорить... Еще сироп детский.
1: Детский сироп.
0: Нурофен,
1: да,
0: например.
1: Антибиотики и так далее. Для многих препаратов. Если говорить про глазные капли, то, как правило, после вскрытия флакона они хранятся в течение 30 дней, если это не сказано иначе в инструкции, и в холодильнике в основном. Поэтому после вскрытия флакон нужно хранить в соответствующем месте. Почему это важно? Потому что капли при открывании, закрывании крышечки начинают подвергаться микробной контаминации. И, конечно, в состав входит определенное количество консерванта, которое обеспечивает их стерильность как раз в течение вот этого срока, но он не может составлять полностью весь срок годности. Но есть одно исключение. Это капли сульфацилнатрия, которые после вскрытия флакона можно хранить в течение всего срока годности, поскольку сами капли являются антисептическим средством. То есть сами убивают инфекцию, и контаминация там не происходит. Ну, также, если мы говорим про антибиотики, срок хранения после разведения суспензии неделя в холодильнике, ну, сиропов тоже в течение определенного срока и так далее. Как правило, тубы с мазью или с кремом после вскрытия хранятся до 2 месяцев.
0: Ясно. Есть ли какие-то особенные моменты, которые необходимо знать при приеме лекарственных препаратов?
1: Конечно. Мы говорим о кратности приема, о времени приема до еды или после еды. Давайте поговорим прямо про каждую рекомендацию.
0: У нас, правда, совсем немного времени осталось, поэтому нам нужно кратко обо всем этом поговорить.
1: Ну, хорошо. Ну, вот первое правило – это кратность приема. Дело в том, что есть препараты дозозависимые, есть препараты времязависимые. И для каждой группы препаратов существует своя кратность приема, чтобы таблетка успела высвободиться, создать необходимые пиковые концентрации в системном кровотоке, отработать и выделиться.
0: Ясно.
1: И это время все строго и четко рассчитывается.
0: Я вас поняла. Так, у нас есть такое понятие, как compliance или приверженность приему.
1: Да, это современное такое понятие, оно беспокоит всех врачей, потому что некоторые пациенты вследствие того, что забывают или им неудобно применять некоторые препараты, перестают лечиться. Приходят на повторный прием, и врач спрашивает, ну как? Они говорят, да все так же, то есть не помогло. В данном случае compliance или комплаентность, если говорить на русском языке, это залог успеха, потому что именно приверженность терапии приводит к хорошим результатам.
0: Не все таблетки можно пить вместе.
1: Конечно. потому что препараты могут взаимодействовать, нейтрализовать действие друг друга. Врач всегда скажет о том, в какое время лучше принимать препараты, до или после еды. Это также касается препаратов обезболивающих, противовоспалительных, поскольку прием на голодный желудок оказывает ульцерогенное действие на слизистую оболочку,

0: вызывать образование язвы, гастритов. Эти препараты следует принимать после еды.
1: Угу. Не все таблетки имеют дробные дозировки. Правда ли это?
0: Конечно. Поэтому существуют готовые лекарственные формы с соответствующими дозировками, указанные на упаковке. И врач при выписывании данных препаратов всегда учитывает прием и, возможно, ее дозирование.
1: Лекарства нужно запивать всегда водой?
0: Если не сказано иначе в инструкции, лучшим средством для запивания лекарств является именно чистая питьевая вода.
1: Угу. Есть жевательные таблетки. Их нужно обязательно проживать, да? И дрожже нельзя раскусывать. Вот это, как вы к этому отнесетесь?
0: Таблетки покрыты оболочкой. Дрожже нужно проглатывать целиком, поскольку дрожже получают послойным нанесением различных лекарственных средств, начиная от ядра и до оболочки. И дрожже также должно в организме постепенно раствориться с каждым слоем, чтобы он в свое время проник в системный кровоток и не было взаимодействия.
1: Почему нельзя употреблять алкоголь во время лечения?
0: Современные исследования показали, что алкоголь способен негативно повлиять как на организм, так и на эффект от лекарственного препарата. И здесь следует выделить особо, например, препарат парацетамол, который на фоне приема алкоголя дает очень серьезное токсическое поражение печени. И бывают случаи, когда после известных праздников люди, длительно принимавшие алкоголь, заболевают простудными заболеваниями, у них высокая температура, начинают принимать парацетамол и получают тяжелейшее поражение печени. И поступают в лечебно-профилактические учреждения. Поэтому в данном случае алкоголь и лекарства – это всегда заклятые враги.
1: Понятно. Спасибо вам большое за подробные ответы. Всего вам хорошего. До свидания.
0: Всего доброго.
1: Подведем итоги. На приеме сообщайте врачу о всех хронических заболеваниях. При лечении не употребляйте алкогольных напитков. Не храните препараты в ванной комнате. Не подвергайте воздействию тепла, влаги и прямого солнечного света. Не допускайте замораживания жидкой лекарственной формы препарата. Если вы пропустили прием, примите препарат, как только вспомнили об этом. Не принимайте двойные дозы. Строго следуйте инструкции. Ну а я желаю вам не болеть. Всего доброго!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Михаил Волгин.
7: Жизнь – это путешествие. В нем есть и авантюрные приключения, и полные опасности случаи. Где взять уверенность в том, что путешествие закончится благополучно? Люди разных веков черпали надежду и утешение в псалме Давида, псалме 22-м. Давайте вместе с вами насладимся музыкой этого псалма. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». «Господь пастырь мой», — утверждает Давид. Он выбрал этот образ не случайно, поскольку сам, возможно, лучшие годы своей жизни он провел на пастбищах, пася овец. И здесь он сравнивает Господа именно с пастырем, а себя с беззащитной, нуждающейся овечкой. Он говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». Что это означает? Из истории жизни Давида мы знаем много случаев того, когда порой ему и есть было нечего, и он скитался, убегал от своих преследователей и утверждает при всем этом: «Я ни в чем не буду нуждаться». Эта строчка свидетельствует о его вере, что он полностью вверяет себя в руки Божьи и знает, что пастырь позаботится о том, что ему действительно необходимо. В Евангелии от Матфея Иисус Христос сказал: «Не заботьтесь ни о чем, что вам есть или что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Бог пошлет вам все, в чем вы нуждаетесь, и никогда не оставит вас. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Удивительным образом, это не просто какие-то несчастные объедки, чтобы не умереть. Это пища, как написано, злачная. Это злаки, питательная пища, без которой организм не может существовать. И это эти воды тихие, не просто поток, к которому невозможно подойти, горный поток, и что-то выпить. Это спокойное питье, которое приносит и отдых. Таким является Христос. В Евангелии от Иоанна он говорит следующие слова: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Христос не просто дает возможность пить, Он утоляет жажду нашей души. В то время пастырь отводил своих овец в те места, в которых наибольшая зеленая трава, когда наступало лето, и те травы, те места уже были выжжены солнцем, он вел их дальше в более высокие местности, где было больше влаги, потому что пастырь заботится о том, что едят и пьют его овцы. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Это удивительно. Кому из нас не нужна поддержка? Кто может существовать без нее и решать жизненные проблемы? В современном переводе этого стиха говорится: «дает силы мне». Господь придает импульс жизни именно в тот момент, когда мы больше всего в нем нуждаемся. «Направляет меня на стези правды ради имени своего». Удивительно. Ради имени своего. Имя Божье дважды упоминается в этом псалме, в начале и в конце. Он называет пастыря по имени Господь. Это то, что внушает ему уверенность, потому что верный имени своему означает тот, который будет действовать согласно своей сущности, согласно своего характера. В его сущности поддержка и безусловная любовь. Он просто не может оставить нас без помощи тогда, когда мы в ней нуждаемся. Выбор жизненного пути — это вопрос жизни и смерти. Каким путем пойти — направо или налево? И этот добрый пастырь всегда даст подсказку, каким путем нужно следовать именно мне в моей сегодняшней ситуации. Что бы ни произошло, я чувствую себя спокойно и уверенно, даже если произойдет то, что написано в следующем стихе. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Здесь переломный момент в этом псалме, потому что Давид переходит с третьего местоимения по отношению к Богу на первое местоимение. Он говорит «я и ты». Этот внутренний диалог со своим пастырем. Когда наступает осень и снег покрывает вершины гор, то пастырь уже уводит своих овец обратно. И этот путь сопряжен большими опасностями, ухабами и оврагами, и очень легко здесь потерять свое здоровье или какая-то овечка может упасть. И он говорит, что в этих смертельных обстоятельствах, когда тень смерти нависает надо мной, ты со мной. Давид знал, о чем он говорит. В его жизни так было не раз. И каждый раз Господь демонстрировал, что Он может ему помочь. И именно благодаря таким тяжелым жизненным обстоятельствам Давид приблизился к Богу. Когда нам плохо, в этот момент мы переходим с Богом на «ты». Трудности нас сплочают. Они учат нас тому самому доверию, которое так необходимо нам для спокойствия души. Он смотрит на Бога, у которого что-то в руке находится. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Жезл — символ власти, посох — символ поддержки и заботы. И пастушеский посох совмещал и то, и другое, поскольку одно его окончание было острым, а другое окончание имело вот такой виток, что позволяло зацепить овечку, если она куда-то упала, и достать ее, например, из оврага. А острым концом пастырь воспитывал овечку, если она шла куда-то не туда, и направлял ее на нужную дорогу. Это здорово, что Господь совмещает в себе и то, и другое качество. Он одновременно и твердый, и мягкий, добрый и строгий. И только на этом балансе мы можем с вами быть уверенными, что наше путешествие закончится действительно благополучно. И только благодаря этим двум качествам в нашем сердце может стабильно царить именно тот покой, о котором здесь поет псалмопевец. Он говорит: «Они успокаивают меня». Господь умеет успокаивать. Если вы еще это не проверили, вы можете узнать это в своей собственной жизни. Покой — то, чего больше всего не достает сегодня современному человеку. И только Господь может дать его. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Трапеза на виду у врагов — это символ, конечно же, победы. И Давид видел в своей жизни именно такую ситуацию, когда он ел перед лицом у своих врагов. И он знал, что эту победу ему дал Господь. «Умастил елеем голову мою» — это, конечно же, обновление призвания. Он был помазан на царство, но несколько раз за его время были люди, которые пытались свергнуть его с престола. И каждый раз Господь обновлял его помазание и давал ему уверенность в том, что он останется таки на своем престоле. «Чаша его преисполнена» — это удивительные слова, которые говорят о том, что Бог дает человеку не просто то, в чем он нуждается, но даже больше того, более просимого дает Господь. Посмотрите, как об этом говорит Иисус Христос в Евангелии от Иоанна. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Добрый пастырь так и поступает. Это отражение божественной сущности. Мы его дети, поэтому иногда он позволяет себе немного баловать нас, чтобы мы почувствовали себя действительно его любимыми детьми, которых можно немножечко потешить чем-то, в чем мы даже не нуждаемся, но то, что принесет нам радость. Он говорит: «Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Здесь он опять повторяет имя Господа и говорит о том, что я теперь иду туда. Благость и милость — это два спутника, которых Давид приглашает в свое путешествие по жизни. То, чего так не хватает сегодня нам — доброта и милосердие. Это красивое русское слово «благость». В мире, где царит агрессия, нарастает напряжение в обществе, так не хватает доброты. И он говорит: «Пусть меня по жизни сопровождает Божия доброта». И пусть меня сопровождает милость. Пусть ко мне будут относиться не так, как я заслуживаю, а по милости лучше, чем я того заслуживаю. Не правда ли, было бы здорово каждому из нас идти с этими двумя спутниками по жизни? «И я пребуду в доме Господнем многие дни». Стадо возвращается домой. После долгого путешествия, пройдя овраги, пройдя снега, пройдя опасные участки пути, стадо помещается в свою овчарню. Это не значит, что там она находится в большей безопасности, потому что пастырь был во все времена со своими овцами, но там, конечно же, более комфортно. Забыто все, что было до этого, осталось позади. Над головой кров, стены стоят твердо, нету никаких поводов для беспокойства. И это, конечно же, образ того, что даст Господь в конце пути всем верующим в Него. В последней главе Библии, Откровении, описано, как это будет происходить. «И услышал я громкий голос с неба: „Се скиния Бога с человеками, Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Только представьте себе, какая будет эта жизнь. в которой все то, что сегодня доставляет нам беспокойство, уйдет на второй план. Я мечтаю об этом моменте, когда я смогу забыть все то, что было здесь на земле, и начать новую страницу своей жизни, где нету опасностей, где нету боли, где нет обид, где вокруг только доброта и святость. Что придает вам уверенности в жизненном путешествии? Благодаря чему вы чувствуете себя защищенными? Что придает вам смысл вашему существованию и дает покой вашему сердцу? Если это Господь, то хочу заверить вас, что вы не будете разочарованы, потому что Он — ваш Отец, ваш Творец, пастырь вашей души, который даст вам все, в чем вы нуждаетесь, тогда, когда вы в этом нуждаетесь. И верующий в Него не постыдится. Он будет с вами всегда, никогда не оставит, не покинет и не бросит. Веруете ли вы сему? Если да, то по вере вашей да будет вам.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Федор Тютчев. «Наш век».
1: Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит перед замкнутой дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию.
0: Стихотворение Федора Тютчева «Наш век» читала Ольга Пугачева. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Зная библейских героев, мы можем легче понимать саму Библию.
2: В этой программе избрание и отвержение первого царя Израиля, царствование Давида, деяния и книги Соломона.
4: Саул, Давид и Соломон. Три царя неразделенного царства. Царство израильского. О них нам рассказывают библейские книги с тем же названием. Книги царств. Таких книг в Библии 4. В первых трех рассказывается об этих трех царях. Саула избрал пророк и судья Самуил по прямому повелению Божьему. Причем самое интересное, что без царя народ слушать Бога не может, а избрание царя не было делом Божьим. Это самый интересный парадокс этой книги. Повествователь книги «Царств» пишет о том, что не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать. Так говорит Самуилу Бог. То есть изначально народ был призван к послушанию самому Богу, как своему царю, к исполнению его законов повелений. И вот царем по воле Божьей избран юноша по имени Саул. Но этот выбор тоже не означает, что этот человек окажется достоин того предназначения, которое ему определено. Царь Саул пытается вести себя так, словно он сам все может. Он может обойтись без Бога и без помощи Самуила. И Господь отвергает его. В главе 15 предсказано окончательное падение. Самуил говорит царю: «За неповиновение воли Божьей царство Саула не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу и поставит его править своим народом, потому что он не исполнил того, что повелел ему Господь». Первая книга Царств, 13 глава. Саул проявляет неверие Богу, последняя глава повествует о его гибели на войне. Битва проиграна, погиб не только царь, но и его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля – правлении Давида. Собственно, вся первая книга Царств – это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии в Израиле и праотца Спасителя. Библейский автор не без оснований писал, что требование старейшин назначить народу царя было их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, даровав Израилю поистине великого царя Давида, который олицетворил мессианский идеал. То есть это праотец Мессии.
2: Когда же вокруг собрались фарисеи, Иисус спросил у них: «Что думаете вы о Мессии? Чей сын он?» «Давидов», — ответили они.
4: Это примечательная история. Самуил приходит в его дом, когда Давид пас овец. Сама работа требует мужества. Он потом расскажет Саулу об этой своей работе.
2: Давид ответил Саулу: «Твой слуга был пастухом при отаре своего отца. И бывало, что приходил лев или медведь и уносил овцу из отары. Тогда я гнался за ним, разил его и спасал овцу у него из пасти. А если он нападал на меня, то я хватал его за гриву и разил насмерть. И со львом, и с медведем справлялся твой слуга».
4: Самуил приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. Кстати, сам обряд помазания – это выливание на голову человека оливкового масла. Это такой особый обряд, который символизирует сошествие Святого Духа. У отца Давида и Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается только 7. Всех 7 проводит отец перед пророком, Бог говорит ему: «Дед, нет, тут нет нужного ему человека».
2: И сказал Самуил Иисею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иисей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иисею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после.
4: Кстати, это один из тех редких портретов, который описывается, где в Писании описывается внешность. Правда, синодальный перевод здесь тоже не вполне точен. В оригинале сказано, что Давид красный, адмуни, что может означать развощекий или рыжий. Богобоязненный Давид, уж даже помазанный, не свергает Саула с престола, а исполняет волю Божию. Сначала он продолжает пасти овец, затем, поскольку играет на лире и хорошо поет, его приглашают к Саулу во дворец. Инструмент с небольшим количеством струн напоминает современную арфу, только маленькую. И он поет во время головных болей царя, и иногда у царя бывают припадки безумия. Когда Давид пел, играл, Саулу становилось легче. Кстати, Давиду принадлежит где-то порядка 75 псалмов из книги «Псалтырь». То есть он был певцом и поэтом. Эти поэмы дошли до нас.
2: Псалом Давида. «Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле! Могущество Твое небесами прославляется! Хвалу из уст младенцев и малых детей сделал Ты крепостью против врагов своих, дабы повергнуть в молчание и недруга, и мстителя. Взирая на небеса, творение рук Твоих, на луну и звезды, которые Ты на места свои поставил, думаю я, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что заботишься Ты о нем. Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле».
4: Затем случилось столь заметное событие, что Давид стал оруженосцем царя. Это известная история о единоборце из Гефа Голиафе. Рост Голиафа был трехметрового, на нем были доспехи весом в 4 пуда, только один наконечник копья весил с полпуда, килограмм 8. Не нашлось никого, кто бы решился на битву с ним, все боялись. А Голиаф смеялся. Тут приходит Давид, приносит провизию своим братьям-воинам. Он услышал этот призыв силача на битву и сказал, что готов на бой. Сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Без доспехов, пастушья сумка в руках, посох, выбрав из ручья опять гладкие камни, он выходит навстречу Голиафу.
2: Присмотревшись к Давиду, филистимлянин увидел, что тот молод, румян и красив, и отнесся к нему с презрением. Спросил филистимлянин Давида: «Разве я собака, что ты вышел против меня с палками?» И проклял Давида именем своих богов. Давид ответил филистимлянину: «Ты идешь на меня с мечом, копьем и дротиком, а я выхожу против тебя с именем Господа воинств, Бога ополчений израильских, над которыми ты насмехался. Сегодня Господь предаст тебя в мои руки».
4: Так и случилось. Камень, который он пустил из пращи, попал Голиафу в голову. Тот упал ничком. Давид побежал к филистимлянину, наступил на него, вытащил из ножен его меч и добил его, отсек ему голову. Давид возвращается вместе с войском домой после победы над Голиафом. Женщины выходят и поют песню царю Саулу и восклицают: «Саул сразил тысячи, Давид – десятки тысяч». Хвала вызывает зависть Саула к Давиду. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем царя и другом его сына Иоаннафана. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Скитаясь в разных местах страны, Давид знакомился с простым народом, жизнью их. Этим народом ему суждено было потом править. И о том, как это происходило, говорится в второй книге царств. Потому что вся вторая книга царств – это книга Давида. Просто о юности Давида и его пути к престолу рассказывается в первой книге царств. О глубокой старости немножко говорится в начале книги, третьей книги царств. Но именно во второй изложена сама история его царствования. Когда он стал царем всего Израиля, первое, что он сделал, он создал новую столицу. Нашел город, который находится на перекрестке путей. Этот город принадлежит и его семье, он называется Иерусалим. И ее Давид делает царской резиденцией, религиозным центром. То есть царь стремится объединить племена, которые далеко не всегда уживавшиеся друг с другом. Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, ему пришлось одолевать и внутренних мятежников. Самым жестоким и вероломным было восстание, поднятое его собственным сыном Авессаломом. Это была гражданская война. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. Победа его обернулась гибелью любимого сына. И автор книги называет причину, по которой это произошло. При дворе царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она женщина замужняя, ее мужа, преданного своего воина, он посылает на верную смерть. В собственной семье Давида царит раздор, его сыновья враждуют между собой. Один из них даже насилует свою сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, отомстивший за честь сестры, поднимает позднее мятеж. Зачем все это? Зачем описывать эти истории о книге, когда пишется о великом царе? Повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. Даже самых исключительных и почитаемых. Давид был далеко не идеальным царем. Но Бог Завета всецело предан Давиду. Он верен своим обещаниям и помазанным на царство его потомкам. Да, временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинами, проливал человеческую кровь. И когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида, и об этом рассказывает уже третья книга царств. Она начинается с истории царствования Соломона.
5: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небу и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
4: Эта молитва была произнесена при освящении Иерусалимского храма. Соломон молится Богу, и храм этот называют Соломонов. Богу не нужен дворец, как знатному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. Просто человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. К возведенному Соломону храму веками будут приходить верующие израильтяне, цари, простые люди, священники, пророки. Сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом, обрести душевный покой. Это было главное дело, которое завещал Соломону Давид – построить храм в Иерусалиме.
5: 20 лет Соломон строил два здания – храм Господень и царский дворец. И Хирам, царь Тирский, поставлял Соломону кедр, кипарис и золото по его желанию. После завершения строительства царь Соломон передал Хираму 20 городов в Галилее.
4: Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Эта мудрость была ему дана. И о ней повествует нам история о суде Соломона, которая записана в третьей книге царств. В Брюсселе, во дворце правосудия, стоит статуя, изображающая суд царя Соломона.
5: «Тогда же пришли к царю две блудницы. Предстали они пред ним, и одна сказала: „Выслушай меня, мой владыка. Мы с этой женщиной живем в одном доме, и в этом доме при ней я родила. А через 3 дня после моих родов родила и эта женщина. Мы были в доме одни, никого постороннего не было, только мы вдвоем.
2: Ночью сын этой женщины умер. Она его заспала. Среди ночи она встала, взяла, пока я спала у меня, служанки твоей, моего сына, и положила его к своей груди, а своего мертвого ребенка подложила к моей груди.

0: А другая возражает: «Нет, твой сын мертв, а мой жив». И велел Соломон принести меч. Меч принесли. «Разрубите живого ребенка пополам, — приказал царь, — и отдайте одну половину этой женщине, а другую — той». И тогда у той, что была настоящей матерью, сжалось сердце от волнения за ребенка, и она стала просить царя: «Прошу тебя, владыка мой, отдай дитя ей, не убивай его, только бы он жил». А другая говорила: «Ни тебе, ни мне пусть не достанется, рубите». И сказал царь в ответ: «Отдайте дитя первой, не убивайте его, она его мать». И услышал весь Израиль, как рассудил царь это дело, и устрашились царя, потому что увидели, была в нем мудрость от Бога, чтобы вершить суд.
1: При всей легендарной мудрости царя Соломона его история стала прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял. Ему было даны видения от Яхвы. Он строит рядом с храмом живого Бога языческие алтари для своих многочисленных жен. Браки были политические, жены были из других земель, и, соответственно, они требовали, чтобы у них были свои места для поклонения.
0: Соломон любил своих многочисленных иноземных жен. Дочь фараона, моавитянок, аммонитянок, эдомитянок, сидонянок и хеток. Были они из тех народов, о которых Господь сказал израильтянам: «Не общайтесь с ними, и пусть они не общаются с вами. Не то увлекут они вас к своим богам». Вот кого крепко полюбил Соломон. У него было 700 знатных жен и 300 наложниц, и они совратили его.
1: Вскоре через пророка Бог доносит до него ошеломляющую весть: «Я вырву царство у тебя, отдам твоему слуге». От Соломона нам достались его мудрые сочинения. В молодые годы он написал книгу о любви, «Песнь песней». Став отцом, он составил книгу притчей, а в старости итогом его размышления стала книга «Екклезиаста», «Проповедника». Высказыванием из этой книги мне хочется закончить свой рассказ об этих трех царях – Сауле, Давиде, Соломоне.
0: Речения мудрых и собранные ими наставления как стрекало, как прочно вбитые гвозди, и все они от единого пастыря. «И потому, сын мой, поберегись составлять множество книг. Такой работе не будет конца, а лишнее учение только здоровью во вред. А теперь выслушай суть всего. Благоговей перед Богом и заповеди Его соблюдай. Ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое».
2: Закрыта Библия, свеча едва мерцает, в раздумье горестном склонилась голова. Душа моя скорбит, чело мое пылает, и кто-то надо мной все громче повторяет библейские слова. Все суета-сует, промчится год за годом и канет без следа. Займется вновь заря и снова догорит, и род придет за родом, и новые жрецы зажгут алтаря, лампады новые, и трепетно горя, они осветят вновь забытые кумиры. Развеются, как дым, державы и порфиры, и слава и любовь промчатся, как мечта. И все пройдет, как сон, все тлен и суета, все суета-сует. Медлительно и властно глухая льется речь, и возглас роковой звучит в моих ушах так грозно, безучастно, как ровный стук лопат над крышкой гробовой. И ниже никну я печальной головой и мыслью горестно: «Зачем же мы так страстно

Дим немую даль, страдаем и скорбим. Пусть все пройдет, как сон, пусть все пройдет, как дым. Но что нам до того? Пускай века нам дали лишь проблеск радости, лишь веяние печали. Мы всеобъемлющим сознанием своим в одно мгновение всю вечность обнимали. Цари мгновения, мы все-таки обнимали.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте! В нашей жизни чудеса случаются нечасто. Одним из таких чудес является плод любви двух сердец – рождение ребенка. Когда ребенок появляется на свет, мать берет его на руки, прижимая к груди. Когда наша малютка делает первые шаги и падает, мы подбегаем, поднимаем ее, нежно обнимаем, целуем, ласкаем, гладим по головке. В прикосновении к тем, кого мы любим, есть эмоциональная сила, которую невозможно отрицать. Вот почему так часто мы берем на руки наших маленьких детей. Таким образом, мы восполняем их эмоциональную потребность в любви. Физическое прикосновение служит для передачи эмоций и в пожилом возрасте. Кто из нас не являлся свидетелем, как беспомощные старики и старушки протягивают к нам руки, желая прикосновения? А как насчет подростков? Говорят ли им о чем-то прикосновение? В прошлой передаче мы уже говорили о том, что подростки – это не дети, и мы не можем ласкать их так, как детей. Но прикосновения по-прежнему очень важны для них. В книге «Мудрости» Экклесиаст, 3 главе, 1-5 стих записано: «Всему свое время, время обнимать и время уклоняться от объятий». Родители подростков должны быть очень мудрыми. Порой хороший поступок, совершенный не вовремя, может обернуться бедой. Мудрые родители должны наблюдать за подростком, и если он в настроении «не прикасайся», тогда не следует делать этого. Мы должны тщательно следить за так называемым «боди-ленгвичем», то есть языком тела. И если ребенок готов принять объятие, обнимайте. Если не готов, отступите. Не всегда нужно стараться понять, почему подросток не готов к общению с вами. Важно понять, что это так в данный момент, и уважать его волю. Не надо пытаться обнимать подростка, когда он злится, когда он сердится. Гнев – это эмоция, которая отталкивает друг от друга. Но существует множество других ситуаций, когда подросток с удовольствием примет ваше прикосновение. Например, во время спортивных соревнований, хорошая отметка, сдача экзамена.
1: Мамины секреты.
2: Положительные эмоции, достижение успеха раскрывают подростка для любящих объятий родителей. Также, когда подросток терпит поражение или подавлен чем-то, расстроен, растроган, вы нежным прикосновением можете поддержать его, выразить ему свою любовь и поддержку. В повседневной жизни, если ваш взрослеющий ребенок в хорошем настроении, он готов принять вашу ласку. Но родители должны быть мудрыми и очень чуткими, чтобы уловить нужный момент. Иногда этот опыт приобретается методом проб и ошибок. Нужно заметить, что когда мы говорим о времени прикосновений, мы должны учитывать и место. Подросток не будет очень доволен, если вы будете его обнимать в общественном месте. Необходимо помнить, что мечта подростка – это независимость и самостоятельность. В присутствии сверстников может быть уместным, например, похлопать сына по плечу. Если у вас, например, совместный пикник, то вполне приемлемым будет армрестлинг. Хочется вспомнить, что по статистике мальчики получают ласк в 5 раз меньше, чем девочки. Этим я не призываю вас бросаться своим сыновьям на шею с объятиями. В проявлении ласк мы должны быть очень чуткими и гибкими. Объятия, прикосновения, поглаживание по спине, перебирание волос, массаж, борьба – все это можно использовать для проявления любви. Но этот процесс не так прост, как кажется. Подросток – это личность. Одним нравятся одни ласки, другим – другие. Если ребенок в детстве любил, когда его поглаживали по спине, то это не обязательно будет приятно ему в подростковом возрасте. Возможно, что такие прикосновения напоминают ему о детстве, и он будет противиться таким проявлениям любви. Найдите другой метод. Подростки нуждаются в родителях и их прикосновениях. но уместных и своевременных. Прикасаясь к своим детям, вы говорите им о многом. Вы говорите о том, что признаете их как личность, о том, что вы заботитесь о них, любите их. Каждый подросток нуждается в физической ласке. Если он не получает ее от родителей, он пойдет искать ее в другом месте. Пусть Господь поможет нам быть мудрыми и внимательными родителями.
3: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Однажды летним днем я наблюдал очень интересную картину. Курочка на лужайке перед домом гуляла вместе со своими цыплятами. У цыплят хорошее настроение, они бегали, резвились и абсолютно не подозревали, что через несколько минут пойдет сильный дождь. Крупные капли дождя стали падать на землю, и курочка распростерла свои крылья. Цыплята быстренько подбежали к своей маме и укрылись там. Минут 10 шел сильный дождь, мама промокла, и когда выглянуло солнышко, довольные цыплята выбежали из-под ее крыл абсолютно сухие. Тогда я подумал, что в нашей жизни хотелось бы, чтобы больше было таких мест, где мы могли бы укрыться. Укрыться и совершенно не переживать о бурях, которые происходят вокруг. Священное Писание нас вдохновляет очень точными словами. «Бог – прибежище и сила наша, своевременная помощь в любой беде». Господь поддерживает нас тогда, когда нам негде укрыться, когда мы не знаем, где прятаться. Желаю, чтобы сегодня, даже если что-то случится в жизни, мы всегда помнили, есть Господь, который является нашим прибежищем.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Начало мудрости – страх Господень.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
2: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
3: Это Иисус?
2: Да, Бог говорил об Иисусе. Но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
1: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
2: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
3: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
1: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
2: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
4: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
1: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
4: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
3: Они стали непослушными?
4: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
1: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
5: Ух ты, у них появились малыши?
2: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
1: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
4: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
3: Малышам надо помогать.
2: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
1: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
2: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
4: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
1: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
2: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
4: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
2: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
1: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
4: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
4: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
4: Многие пророки говорили об этом.
1: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
1: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
4: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
6: А что, все люди слушались Бога в те времена?
2: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Бог милует и спасает.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

самый главный. А рядом тихо лев сидел и кротко улыбался, их всех друзьями называл и помирить старался. Вот на поляну муравей бегает с вестью грозной,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Михаил Волгин.
7: Любите ли вы жизнь? Можно ли вас назвать настоящим жизнелюбом? Было бы странно, если бы это было не так, не правда ли? Жизнь настолько прекрасна, удивительна и разнообразна. Как можно не любить ее? И тем не менее, можно с твердостью и смело утверждать, что многие люди не любят жизнь и не любят себя. Это можно определить по тому, как они живут, как относятся к себе, к своему здоровью, как относятся к отношениям с окружающими. В послании апостола Петра, 3 глава, записан удивительный отрывок, который как раз-таки говорит о том, как можно проверить, люблю ли я жизнь на самом деле или нет. Давайте прочитаем этот отрывок вместе с вами. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Очень интересно. Значит, кто любит жизнь? Сама по себе эта фраза переводится по-другому. Кто хочет радоваться жизни? Бог дал нам эту жизнь как раз-таки для того, чтобы радоваться. Это задача нашей жизни. Нету смысла в том, чтобы постоянно себя съедать, корить, убивать. Мы пришли сюда для того, чтобы наслаждаться этой жизнью. Кто хочет видеть добрые дни? Добрые дни — это означает полные дни, настоящие дни, дни, наполненные смыслом. Не просто жизнь как существование, время, проведенное здесь несколько лет или какое-то количество лет, а жизнь, которой ты по-настоящему наслаждаешься, дорожишь и получаешь от нее какое-то удовольствие или, может быть, даже драйв. Именно такую жизнь можно назвать настоящей жизнью. И первое условие для этой настоящей жизни — удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Жизнь и язык. Интересно, каким образом это взаимосвязано? Количество наших дней и то, что мы говорим. Священное Писание смело и неоднократно утверждает, что жизнь и смерть во власти языка. Древние мудрецы говорили немного иначе эту фразу, что жизнь и смерть находятся на кончике языка. Настолько сильное влияние имеет то, что мы говорим. Это связано именно с тем, какими нас создал Бог. Он создал этот мир словом, и все, что здесь есть вокруг, только одним словом произведено. Человек же создан по образу и подобию Божию, и его слово также имеет силу и власть — созидать и разрушать. Когда 40 человек ходили по земле Ханаанской и пришли и сказали, что это ужасная земля, в которой мы не сможем жить, из-за этих слов народ израильский 40 лет путешествовал потом еще по пустыне. Все, что мы говорим, имеет силу. Поэтому так важно быть внимательным к тому, что слетает с наших уст. «Уста свои удерживай от лукавых речей». Лукавые речи — это непоследовательные речи. Апостол Иаков говорит, «Да будет слово ваше да-да и нет-нет». Все остальное — это от лукавого. Прямая речь и простота заключается в том, чтобы говорить «да», если ты имеешь в виду «да», а «нет», если «нет». Вот и все. «Удерживай язык свой от зла». Что же такое зло? Зло — это, может быть, неправда, которую мы говорим в отношении другого человека, но не только. Это может быть любая негативная информация, которая не дискредитирует влияние или авторитет человека, или настраивает его на какой-то негативный лад. Это зло обязательно сыграет свою роль в жизни этого человека, но не только, и в жизни самого говорящего тоже. В древности сравнивали слова со стрелами огненными, которые летят далеко. Это слово, которое я сказал здесь, в России, может отозваться где-то на совершенно другом континенте. Также это слово распространяется и по времени, на далекий промежуток времени. Сказал сегодня, а через 10 лет человек это услышал или вспомнил сказанное слово, и оно там сыграло свою губительную роль в его жизни. Это очень хорошо знают родители, которые воспитывают детей. Если ребенок сделал что-то не так, ни в коем случае не нужно говорить и указывать ему: «ты сделал это неправильно». Нужно подойти и сказать, что он хороший человек и что он всегда поступает правильно, а что вот в этом случае вот он только допустил ошибку, и что вы верите, что в следующий раз он непременно исправится. Тогда у ребенка не будет желания делать все назло, и он будет именно таким, каким вы его видите и как вы о нем говорите. Другое условие любви к жизни записано в следующем стихе: «Уклоняйся от зла и делай добро». Это удивительные слова. Как мы должны воспринимать зло? Просто уклоняться. Есть интересная история про лягушек, одна из которых попала в яму. И ей все остальные стали кричать оттуда сверху: «Не надо выбираться, даже не пытайся, у тебя ничего не получится, ты не сможешь допрыгнуть, это такая большая высота». Но лягушка не унималась, продолжала прыгать, и на очередной раз она все-таки смогла выпрыгнуть. Когда оказалось, что произошло, то вышло, что на самом деле эта лягушка была просто-напросто глухая. Она не слышала тех слов, которые ей говорили, поэтому она и смогла сделать то, что так хотела. Мы должны быть такими же самыми глухими по отношению к плохим словам, которые о нас говорят. Не впускать их глубоко в сердце, не слышать, просто игнорировать и, как говорит Писание, уклоняться. Не просто уклоняться от зла, а делать добро. Пустой сосуд не может остаться пустым. Святое место пусто не бывает. Нужно заполнять свое сердце добром, наполняться добром. И тогда, соответственно, из нашего сердца будет и исходить то, что в нем находится. Далее сказано: «Ищи мира и стремись к нему». Это очень важное понятие о том, чтобы мы бежали, в другом переводе сказано. Бегите к этому миру, стремитесь к нему или делайте со своей стороны все зависящее для того, чтобы восстановить отношения с человеком или хотя бы не нарушить их. Есть люди, которые умеют беречь отношения, умеют разумно дистанцироваться с другими людьми, чтобы не создавать ситуации, которые сами по себе провоцируют конфликт. Писание говорит: если ты любишь жизнь, то, пожалуйста, будь таким, ищи этого мира и делай все для того, чтобы его сохранить. Каким же образом нам достичь вот такого уровня жизни, чтобы мы так жили и так строили отношения с ближними? Следующий стих дает нам пояснение. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли». Важно, что Священное Писание называет зло злом, а добро все-таки добром. Священное Писание никогда не поддерживает ту идею, что нету ни добра, ни зла, или что они друзья, и что для гармонии во Вселенной непременно они должны между собой договориться. Нет, зло — это зло, и от него нужно держаться подальше. В свое время, когда Мариам злословила Моисея, Бог наказал ее проказой, и поэтому ее должны были отослать за стан. И мудрецы говорят о том, что злословие — это как раз-таки та болезнь, которую нужно изолировать от людей, потому что она заразна. Человек, злословящий другого, заражает вот этим духом недовольства всех, кому он говорит. И получается, что согрешает и он сам, и тот, который слушает его. Истинный христианин в таком случае поступит следующим образом. Он скажет: «Господь и моя вера не позволяют мне выслушивать негативную информацию о другом человеке». Это непросто, правда? Кто-то может воспринять это с обидой. «Почему ты не даешь мне высказаться? Я с тобой откровенен, искренен». Но если это будет сказано твердо и с уважением, аргументированно, то это только вызовет взаимное ответное уважение к вам. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». Вот эти строчки, возможно, и вселяют в нас ту самую уверенность, которая помогает нам хранить чистыми свои собственные уста. Ведь из-за чего чаще всего мы злословим друг друга, пытаясь отстоять свою правду, пытаясь восстановить справедливость? Если я не расскажу про этого человека что-то, то кто-то пострадает, этот человек свяжется с ним и тоже подпадет под его влияние. И в конце концов, я хочу отомстить за то, что сделали мне. Эти слова настраивают нас на совершенно другой лад. Тут говорится о том, что Господь все слышит. Господь, написано, также все видит. Очень интересно то, что Господь смотрит за нами, конечно, не для того, чтобы нас каким-то образом поймать на каком-то плохом деле. Он смотрит на нас глазами любящего, доброго Отца, смотрит для того, чтобы позаботиться о нас. Но Он видит все. И нам не мешало бы помнить об этом, что есть на небесах Бог, который контролирует всю ситуацию. И этот человек, который причинил вам, может быть, зло или большое зло, он позаботится о том, чтобы закон сеяния и жатвы сработал в его жизни. И поэтому не нужно пытаться своими собственными руками восстанавливать эту справедливость или пойти к человеку и сказать ему все, что я о нем думаю, чтобы он знал, каков он на самом деле. Эти разрушительные слова не принесут блага. Они сеют смерть, которую мы обязательно пожнем в той или иной мере в своей собственной жизни. «Отче Господа» обращены на праведников. Очи Господа слышат молитвы их. Расскажите все, что у вас на сердце, Господу. Он вас выслушает, Он вас правильно поймет. Он действительно умеет сострадать, сопереживать, сочувствовать. Он полон эмпатии, Он настоящий. И ему, в его уши, вы можете рассказать все, что вы думаете о другом человеке или все, что вы думаете о самом себе. Он примет и поймет, и это не будет грехом. Напротив, подобное поведение даст мир вашему сердцу. И точно так поступал Иисус Христос. Когда мы с вами посмотрим контекст этого отрывка, то буквально страницу назад апостол Петр описывает поведение Иисуса Христа. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Апостол Петр такими словами утешает первых христиан, которые страдали от гонений. Римские власти преследовали их, сажали в темницу, даже убивали. И апостол Петр приглашает своих читателей даже в этом случае, когда справедливость очевидна, не грешить злословием. Почему? Его аргументация очевидна. Потому что так поступал Христос. Христос терпел и нам велел, как говорят у нас на Руси. Это важнейшие слова для того, чтобы мы с вами обрели тот покой, в котором так сильно нуждаемся. Христос не злословил, и я тоже приму решение не злословить. Каким же образом научиться жить так? Эта задача кажется неподъемной. Эта задача просто вызов для нас. И это правда. Ни один человек не может контролировать свой язык, о чем и сказано в Писании, что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело, а совершенных, как мы с вами все знаем, не бывает. И как раз-таки это побуждает нас искать помощи у Бога. Тот, который может сделать для нас то, что мы не можем сделать сами для себя. Когда мы посмотрим на контекст этого отрывка, то апостол Петр на самом деле цитирует слова из псалмов. Послушайте, что здесь говорится. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Вот эти слова могут быть той опорой, на которую мы можем опереться. Когда мы проверяем Господа на прочность, когда мы проверяем, можно ли Ему доверить свои проблемы, то мы всегда убедимся, что Господь сам защитит нас. И если мы поступаем праведно, по совести, благородно, то Он сам будет нашим защитником в такой ситуации. Итак, любите ли вы жизнь? Священное Писание говорит, если вы любите жизнь, то подражайте Христу, сейте добро, сейте свет, и тогда вы пожнете добро и свет. Верите ли вы сему? Если да, то по вере вашей да будет вам.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам честно и откровенно ответить на вопрос, какая польза организму может быть от теста или котлет? Никакой особой пользы нет, скажете вы, и будете неправы. Потому что, если постараться, то тесто можно сделать очень даже полезным, не говоря уже о котлетах.
3: Котлеты в тесте. Тесто. Взять 2 стакана теплой воды, добавить 2 столовые ложки сухих дрожжей, 2 чайные ложки соли, 2 столовые ложки сахарного песка, 1 стакан отрубей, 5 столовых ложек молотой смеси, кунжута, семян льна и сухой зелени базилика. Тщательно перемешать. Затем постепенно добавить 5 стаканов муки. Замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Дать подняться в теплом месте. Котлеты. 2 луковицы и 1 зубчик чеснока мелко нарезать. Добавить чуть-чуть воды. Тушить 2-3 минуты. Соединить 1 стакан вареного пшена, 1 стакан окары, 0,5 стакана измельченных грецких орехов, 1 чайную ложку соли, по четверти чайной ложки мускатного ореха и имбиря, по половине чайной ложки кориандра и паприки, лук с чесноком и 0,5 стакана панировочных сухарей. Тщательно перемешать. Сформировать котлеты вытянутой формы. 12 штук. Обвалять в панировочных сухарях. Тесто разделить на небольшие булочки. Каждую раскатать в виде жгута. Красиво оплести котлеты. Выложить на смазанный маслом противень. Выпекать 20-25 минут при температуре 200 градусов.
2: Напоминаю вам, дорогие друзья, что мы ждем ваших советов и рекомендаций. Присылайте рецепты, которые, по вашему мнению, отвечают всем требованиям здорового и полноценного питания. Всего вам доброго! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: улицу, милая. Во Христе я каждого помиловал.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Возрождение. В студии священнослужитель Максим Каминский.
3: Что может быть прекраснее и красивее хорошо подобранной одежды? Или дорогого какого-нибудь украшения драгоценного? Только одно – неподражаемая красота христианской скромности, украшение, которое доступно любому человеку. Конечно, в Библии не так много места, где говорится об одежде, о внешнем виде, и этот вопрос, он в принципе довольно болезненный. Вообще любой проповедник, который готовит выступление, готовит проповедь на эту тему, он в чем-то рискует быть понятым не совсем правильно. Однако Писание все же об этом говорит. И правила, принципы библейской скромности во внешнем виде, во всех его аспектах, начиная от одежды, оканчивая именно украшениями. Священное Писание говорит об этом, поэтому обойти эту тему на самом деле нельзя. Но вместе с тем, к сожалению, есть много последователей Иисуса Христа, много христиан, которые считают тему внешнего вида настолько щепетильной, для которых она настолько трудна и болезненна, что принять евангельское наставление о христианской скромности было бы огромным для них достижением. Надеюсь, что для нас это будет сегодня большим достижением. Но во время вот этого размышления о принципах христианской скромности, о христианской скромности во внешнем виде, я бы хотел, чтобы мы держали в голове одну мысль. Цель наша – это не найти правильный внешний вид, а цель наша – найти ответ на вопрос, что нас делает учениками Иисуса Христа. Что нас делает его последователями? Что от нас, как от своих учеников, ожидает сам Иисус? Христианин, подлинный христианин, он не находит радости и удовлетворения в каких-то религиозных ограничениях самих по себе. То есть религия христианская, он подразумевает ограничения, это естественно, это нормально. А любой воспитательный процесс, а религия, когда ты принимаешь христианскую религию, это твое воспитание, это процесс, это путь воспитания. Воспитание духа, воспитание характера, воспитание тела. Любой этот процесс подразумевает какие-то ограничения. Но ограничения не являются самоцелью. Ограничения, которые мы, в том числе и во внешнем виде, как христиане, принимаем для себя, их цель – это сохранить расположение Иисуса Христа. Это приблизиться к Нему и сохранить возможность с Ним углублять отношения, сохранить отношения. Вот это цель ограничений, которые есть в том числе и в наших отношениях с Богом. Вы знаете, что любые отношения, они подразумевают какие-то ограничения, правда? Когда ты с кем-то знакомишься и начинаешь дружить с каким-то человеком, ведь ты же изучаешь этого человека. Когда ты создаешь семью, ведь ты же изучаешь этого человека, ты не можешь поступать и вести себя, и жить такой жизнью, которая, допустим, не нравится или неприемлема для твоего друга или для твоего супруга. То есть отношения, они подразумевают определенные ограничения, любые отношения, в том числе и отношения с Богом. А вот откуда берутся некоторые

ограничения религиозные, которые есть в жизни христианина. Еще раз подчеркну, они не являются самоцелью, они лишь инструмент сохранения отношений. И это правильно, это касается любых отношений. То же самое и христианская скромность. Вот в чем ее смысл? Самое важное. Ее смысл в том, что живущие эталоном, который дает им Иисус Христос, и следующие за Иисусом Христом, они, подобно Ему, стараются все внимание не на себя привлекать, а на того, кому они служат. Вот как это демонстрировал Иисус Христос? Ведь Иисус Христос является главным образцом скромности. Он мог бы сосредоточить все внимание людей на себя. Когда Он исцелял, когда Он благотворил людям, когда Он учил, когда через Него творились, когда им, Его силой творились знамения и чудеса. Ведь Он же мог бы стать во главе своего поколения, в авангарде своего времени Он мог бы быть, сосредоточив все внимание на себе и став выше всех. Он и так был выше всех, но Он это не демонстрировал. А что Он демонстрировал? В Священном Писании, в Евангелии определенно сказано, Иисус говорит: «Я пришел исполнить волю Отца Моего, я Его славы ищу». Вот что лежит в основании христианской скромности. И вот христианин, человек, следующий примеру Иисуса Христа, он внимание сосредотачивает не на себе, внимание сосредотачивает на Господе. Но давайте мы поговорим о конкретных практических вещах. Одежда. Это, я предполагаю, непростой разговор, но давайте об этом поговорим. Наша греховная природа, она заставляет нас искать внимание. И все, что попадается нам под руку, так говоря образно, мы используем для того, чтобы добиться внимания. Для того, чтобы добиться внимания. В том числе и одежда. В то время как Священное Писание учит, что приличное одеяние последователя Христа будет скромным, опять же, наша греховная природа старается найти для нас способ с помощью одежды все внимание сосредоточить на себе. Давайте мы откроем 1 Коринфянам 6 главу 20 стих. 1 Коринфянам 6 глава 20 стих. «Что этому, этой нашей греховной склонности противопоставляет Евангелие?» Говорит следующее апостол. «Вы куплены дорогою ценою». Поэтому ваша задача, ваша цель – прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Какое важное замечание. Библейская евангельская скромность в одежде – это выглядит так, чтобы внимание было сосредоточено не на экстравагантных или вызывающих восхищение формах, а на том, что христианин, чем христианин может прославить своего Искупителя. А чем христианин может прославить своего Искупителя? Однозначно, согласно этому тексту, не внешним видом, а чем? Характером, проявлением вот этих черт характера Божьих. Потому что вот что говорит апостол Петр в другом отрывке евангельском, что вы народ святой, царственное священство, призванные возвещать совершенство того, кто вас спас. Как можно возвещать совершенство? Характером. Соответственно, акценты христианин меняет, откуда берется скромность, в том числе и в одежде христианина или христианки. А просто христианин акцент ставит на другом. Важно не то, что увидит человек в тебе внешне.
важно не вызвать у человека восхищение твоим образом, следованием моде последней, а важно вызвать его удивление и вызвать его внимание к совершенствам Божьим, которые можно проявить только одним способом – своим поведением, своими поступками, своим характером. Библейская евангельская скромность – это не только демонстрация уважения к Иисусу Христу. Потому что то, что я сейчас вот описал, вот, например, возьмем еще раз пример самого Иисуса Христа. Он демонстрирует почтение к Отцу и говорит: «Я не стараюсь сосредоточить внимание людей на себе. Я хочу, чтобы все взоры обратились к моему небесному Отцу». Он этим проявляет почтение и уважение к своему Отцу. Теперь христианин, следующий за Иисусом, говорит следующее: «Я скромен в одежде, я не стараюсь выглядеть экстравагантно, я не стремлюсь привлечь внимание людей к себе, я хочу, чтобы внимание людей было сосредоточено на Иисусе, на моем Господе, поэтому я не перетягиваю его на себя». Вот откуда берется моя скромность. Что это? Это уважение к Иисусу Христу. Но христианская библейская скромность – это еще и уважение к тем, кто искушаем в этом мире. Вот, например, Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих. «А я говорю вам, что всякий, кто насмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, говорит Иисус». Это предостережение относится не только к женщинам, это предостережение относится и к мужчинам. С одной стороны, он говорит о человеке, в сердце которого рождается греховное желание, похоть рождается. И говорит: ты не должен это допускать, потому что если ты это допустил в свое сердце, ты уже согрешил, да, внутри своего сердца, но для Бога это уже шаг страшный и неправильный, неприемлемый шаг для Бога, не допуская этого греха даже внутри своего сердца. А с другой стороны, это предостережение и дано тем, кто может каким-то образом вызвать эти чувства в человеке искушаемом. Ведь может такое быть? Ведь правда? Ведь с помощью одежды может мужчина или женщина, и в равной степени мужчина и женщина, постараться своим внешним видом вызвать желание в представителе противоположного пола сблизиться с ним. Почувствовать на себе восхищенный, наполненный желание сблизиться взгляд. Это приносит удовлетворение кому-то, это приносит удовольствие кому-то, и одежда в том числе для этих целей используется. Поэтому христианская скромность, она проистекает не только из уважения к Богу, она проистекает еще из понимания того, что рядом с нами есть люди, которые искушаемы, и ты не подаешь повода. Но здесь один есть очень важный момент, что борьба с искушением все-таки в Евангелии – это ответственность того, кто искушается. Кто искушается. Да, Иисус Христос говорит: тот, кто искушает, тоже несет ответственность. Но больше ответственности на том, кто искушается. Вот, например, Евангелие от Матфея, 5 глава, 29 и 30 тексты. «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. А лучше для тебя, если бы погибнет один из членов твоих, а не все тело твое будет ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. А лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое будет ввержено в гиену». Я прекрасно понимаю, вот то, что я говорил только что, может вызвать возражение. Развращенное око человека с развращенным сердцем даже сквозь скромность может найти то, что его будет искушать, то, что будет в нем вызывать нечистые, низменные желания.
Но вместе с тем не стоит забывать о том, что если ты используешь, намеренно используешь свой внешний вид, используешь одежду для того, чтобы вызвать это искушение у кого-то, то ты разделяешь ответственность за это искушение вместе с этим человеком. Послание апостола Павла к римлянам, 14 глава, 13 стих. «Не станем более судить друг друга, а лучше будем судить о том, послушайте, как бы не подать брату случая к преткновению или соблазну». Это тоже наша христианская ответственность, это наш христианский долг. Вот отсюда также проистекает христианская скромность. Но хочу поговорить о людях, которые в вопросе одежды в христианстве впадают в некоторую крайность. И они стремятся всем своим внешним видом показать: мы к этому миру больше не принадлежим. Если сегодня мир оденет белое, они оденут обязательно черное. Но если завтра мир скажет, что черное в моде, они оденут обязательно белое. В любом случае будут демонстрировать самое важное для них, что они отличаются, они не такие, они другие. И вот что я вижу за этой крайностью, как раз таки отсутствие скромности. Вы знаете, я не знаю, кто это сказал, но кто-то сказал, что нет ничего более далекого от смирения, чем гордость своим смирением. Да. Гордиться своим смирением, гордиться своей скромностью и выставлять свою скромность на показ и демонстративно ее подчеркивать. Нет ничего более далекого от подлинной, настоящей скромности. Христианская писательница Елена Уайт написала такие слова. «Если мирская мода представляет скромную, удобную, здоровую одежду, которая согласуется с Библией, то мы можем спокойно ею пользоваться». Это очень важно. Нет ничего, ничего зазорного покупать для христианина и преступного или греховного для христианина, покупать и ходить в современной, удобной, красивой одежде, если она отвечает принципам христианской скромности. Но если это современная, модная, хорошая, добротная одежда, это не значит, что ты уже должен от нее отказаться. Вопрос в другом. Она соответствует принципам христианской скромности, которые мы только что обсудили, или нет? Итак, подбирая одежду, нужно постараться ответить для себя на несколько вопросов. Одеваюсь ли я просто для того, чтобы соответствовать моде? Если да, я должен пересмотреть свой подход к одежде. Не желаю ли я с помощью одежды и внешнего вида привлечь к себе внимание? Если да, я должен пересмотреть свой подход к этому вопросу. Не будет ли она противоречить моей вере и вызывать те чувства, которые помешают мне свидетельствовать моим ближним о праведности, о чистоте и святости Иисуса Христа? Это очень важная вещь. Я, как говорил вначале, я понимаю, что вопрос этот непростой, сложный. И этот вопрос имеет очень много нюансов, очень много тонкостей, вне всякого сомнения, безусловно. И я боюсь одного, вот от чего бы я хотел предостеречь нас всех, чтобы вот это мое обращение, вот эта проповедь, не стало ни в коем случае для кого-то поводом судить кого-то, кто проявляет нескромность.
кого-то, кто не научился еще проявлять христианскую скромность. Я выделил 4 группы таких людей. Первая группа таких людей – это люди, которые только-только начинают постигать христианство, которые только что познакомились с Иисусом Христом, недавно отдали Ему свою жизнь. Они еще не научились всем христианским принципам, в том числе и принципу вот этой христианской скромности. Они ее еще не поняли. Вторая группа людей, не проявляющих, вот не поступающих в соответствии с принципами христианской скромности, которые мы обсуждали, это люди, которые уже осознали, что это значит, но они еще не сумели по каким-то причинам свою жизнь, свою одежду, свой гардероб, внешний вид привести в соответствии с этими принципами. Придет время, они это сделают. Еще одна группа – это христиане, которые давно этому научились, христианской скромности, давно осознали, но что-то в их жизни случилось, и они забыли об этих принципах христианской скромности. И, наконец, есть просто люди, которые не принимают этих правил. Они просто их не принимают, потому что, ну, мы с вами выяснили, в чем коренится христианская скромность? В наших отношениях с Иисусом. То есть наша христианская скромность здесь, сейчас на земле, это отражение наших отношений с Господом. Мы не хотим, чтобы Он был в тени нашего внешнего вида. Поэтому мы и скромны в своем внешнем виде, создавая этот внешний вид. Вот послание апостола Павла к римлянам, 14 глава, 12-13 стих. Мне кажется, он очень важен. Послушайте. Итак, каждый из нас даст отчет за себя Богу. Каждый за себя даст отчет Богу. Не станем более судить друг друга, а лучше будем судить о том, как бы не подать повод нашему брату к преткновению или соблазну. Не станем судить. Я был свидетелем одной истории. Однажды, одних обстоятельств таких, на моих глазах это произошло. Во время богослужения в церковь пришла девушка. Эта девушка, она на самом деле была постоянным посетителем богослужений, которые я проводил, которые я организовывал. И вот эта девушка однажды пришла в джинсовой юбке и такой себе достаточно короткой. И это вызвало некоторое возбуждение среди старших ее сестер, христианок, которые стали подходить ко мне и говорить: «Ну, посмотри, это нормально. Ты должен, как пастор, что-то с этим сделать. Ты должен сделать замечание. Ты должен сказать, что это неприемлемо, это ненормально, это неправильно». И, конечно же, это так, то есть они правы. Для богослужебных целей всегда требуется особая торжественная, как мы только что узнали, скромная одежда. Ну, а я подошел к этой девушке, я уже не помню, как сложился этот разговор, но я выяснил, что она живет очень бедно. Она живет очень бедно со своей мамой, и у нее есть только одна юбка, которую она могла одевать на субботнее богослужение. И так случилось, что накануне, в пятницу, она ее испортила. И, бывает, что поделаешь. И у нее был выбор, вот не идти на богопоклонение или прийти на богопоклонение, но в том, что есть. И она избрала вот вторую часть, да, то есть вторую участь, так скажем. Она просто одела то, что у нее было на тот момент, и пришла в этом на богопоклонение. Она знала о правилах христианской скромности, но в этот момент она не могла им следовать, ну, вот по таким причинам, которые она объяснила. Поэтому, вот став свидетелями такой истории и рассказав эту историю, еще раз хочу процитировать слова апостола Павла. «Не станем более судить
друг о друге, потому что каждый даст отчет за себя перед Богом. Станем судить о том, как бы нам не подать ближнему нашему повода к преткновению. Это очень важный вопрос, очень важная тема, тема христианской скромности. Вы знаете, дорогие друзья, правила христианской скромности, о которых мы говорили, они очень важны. Как я говорил, это часть наших отношений с Богом. Это в христианской скромности проявляется наше уважение, почтение к нашему Господу. Мы живем в мире, где слава Божья потускнела, сильно потускнела. И по этой причине мы призваны также быть более скромными. Когда придет время, это время скоро придет, когда слава Божья уже не будет скрываема ничем, и она не будет такой тусклой, какой она является сейчас, когда славу Божью невозможно будет затмить уже ничем, и тогда Он, сам Бог, Он даст нам самое лучшее, самое прекрасное, во что человек сможет одеться, во что человек сможет украситься для того, чтобы быть прекрасным и красивым, и ничто не сможет уже затмить славу Божию. Но здесь, сейчас, на земле, слава Божья – это веяние тихого ветра. Слава Божья едва уловима и едва понимаема сегодня людьми. И поэтому какую огромную ответственность несут христиане, как жить и поступать так, чтобы это едва уловимое понимание славы Божьей не затмить чем-то внешним, концентрируя внимание на внешнем, привлекая внимание к внешнему облику, к внешнему образу человека. Мы несем за это ответственность. Я много раз видел и понимаю отчетливо одну вещь. Чем больше Божьей славы, тем торжественнее и наряднее выглядят Его дети. Когда вы придете на богослужение в церковь, вы увидите, что люди приходят, христиане туда приходят, более торжественно одетые, чем в будничные дни, чем в другое время. Поэтому, еще раз, придет время, наступит этот день, когда слава Божья наполнит собою этот мир, и ничто уже не сможет ее затмить, и тогда Он нас украсит Сам. А пока наш христианский долг – это следовать принципам христианской скромности.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Николай Николаевич Ге, потомок французского дворянина, эмигрировавшего в Россию во время Французской революции, родился в Воронеже 17 февраля 1831 года. Окончил золотой медалью Академию художеств в Петербурге. В качестве пенсионера побывал в Германии, Франции и Италии. В 1863 году вернулся в Петербург с картиной «Тайная вечеря». Успех работы был столь общепризнан, что Академия художеств присвоила ему звание профессора исторической и портретной живописи. В 1870 году он становится одним из организаторов и руководителей Товарищества передвижных художественных выставок. В отличие от большинства передвижников, Ге был глубоко верующим человеком. Значительное время художник проводил за чтением Евангелия, стремясь обнажить его скрытый истинный смысл. Для Ге Писание было не только историей, он видел там драму, столкновение противоборствующих сил, вставляющие неизменные условия общественной жизни. Картина «Тайная вечеря» знаменует собой начало Евангелия от Ге. Завидным постоянством художник всю свою жизнь будет обращаться к евангельским сюжетам, видя в них благодатную почву для своей проповеди. Вопреки традиционной трактовке евангельского сюжета, делающей акцент на установлении таинства Евхаристии, художник сосредотачивает внимание на моменте ухода Иуды. Поступок Иуды Ге объясняет следующим образом. Иуда был хорошим учеником Христа. Он один был иудей, другие были из Галилеи. Он не мог понять Христа, потому что вообще материалисты не понимают идеалистов. Когда Ге приступил к созданию «Тайной вечери», он вылепил предварительно всю группу из глины, нашел хорошую, как ему казалось, точку зрения и начал работу. Но однажды ночью художник вошел в мастерскую и, ища какой-то предмет, поставил перед глиняной моделью масляную лампу – лючерну. Оглянувшись назад, Ге был поражен неожиданным эффектом освещения, той огненностью общего тона, который так хорошо выявлял характер затаенной страстности участников драматического события. Николай Николаевич энергично перерисовал и переписал картину заново, найдя, наконец, ее окончательное решение. «Тайная вечеря», плод 11-летнего труда за границей, была встречена в России почти единодушным одобрением. Успех Ге был подкреплен тем обстоятельством, что картину купил Александр II и подарил музею Академии. Но главная причина успеха не имела ничего общего с религиозным сюжетом. 1863 год ознаменовался в России усилением реакции, вызванной польским восстанием. В обстановке России 60-х годов Иуда имел реальных прототипов в лице тех, кто, прикрываясь ложным патриотизмом, изменил прежним идеалам и перешел на сторону правительства. Ренегатство приобрело общественный характер и требовало решительного и смелого осуждения. Поэтому картине художника было суждено сыграть в этом движении прогрессивной мысли исключительную роль. В 1864 году Ге снова уехал в Италию. Воодушевленный успехом, он принимается за следующую картину – «Вестники воскресения». Ее содержание – идея о свободе и необходимости выбора между добром и злом, между истиной и заблуждением, об очищении страданием и неизбежном торжестве справедливости. На картине изображен каменистый склон Голгофы. Ощущение какой-то жалящей неуютности возникает от скудной растительности, пустынности ландшафта, от безбрежной горизонтали гор, повторенных линий крестов, свидетельств недавней трагедии. Мимо крестов, смеясь и оживленно переговариваясь, идут три римских воина. Неожиданно слева возникает Магдалина. Ее летящая фигура с вдохновенным лицом и разметавшимися одеждами, стремительно проносящаяся по Голгофе, означает появление чудесного, необыкновенного, сопричастность высшим силам. Картина, посланная в Петербург, не была допущена на выставку в Академию художеств. Большой холст «Вестников» казался грубо намалеванным эскизом. Неуспех «Вестника воскресения» на самом деле был закономерен. Отвлеченная символика картины была чужда зрителю. Складывающееся новое художественное сознание могло принять религиозную живопись, если находило в ней прямые аналогии с действительностью. К концу своего пребывания за границей Ге закончил третью картину «Христос в Гефсиманском саду». Это произведение почти единодушно и современниками, и последующим поколением было признано неудачным. Вернувшись в 1869 году в Петербург, художник активно включается в художественную жизнь. Наряду с Мясоедовым и Крамским он создает знаменитое «Товарищество передвижных художественных выставок». Крупнейшее достижение Ге в петербургский период – картина «Петр I и царевич Алексей». Этой картиной Ге фактически задает новое направление отечественной исторической живописи. Однако после этой картины успех отворачивается от мастера. Положение, в котором Ге оказался, сам художник объяснил так. «Тут вскоре наступил кризис. Все, что казалось мне хорошим и добрым, стало казаться ветхим и лживым. И я понял, у меня нет идеала. Продолжать в том же роде я не мог уже, а настоящей дороги было не видно. Я стал теряться в самом себе. Мне, очевидно, недоставало Бога, того Бога, который наполнил бы мою жизнь. И я стал искать Его». В середине 70-х годов один из организаторов и руководителей товарищества приходит к мысли навсегда оставить занятия искусством. «Лучше быть Иуда, чем фарисеем», – часто повторял Ге. Окруженный равнодушием зрителей и критики, Ге мучительно ищет выход. Ге порывает с искусством, с Петербургом, чтобы на заброшенном Черниговском хуторе найти новый идеал, заново обрести Бога, без которого жизнь лишалась всякого смысла. В январе 1882 года в номере 19 газеты «Современные известия» была напечатана статья Льва Николаевича Толстого о переписи в Москве, которая произвела такое впечатление на Ге, что он, по его собственным словам, из язычника превратился в христианина. Дружба с Толстым была для Ге огромной нравственной поддержкой, укрепила его как художника и преобразила как человека. Татьяна Львовна Толстая писала, что пути, по которым шла душевная работа Ге и ее отца, шли в одинаковом направлении. Оба они, присытившись славой, увидали, что она не может дать смысла жизни и счастья. Ге был на перепутье, и как только увидал по статьям Толстого, что он переживает ту же душевную работу, которая и в нем происходила, с радостью и восторгом бросился к нему, в надежде, что он поможет ему выбраться из той темноты, в которой он пребывал в последнее время. Это так и случилось. Переполнявшая Ге жажда как можно быстрее высказать людям понятное и нужное им христианство подвела к тому, что художник на некоторое время отстраняет кисть и берется за карандаш. С начала января и до середины февраля 1886 года Николай Николаевич жил у Толстого в Москве и работал над серией иллюстраций к его рассказу «Чем люди живы». Работа над рассказом Толстого непосредственно подготовила следующий этап в творчестве художника – иллюстрирование Евангелия. Оба цикла иллюстраций объединены идеей обнаружения истины. В начале лета 1886 года художник пишет Толстому. «Вчера уже начал сочинять, и, кажется, образы приходят. Я начал с Нагорной проповеди. Я даже заплакал, когда задумал этот сюжет. Он будет центром всего сочинения. Продолжать промежутки еще не могу, то есть сочинять по порядку. Это все я сделаю немного погодя. Мне нужно опять самое важное, чтобы встать на высоту творчества». Что было самым важным для Ге? Мы оставляем художника в состоянии трепета, который испытывает мастер, замыслив нечто грандиозное. В следующей программе мы продолжим разговор о жизненной драме Николая Ге.
2: Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Можно ли христианину читать другие книги, кроме Библии? Конечно, очень любопытный вопрос, но на самом деле действительно есть люди, верующие, которые считают, что если ты поверил в Бога, то читать ты должен только Библию и больше ничего. Давайте мы попробуем в этом вопросе действительно разобраться. Для этого мы обратимся к самой Библии и вспомним простой пример из жизни и служения апостола Павла. В книге «Деяния апостола» в 17 главе, в 28 стихе, где апостол Павел цитирует автора греческого, произнося фразу «Мы его и род». Павел проповедует в Ареопаге греческим философам, и в этом случае он цитирует именно их автора, который им был хорошо знаком. Помимо этого, апостол Павел цитирует и в других местах, и других греческих авторов. Что я этим хочу сказать? Что если апостол Павел, обращаясь к философам, то есть к неверующим людям, цитирует того или иного греческого автора, это значит, что апостол Павел знаком с тем, что они читают и как они думают. Конечно, это не говорит напрямую, что апостол Павел читал эту поэму. Возможно, он слышал эти аргументы, возможно, он дискутировал часто и полемизировал с греческими философами. Это действительно есть и описано в книге «Деяния апостолов» более подробно и обстоятельно. Но, скорее всего, апостол Павел был все равно с этим знаком, то есть знаком с культурой, с различными греческими авторами, возможно, цитировал какие-то фрагменты, знал их даже наизусть. И это говорит о том, что помимо Библии апостол Павел был знаком и с другими источниками, с другой литературой. Да? И что это значит? Это значит, что когда мы читаем Священное Писание, мы познаем Божью волю. Но это не означает, что само Священное Писание запрещает нам читать какую-либо другую литературу. Такого запрета нет. Например, в послании Иуды цитируются апокрифические книги, которые не вошли в канон Священного Писания. Но, тем не менее, автор богодухновенный и цитирует апокрифические книги в подтверждении своей мысли. То есть мы видим с вами, что люди в того времени читали другую литературу, были с ней знакомы, хорошо были осведомлены в различных дискуссиях, в различных вопросах тех или иных авторов, даже не только в рамках своей культуры, но и за ее пределами. И это значит для верующего человека, что мы, в принципе, познавая Бога, можем спокойно читать другую литературу, знакомиться с классиками греческой философии, знакомиться с литературой разных авторов, зарубежных или русских авторов, читать. Потому что в этих книгах мы тоже можем найти много интересных мыслей, иллюстраций, рассуждений людей, которые ищут Бога, познают Бога. И даже эти книги помогут нам что-то узнать в плане вообще нашего развития, нашего внутреннего мира, понимания, расширить наш кругозор, наше представление расширит о других людях, вообще об искусстве, о культуре, о науке и так далее. Поэтому, отвечая на этот вопрос, можно ли христианину читать другие книги, кроме Библии, да, конечно, можно и даже нужно это делать.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Я хочу бросить курить. Продолжаем нашу программу. Итак, попадем ли мы или не попадем? Вот в это наш вопрос. Это страх, который возникает у нас изнутри. Нам кажется, что вот обязательно мы не попадем в нашей программе. Позвольте продекларировать вам все возможные физиологические симптомы, возникающие во время табакотравления, если вы отказались от него какое-то время. Часть курильщиков испытывают головокружение, тяжесть в голове и иногда и головные боли, возникающие в результате изменения кровенаполнения сосудов головного мозга. Очень сложно, но понятно, что голова тяжелая, голова болит, и хочется опять из-за этого травиться сигаретами. Нередко наблюдается повышенная потливость. Кому это надо? Это тоже своего рода страх. Иногда у нас происходит даже нарушение сердечного ритма. И очень часто на моих программах говорили: слушайте, если я не затравлюсь сейчас сигаретой, я умру. Но послушайте, 20 лет я вел эту программу. Мы решительно бросали травиться сигаретами в определенный день. И я ни разу не был посажен в тюрьму за то, что кто-то в результате того, что бросил курить, в конце концов умер из-за этой причины. Такого быть не может. И если вы слышите подобное от каких-то врачей, не верьте им. На самом деле такого не бывает. Продолжая читать симптомы, наступает также изменение деятельности пищеварительного тракта. Люди, бросившие травиться сигаретами, подчас испытывают неприятные ощущения в области желудка, в боли в подреберье. Сосет под ложечкой, есть такое русское выражение. Проявление диареи, а иногда наоборот запорами. Однако наиболее резко выраженные симптомы отмены – это психологическая природа человека. Вот здесь нам как раз и нужно больше сделать акцент. Курильщики становятся более раздражительными и легковозбудимыми, нетерпеливыми. Настроение у них понижается, иногда даже подавлено. Некоторые из них заявляют, что места себе не находят. И вот только одна сигарета может вернуть в обратное русло. Это все страхи, с которыми человек не может совладать. И здесь я хочу сказать вам, что только один человек может помешать вам добиться успеха. Знаете, кто это? Вы сами. И какие еще страхи могут удержать людей от решения бросить травиться сигаретами? Об этом идет наша речь. Страх неудачи. Вы уже делали эти попытки, раз и два. Вы пробовали и знаете, что это такое. Говорили, что бросите, а потом не получалось, и брались за старое. Но я скажу вам библейское выражение. Праведник 7 раз упадет, но встанет, а нечестивые впадут в погибель. Так вот, единственное, что от вас требуется, это понять, что очередная попытка должна научить нас сделать определенные выводы. Вы знаете, как говорил Майкл Джордан? Я попадал мимо более 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 матчей. 26 раз мне было доверено сделать решающий бросок, и я промазал. Так говорит выдающийся баскетболист. Человек, который знает в этом деле все. Но это как раз-таки и закалило его быть выдающимся. Майкл Джордан. Запомните, что неудачи укрепляют нас на нашем пути вперед. Множество людей бросали, а потом принимали за старое. Но если бы они научились чему-то из этого неудачного, то было бы лучше. Когда мы в детстве с вами начали ходить, вы никогда не падали. Вы падали, но вставали. Останься вы сидеть на одном месте, научились бы вы когда-нибудь ходить. Нет, подобного бы не произошло с вами. Понятно, что если вы уже срывались, то давайте извлечем из этого прошлого опыта урок. Неужели вам не хотелось бы выйти отсюда через неделю, вот после тех занятий, которые вам будут преподаны, и остаться навсегда некурящими? Конечно же, хотелось. Вы можете сказать: наконец-то я победил эту привычку. Но если мы начнем с вами со страха, который мешает нам сделать даже первый шаг, то тогда у нас ничего не получится. может страх испытать ломку. Конечно, вы уже испытывали это раньше так и чувствовали себя намного скверно. Я перечислил вам сейчас физиологические проблемы, связанные с тем, что чувствует травящийся курить. Стоит ли бросать травиться, если все это испытываешь? Да, конечно же, стоит, потому что именно сигареты привели к этому состоянию. Я недавно ехал в поезде. Сейчас в поездах не дают травиться сигаретами,

души, которые сейчас не травятся и думают совершенно по-иному. Вы также получите новое мировоззрение. Эти страхи сами по себе пройдут. Так что раз 30 за день вы чувствуете себя каким-то несчастным, а потом раскуриваете свой маленький аппарат для самоубийства, чувствуете себя лучше и говорите: «Вот он мой друг». Но это не друг, а враг. Опыт берет большую плату за обучение, но учит лучше других учителей. Разве не так? Вы думаете об этом. Вы не думаете: из-за этой штуки я чувствую себя плохо. Это она все время вытравливает из меня здоровье, социальную изоляцию и много того, что вы для себя не хотите. Именно из-за этой штуки я чувствую себя лучше. А на самом деле именно она заставила вас чувствовать себя скверно. Так что только она может помочь вам чувствовать себя лучше. Для чего мне опять чувствовать себя скверно? Я говорю сейчас о свободе. 30 раз в день у вас это повторяется. 30 раз в день вы должны сказать себе: «Я выбираю не травиться». Причина вашей проблемы, в чем она состоит? Если вы алкоголик, чувствуете то же самое по отношению к этому. Если вы человек, который хочет бросить курить, вы чувствуете подобное. Наркотик действует одинаково. Если бы я мог только выпить, то все бы у меня было в порядке. Чего страшится нечестивый, говорится в притчах в 10 главе, то и постигнет его. А желание праведников – это ваше желание. Оно помогает вам раз навсегда бросить по-настоящему с отвратительной вонючей соской. И вы знаете, сейчас мы подходим к очень важному моменту. Смерть близкого любимого человека – это ужасное состояние, это переживание за него. Но мы говорим сейчас о похоронах сигареты, которая сама по себе является самой вреднейшей вещью, которую вы использовали в своей жизни. Поэтому очень часто на программах «Дышите свободно» мы проводим похороны сигарет, где люди не стоят и не оплакивают сигареты, а когда люди решительно принесли все, что связано с табаковарением в их доме, положили в это импровизированный гроб и навсегда избавились и от этих страхов. Вы, подходя к этому решительному бросанию травиться сигаретами, решаете для себя конкретно и навсегда бросить травиться и боретесь с этой привычкой так, как необходимо для того, чтобы вы бросили травиться сигаретами. Итак, решительный подход, избавление от страхов. Вот основа, еще одна основа программы «Дышите свободно», которая поможет вам не травиться раз и навсегда. Помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru. Для вас поет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал экклезиаст. Все суета. Такова реальная ситуация. Смерть является частью любой человеческой биографии. Интересное наблюдение. Когда археолог исследует развалины древнего города, больше всего он находит останков человеческих костей. Какой страшный парадокс. Один археолог сказал: археология больше всего материала находит на кладбище. Страшно, не правда ли? Для того, чтобы найти следы человеческой жизни, надо исследовать захоронение, исследовать смерть. Сейчас мы находимся на стене Иерусалима. С этой стены открывается панорама самого большого кладбища в городе. Кладбище, расположенного на склоне Елеонской горы. На этом кладбище есть могилы пророков Агея и Захарии. На этом кладбище на протяжении многих веков хоронили известных людей. И сейчас люди, имеющие деньги, стремятся заплатить любую сумму для того, чтобы оказаться похороненными там. Наше путешествие сегодня так и называется – «По гробницам Иерусалима». Какие тайны содержат могилы Иерусалима? Какие секреты до сих пор не раскрыты и хранятся там? Это цель нашего сегодняшнего размышления.

В основании горы Елеонской находится одна из самых первых могил. Высеченный в скале склеп последнего библейского пророка, пророка Захарии. Именно он сказал и произнес пророчество о последнем времени, где сказал следующие слова. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани. И станут ноги его в этот день на горе Елеонская, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина к югу». Традиция истолкования Священного Писания, которое пользуется иудеи, Мидраш, говорит, что Мессия придет и коснется своими ногами Елеонской горы. Тогда исполнится пророчество Захарии. Тогда всякий, кто лежит во гробах, на этой горе воскреснет. Именно поэтому очень многие люди любой ценой стремятся быть похороненными там. Перспективой вечной смерти мало кто может согласиться.

0: Рядом с могилой пророка Захарии находится могила Авессалома. Это одна из самых древних могил, находящаяся здесь, у подножия Елеонской горы. Авессалом был сыном Давида, который был кандидатом на царство, однако ему было не втерпеж. Он решил поднять руку на собственного отца, дабы, умертвив его, захватить престол поскорее. Вот уж такая интересная особенность этой жизни. Вот человек Божий, а вот преступник. И оба они покоятся вместе. Смерть касается каждого человека на этой земле. «Ибо проклята земля за тебя», сказано было Адаму после того, как он согрешил. «Будешь ее обрабатывать в поте лица будешь есть хлеб свой, пока не возвратишься в землю, из которой был взят ты. Ибо прах ты есть, и в прах возвратишься». Вот такой круговорот и получается. Получается он после грехопадения, которое совершилось с человеком. Адам был сотворен из праха земного для вечной жизни. Но, ослушавшись Бога, он возвратился в прах. Однако вернемся опять к Авессалому. Давид, когда узнал о том, что Авессалом умер в сражении, опечалился. Он не хотел смерти сына своего, несмотря на то, что сын его хотел убить. Он просил: «Сохраните сына жизнь. Я хочу поговорить с ним. Я хочу посмотреть ему в глаза». Но Авессалом погиб. Погиб случайно, погиб нелепою смертью, как бы наказанный за свою гордость, за свою надменность, за эту наглую попытку поднять руку на своего отца. Но Давид не рад этому. Узнав о смерти сына, он горько плачет. «Увы, увы, Авессалом мой, Авессалом!» Так плакал Давид. Так плачет и Господь о смерти всякого человека, даже самого отпетого грешника и преступника. Ведь это его дитя. Господь все равно плачет о каждом. Возникает естественный вопрос. Неужели этот порочный круг рождения и смерти бесконечен? Есть ли какой-то выход из этого? Можно ли разомкнуть этот круг? Что ж, попробуем узнать. Может быть, ответ мы найдем в Священном Писании. Продолжим исследовать могилы старого Иерусалима.
1: Земля обетованная.
0: В 2 километрах от могилы Авессалома находится могила его отца Давида. В Библии написано: «И умер царь Давид, и был похоронен на горе Сион». Мы находимся с вами на горе Сион. Здесь одно из святых мест иудейской религии. Мы не знаем, насколько действительно правда, что Давид похоронен именно здесь. Но люди приходят сюда на поклонение на поклонение могиле Давида. Какое страшное слово в действительности. Поклонение могилам. Мы так часто привыкли слышать это. Мы настолько привыкли к понятию смерть, что без нее мы не представляем свою собственную жизнь. Именно поэтому стремимся поклоняться могилам, независимо от того, есть там эти люди или нет их там. Несмотря на большое количество различий, которые существуют между христианством и иудаизмом, очень интересно заметить вот эту общую особенность. И в той, и в другой религии на могилах ставят свечи. Здесь, на могиле Давида, ставят свечи погибшим во времена Великой Отечественной и Второй мировой войны евреям в память о них. Удивительно все-таки. Могила – место памяти. Однако, как ни парадоксально это может звучать, но место памяти очень часто может превратиться в горячую точку. Мы, к сожалению, не можем посетить с вами могилу Рахили. Там тоже стоят свечки. Однако эта могила находится в Вифлееме. И в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта посещение этого места невозможно. Как ни странно, но именно вокруг этого места, в Вифлееме, очень часто возникает столкновение между иудеями и мусульманами. Точно так же, как они возникают и в Хевроне, пожалуй, самой горячей точке Израиля. Потому что на этом месте упорно держится небольшая группа поселенцев. Несмотря ни на что, они готовы выдержать любую осаду и любые условия, лишь бы только сохранить за собой право поклонения могиле Авраама, который в иудейской традиции так называется, а в мусульманской называется Ибрагимом. И именно за это, за право поклонения мертвым, идет непримиримая война.

Такое впечатление, что на горе Сион буквально-таки самая большая концентрация могил всевозможных вероисповеданий. В 20 метрах от могилы царя Давида находится могила Марии, матери Иисуса, которая является одним из самых святейших мест для католической церкви. Церкви, которая исповедует догмат о воскресении Девы Марии.

На месте предполагаемого захоронения Марии Матери Иисуса была выстроена прекрасная церковь, которая своим ансамблем сейчас венчает гору Сион и является воистину ее украшением и символом. Глядя на ее прекрасный архитектурный ансамбль, невольно задумываешься. Воистину, смерть вдохновляет многих художников. Многие шедевры архитектуры выстроены на месте чьей-то могилы, в месте чьей-то смерти. И кажется, что если бы люди не умирали, так не было бы этих шедевров архитектуры.

0: А вот и самая главная могила для миллионов христиан. Это гроб Господень. Место, которое, предполагаемо, является местом захоронения Иисуса Христа. Она расположена в так называемой ротонде Иисуса, которая состоит из двух отделений. Первое отделение – это место, где ангел сообщил Марии о том, что Иисус воскрес. Второе отделение – сам гроб. Весьма странным является место расположения этой ротонды. Она как будто бы стоит ни на чем. Нет здесь ни горы, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего какое-то еврейское захоронение. Хотя сторонники этой концепции говорят о том, что здесь была когда-то отвесная скала, но ее срыли. Оставим это на их суд. Однако, большому сожалению, это место было камнем преткновения, начиная с X века, когда Папа Римский по всей Европе разослал призыв: «Вооружаемся и идем отнимем гроб Господень из рук неверных». С этого момента начинается непримиримая борьба между христианами и мусульманами за право обладанием гробом Господним. Какое странное словосочетание. Гроб того, кто жив. Однако это, к сожалению, факт. Еще один факт, написавший не одну страницу кровавой истории.
1: Если есть какой-то факт, подтверждающий, что действительно в этом районе находилось когда-то место захоронения Иисуса Христа, то это вот это отверстие в стене, в часовне, принадлежащей сирийскому патриарху. К сожалению, в связи с арабо-израильским конфликтом состояние этой часовни оставляет желать лучшего. Престол патриарха не отремонтирован, стены некому было покрасить к 2000-летию. Однако это отверстие ведет нас в разветвленную сеть пещер, где археологи обнаружили множество останков человеческих костей. Это старое кладбище, происхождение которого мы, к сожалению, не знаем.
2: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Есть еще одна гробница в Иерусалиме. Могила, о которой хотелось бы рассказать. Эта могила расположена в саду в 300 метрах к востоку от Иерусалима, Дамасских воротах. Были проведены раскопки здесь. И было найдено, что, по-видимому, этот сад принадлежал богатому человеку. Здесь выращивались оливки. Впереди, справа от меня, находится большой пресс, где производилось оливковое масло. Однако, вот что еще было открыто. Вот здесь находится фундамент одной из очень старых христианских церквей. Люди здесь собирались на поклонение Господу. Рядом со входом вот в эту пещеру, которая явно служила могилой, но в ней не было обнаружено человеческих костей. Именно об этом гласит Евангелие. Благая весть, которую апостол Павел определяет конкретно. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Его нет здесь, он воскрес. Вот это сердцевина вести Евангелия. Весть об Иисусе Христе, воскресшем из мертвых. Мы знаем о разных религиях. Каждая религия имеет лидера. И у каждого лидера есть своя могила. Могила Мухаммеда в Мекке. Могила Будды в Гималае. Но эта могила пуста. Мы даже не знаем, была ли это действительно могила Иисуса Христа. Потому что для нас это не столь важно. Для нас важно знать, что Он жив. Весть о воскресении из мертвых красной нитью проходит через все Священное Писание. Вот как говорит апостол Павел. 1 Коринфянам, 15 глава. Он продолжает говорить о том, что такое Евангелие. 12 стих. «Если же Христос проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых». Как это может быть, иными словами, говорит апостол Павел, если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Зачем соблюдать обряды? Зачем читать Писание? Зачем ходить в церковь, если не понимаем того, что мы служим живому Богу? А что дает нам это понимание? Оно дает нам все. Апостол Павел продолжает свою мысль и переводит фокус на нас. Как эта весть о воскресении Иисуса Христа касается нас лично. А вот как. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление. И смертному облечься в бессмертие. Вот ради чего стоит жить и верить. Преодолевать трудности этой жизни, терпеть страдания. Потому что у нас есть будущее, о котором мы не будем сожалеть. Когда-то один известный французский философ Рене Декарт сказал такие слова. «У верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим, потому что если Бога нет, то и верующие, и неверующие умрут, и никто не узнает, о своей правоте. Но если Господь есть, если Он действительно жив и выполнит свое обетование, то верующий человек получит исполнение своей надежды, а неверующий будет горько сожалеть. Весть о воскресении из мертвых является центральной вестью Библии. От первой ее книги до последней. В самой первой книге Священного Писания записано. Говорит Иов, тот, который много страдал. Он сказал, в своих страданиях и муках он произнес замечательные слова. А я знаю, что Искупитель мой жив. И что он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою силу. И я во плоти увижу его. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Ожидаем ли мы сегодня воскресшего Господа? Надеемся ли мы воскреснуть вместе с Ним? Я приглашаю вас над этим задуматься, ибо это самый главный вопрос. В этом вопросе смысл нашей жизни.
3: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Надейтесь и верьте, Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет, друзья, мальчики и девочки, молодежь. И вы опять заехали к нам на «Пит-стоп», там, где у нас Аркаша, Оксана, Таня и я, Сергей. И мы здесь говорим на темы, которые интересуют вас, которые интересуют нас, поэтому мы бы не говорили на эти темы. И сегодня о чем, Оксана, мы будем говорить?
3: Мы будем говорить о таком чувстве обида. Об обиде. Вот что вы мне можете сказать про обиду сразу. Первая ассоциация у вас с этим словом?
4: Обида.
5: Это когда ты жалеешь себя, плачешь, там в углу сидишь.
2: Значит, удел слабых обида. Я так скажем, не мой конек.
6: А я бы сказал, что у меня ассоциация сразу, ну, почему-то так, она бывает глубокой обидой, вот такой прям совсем обидели, ущипнулись слишком больно. А вот бывает поверхностная такая обида, даже с безразличием, то, что
3: вот ты говоришь, что это не твое. Неужели ты ни разу в жизни не обижался?
4: Да.
2: Нет, на самом деле, я так сказал, слишком утрированно, потому что все мы на самом деле обижаемся, и даже я обижаюсь, и не даже, а обижаюсь, но мне кажется, это естественно, но мне кажется, как реагировать на те или иные раздражения со стороны нас, мы решаем сами, и мы решаем сами, обижаться нам или нет. Есть вещи, которые меня обижают, которые мне неприятны, но обидеться прям в конкретно из диетного решения. Все, я обиделся, я с этим человеком не разговариваю. Это наше решение. Вот, здесь ты решаешь, что сам сделать или нет. Но мне кажется, тебе только самому от этого хуже будет.
4: Есть вещи, которые действительно с собой влекут серьезные обиды. Там, когда тебя друг предал, да, когда супруг изменил. А есть что-то такое, ну, даже это не назвать обидой. Там тебе пальто испачкали, на ногу наступили, но даже не обратить внимания, мелочь какая-то.
6: А бывает это очень.
4: Смотря как у человека, наверное,
6: когда только наступили на чистые белые кроссовки. Вот, это вот правда, ты правильно заметила, тоже моя мысль. Я хотел спросить, вот, кто вас может обидеть сильнее всего?
4: Сильнее всего это, я думаю, близкие люди. Я вот сама от себя не ожидала, но в моей жизни было такое, что я была обижена на близкого человека 4 года.
5: Вот. Ничего себе.
4: Да.
2: Ну, это закончилось?
4: Это закончилось тогда, когда я для себя приняла решение, что я хочу отпустить эту обиду. Я хочу простить человека. И я поняла, что я очень долгое время не могла это сделать, потому что проблема была во мне. Читала однажды такую фразу, что когда человек прощает обидчика, он отпускает узника на свободу, а потом понимает, что узником был он сам. Вот я в своей жизни это пережила.
6: А ты с прощением, ну, с извинением перед тобой или как? Или ты просто так... Одна
4: человек хотел общения со мной, он, ну, что-то делал
2: он
4: для этого,
2: а я... с своей стороны все делал, да?
4: Да, а я была равнодушна, ставила стену, нет, не хочу общаться.
2: Аркаш, у тебя было такое, Оксан?
3: Я такой человек, что даже если я виноват или не виноват в чем-то, я всегда иду первая на примирение. То есть я не могу даже так долго, ну, максимум день, и потом мне становится как-то, ну, не в своей тарелке себя чувствую, и я делаю всегда первый шаг, чаще всего. Мне сделать это легко, я этим горжусь. Раньше я думала, ну как же так? Ну почему все время я должна это делать? Почему кто-то другой не может себя сломать и вот пойти мне навстречу? Почему все время я? А потом мне как-то сказала моя мама, что ты в плюсе, это преимущество, и ты молодец, ты, значит, как сказать, ну, сильный человек.
4: Бережешь свою же нервную систему, когда прощаешь первое.
3: Может быть. Не знаю, мне вот сейчас я делаю это даже как-то с преимуществом.
2: С самого детства, наверное, чаще всего и больше всего я ссорился со своим братом. Ну, у кого есть брат или сестра, все